0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Семь советов, которые помогут извлечь максимум пользы из своих финансов. Управление личными финансами кажется сложной наукой, недоступной простым смертным. Но есть советы, которые помогут обезопасить себя от лишних потерь и укрепить свое финансовое положение. Первое. Будьте готовы ко всему. Финансовые трудности могут случиться с кем угодно, так что готовьтесь к худшему. Ваша сделка может провалиться в самый последний момент. Ваши инвестиции могут не окупиться. Поэтому очень важно правильно подготовиться к подобным неожиданностям. Застрахуйте свою собственность, защитите свои инвестиции, разработайте запасной план. Тогда финансовые проблемы не застанут вас врасплох. Второе. Не стесняйтесь задавать вопросы. Часто люди не хотят показаться несведущими и стараются не задавать много вопросов. Но если вы чего-то не понимаете о финансовом продукте или услуге, который вам предлагают, не стесняйтесь спрашивать. Прежде чем расстаться со своими деньгами, вы должны разобраться во всех нюансах. Задавая вопросы, вы обезопасите себя от потерь. Третье. Будьте осторожными с кредитными картами. Кредитные карты кажутся очень удобными. Кроме того, по ним обычно предлагают соблазнительные бонусы и кэшбэк-программы, но они могут доставить вам массу проблем и привести к долгам. Если все-таки решитесь открыть такую карту, обязательно каждый месяц полностью гасите свой кредит. Если у вас не получается, кредитные карты не для вас. Подумайте сами. Процентная ставка по кредитной карте наверняка выше, чем начисляемый процент на ваши инвестиции. Так что задолженность по кредитной карте может нанести значительные убытки. Четвертое. Сначала заплатите самому себе. Лучше всего о ваших финансовых интересах можете позаботиться только вы сами. Поэтому заплатить самому себе значит больше откладывать себе на пенсию. Не пренебрегайте этим. То же самое относится и к выплате долгов. Регулярно выплачивайте необходимую сумму, чтобы долг не накапливался. Пятое. Не переставайте учиться. Обучение не заканчивается, когда мы выпускаемся из школы или университета. Хорошие инвесторы совершенствуют свои навыки ежедневно. Не думайте, что вы уже все знаете. Читайте, учитесь у своих руководителей и своих подчиненных. Внимательно слушайте других. Чем раньше вы будете говорить сами, тем лучше. Шестое. Долги – это не всегда плохо. Мы привыкли считать, что долги – это плохо, поэтому их нужно избегать. Но это не всегда так. Долги бывают плохие и хорошие. К плохим можно отнести долги, которые накапливаются из-за необдуманных финансовых решений, а хорошие даже могут приносить доход. Например, среди первых – это задолженность по кредитной карте, а среди вторых – закладная на недвижимость, обеспечивающая приток средств. Когда вам нужно решить, брать или нет что-нибудь в долг, подумайте, как это отразится на ваших финансах. Будет ли доход после вычета налогов выше, чем затраты на выплачивание процентов? Ответив на этот вопрос, решайте, идти ли на риск. Седьмое. Когда вы только начинаете, не так важно, сколько у вас денег. Когда дело касается финансового успеха, не так уж важно, откуда вы, где учились или с кем знакомы. Конечно, связи могут помочь, но финансовую независимость можно обрести и без них. Если много работать, разумно вкладывать и тратить деньги, вполне можно обеспечить себе хорошее материальное положение. Поздний старт тоже не помешает финансовому успеху. Рэй Крок купил Макдональдс, когда ему было 52. Вера Вонг стала модельером только в 40. Сэмюэл Л. Джексон стал по-настоящему известным только в 43. И таких примеров множество. Так что сосредоточьтесь на том, к чему вы стремитесь, а не на том, с чего вы начинали. Важно ваше будущее, а не прошлое.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, всем привет. У меня в гостях Михаил Токовинин. Человек, которого вы не можете не знать, потому что, мне кажется, каждый предприниматель в нашей стране либо пользовался, либо пользуется AMA CRM. У нас стоит везде абсолютно. Это, мне кажется, знаешь, такое именно нарицательное просто. Когда начинается любой стартапчик, любой проект, и все говорят, ну давай амку накинем, просто на старте, чтобы была вороночку соберем. Спасибо тебе большое, что доехал до меня, несмотря на то, что ты говоришь, что ты ленивый человек. Я ленивый. Рад тебя очень видеть.
2: Спасибо.
1: Я начну с такого вопроса. Знаешь, я много что с тобой смотрел, много что с тобой читал. Расскажи мне, откуда твой образ взялся? Очечки, кепка,
2: ну,
1: черная...
2: Очечки,
1: здоровье. Ну, очечки, ладно, да. Такой лаконичный наряд, жилеточка, черная майка. Ты фанат Джобса?
2: Нет, так просто случайно сложилось. Я как-то с годами стал все равнодушней. И как-то вот удобно. Ну, это же все говорят, когда ты носишь одно и то же, это удобно.
1: Потому что не нужно принимать решения?
2: Да. Ну, потому что все время, знаешь, ты все время одинаковый. И меня уже дети спрашивают, типа, почему у тебя все майки черные? Но...
1: Они хотят быть похожи на тебя тоже в черном?
2: Нет, я думаю, нет, конечно.
1: Я почему-то подумал, что ты большой фанат Джобса, потому что я еще читал в какой-то момент старая статья, вообще древняя какая-то, где я читал, что у тебя есть Mercedes SL. Я такой, так, ну у Джобса тоже был SL.
2: Это совпадение.
1: Никаких, да? Никаких линий не проводишь?
2: Нет, я действительно фанател от SL-ов, и у меня всегда были SL-ы. Правда, новые мне не нравятся. Мне просто всегда нравились кабриолеты. Угу. Это лучший кабриолет на земле. Был всегда. И просто совпадение. Я не фанат Джобса, я ничей не фанат. Последний, чей я был фанат, Майкл Джексон я был в детстве фанат. В общем, это был мой последний кумир. Поэтому нет, просто совпадение. Хорошая машина.
1: Слушай, не фанат Джобса, удивительно, потому что ты для меня, знаешь, он, я, глядя на тебя, я как бы много лет, естественно, знаю тебя постольку, поскольку как бы все знают Ама, и ты такая, ты и Ама, прямая ассоциация. И у меня, наоборот, создавалось ощущение, что ты вот такой человек, который много лет занимается одним... Сколько? Ама в 2009 году появилась?
2: Да.
1: В 2009, сейчас 2013 год, то есть это 14 лет компании. То есть человек, который много лет занимается делом, такой фокусированный чисто на том, что он... И вот есть такие параллели, потому что для меня Джобс это вот такой, знаешь, человек, который тоже посвятил свою жизнь делу, у него много что пошло не по тем местам. А почему ты, ну, как бы, не фанат или...
2: Не, ну, просто что такое фанат? Ну, то есть я, конечно, признаю гений Джобса в продукте, в маркетинге, в пиаре. Бесспорно, очень талантливый предприниматель. Как все талантливые предприниматели, очень неоднозначный. Да, мы знаем, что там некрасиво поступил и с первой дочкой, и с первой женой, и вообще противный тип. Ну, что значит фанат? Ты же не можешь быть... Не создай себе кумира, как там...
1: Ну да, да, да. Чтобы потом не разочаровываться.
2: Да. Ну, то есть мы понимаем, мы признаем его способности, мы признаем его талант.
1: Понял. У тебя на конференции как-то раз был Стив Возняк.
2: Угу.
1: Это, по-моему, в 2015-16 году.
2: В 2018.
1: В 2018. Угу. Удалось ли тебе пообщаться с ним?
2: О, очень быстро, мельком. Да и о чем?
1: Особо не было. Ну, так, знаешь, как... у меня вот почему-то, я говорю, это, возможно, мое чисто восприятие, но вот образно мне такой думал, блин, как-то приятно так сочетается. Ладно, давай для тех, кто не знает, я уверен, что все-таки большая часть предпринимателей так или иначе где-то видели хотя бы краем уха, но для тех, кто тебя видит впервые, кто впервые видит вообще этот логотип, AMA CRM сегодня в цифрах, в каких-то показателях, в людях, в еще в чем-то, чтобы у людей, которые нас смотрят, сложилось понимание.
2: Слушай, ну мы же не публичная компания, поэтому мы так очень осторожно раскрываем цифры, но несколько сотен тысяч компаний пользуются этим продуктом в России.
1: Угу.
2: Очень много уже компаний пользуются за рубежом.
1: Угу.
2: Мы, к сожалению, ведь в новых реалиях про это стараемся лишний раз не распространяться, хотя, конечно, хотелось бы похвастаться. Вот. Работает у нас человек 400, наверное.
1: Угу.
2: Вот. Выручка, ну это миллиарды рублей.
1: Миллиарды?
2: Да.
1: Миллиарды — это ближе к двум или ближе к десяти? Ну, дай какой-то ориентир. Я знаю, что ты никогда не рассказываешь.
2: Не 10, нет, не 10.
1: Не 10, ну где-то 2-3.
2: Типа того.
1: Похоже на правду. Ну, окей. В любом случае, мне кажется, знаешь, вот я когда размышлял, я такой понял, что мы с тобой будем записывать, и думаю, Ама, вот это даже не какая-то лесть, не комплект, а реальность такова, что Ама ассоциируется очень четко с малым бизнесом вообще в России. Мне кажется, это такой один из ключевых продуктов вообще, который у нас есть. И здорово, что так долго весь этот путь длится, вы много классных штук сделали, но мне сегодня интересно поговорить немножко про тебя, потому что ты очень много где-то рассказывал про то, как у вас там в компании что устроено, про мотивацию людей и так далее. Мне интересно про тебя. Я немножко почитал, и вообще я понял, что ты из крайне интересной семьи, что у тебя родители астрофизики.
2: Папа астрофизик.
1: Да, и мама, по-моему, тоже...
2: Нет, мама педагог.
1: А.
2: Да, брат у меня еще ученый.
1: Вот, брат еще ученый. И я в какой-то момент читал, что как бы там брат старше у тебя, да. И что на него как бы родители сделали условную ставку в какой-то момент, у тебя такой бунт внутренний был детский, и ты такой стал плохишом. И потом брат поступил в Гарвард, а ты не, как бы поступил в МАИ.
2: В МАДИ,
1: Московский автодорожный. Да. Расскажи мне, пожалуйста, мне кажется, почему я спрашиваю, потому что мне кажется, такие штуки, они очень сильно формируют человека и вот его будущее, как бы. Расскажи мне, пожалуйста, что у тебя, как бы, какие у тебя ощущения были, когда ты понимаешь, что ты вот тоже такой человек с каким-то внутренним стремлением, и твой брат поступает в Гарвард, а ты поступаешь в МАДИ?
2: Не, ну просто у меня брат всегда очень хорошо учился. Это прям вот золотая медаль в школе, потом МГУ с красным дипломом ни одной четверки, потом он поступил в аспирантуру МГУ, а потом действительно бросил аспирантуру в МГУ и поступил в Гарвард, получил там PhD, преподавал долгое время. И когда ты младший брат на фоне такого старшего брата, тебе в школе все время говорят, ну что же ты...
1: Подводишь брата,
2: да, репутацию. Да, я понял, что, видимо, ну это сейчас я анализирую. Тогда я, конечно, так не анализировал, что отстроиться от брата я могу только, если он будет лучшим учеником в школе, а я буду худшим учеником в школе. Так вот, я, мне кажется, в 10-11 классе был худшим учеником в школе. У меня были двойки по всем предметам, включая физкультуру.
1: Реально?
2: Да, у меня была только одна пятерка по физике. Все остальное было хроническое 2 такое. Меня еле-еле выпустили из школы. Меня грозились выпустить со справкой. Я еле-еле поступил в МАДИ на платное отделение. Это при семье, в которой все закончили МГУ. Мама МГУ, папа МГУ, все МГУ. Ну, в общем, такой позор семьи. Но потом родители сделали правильное решение, они уехали.
1: В Чили, по-моему, да?
2: Сначала, не, недолгое время папа жил во Франции, преподавал и работал, в Германии была. А потом уехали в Чили, да, потому что все телескопы основные находятся в Чили. И мы остались с братом одни, какое-то время пожили, потом он уехал в Гарвард, я остался один. И как бы
1: выпендрил... Концерт окончен.
2: Концерт окончен, да, зрители уехали. Я вдруг стал хорошо учиться. Я в итоге закончил свой институт, ну, практически с отличием, там мешали тройки с первого курса. То есть, естественно, второй курс я перешел с подвигом. То закончил я практически с отличием, уже работал, уже бизнес был, то есть мне даже это стало легко даваться. Я там какие-то олимпиады, в олимпиадах по сопромату участвовал, каких-то городских. Ну, то есть, да, это просто такой вот бунт детский.
1: Кстати, вот по поводу вот этой, знаешь, скидки, а можно 50, мне кажется, тоже это вот школьные времена очень сильно формируют, по крайней мере, ощущение такое создается, потому что когда у тебя есть какие-то определенные рамки, тебе говорят, делай уроки, иначе... Будет плохо, там, двойка, вызовем родителей и так далее. И вот там отличник, он, опять же, никого ни в коем случае, очень восхищаюсь людьми, которые классно учились, но вот он делает, и он как бы не знает, что будет, если не сделать. Он боится очень и не знает. А вот троечник, он не сделал, он такой, а что будет-то? И он, бац, он там ничего не сделал. Ну и глобально ничего не произошло. Ну, знаешь, пришли родители в школу, ну там отругали его, как бы и все.
2: Ну,
1: и...
2: слушай, это такая сложная история. Отличник, может, понимает, что последствия наступят через 10 лет, а этот не понимает. Ну, это же как это.
1: Ну да, но я к тому, что, знаешь, он, вот этот человек, который плохо учится, он как будто бы проверяет гипотезы. Знаешь, у него такой широкий спектр тестированных возможностей. Что дозволено, что недозволено, что можно, что нельзя. И поэтому, когда он приходит в магазин, ему говорят 100 рублей, он говорит, 50. Знаешь, у него нету вот этого страха совершить ошибку или там вот спросить что-то, что вот нельзя, и мне кажется, тоже такая вот штука сформирована.
2: Ну, опять, отличник, может быть, просто умеет думать чуть дальше, да, и он понимает, что учиться сейчас нужно, чтобы через 20 лет было хорошо. Был такой эксперимент на тему успешных людей про зефирку.
1: Да, я знаю, что это вообще твой любимый, по-моему, да?
2: Мой самый любимый маршмеллоу-тест, да. Мы когда с моим партнером думали, что у нас будут дети, обещали друг другу, что в 4 года обязательно прогоним детей через маршмеллоу-тест.
1: Прогнали?
2: Ну, на самом деле, нет. Это не те знания, которые я хочу знать про своего ребенка, скажем так.
1: Не хочу расстраиваться, да?
2: А может, ну, не хочу, я не хочу это проверять. Это когда детям давали зефирку и просили потерпеть. И в интернете куча видео прикольных сейчас уже, как там дети страдают, терпят. И вот это умение сегодня потерпеть ради будущего, оно действительно краеугольный камень. И в этом смысле и отличник, и двоечник действуют по одной парадигме. Они оба терпят. Отличие на самом деле в другом. Отличие в том, что троечник часто работает просто на другую публику. По себе сужу. Мне имеет больше значение... Наташа Даши, из моего класса, чем учительница. У меня просто другие авторитеты.
1: Mm.
2: И я жду похвалы не родителей и учительницы, а той прикольной девочки из соседнего класса. Потому что она не может сказать: да пошли вы все, не буду я делать вашу математику. А я могу, и я клевый. И это просто... Мы выступаем перед разными объектами просто. У нас разные зрители. В этом отличие часто.
1: Классно. По поводу, кстати, эфирного теста, я знаю, что у вас вот была история, когда у вас Qsoft был на грани такого, на грани разорения, и вот потом...
2: Это было такая... пару раз даже.
1: Да, я к тому, что у вас как раз, это даже как-то называлось, типа зефирка а-ля там внутри, да, когда вы откладывали там все деньги, и ты говорил, что нужно потерпеть для того, чтобы в будущем вот...
2: Так я заработал первые деньги.
1: Потерпел. Но вот сейчас, смотри, прошло уже достаточно много лет, и вот эта идея с потерпеть сейчас для того, чтобы в будущем было хорошо, ты все так же ее разделяешь? Или
2: абсолютно, конечно.
1: Разделяешь ее?
2: Я тебе скажу, я же такой вот предприниматель сахи, то есть вот мы же начали бизнес, ну там вот у меня $200 и у товарища. Потом мы их все просрали, конечно, потому что полгода ничего не делали, играли в игры компьютерные, приходили в офис и играли. То есть первые годы всего этого предпринимательства – это стыд, срам и позор. То есть ты приходишь на встречу с одноклассниками, а ты лузер. Они карьеры строят, машины покупают, кто-то уже квартиры в ипотеке покупает, а ты это... Мы сайты делаем, там, коммерс какой-то. Стыд, срам. И копишь там на Ашан, на еду. То есть это вообще первые годы, это одно сплошное терпение. И стартапинг любой, то же самое. То есть это у стартаперов такая картинка сейчас извращенная, что это всегда такое приятное времяпрепровождение. Получил деньги инвестора, и начинается смузи и латте на кокосовом молоке. А нет... Всегда надо потерпеть. Всегда. То есть в любом случае любая плюшка большая, она через определенные ограничения, конечно.
1: Я почему тебя спросил об этом? Потому что сейчас, последние пару лет, они нам очень ярко как бы показывают, что есть огромное количество компаний, которые, например, где фаундеры, и среди моих знакомых огромное количество таких людей, и там ты их тоже прекрасно знаешь, которые много лет развивали свой бизнес, и у них была как бы идея там построить большую компанию, выйти на IPO, стать публичными там и так далее. Ну, там, приведу пример. Dodo, Skyeng, там все ребята, которых ты знаешь прекрасно. И как бы, и это ребята, которые там 10-12 лет пахали 24 на 7, там, ни рубля на себя, зарплата 300 тысяч, для того, чтобы все реинвестировать и на выходе получить огромные иксы. По итогу случается война, IPO все отменяются, что будет с компаниями, не до конца понятно, и в итоге оказывается, что те ребята, которые в это время, допустим, работали в кэш, зарабатывали деньги, они, непонятно как на дистанции, там 30-40 лет будет, но вот локально у них была более правильная стратегия, по крайней мере в нашей стране, где будущее туманно, каждые 5 лет какие-то перемены. И вот не кажется ли тебе, что если мы говорим про российский бизнес конкретно, а у тебя все равно основной бизнес в России, что зефирный тест, он зачастую может наоборот
2: играть? Ну, во-первых, не надо раньше времени судить.
1: Это безусловно. Там... Я говорю, пока что. На
2: бизнес – это не спринт, это марафон. И мы еще не знаем, как все повернется. И может и IPO вернуться, скорее всего вернуться. И продать удастся. Потерпеть надо.
1: Это, кстати, российская черта – потерпеть.
2: Слушай, это разные два навыка. Уметь работать в прибыль, уметь работать в капитализацию – немножко разные навыки. И обычно те, кто работает в капитализацию, зарабатывают больше. Надо сказать. Да, вот сейчас их ставка не сыграла. Сыграла ставка тех, кто умеет работать в прибыль. Ну, такое время. Но это такие специфические гонки, бизнес. Еще неизвестно, что будет через 2-3 года. Еще неизвестно то, как распорядиться текущим выигрышным положением, кто кого обойдет. У этой гонки нет финала. Там есть прикол-то. Она бесконечна. Поэтому, ну да, сейчас выгоднее оказалось работать в прибыль. Мы не знаем, что будет через 5 лет.
1: Ну, наверное, здесь, безусловно, сложно рассуждать, но вот у меня, я почему тебя опять же спросил, потому что есть все равно специфика, знаешь, рынков. То есть, когда мы говорим, например, про европейский рынок, про американский рынок, сейчас там про азиатский рынок, есть какая-то когда стабильность там экономики, какая-то прогнозируемость определенная, да, то бизнесы, почему они играют во многом на капитализацию?
2: Ну, подожди. Нет никаких абсолютных здесь значений. Все относительно. Когда мы говорим, рынок нестабильный или горизонт планирования небольшой, это лишь влияет на мультипликаторы и цены. И на... есть всегда риск-профит. И когда ты говоришь, российский рынок менее предсказуемый, чем рынок США, Что тоже по последнему году такое бы я не сказал, что утверждение, знаешь, когда у тебя гособлигации США падают на 30%.
1: Ну и оценки компаний валятся всех тоже.
2: Ну не, гособлигации, казалось, ну, да, что да, это вообще да. Это монстр, незыблемое что-то, и ты делаешь минус 25%.
1: Нет ничего более нерушимого.
2: Да. Тут еще можно поспорить, но окей, нет, действительно, когда ты работаешь на западных рынках, первое, на что ты обращаешь внимание, я помню как... В Сан-Франциско у меня был такой был инсайт, когда я где-то гулял в парке, там была лавочка, я вдруг осознал, что эта лавочка стояла здесь 50 лет назад, и через 50 лет стоять будет.
1: Да.
2: И, скорее всего, ничего вообще в этой деревне не поменяется. Хотя и там тоже меняется, конечно. Еще раз, ну вот, в принципе, когда ты работаешь в прибыль, это менее рисково и менее прибыльно. Когда ты работаешь на капитализацию IPO-продажу, это более рискованно и более прибыльно. И вот этот баланс риск-профит никуда не девается. Поэтому в России действительно оказывается, что риски зашкаливают, они их перебрали, и сейчас они, может быть, проиграли, но опять в моменте. Риск-профит. Прибыльный бизнес, менее рискованный, но и не такой богатый станешь.
1: Окей, зафиксировали. Давай тогда дальше вернемся чуть назад. АМА, до АМА Qsoft. Uh-huh. До этого я знаю, что там какие-то старые компьютеры продавал, перепродавал.
2: Там 5-6 позорных.
1: Вот, расскажи, пожалуйста, почему мне интересен этот момент, потому что все мы начинали с какого-то очень позорного, непонятного бизнеса, какой-то просто, ну вот лично у меня был просто стыдно рассказывать, чем я только не занимался. Вот.
2: Типа того, да.
1: Да-да-да, вот расскажи, пожалуйста, что там было, и, ну давай для начала с этого начнем.
2: Да там все было. Там были компьютеры перепродавал, чинил. Угу. Были попытки заниматься тюнингом автомобильным, автозвуком, шумоизоляцией какой-то. Пытался заниматься фотоуслугами, сайты опять делал. Короче, было много-много разных начинаний. И все это, конечно, был позор, провал, катастрофа. А потом я случайно, по сути, случайно оказался директором сети видеопрокатов. Ну, так бывает, что ты случайно можешь оказаться. Там был конфликт акционеров, они делили контору, а мы на тот момент подписались писать им автоматизацию. И так получилось, что когда автоматизируешь бизнес, ты в него погружаешься. И я вроде как получилось на стороне победившего акционера, единственный человек, который знал, как эта контора работает. Угу. И меня поставили временно последить за кассой, пока найдут нормального директора. А мне там было 20 лет. Но директора не нашли, и я так, в общем, пару лет порулил этими прокатами.
1: Это вот старые вот эти, пришел,
2: да,
1: взял
2: кассету. Да-да, кассету сдал, кассету получил, кассету отдал.
1: Но недавно только читал книжку, простите, я перебью, про Netflix, где они как раз рассказывают.
2: Да,
1: про...
2: вообще рынок умирал. Угу. Это тоже очень интересный экспириенс работать на умирающем рынке. Сильно расти тебя как менеджер. Вообще легко работать на растущем рынке, потому что тебя все прощает.
1: Да,
2: ты
1: да.
2: Попробуй на... И вообще это очень интересно было. Вот сейчас отсюда ты понимаешь, почему видеопрокат умер, а оттуда было непонятно. Тоже очень интересный экспириенс, но самое главное не это. Там был этот акционер, владелец, который учил меня. Ну, ему было важно меня научить управлять его конторой, потому что я же косячил. Я же в итоге-то сеть-то угробил своим чудо-управлением. Но он со мной возился. И учил меня вот этому навыку, которому нигде не учат, ни в одной школе. Менеджмент. Прикол в том, что самый высокооплачиваемый навык на Земле – это навык управления людьми. И ему не учат ни в одном институте. Это такой, знаешь, секретный грааль властных элит. Угу. Фигня, которую тебе нигде, никто, никогда за деньги не научит управлять людьми. Ты можешь научиться управлять людьми, только если кто-то решил тебя научить управлять людьми. Почему ты решил с тобой возиться? Это могут научить в армии. Может быть, можно научиться, если строишь карьеру где-то менеджерскую. Но вот этот навык умения управлять людьми, он на самом деле такой вот супер важный и самый высокооплачиваемый в мире.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салиха Васия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти.

рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Особое время дня для всех испанцев – сиеста. Это время отдыха, поэтому с 13:30 до 16:30 не принято назначать какие-либо деловые встречи, равно как и беспокоить кого-либо деловыми телефонными звонками. Тем не менее, испанец может предложить провести деловую встречу и во время завтрака, традиционно начинающегося в 13:30. Не стоит принимать это предложение сразу, так как это скорее формальность, требование этикета. Если же предложение озвучено им во второй и третий раз, то можно с уверенностью соглашаться. Видимо, он искренне рад общению и готов поговорить о делах во время сиесты. Деловые переговоры часто могут проходить в ресторанах и во время обеда, который в Испании традиционно начинается ближе к 21:00. Деловых партнеров, как правило, домой не приглашают. Если же это произошло, то, скорее всего, хозяева действительно очень расположены к приглашенным гостям. В качестве подарка можно взять с собой вино или конфеты, букет цветов для хозяйки дома. Испанцы не любят открытую демонстрацию достатка, поэтому не стоит оставлять больших чаевых в ресторанах или дарить партнерам дорогие подарки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Притчи народов мира.
1: «Учиться можно у любой вещи», — говорил Раби своим ученикам. «Все в этом мире существует, чтобы наставлять нас». «Чему же учит нас?» — с сомнением спросил один хасид. «Железная дорога». «Тому, что, опоздав на мгновение, ты можешь упустить все». «А телеграф?» «Тому, что каждое наше слово учитывается». «А телефон?» «Все, что мы говорим здесь, слышно там».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Чтобы обезопасить себя от возникновения опасных полипов, которые могут стать злокачественными, нужно пить достаточно воды, сократить количество красного мяса в рационе, а также каждый день есть продукты с клетчаткой. Увы, многие эти правила не соблюдают. О распространенной проблеме пишет в своем телеграм-канале проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Своевременное удаление полипов в кишечнике, которые образуются в результате мутации клеток слизистой, это важный шаг в профилактике рака. Как объяснили специалисты, в норме слизистая постоянно обновляется. В результате старые клетки заменяются новыми, правильными и красивыми. Однако, если есть воспаление, клетки не могут вырастать такими, как надо. Так появляются полипы, которые обнаруживаются во время колоноскопии. Врач считывает их, изучая сосудистый рисунок, ямки и поверхность. Эндоскопист по виду уже многое может сказать, но окончательный ответ дает гистология, отметила Елена Смирнова. Если образование имеет признаки дисплазии, то его обязательно удаляют. Полипы с высокой дисплазией могут стать злокачественными за несколько месяцев. Затягивать нельзя, предупредила эндоскопист Алина Санковская. Также кровоточащие и крупные на ножке образования немедленно удаляются. Маленькие гиперпластические остаются под наблюдением. Колоноскопию надо повторять раз в год при дисплазии и один раз в 3 года, если были аденомы без дисплазии. Сроки подбирает врач в зависимости от ситуации. Первую колоноскопию рекомендуется сделать в 40 лет. Раньше при семейной истории, добавила Елена Смирнова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Личный коуч.
1: Эго-морфинг. Мгновенная идентификация. Эго-морфинг – это способ определить, что движет человеком при выборе того или иного товара. Когда вы видите ковбоя Мальборо, то ваше эго, желание быть похожим на него, а не тяга к курению, побуждает выбрать этот бренд. Женщина видит модель Victoria's Secret с красивыми длинными шелковистыми волосами, одетую в кружевное нижнее белье, и хочет быть как она. Почему так происходит? Если потребители заинтересованы определенными образами, вы можете внушить им, что именно ваш продукт поможет достичь желаемого. Они будут думать, что смогут выглядеть и жить так же, как люди, которых они видят в рекламе. Не нужно прилагать много усилий, чтобы убедить женщину быть более сексуальной и независимой, или убедить мужчину быть более сильным, уверенным и привлекательным для женщин. Эти качества уже заложены в нашей природе. Зная этот секрет, как вы можете применить его в своем бизнесе? Вы самый востребованный грумер в городе? Покажите фотографии знаменитостей, которые с удовольствием посещают ваш салон со своими питомцами. Вы владелец охранной фирмы? Какие крупные компании доверяют вам свою безопасность? Например, вашими услугами пользуются президенты банков и владельцы местных ювелирных магазинов. Укажите это в рекламе. Это мгновенное обращение к самолюбию потенциального клиента. Если вам доверяют такие уважаемые люди, то и другие с радостью присоединятся к их числу.
0: Личный коуч.
2: В Дагестане 4 часа.
0: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
3: За 8 месяцев этого года объем долгов микрофинансовых организаций, выставленных на продажу через цессию, превысил 80 миллиардов рублей, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. Увеличение предложения на рынке привлекает новых покупателей. В результате этого доля трех крупнейших профессиональных коллекторских организаций в сегменте цессии уменьшилась с 48 до 43%. В банковском сегменте их доля превышает 70%. Гендиректор ПКО «Защита онлайн» Денис Загребельный отмечает, что стоимость приобретения портфелей становится все более важным критерием для покупателей. В секторе МФО растет число компаний с достаточным капиталом и инфраструктурой для регулярных покупок портфелей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционный казахский этикет берет свое начало в архаичной восточной культуре этой страны. В переводе с древнего турецкого языка слово «казах» означает «свободный и независимый кочевник». Веками Казахстан был страной кочевников и скотоводов, что во многом отразилось на национальной культуре общения этого народа. Сегодня же Казахстан, как независимое государство, развивает международные отношения, стремясь к значимости на мировой бизнес-арене, что заставляет его становиться более европейским государством в вопросах этикета, нежели азиатским. Чаще всего казахи используют для приветствия довольно мягкое рукопожатие, иногда с использованием обеих рук, которое сопровождается улыбкой и зрительным контактом. Более близкие друзья, но одного пола, могут заключить друг друга в крепкие объятия. Большая часть жителей Казахстана исповедуют ислам, поэтому основной формулой приветствия для казахов, как и для всех других народов, исповедующих ислам, является «Ассаламу алейкум», от арабского «Мир вам», с ответом «Ва алейкум ассалам», от арабского «Тебе того же желаю». При встрече казахи четко соблюдают принцип очередности приветствия, берущий свое начало много веков назад. Младший должен приветствовать старшего. Причем это касается как возраста, как и социального статуса. Мальчик приветствует старика, а служащий – начальника. В целом, принцип старшинства соблюдается казахами в настоящее время почти во всех этикетных ситуациях. Молодые люди должны оказывать уважение старшему и быть всегда готовыми в случае необходимости оказать ему помощь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Лахайди ахмак хайтани, ван хайди, мак авайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хайтани, ван хайди, мак авайди ханаканда.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я бросил учебу в Рид-колледж через полгода с момента поступления, но продолжал ходить на лекции и жить в студгородке еще 18 месяцев, пока не решил забросить это дело окончательно. В то время это было довольно страшно, но оглядываясь назад, я понимаю, что это было одно из самых лучших решений, которые я когда-либо принимал. Меня отчислили, и это означало, что мне больше не придется ходить на обязательные курсы, и можно ходить только на то, что кажется интересным. Но все было не так хорошо. У меня не было комнаты в общежитии, поэтому я спал на полу в комнате у своих друзей. Я собирал и сдавал бутылки из-под колы за 5 центов, чтобы купить себе еды. И каждое воскресенье я ходил пешком по 7 миль через весь город, чтобы раз в неделю хорошо поесть у кришнаитов. И большинство из того, с чем я сталкивался, следуя за своим любопытством и интуицией, оказывалось позже бесценным. Вам нужно найти то, что вы любите. И это верно как для работы, так и для личной жизни. Работа будет занимать много места в вашей жизни, а потому единственный способ быть по-настоящему довольным жизнью – делать то дело, которое считаешь великим. А единственный способ сделать дело великое – любить то, что ты делаешь. Когда мне было 17 лет, я прочитал мысль о том, что если будешь проживать каждый день, как если бы он был последним, однажды наверняка окажешься прав. И это произвело на меня сильное впечатление, и с тех пор, вот уже 33 года, я каждое утро смотрю в зеркало и спрашиваю себя, если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я заниматься тем, чем собираюсь заняться? И всякий раз, когда я отвечаю себе «нет» слишком много дней подряд, я понимаю, что нужно что-то менять. Память о том, что мы все скоро умрем, лучше всего помогает мне принимать большие решения в жизни. Ведь перед лицом смерти почти все теряет значение. Мнение окружающих, амбиции, страх позора или провала. И остается только то, что по-настоящему важно. Память о том, что умрешь, это лучший известный мне способ избежать мысленной ловушки, которая заставляет тебя думать о том, что у тебя есть, что терять. Ты уже голый. У тебя нет никаких причин не следовать своему сердцу. Никто не хочет умирать. Даже люди, которые хотят попасть в рай, не хотят умирать, чтобы туда добраться. И тем не менее, смерть – это общая для нас всех конечная остановка. Дальше никто не проедет. И так оно и должно быть, поскольку смерть, видимо, лучшее изобретение жизни. Для жизни она – агент изменений. Она расчищает старое, чтобы дать место новому. Сейчас новое – это вы, но пройдет немного времени, и вы постепенно станете тем старым, что нужно убрать с дороги. Ваше время ограничено, так что не тратьте его, проживая чью-то чужую жизнь. Не попадайтесь в ловушки догмы, не живите чужими мыслями. Не давайте шуму чужих мнений заглушать собственный внутренний голос. И самое главное, имейте мужество следовать своему сердцу и уму. Они каким-то образом уже знают, кем ты должен стать. Все остальное вторично. Во времена моей молодости выпускался замечательный журнал «Каталог всего на свете». Он был одной из Библии моего поколения. Парень, которого звали Стюарт Брандт, издавал его неподалеку отсюда, в Менло Парк. Это было в конце 60-х годов, до изобретения компьютеров, так что делалось это все вручную, при помощи печатных машинок, ножниц и полироида. Это было что-то вроде Гугла в бумажной форме, но за 35 лет до возникновения Гугла. Издание было идеалистическим, полным замечательных инструментов и идей. Стюарт и его команда сделали несколько номеров журнала, и когда тот выполнил свою миссию, решили выпустить финальный. Тогда это была середина 70-х годов. На задней обложке журнала была фотография сельской дороги, сделанная ранним утром. Такой дороги, по которой обычно путешествуют автостопом любители приключений. Под этой фотографией были слова «Оставайся голодным, оставайся безрассудным». Они выходили из игры, и это их было прощальным посланием. «Оставайся голодным, оставайся безрассудным». Я всегда желал этого для себя, и теперь я хотел бы пожелать этого вам. Оставайтесь голодными. Оставайтесь безрассудными.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Курах. Село в Дагестане. Административный центр Курахского района. Расположен аул в окружении гор. К юго-западу находится гора Китин-Кил, к западу Царудак, с севера Кикендак и Элквей-Килер. Предание об образовании селения Курах рассказывается, например, что прежде на юго-западной стороне селения находился город Гияр-Шехер, который был разрушен и разорен чужеземцами до основания во времена Средневековья, а население варварски уничтожено. Позже недалеко от этого места из 7 мелких аулов образовалось новое селение Курах. Название Курах по объяснению народной этимологии как раз и связано с тем, что это селение основали пришельцы из разных мест Лезгистана. В Курахе имелись 12 мельниц, 7 зираятов. Каждый квартал имел свою мечеть, а в центре села стояла и поныне стоит Джума-мечеть. Также сохранился мост, который построил Гаджи Юсуф-хан в начале 19 столетия. В 1912 году по распоряжению царского правительства в Курахе открыли двухклассную школу. К занятиям тогда приступили 24 ученика. Проявляя невиданное мужество и храбрость, курахцы шли на самые трудные задания, не давали пощады врагам. Во времена Великой Отечественной войны 500 человек добровольно ушли на фронт, многие дошли до Берлина. 370 патриотов полегли на полях сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот, исходя из того, что мы обсуждаем, из миссии и от менее прибыльного к более прибыльному, вот ваше мнение, почему вы, например, в жизни смогли стать очень известным человеком, заработать много денег, а кто-то, скажем так, потратит за 100 тысяч рублей, и ему они даются невероятно просто тяжело. И я вот увидел этот вопрос, я его прям записал, потому что я вот сейчас как будто бы... Вы правильный человек, кому этот вопрос можно адресовать. Как вы думаете?
2: Ну, смотрите, потому что большие состояния даются от Всевышнего. Русские говорят, трудом праведным не наживешь палат каменных. В исламе говорится, что Аллах распределяет блага только за то, что ты проявляешь терпение, и за то, что ты несешь риск. Только за риск. А самое интересное, знаешь, почему именно за эти две вещи? Потому что только в состоянии риска человек вспоминает про Всевышнего.
1: Да.
2: Когда ты, не дай бог,
1: самолет слишком сильно трясет.
2: Да, или там кто-то из родственников.
1: Да.
2: И в состоянии терпения ты уповаешь на него. Когда ты переносишь невзгоды, ты уповаешь на него. Два только случая, когда человек уповает на Всевышнего. И Всевышний тогда дает благо. Поэтому это с одной стороны. Как распределяются блага? Блага распределяются против твоего терпения и против риска, который ты берешь. Это первое. Но обязательно, если ты взял риск на себя, уповай. Если не уповаешь, ничего не получится. Когда терпишь, уповай. Не будешь уповать, ничего не получится. Ну, не то, что ничего не получится, шансов меньше. Дальше, вот дальше идем. Теперь ты говоришь, почему не получается. Еще один момент есть. Дело в том, что помнишь, когда я говорил, как формируется картина мира?
1: Детское
2: убеждение. Он смотрит, отец в 6 уходит на работу, вечером в 10 приходит. Уставший, голодный, холодный и так далее.
1: Угу.
2: И мать говорит, тише, тише, отец спать будет. Он с таким трудом нам зарабатывает деньги.
1: Угу.
2: У тебя формируется убеждение, что деньги – это адский труд. И когда ты вырастаешь, и я к тебе прихожу и говорю, так, Александр, есть сделка такая, вот это сделаем, провернем, вот это заработаем, там 50 на 50. Ты говоришь, не, это либо лоховство, либо там мошенники. Ну, короче, не бывает таких легких способов зарабатывать денег. И ты отсекаешь все легкие способы зарабатывать денег. Ты выбираешь только сложный путь. И для тебя деньги будут даваться только тяжело. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, то так оно и будет. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, так оно и будет.
1: Программируешь свою картинку мира.
2: Да нет, это даже не только программируешь. Ты своими действиями реально отсекаешь все возможности, которые могут принести тебе легкие деньги.
1: Угу. Наверное, с точки зрения, ну, наверное, это все-таки фундамент, но есть же какие-то, наверное, еще навыки и прочее, или хотя это, наверное, уже все.
2: А какая разница? Ну, представь, ты суперпрофессионал в чем-то.
1: Угу.
2: Но если ты отсекаешь все возможности заработать, вот у тебя есть 5 способов зарабатывания денег, где везде потребуются твои навыки.
1: Угу.
2: Ты из них выберешь самый сложный.
1: Угу. Ну да, фундамент, опять же, такой, картина. Вот
2: потому что у тебя убеждение. У тебя картина мира такая. В твоей картине мира у тебя протестантская этика. Ты считаешь, что деньги зарабатывают только трудом. Ты считаешь... А теперь смотри, ты заработал деньги трудом. Или сидишь на зарплате. Или работаешь в госорганах. А видишь, как другие деньги зарабатывают. В твоей картине мира что происходит? Либо ты полный бездарь. Ты с этим никогда не согласишься, потому что ты пашешь каждый день добросовестно.
1: Либо они плохие.
2: Либо... Они воры,
1: да, да, да.
2: Либо они мошенники, либо они знают какой-то фокус, секрет, либо они женились на чьей-то дочке.
1: Ну да, ты всегда будешь искать не что в них хорошего, что в них плохого.
2: Ты никогда не найдешь причины, почему ты должен стать таким, потому что ты никогда это не связываешь с собой. Ты говоришь... Он женился так. Если он так женился, как ты можешь? У него же, у того богатого человека или авторитетного человека дочки же не ограниченное количество. Либо говоришь, он мошенник. Ты говоришь, а я честный, я не хочу быть мошенником. Опять себе путь отрезал. Ты говоришь, да он аферист. О, я не хочу быть аферистом. Опять себе путь отрезал. И все, и ты остаешься в своем дерьме.
1: Я вот от наших общих знакомых, от целого ряда наших общих знакомых слышал про вас, что вы довольно открыты ко всему всегда. Что вы можете спросить совета у 19-летнего парня. И я знаю конкретный пример вот товарища. Он говорит, я не поверишь, у меня Маргулан спросил совета, слушал, сидел целый час меня, когда я ему там рассказывал. Я думаю, интересно, что вы смотрите в разные проекты, разные инвестиции, вот эту вот открытость поддерживаете в себе. И у меня как бы вот это вот как раз зашоренность в убеждениях и открытость — это вот такие вот вещи, которые, по сути, где-то рядом они, да, витают. И вот на ваш взгляд, что вам конкретно позволяет сохранять вот эту открытость и отслеживать в себе какие-то убеждения, которые мешают? То, что не дает, например, что-то новое сделать или стать более счастливым человеком. Как вы, у вас же техники все, как вы это отслеживаете?
2: Ну, смотрите, я вообще опасаюсь слова там «я знаю», да? Я говорить «я знаю», потому что, во-первых, как только вы говорите, что ты что-то знаешь, ты себя помещаешь в ментальную тюрьму. То есть все. Представь, вот ты идешь в этом направлении, и ты говоришь, я знаю, куда дальше дорога пойдет. Это значит, ты себе сделал тупик. Зачем дальше идти, если ты знаешь? Я по этому поводу говорю. Жизнь всегда на стороне вопросов. И единственный ответ нашей жизни – это смерть. То есть смерть – это ответы. Ответы – это смерть. Вопросы – это жизнь. Соответственно, вот представь, когда ты пришел ко мне, да? И говоришь, вот скажите, а как мне вот здесь так-то поступить? Я тебе даю готовый ответ. Ты берешь и уходишь, и перестаешь искать выход в этом направлении. Потому что у тебя есть готовый ответ. И что ты приобрел? У тебя есть ответ, да, эту ситуацию ты решил. Но тебе прилетает такая же ситуация в другом виде. А Маргулана рядом нет. А ответа ты себе так и не нашел, получается. Тот ответ уже устарел. А для новой ситуации ответа нет. Потому что ты дорожку тут себе закрыл. Поэтому я знаю, это смерть. Вопросы – это жизнь. Всегда надо спрашивать. Каждый раз, когда ты говоришь «я знаю», это значит, твоя гордыня выстраивает твою ментальную тюрьму. Поэтому надо спрашивать у всех. В исламе есть такое хорошее правило. Не знаешь – спроси у знающего. Не знаешь – спроси у знающего. Элементарно. И вот ты спрашиваешь, и поэтому я сегодня, у нас буткемп идет, инвестбуткемп, я говорю, основное свойство инвестора хорошего – это то, что он никогда не говорит, что он знает. И очень важный момент, я говорю, не существует глупых вопросов. Существуют глупые люди, которые не задают вопросов. Какой бы он ученый ни был, если он не задает вопросов, он глупый. Поэтому не существует глупых вопросов. Надо задавать. Кто может сказать, что он знает все в этом мире или что-то в этом мире? Мы ничего не знаем.
1: По поводу вот еще мы про деньги, про большие состояния с вами заговорили. Вопрос и к вам, и, наверное, в сторону вашего окружения, потому что вы много общаетесь и общались в своей жизни с очень состоятельными людьми. И вот на ваш взгляд, какие вопросы, которые эти люди задают, отличают их от других? То есть что они такого спрашивают у жизни и у людей вокруг, что позволяет им получать такие результаты? Что вам конкретно позволило получить такие результаты? Я читал детально вашу историю, и для меня было удивление масштаб сделок с самого начала и масштаб того, как развивался бизнес. Это не было линейно плюс 10% каждый год, а это были огромные скачки там, в десятки, в сотни миллионов долларов. И я сидел и думал, что должно быть в голове, какая должна быть, какой масштаб мышления, что ты позволяешь себе задать такой вопрос. Ну, например, я задаю себе какие-то вопросы, там, как сделать там, миллиардную компанию, миллиардный бизнес построить, да? Я такой думаю, ну, честно, ну, вот сейчас в моменте времени, ну, не верю, как будто нужно ниже планку. А вот у вас такое ощущение, что нет вот этого вот, что вы такие,
2: ну, да, да.
1: Большое, сразу большое, поехали вперед. Что за вопросы вы себе задаете? Что такое вот это? Что за секретный ингредиент? Как раз то волшебный фокус, который люди видят у других.
2: Ну смотри, деньги никогда надо мной силы не имели. Это как раз про силу. Я же говорил, тот, кто меньше всего заинтересован в результате. Дело в том, что если бы я смотрел на функцию денег как функцию потребления, тогда деньги бы имели бы надо мной власть. Если бы я на деньги смотрел бы на функцию потребления, то они для меня были бы соблазном. Они для меня не являются соблазном. Они не являются для меня функцией потребления. Это для меня инструмент. Инструмент для достижения и делания того, что я хочу. А прежде всего я хочу свободу. Свобода – это то, что я одно из моих ценностей. А я хочу справедливость. Это одна из моих ценностей. Я хочу говорить то, что хочу, то, что считаю нужным, и жить, где хочу. То есть какие-то такие вещи. Соответственно, деньги – это возможность мне менять мир. Я к ним подхожу именно только так. И в этом плане, поэтому я могу и тратить большие суммы, и они приходят ко мне, большие суммы. Размер денег у меня не вызывает никаких психологических страхов, комплексов, отторжения и так далее. Плюс, так как я понимаю, что деньги – это такая субстанция, которую мы сильно переоцениваем, и, соответственно, те люди, которых мы думаем, у которых есть большие деньги,

0: когда их спрашивают, зачем вам миллиард долларов, например, или там 10 миллиардов долларов, они говорят, что только с такими большими деньгами ты можешь влиять на мир, в действительности что-то создавать, что-то менять, и что когда у тебя там 100 миллионов долларов, ну, ты ничего с этими деньгами не сделаешь. И с каждым годом этот порог растет, потому что...
1: Но проблема в другом, что большинство людей этим увлекаются и так и ничего не делают. Ну, что далеко ходить? Уоррен Баффет накопил огромнейшее состояние. Мудрейший человек, я считаю, мудрейший человек на земле среди бизнесменов и инвесторов. И что? Он накопил огромное богатство, но сам-то лично он ничего в этом мире не менял. Он занимался и занимается только накоплением богатства. Я считаю, эффективная жизнь человека, когда он, ну, как минимум, там, две трети или половину жизни зарабатывает деньги, а потом оставшееся время тратит их. Потому что только тот человек, который заработал деньги, он знает истинную их ценность, соответственно, он эффективнее всех потратит их на изменение мира. А у нас, вот возьмем пример Рой Крока, основатель Макдональдса. Да? Он заработал 2 миллиарда долларов, умер от рака. Там 58 или сколько-то лет. А его жена оставила все жене, 2 миллиарда. Жена прожила на 2 года больше. Тоже умерла от рака. И оставила все корпусу мира. А этот бедный Рой Крок с женой, они на всем себе экономили.
0: Угу.
1: И оставили все корпусу мира. Получается, он был самым дешевым наемным работником корпуса мира. А самое интересное, а в этом корпусе мира сидят молодые юноши, которые закончили Гарвард, и которые пороха не нюхали, и которые не знают, как, с каким трудом эти деньги были заработаны.
0: Не чувствуют.
1: И распыляют деньги направо-налево. По своему усмотрению. В то время как Рой Крок наверняка их бы направил бы в более лучшие, более эффективнее.
0: Да, тут это мне тоже в эту же степень в свое время у Галицкого фраза понравилась, что я заработал свои деньги, я сам хочу их потратить, а не отдать топ-менеджерам управления.
1: Правильно, либо сам потратить, либо сам профукать. Это тоже потому что опыт, обучение.
0: Раз уж мы про деньги и про траты заговорили, в быту, скажем так, витает мысль о том, что когда мы тратим деньги, вот мы заработали, мы должны тратить их для того, чтобы чувствовать вкус этих денег, для того, чтобы там, видеть какие-то новые вещи и так далее. При этом у вас такой, насколько я понимаю сейчас, подход такой довольно скромный в целом к жизни, к тому, что какие-то там излишние траты, они не то чтобы имеют смысл, возможно, я ошибаюсь. Вот мне интересно ваше отношение к тратам. То есть я понял уже про потребление, про эмоции, это я уже понял. Но тем не менее, то есть это... Как бы вы в какой живете? В другой параллельной вселенной, где условно аскеза и где вообще ничего не нужно, отказ от всего или как? Где, как вы для себя вот этот баланс нашли? Все равно же надо же как-то есть какие-то потребности и желания и еще что-то.
1: Вот смотрите, я вам скажу, раз бизнесмены нас слушают. Во-первых, я говорил, для меня одна из главных ценностей – это свобода, да?
0: Угу.
1: И при этом миссия жизни – прожить счастливую жизнь. Так вот, для того, чтобы быть счастливым и свободным, и нужно понять, что такое истинное богатство. Так вот, истинное богатство – это всегда разница между твоими возможностями и твоей ответственностью.
0: Разница между твоими возможностями и твоей ответственностью.
1: Так вот, когда я был супермиллиардером, у меня были и миллиардные ответственности. И я не мог жить своей жизнью. Я был человеком функции, который держит миллиарды, но с которого и спрос на миллиарды. Я не мог полноценно отдыхать, поехать куда хочу. Я даже когда ходил за мной охранники, там две машины сопровождения, Гелендваген спереди, Гелендваген сзади, у меня все расписание расписано, у меня встречи с инвесторами, встречи с правительством, встречи там, там. Я даже на яхту приезжал и думал, блин, кто хозяин этой яхты? Я приехал 2 недели здесь отдыхаю в году, 3 недели. А это 21 человек экипажа. Круглый год на яхте, я им зарплату плачу, они кайфуют здесь. Я им отпуска оплачиваю, все. Так чья яхта, моя или их? Это же их яхта, по сути.
0: Угу. А вы там гость?
1: Я там гость, который оплачивает весь этот банкет. И таким образом я чувствовал во всем. Я чувствовал себя, что я живу арендованной жизнью. Не своей, а арендованной жизнью. Мне не давали соприкосновения с реальностью. Мне не получалось. Везде помощники, везде ассистенты, телохранители и так далее. Все для меня сделают, зарегистрируют, оформят, принесут. Все готовенькое. Понимаешь? И я не чувствовал этого

0: счастье обладания, счастье богатства. Я даже, когда шел однажды в центре города, я увидел на Арбате, наш алматинский Арбат, увидел Арбат художников, музыкантов, и я тогда помню, мечтал, вот сделать так, чтобы когда-нибудь без охраны, без ничего, просто пойти, сесть, послушать музыкантов и посмотреть, как рисуют картины. И чтобы меня никто не беспокоил. Ну, я сейчас так и живу. Я могу это делать хоть каждый день. И при этом я заметил такую вещь. Если ты можешь себе позволить сидеть на Арбате, смотреть, как другие рисуют и играют на гитаре, но у тебя нет возможностей, тогда ты несчастный человек. Кайф как раз-таки в том, что ты знаешь, хочешь, полетишь на Мальдивы. А ты знаешь, что тебя никто не тронет, что у тебя есть безопасность, что ты не беспокоишься за будущее, у тебя достаточно денег. Просто тебе они сейчас не нужны. И это дает ощущение свободы. Я живу в состоянии свободы. Я покупаю не какую-то брендовую вещь, а я покупаю нужную вещь. То есть, если мне нужно ездить с точки А в точку Б, я покупаю такую машину, которая это делает наиболее эффективно. Если мне нужен дом какой-то шикарный, ну, я купил себе дом там за 12,5 миллиона долларов. Не купил, а построил. В лучшем месте, которое я считал для себя по всем параметрам там, и так далее. Ну, мне, я считаю, финансовая свобода, когда ты можешь не смотреть на ценник, но при этом нет ответственности. У тебя нет долгов. Вот я смотрю, я даже главный редактор Forbes Казахстана, мой друг хороший, я ему говорю, слушай, у тебя волатильность что-то в твоем списке. Форбсята то залетает, то вылетает. Говорю, может, вы по-другому начнете список делать, потому что вы не учитываете долги. Он говорит, да. Но у нас методика Форбса такая, что важно не то, сколько у тебя собственный капитал, а важно, сколько денег ты контролируешь. Я говорю, ну тогда у тебя одна треть списка постоянно будет улетать, залетать. Потому что долги – это всегда проблемы. И в этом плане я для себя понял, что истинное богатство – это когда у тебя есть максимальные возможности при минимальной ответственности. И это тебе дает свободу, потому что ответственность отнимает у тебя свободу. Что такое ответственность? Ответственность – это долженствование. А нужно запомнить такую вещь. Чье-то должен – это когда ты твое должен. Да. Это чье-то хочу. Твое должен – это чье-то хочу. А твое хочу – это чье-то должен. Так вот, ответственность – это когда у тебя много чье-то хочу. Кто-то хочет от тебя что-то постоянно. Ты должен. Понимаешь? И в результате ты должен. А когда ты должен, это значит, чье-то хочу, значит, ты выполняешь чужую цель. Если ты должен, ты выполняешь чье-то хочу. Вот ты должен начальнику сдать отчет до понедельника. Ты выполняешь его хочу. Но ты этим самым выполняешь его цели, а не свои цели. А если ты преследуешь чужие цели, когда ты будешь счастлив? Это невозможно. Поэтому истинное богатство – это когда у тебя куча возможностей и минимум ответственности. Ты все время выполняешь только свое «хочу», а не чего-то должен.
1: Очень сильно. Меня аж прям пробрало настолько, что я считаю, что эта мысль она должна стать финальной в нашем подкасте.
0: Да.
1: Потому что я аж прям задумался глубоко. Я думаю, меня сегодня впереди ждет бессонная ночь с блокнотом это и вот, ручкой.
0: Кстати, вот и для богатых бизнесменов, и небогатых, просто подумайте о природе истинного богатства. И преследовать-то нужно истинное богатство, а не количество денег.
1: Мурглан Калимович, спасибо вам большое. Я очень рад, что мы наконец-то встретились и записали. Очень это спасибо. Очень ценно. Огромное количество полезных мыслей. Спасибо большое. Для меня это очень ценно, важно. Рад был, что мы с вами спасибо. Наконец-то встретились. Спасибо большое. Все, ребята, пока-пока.
0: Пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Осудил один человек другого, и вскоре сам впал в такой же грех. Хотя раньше никогда и помыслить о нем не мог. А тут такая вдруг страсть обуяла. Понял он, в чем причина, упал в ноги тому, кого осудил, попросил прощения, раскаялся, и страсть сразу же отпустила, словно ее и не было. С тех пор, если он кого осуждает, то лишь одного себя, за свои грехи и за то, что прежде осуждал других.
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Если тебе кажется, что тебя окружают тупые люди, то выйди из этой комнаты, зайди в другую, какие проблемы? А если тебе кажется, что на Земле все тупые, и нету больше ни одной комнаты, где находятся умные, у тебя проблемы еще больше. Ты, кажется, сошел с ума. Другое дело, может быть, умные не хотят с тобой общаться. Может быть, только тупые хотят с тобой общаться. И если тебя окружают тупые люди, ты выходишь из комнаты, заходишь там опять тупые, то, может быть, просто тебя не пускают в комнату, где умные. И это неприятная новость.
0: Мысли вслух.
3: В Дагестане 5 часов.
4: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
5: В России с 1 октября подорожает проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Тарифы вырастут на более чем 9%, следует из распоряжения правительства. Повышение коснется и стоимости перевозки багажа и грузобагажа. Билеты в купе и СВ останутся без изменений, цены на них перевозчики устанавливают отдельно. За период с начала 2023 года тарифы на проезд в плацкарте повышают уже в пятый раз. В результате всех индексаций базовая стоимость билетов увеличилась примерно на 62,5% по сравнению с декабрем 2022 года.
4: Цифра дня. О чем говорят цифры? Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Александр Ларьяновский. Вы его можете знать по разным проектам. Я познакомился с ним через компанию Skyeng. До этого он был директором по международному развитию компании Яндекс. До этого, собственно, был одним из первооткрывателей, если можно так сказать, вообще интернета в России, начиная с 93 года. Сегодня сооснователь. Мы сейчас еще разберемся со статусом компании Realytics. Спасибо тебе большое, что пришел.
2: Спасибо огромное, что позвал. Привет.
1: У тебя не было высшего образования на тот момент
2: времени.
1: И до сих пор, собственно, его нету. Но ты каким-то образом оказался в Яндексе, причем на очень высокой позиции. Давай с этого начнем, как с отправной точки, для того, чтобы понять, кто ты вообще такой для людей, которые тебя видят впервые. Как оказалось так, что ты случился у Яндекса?
2: Слушай, ну, наверное, я бы себя на ту позицию, на которую меня взяли, не взял бы никогда. Вот, но я был, возможно, что просто лучшим из известных для них людей на тот момент. То есть я... всех интернетчиков там, в 90-х годов можно было собрать, наверное, вот в этой студии, еще бы там немножко времени, места свободного осталось. Вот, поэтому все друг друга знали. И я очень много ездил по стране с разного рода там тренингами, рассказывал, учил там людей, как что-то делать в интернете. И поэтому неплохо знал страну, и нужен был как раз человек, который знает страну, чтобы усилить Яндекс в регионах. Ну, то есть Яндекс был очень столичной компанией, то есть в столице им хорошо пользовались, в Москве, а за пределами столицы пользовались плохо. Вот, говорит, Саша, приходи к нам, будем эту штуку развивать. Вот так я попал в Яндекс.
1: Слушай, на тот момент, я, насколько я сейчас понимаю, там, для того, чтобы попасть в Яндекс, тебе нужно там либо как-то показать очень сильно, проявить себя, да, в каком-то другом бизнесе, либо прорасти внутри, собственно, самой структуры Яндекса. На тот момент это работало иначе? То есть ты...
2: Нет, это, ну, в смысле, у Яндекса всегда очень сильный, знаешь, такой периметр был, то есть они отсеивали... там, лучших из лучших, mm-hmm. ну, то, в смысле, нормально позицию закрывать было там 3-4 года. Я, в смысле, не шучу, это серьезно, реально. Я когда-то там столкнулся с тем, что в Яндексе там, типа, люди не могут найти себе там сотрудника несколько лет. Просто потому, что ищут до лучшего, а не до подходящего.
1: Mm-hmm. На твой взгляд, давай вот опять же, я хочу, знаешь, такой здесь срез немного провести. Значит, с точки зрения компетенции, почему тебя взяли и почему вообще ты оказался в этой компании? То есть они ищут лучших из лучших. Соответственно, на тот момент ты для них был лучшим.
2: Ну, смотри, у меня был некоторый послужной список. То есть я что-то до этого делал там в городе-герое Новосибирске. Угу. Это там был альтернативный телеком, были какие-то там контент-проекты. Был некоторый трек-рекорд, что я что-то там умею делать.
1: Вот, то есть у тебя даже была своя компания, которую ты, собственно, продал.
2: Да, у меня была своя компания, которую я там за несколько лет до этого продал. Все верно, пошел на им как раз вот строить этот самый там телеком-оператор. Угу. Вот, и поэтому, то есть, с одной стороны, у меня есть понятный трек-рекорд, понятно, кто я, что я знаю, что я умею, то есть, включая там какие-то мои менеджерские скиллы. С другой стороны, у меня есть компетенции, которые говорят о том, что я понимаю, как устроен ну, та отрасль, в которой собираюсь что-то рулить, как устроен регион, как находить там каких-то людей, как что-то в этом смысле делать. Вот. И это даже, ну, если честно, меня позвали поболтать, я уж потом понял, что это было собеседование изначально вообще, ну, то есть, в смысле, мы сидели, просто там разговаривали, мне задавали какие-то вопросы, и оно закончилось как раз предложением, типа, приходи к нам работать.
1: По поводу, вот смотри, компетенции на тот момент времени, значит, это такая, мне кажется, знаешь, можно провести параллель определенную, потому что в тот момент времени интернет активно развивался, но в целом, да, не было такой еще базы вообще знаний и понимания того, куда все это идет, такая довольно свежая отрасль была. Значит, сегодня, если мы посмотрим сегодняшние реалии, у нас, наоборот, огромное количество информации вообще по всем пластам, и мы соответственно, задаемся вопросом вообще, а какую информацию нам нужно потреблять, что нам нужно изучать, и как бы на что обращать внимание. Вот если мы такие проведем немножко параллели, в тот момент времени, как ты вообще стал, ну, как бы обрел вот эту вот экспертизу в том, что было ново, да, чтобы, как бы, к чему задаю вопрос, чтобы люди, которые сегодня пытаются во всем этом новом разобраться и стать экспертами, могли понять, на что им нужно акцентировать свое внимание.
2: Когда я там, типа, в 93-м году увидел интернет, это был, ну, в смысле, там, реально, там, спасибо непопулярному нынче, там, Джорджу Соросу, который платил деньги за то, чтобы Новосибирский академгородок подключился к интернету. Вот, там, типа, миллионы долларов на это потратил. И это было там, ну, некоторое терра инкогнито. Вообще никто ничего не понимал. Это, в смысле, было задолго до того, как вообще первый баннер появился в интернете.
1: Mm-hmm.
2: Вот. И это был некоторый несуществующий поезд. Вот. И когда я в него прыгнул, я так тогда не думал, да, то есть я очень сильно обнулил все... социальные лифты, которые были в этот момент. То есть, что я, что какой-нибудь академик знали про интернет одинаково. Вот. И в этот момент было неважно, у кого из нас какой статус, просто мы пошли в некоторую новую отрасль, и дальше кто был более голодный, кто был более быстрый, тот быстрее и продвинулся, собственно говоря. И вот эта вот история, ну, то есть это то, что там сейчас происходит в сфере того, что там называется ИИ. Ну, то есть тоже никто не знает, что будет. Вот. Но те, кто туда побежал, скорее всего, с очень большой вероятностью, их волна просто вынесет наверх. Вот. Точно так же получилось с интернетом. То есть те, кто пришел туда пораньше, я смотрю, практически все из нас, все сотни людей, они так или иначе состоялись просто вот потому, что пошли первыми, начали методом проб и ошибок создавать тот интернет, который сейчас. То есть вот то, к чему мы сейчас привыкли, это там, ну, типа, условно говоря, там, не знаю, там, 1000 человек в России, его таким каким-то придумало, там, включая Яндекс и там Mail.ru, ну, то есть, если те проекты, которые уже там никто не помнит. И были там следующего поколения, там, ребята там, типа, Дурова или там Саша Соева, который 2G сделал. Ну, это тоже, кстати говоря, проект из 90-х, кто родившийся,
1: конечно. Да, если не ошибаюсь, он из Новосибирска тоже.
2: Да. Мы, карты, в общем, вместе, мы за одним столом сидели с ним. Вот, все верно. Вот. И вот этого, собственно говоря, и предопределило развитие там Рунета таким, каким мы его знаем. То есть просто потому, что мы делали, ошибались, о чем-то мечтали, что-то пробовали, куда-то шли. Вот точно так же те люди, которые сейчас там, начали там, год назад, два года назад активно заниматься там ML-ем и AI-ем, да, они, собственно говоря, точно так же сейчас становятся наверху, просто потому, что они глубже, впереди, быстрее, они больше пробуют, больше ошибаются, больше делают и больше выстреливают.
1: Угу. Ну, знаешь, у меня сразу возникает здесь вопрос. Вот сейчас, например, когда мы смотрим на AI, у многих все понимают, что это будет что-то такое прям сверх, и там на дистанции 5-7 лет мы увидим какие-то глобальные изменения вообще в обществе. И, соответственно, вот на тот момент, когда появился интернет, и когда вы начинали что-то там первое делать вообще...
2: Говорили то же самое.
1: То есть тоже было понятно?
2: Знаешь, вот это вот, знаешь, это изменит мир, это технологии будущего, это прямо вот... ты 24 часа на 7 можешь в сутки быть доступным в любой точке земного шара. Mm-hmm. То есть никто не понимал, какая эта штука будет. Никто вообще не мог ничего из этого сказать.
1: Mm-hmm.
2: Вот. При этом... На самом деле, скажем так, я в какой-то момент времени, еще в 90-х годах, можно даже попытаться найти этот кусок текста, я говорю, что, знаете, ребята, очень быстро интернет победит, и очень быстро мы перестанем на это обращать внимание. И там типа еще в начале 2000-х, там, в начале 2000-х, 25 лет назад, в Новосибирске можно было через интернет, например, заплатить за коммунальные услуги. То есть нигде, наверное, практически в мире нельзя было такую штуку сделать. В Новосибирске можно было такое сделать. Вот. И лифтовое хозяйство управлялось через интернет, мониторилось. Да. Не, ну где-то можно.
1: Ну где-то можно, да.
2: Вот. Лифтовое хозяйство. То есть, смотри, бабушка, которая никогда в жизни не видела компьютер, пользовалась интернетом, просто пользуясь лифтом у себя дома.
1: Угу.
2: И вот эта штука так проникает. Мы просто перестаем в какой-то момент это видеть. Типа, у меня есть дома водопровод. Ну да, типа, поздравляю, здорово. Ну, а когда-то же это было целое событие. Вот. И с AI та же самая история. То есть мы очень быстро перестанем вообще на него обращать внимание и забудем, что когда-то это все было вот это вот вау, которое мы сейчас испытываем.
1: Просто станет базой.
2: Каждый божий день. Оно даже не просто базой, мы вообще просто, ну, то есть, типа, электричество, ну, камон. Ну, то есть, типа, ты его осознаешь, когда его нету. Ну, то есть, если внезапно дома выключился свет, такой, елки-палки, а что делать-то?
1: Да, знаешь, привертим.
2: Во-во-во. И вот это вот та же самая история. То есть, вот то, что сейчас для нас с тобой вау, через 5-7 лет мы с тобой думаем, как изменится мир, но через 5-7 лет мы с тобой вообще не будем думать о том, что эта штука... Как... Мы будем вспоминать, да, слушай, что-то было такое, как мы делали, когда не было я это. Mm-hmm. То есть, вот это вот будет.
1: Я заметил буквально пару дней назад, у меня казус был, что-то ехал в машине, а у меня когда возникает вопрос, я просто беру чат GPT, наговариваю ему голосовое и как бы получаю ответ. И тут я ему наговариваю раз, он баганул и подает мне какую-то красную полосу. Я уже злюсь. В смысле ты мне? Я ему второй раз записываю, понимаешь, что там, видимо, какой-то баг, что-то сломалось, он не обрабатывает голосовые. И я просто с недовольным лицом уже, понимаешь, сижу, какого черта я должен по 3 раза тут что-то перезаписывать чату GPT. Еще год назад я в целом не пользовался так этим инструментом, а шел и гуглил, там что-то печатал.
2: Это вообще магия была.
1: Да.
2: Вот примерно так.
1: Знаешь, еще вопрос, немножечко вот такую параллельную степь. Значит, смотри, вот по поводу ИИ понял, у меня интересный такой комментарий слышал, что вот на тот момент, когда появился интернет, все уже понимали примерно, какие инструменты мы увидим. То есть это не так. Я вот слышал комментарий, я думаю, интересно, как же все такие умные были и такие грандиозные, что все в моменте понимали, как это будет выглядеть.
2: Ну, смотри, опять же, вот там типа в начале 2000-х мы делали какие-то интернет-магазины, которые доставляли на секундочку, ну, там диски с книжками было понятно, но там даже продукты в Новосибирске доставляли, был такой там проект Корзина.ру. Вот. Но никто не представлял себе, что это будет массово. Там в 2004 году мы сделали там первый заказ пиццы через интернет в Новосибирске. Да? Вот. Но то есть это было какое-то вау-событие, и этим воспользовались целые там 100 человек. Что там типа, наверное, они уже не помнят, что когда-то это делали. Вот. Но это нельзя было сказать, что мы увидим то, что мы видим сейчас. Вообще нельзя. То есть все эти системы аналитики, весь маркетинг, к которому мы сейчас привыкли, да, он же вообще не так работал. Тогда не было никакого ревшара, не было возможности там работать по, ну, то есть любые предиктивки. Лука-лайк выглядела магией, которая там никогда в жизни не случится. Ну, в смысле, до нее нельзя было додуматься, что это может быть. Ну, в смысле, то есть тренируя фантазию, ты можешь придумать все, что угодно, но реалистичность этого всего была никому непонятна.
1: Прикольно. Давай немножко дальше. Значит, смотри, первый такой подытожим. Соответственно, вывод, который я делаю, что люди просто, которые стали первыми, которые были проактивны в тот момент времени, их, соответственно, волной вынесло. И, наверное,
2: растущий рынок.
1: Да, на растущем рынке. То есть ты просто двигаешься по течению, соответственно, так или иначе собираешь какие-то там низковисящие плоды. И дальше, если ты как бы все-таки немножечко обременен интеллектом, ты что-то с этим сможешь сделать.
2: То есть, скорее всего, первая волна экзитов тебя вытащит наверх, оставит Адам, и дальше уже там, ну, надо быть очень сильно, не знаю, там... с девиантным поведением, чтобы это все дело потерять, да.
1: Класс. Тогда идем дальше. Значит, смотри, Яндекс, что мне интересно, насколько... Я, вот как тебе сказал за кадром же, я, собственно, про тебя впервые узнал от Гоши, и как бы мы там много сидели, разговаривали про Skyeng, мне рассказывал, вот, собственно, он мне рассказал про то, что там один из первых инвесторов был, и там про такое некоторое менторство внутри компании мне рассказывал. Соответственно, насколько я понял тогда для себя, что огромное количество каких-то знаний, навыков и вообще подходов ты принес Skyeng именно из Яндекса. Насколько это так или нет?
2: Это намного так. Другое дело, что этот опыт был и позитивным, и негативным.
1: Угу.
2: Ну, то есть позитивный опыт — это, не знаю, там очень сильная в Яндексе корпоративная культура. Да, там все фантастически сильная. Вот. И это то, что меня потрясло тогда, потрясает сейчас. Это то, что мы делали в Skyeng, то, что мы сейчас там делаем в реалитике. Негативный опыт — это когда у тебя есть привычка к масштабу, ну, то есть, типа, ты привык, что такое дискрет, да, там, ну, типа, там, потратить, не знаю, там, 1 000 000 рублей, это, ну, это эксперимент.
1: Uh-huh.
2: А там в стартапе этот эксперимент все то же самое, только на 3 порядка меньше, то есть, типа, 1 000 рублей. Ну, то есть вот, и пока ты не поймешь, что вот этот масштаб нужно как-то в башке соединить, то есть я там помню, что я пришел и сделал коммуникационную стратегию, ну, на собственной бабке, замечу, причем.
1: Skyeng.
2: Ага, она понадобилась где-то года через 4. Но, естественно, все, мир был уже сильно другим за эти 4 года. Но это было потому, что я просто привык так мыслить, и это для меня было очень понятной штукой, которую нужно было сделать, ну, а как же иначе-то, в общем, в стартапе-то без коммуникативной стратегии. Вот поэтому опыт был такой позитивный и негативный. Вот. Ну, то есть в целом у меня, конечно, это был один из самых мощных ударов по самолюбию. Это вот там, первая неделя в Skyeng после Яндекса. Просто потому, что я понял, что я профнепригоден чуть более чем полностью.
1: Когда ты приходишь, опять же, когда ты приходил, например, в Яндекс, вот этот переход в обратную сторону...
2: Очень легко.
1: На большие цифры все очень легко, да?
2: Слушай, это очень эффектная штука. То есть ты внезапно... Ну, давай так, вот у меня до этого, значит, в Новосибирске там один из акционеров пришел и нелицеприятно спросил, почему я делаю проект там, типа городского масштаба, а не планетарного.
1: Угу.
2: Я честно сказал, что я понятия не имею, как делаются проекты планетарного масштаба. Ну, то есть в смысле, это какие-то ребята другие умеют делать, я не умею. Я вот в Новосибирск понимаю, я могу для него сделать успешный сервис. Я даже не знаю, как это сделать там для Сибири, там, для России... Уж, не, короче, это какие-то специально другие люди делают. И через 2.5 года я обнаружил себя сидящим, значит, в узкой прослойке там топов Яндекса, который проектировал турецкий Яндекс. Вот, и я понимаю, что я сейчас делаю, вот, я прям очень хорошо вспомнил вот эту сцену, и понял, что вот тот мальчик и я ничем не отличаемся между собой, кроме того, что тот мальчик думал, что он не знает, как такие штуки делать, а это... Я прямо вот дергал за руках, значит, там, рядом сидящего там коммерческого директора Лёши Третьякова, я говорю: Лёша, слушай, а вот эти вот, знаешь, там, типа, ребята в Oracle, в SAP, в Microsoft, в Google, они вот так же, как мы, тут сидят на коленке, где вот эти, знаешь, картинки, графики, таблички, аналитики, ну, то есть там вот как готовится решение. То есть мы тут сидим, что-то на коленке херачим. Он такой: слушай, все везде одинаково. То есть все, что у тебя есть, это твои best assumption, и дальше с какой везучестью, с какой ты будешь вот эту всю штуку делать. То есть все примерно одинаково. И я понял, что вот эта вот разница в ментальных моделях, это вот собственное мое ограничение было, что я ничего не знаю, просто потому что я о себе так, ну, знаешь, вынужденный, выученную беспомощность. Вот. Поэтому, когда ты растешь, у тебя такой хоба, раз, новые ментальные модельки, то есть ты такой раз научился, а вот у тебя масштаб, еще больше масштаб, еще больше масштаб, ты что-то делаешь. А когда ты переходишь из корпорации в стартап, то там руководители не нужны. Ну, в смысле, кем ты собираешься управлять? Там, типа, 4 фаундерами? Ну, окей. Ну, в смысле, даже если так, то это будет у тебя занимать, типа, 10 минут в день. Типа, что ты собираешься делать все остальное время? Вот. А я уже руками ничего не делал, там, типа, много лет. Я ничего не умею, ничего не понимаю. Ну, в смысле... И вот это вот ощущение беспомощности, что, то есть, вчера ты успешный руководитель, а сегодня ты просто nobody. Ты умеешь делать меньше, чем пацаны, которым, там, 25 лет. Потому что они могут что-то руками делать, а я нет. Вот это вот трындец был.
1: Давай про такой полезный опыт. Смотри, для предпринимателей, которые начали какой-то бизнес, да, возможно, там небольшой бизнес, возможно, какой-то локальный, там, новосибирский или еще где-то, соответственно, но они хотят все-таки, да, где-то есть далеко там в голове мысль о том, что нужно планетарного масштаба делать. На твой взгляд, какой путь и какая модель наиболее правильная и эффективная, если можно так сказать? Это идея пойти в корпоративную компанию, в какую-то большую корпорацию для того, чтобы увидеть, как делается масштаб, или, не знаю, или пытаться самому как-то забуститься, привлечь каких-то правильных людей? Что, на твой взгляд, наиболее эффективно?
2: Смотри, мне кажется, оба пути одинаково эффективны. В обоих случаях есть одна важная штука — это среда, которая вокруг тебя. То есть, что в корпорации, что там, в своем бизнесе, главная задача — окружить себя людьми, не в смысле сотрудниками, а в смысле твоего круга общения, твой социальный граф, ребята, которые умеют так мыслить.
1: Угу.
2: Вот пока ты сидишь, вот, пока ты самый умный в своей комнате, ты точно ничего не сделаешь. Поэтому, если ты хочешь сделать какой-то большой масштаб, то рядом, ну, то есть, вот там есть эта история, что там, типа, твой доход — это среднее арифметическое между да. там, доходом 5 твоих людей. То же самое, кстати говоря, про какие-нибудь там школьные оценки твоих детей будет. Ну, вот прям то же самое. Поэтому вот если ты хочешь такую штуку сделать, то главное, чтобы у тебя вокруг были люди, которые что-то делают рядом масштабно. И тогда не очень важно, делаешь ты это в найме или делаешь ты это там, на собственном бизнесе, у тебя всегда просто есть люди, у которых ты можешь срисовать модельки мышления. Не примеры позитивные, это все там, ошибки выжившего чаще всего. Поэтому вот главное во всей этой истории, и это очень большая беда региональных предпринимателей. Я это видел там, не знаю, я думаю, тысячи раз в своей жизни, то есть на разных тусовках, когда ты говоришь, типа, слушай, чувак, а ты знаешь каких-нибудь там, типа, клевых, крутых предпринимателей из своего города? Ну, в смысле, фамилия знает, ты с ними общаешься? Значит, зачем им со мной общаться? Вот это вот, зачем им со мной общаться, я никто. Меня звать никак, со мной никто не будет разговаривать, это просто страшнейший бич. То есть вот если из этой модельки вылезти, все будет нормально.
1: Класс, понял. Давайте немножко от инвесторов к самим, собственно, фаундерам, к партнерам. Я от Гоши слышал такую историю, что ты во многом и там в разных ситуациях выступал таким определенным модератором вообще между ними, в разных там конфликтах между партнерами. Ты в целом, тебе удавалось как бы примирить всю эту историю. Вот из того, что я слышу, ты такой, по сути, может быть, это как раз твой опыт в Яндексе научил тебя строить коммуникации, как бы и со всеми договариваться, но как бы вопрос из двух частей. Во-первых, откуда вот этот вот навык коммуникации и за счет чего тут ты и с инвесторами, да, там у тебя Беринг, тут ты там и с, не знаю, Ростелеком, и партнеры и так далее. В чем твой клей? За счет чего тебе удается выстраивать классные отношения с людьми для того, чтобы не просто как бы дружить и пиво вместе пить, а чтобы делать какие-то дела вместе?
2: Я думаю, что несколько вещей. Первое, я люблю людей. В смысле, для меня люди изначально, хорошие, интересные.
1: Угу.
2: Это не все, не у всех так. Второе, я люблю и умею слушать, а не только говорить. В-третьих, я очень быстро соображаю. Вот. И, соответственно, вот сочетание всех этих вещей позволяет понять, прочувствовать сильную эмпатию, что у человека, где болит, услышать за его словами некоторую его картину мира, и дальше ее правильным образом трансформировать. Потому что люди обычно очень плохо коммуницируют. То есть это то, в чем нам кажется, что мы умеем делать хорошо, но просто мы с младенчества это делаем. И поэтому никому не приходит в голову, что надо пойти поучиться коммуницировать. Но в целом люди говорят, если послушать, что они говорят, то они говорят там типа вообще не то, что думают, и не то, чего хотят. Вот. И поэтому, когда ты получаешь конфликт, то это чаще всего классический ситком, комедия ситуации. То есть кто-то что-то услышал, кто-то что-то там вообразил. Вот. И задача медиатора — просто переводить с одного языка на другой до тех пор, пока люди не поймут. Иногда бывает, что между ними есть противоречия, которые не решаются, но это там типа, не знаю, 5% случаев. 95% случаев просто нужно взять и объяснить людям, что каждый из них хотел сказать-то на самом деле.
1: Угу.
2: Вот, это первое. Второе, действительно, там, если для чего-то нужны там годовые кольца, то некоторый твой жизненный опыт, чтобы предсказать какие-то вещи. Ну, то есть вот почему мне удавалось, да, действительно удавалось там у ребят гасить конфликты по первый год, ну, потому что молодые, ну, там, 24, 25, 26 лет. У тебя в этом месте эмоции сильно больше, чем жизненного опыта. Вот, и поэтому ты просто знаешь, что так будет. Вот, ты говоришь, ну, сейчас вот так, а будет еще вот так. И когда потом по-твоему случается, люди такие, ну, наверное, да, наверное, надо к нему прислушаться, раз он понимает, что такие вещи говорит. Вот, и это помогает.
1: Мне, знаешь, понравилось, ты где-то сказал такую фразу, что там, твой возраст на тот момент позволял тебе понять больше сценариев того, как может быть, да, это вот, мне кажется, такая очень объективная картинка, да, про опыт, да, что ты просто понимаешь больше вариаций того, как может быть.
2: Ну, слушай, ну, смотри, вот ты когда вот там, дочкам говоришь, что там, типа, вот что-то будет вот так, у тебя та же самая история, ты просто, у тебя мир, у них мир площади, плоский, да, да. А у них... У них мир плоский, а у тебя мир объем. Ты же знаешь, что так бывает, вот так mm-hmm. бывает. Там типа, почему не надо приходить поздно? Потому что у них нет в опыте, что это бывает опасно. У тебя есть. Вот и все.
1: Давай еще со стороны твоего, знаешь, взгляд тебя, как человека, который все-таки сильно старше ребят был на тот момент, уже более опытный там, и так далее. Вот ты много раз уже сказал про то, что ты увидел, да, что суперумные, нестандартные и так далее. Но тем не менее, там больше партнеров было, я как бы знаком хорошо только с Гошей, с Харитоном. Соответственно, на твой взгляд, в чем уникальность этой комбинации, помимо мозгов? Ну, как бы мозги, ну, это, наверное, там определенный дар, да, что вот они родились там гениально.
2: Вот это 20% успеха.
1: 20%.
2: А 80% успеха — это деятельность. То есть деятельные мозги, вот это сочетание трындец какое редкое. То есть люди обычно либо деятельные, либо умные. Не-не, я не шучу. Это на самом деле, как сказать, биологически так устроено, там, типа у какого-нибудь там Эриха Берна введение там психоанализ, прям вот есть вот глава, что есть ребята, которые сначала думают, потом делают, а есть ребята, которые сначала делают, потом думают, а есть те, которые сначала думают, ну, может быть, что-нибудь сделают иногда. Вот. Дурак думкой богатеет, еще вот про вот это. И вот от тех, кто умеет и думать, и делать, вот это прямо вот соль земли вот в них.
1: На твой взгляд, это какая-то прирожденная история? Или, да, то есть вот эта мотивация? Нет,
2: она может, как и любое качество, ее можно развить.
1: Тренировать, понятно, но, тем не менее, базово все равно.
2: Да, да, да. Это совокупность генетики, это совокупность некоторой социальной среды, в которой люди воспитывались, и каких-то сильных внутренних мечт. То есть вот, на самом деле, ты понимаешь, когда мы еще... Это был, наверное, конец 13-14 года. То есть я еще, наверное, даже не перешел. Мы разговариваем с Гошей Харитоном, и они меня спрашивают, типа, вот, типа, выйдем мы на биржу, ты получишь там свои бабки, что ты с ними делать будешь?
1: Mm-hmm.
2: То есть зачем тебе деньги? Для чего ты вообще в это путешествие с нами собрался? И я на тот момент обалдел, что это не я их спрашиваю, а они меня.
1: Mm-hmm.
2: И у них...
1: На старте компании, да?
2: И у них были ответы про это.
1: Mm-hmm.
2: И вот, ну, ты понимаешь, это не очевидно, что в 25 лет ты будешь думать категориями, а что случится через 10 лет.
1: Mm-hmm.
2: Потому что для них это почти вся сознательная жизнь у них последние 10 лет. Ну, понимаешь, то есть у тебя нету такой, ну, то есть такого горизонта планирования, от них ты ждать не можешь. И глубины вопроса тоже. А что у них еще и собственные ответы? выстраданные, прям вот про которые они могут разговаривать часами. То есть Гоша тогда мог часами разговаривать про бессмертие, Харитон тогда мог рассказывать про то, как он хочет реформировать науку, чтобы она была более там финансово эффективной.
1: А расскажи какой-нибудь случай, когда ты сам себя поразил сильно на этом пути, что ты сделал такой, вау, не знал, что так могу.
2: Ну, мне кажется, что вот те два кейса, которые там я больше всего горжусь, это первая там типа вот сделка с Барингом, которая там была очень, ну, в смысле, за пределами их традиционного поля. Вот. Ну и какие-то вот истории. Давай так, я с собой горжусь, что там типа Skyeng не съели всякие около государственной структуры за те годы. Угу. То есть у меня была задача быть максимально к ним близкими, чтобы они нас не убивали, и при этом мы не слились в едином экстазе, они нас каким-то образом под себя не подмяли. И вот это надо было по лезвию бритвы ходить. Всю дорогу вот, выдерживать близость коммуникаций и держать на расстоянии с хищниками.
1: Ну, это, по сути, тот самый GR, да?
2: По сути, тот самый GR, но только узкоприкладной.
1: Угу. Насколько это вообще сложная работа?
2: Слушай, ну, как и любая работа, чем глубже ты в нее погружаешься, тем она там состоит из очень большого количества нюансов. Но мне повезло, что у меня была команда, которая умела очень много там быстро собирать нужную информацию, быстро готовить. То есть мы понимали, с кем, когда, как, про что разговаривать, угу. На каком языке, какие примеры. И самое главное, мы все время держали вот на готове мешочек с тем, что можно было говорить «на». То есть, понимаешь, там все приходят в государство, говорят «дай». А мы никогда практически ничего не просили. Мы приходили и говорили «на». Хотите вот это, берите. Хотите вот это, берите. И поэтому, ну, понимаешь, когда...
1: Да, да.
2: Когда...
1: Модель взаимодействия.
2: Да, да. Когда, то есть очень легко быть хорошим парнем, когда ты ничего не просишь, а взамен только даешь.
1: Угу. Ну да. Да, с тебя спросить, по сути, нечего.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и меня часто спрашивают, какие привычки есть у успешных людей, что они делают каждый день такого, что позволяет им входить в топ-20% самых высокооплачиваемых людей. Аристотель говорил, что 95% всего, что вы делаете, это результат ваших привычек. Поэтому правило гласит, сформируйте хорошие привычки и сделайте их своими хозяевами. И не формируйте плохие привычки. Другое правило гласит, хорошие привычки трудно сформировать, но с ними легко жить. Плохие привычки легко приобрести, но с ними трудно жить. И вот одним из поворотных моментов в моей жизни и в моих исследованиях стало открытие, что все привычки приобретенные, и от них можно избавиться. На самом деле, вы не отвыкаете от привычки, вы просто заменяете плохую привычку хорошей, которая приносит вам больше пользы и результатов. Так как же развивать хорошую привычку? С помощью повторений. Почти все, что вы делаете, как проснулись, это привычки. Так что подумайте, какие привычки были бы полезны. Я написал книгу «Привычки на миллион». В ней 12 глав, 12 самых важных сфер жизни, и в каждой главе по 20-30 привычек. Во-первых, выработайте привычку ежедневно ставить цели и ориентироваться на них. Что это значит? Это значит, что перед сном подумайте о своих целях на следующий день. Составьте список целей, которых вы хотите достичь в этот день. Куда-то едете, думайте о своих целях. С кем-то разговариваете, думайте о своих целях. Видите ли, вы становитесь тем, о чем думаете больше всего, и вы получаете то, о чем чаще всего думаете. Все успешные и богатые люди большую часть времени думают о своих целях. Во-вторых, будьте ориентированы на результат. Люди, ориентированные на результат, всегда думают о том, что конкретно они могут сделать прямо сейчас, чтобы достичь самых важных результатов. Успешные люди составляют список всего, что им нужно сделать, и перед началом устанавливают приоритеты в этом списке. И это отличный способ стать ориентированным на результат. Задайте себе вопрос, если я могу сделать только что-то, одно из этого списка, какую задачу я бы хотел обязательно завершить. Обведите ее кружком и сразу приступайте к ней. Заставьте себя работать, пока не завершите эту задачу. Эта простая техника вытаскивает людей из нищеты и приводит к богатству по всему миру уже сотни лет. Выделите важнейшую задачу, сразу же беритесь за нее и не останавливайтесь, пока она не будет выполнена. Еще одна привычка, которую стоит выработать, это ориентированность на людей. Признайте, что все, что у вас есть в жизни, достигнуто с помощью или с поддержкой других людей. Поэтому всегда думайте, в чем нуждаются и чего хотят от меня другие.

0: энергии. Одна из важнейших привычек — это честность и порядочность. Всегда говорите правду, какой бы ни была цена. И, наконец, последняя привычка — это самодисциплина. Я писал и говорил об этом многие годы. Самодисциплина остается главной привычкой, которая делает возможным все остальное. Вот лучшее определение самодисциплины. Самодисциплина — это способность заставлять себя делать то, что вы должны сделать, сделать это вовремя, хотите вы этого или нет. Любой может что-то сделать, если ему хочется, но когда вам не хочется, а вы все равно делаете, то в итоге вы развиваете самодисциплину, которая и делает все остальное возможным. Спасибо за просмотр. А какую привычку вы хотели бы развить прямо сейчас, которая помогла бы вам больше всего в достижении ваших целей? Какой бы она ни была, начните ежедневно прививать себе эту привычку, пока она не станет автоматической и естественной.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Слуга Тишка был добродушным человеком. Он слушался всех, даже трехлетнего малыша. Слуга послушно вставал на четвереньки и возил мальчика по дому. Тишка умел делать все: чинить мебель, мастерить скворечники и печь пироги. Тем не менее, хозяева считали его дурачком. «Будете плохо учиться, станете как Тишка», — повторяла мать детям. Однажды ночью случился пожар. Тишка спал в каморке возле ворот. Он первым увидел огонь и поднял тревогу. Хозяин выскочил из окна в одном белье с криком «Спасайтесь! Пожар!» Дул ветер, и огонь быстро разгорался. Тишка облил себя водой и вбежал в дом. Вскоре он появился с двумя детьми на руках. Снова облился водой и снова кинулся в горящий дом. Так он спас всю семью: жену хозяина и пятерых детей, да еще двух девушек-служанок. Тут Тишка заметил, что двое голубей вьются над горящим домом и жалобно кричат. «У них же под крышей гнездо!» – закричал Тишка и приставил к дому деревянную лестницу. Все в ужасе замерли. В последнюю минуту слуга успел взять гнездо и спрятал его за пазуху. Крыша рухнула, и Тишка вместе с лестницей свалился в кусты. «Я птенцов сберег. Вот только ногу сломал, да обжегся немного», — улыбаясь, сообщил он. Слуга долго болел. Ожоги он получил серьезные. Когда Тишке стало лучше, глава города вручил ему золотую медаль, на которой было написано «За проявленную доблесть и благородство». «Разве я благородный?» – удивился Тишка. «Мои хозяева – благородные люди, а я простой». «Благородство не в крови, а в характере», – ответил глава города.
1: «Притчи народов мира».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сливочное масло оказалось гораздо вреднее растительного. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. По ее словам, чем больше ешь сливочного масла, тем выше вероятность умереть от рака. Врач пояснила, что этот продукт содержит много насыщенных жиров. В некоторых случаях даже трансжиров, которые могут воспалять жировую ткань, способствуя развитию онкологии и влияя на гормональную активность. А вот полиненасыщенных жирных кислот, которые считаются более полезными, напротив, в сливочном масле очень мало. В связи с этим, подчеркнула эндокринолог, избыточное потребление сливочного масла, то есть свыше 14 граммов в день, повышает риск смерти от всех причин на 15%. А вот высокое потребление растительных масел, напротив, снижает его на 16%. Так, каждые дополнительные 10 граммов растительного масла в сутки коррелируют со снижением риска смерти от онкологии на 11% и снижением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 6%. Однако злоупотреблять растительными маслами врач все равно не рекомендует, поскольку они очень калорийны и содержат много конечных продуктов гликирования, ускоряющих старение. Таким образом, Павлова посоветовала есть сливочное масло строго дозированно, растительное масло, в том числе подсолнечное, добавлять в салаты и другие блюда в небольшом количестве, а от маргарина отказаться вовсе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Тинди. В высокогорном Цумадинском районе Дагестана, между Грузией и Чечней, расположено это небольшое село. От столицы республики до Тинди 185 километров. Горная дорога занимает больше 4 часов, так что туристы бывают здесь нечасто. Сам аул делится на две части – верхняя, более древняя, и нижняя, расположенная на обрывистом берегу реки Тиндинка, которую обживали переселенцы позднего периода. Оказывается, что в древние времена две части селения нередко враждовали между собой. Тинди лежит у подножья вечно снежной горы Адала-Шухгельмер, от рогах Богосского хребта. В старину это был крупный населенный пункт на пути в Грузию. Более 1000 дворов, что позволяло называть Тинди городом. Он и сейчас производит впечатление крепости благодаря каскаду каменных домов на крутом скалистом берегу у слияния рек Кила и Тиндинка. Два минарета величественно возвышаются над селом, поэтому местные жители называют его Диди Двуглавый. Старики рассказывают, что в нише в стене одного из минаретов когда-то стояла скульптура какого-то животного, но потом каменного зверя сняли и уничтожили. Господствует над всеми постройками Джума-мечеть – объект культурного наследия федерального значения. Со стороны реки она выглядит как зажатая в скалах мощная средневековая крепость около 60 метров в высоту. Изначально она и служила для обороны верхнего села от нападений. Известно, что в мечети также есть потайной ход к реке. Сегодня же в селе живут около 2000 человек. Жители разводят коров, сажают картошку и кукурузу. Многие также уезжают на сезонные заработки на равнину, выращивать лук или арбузы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Принц был умен, образован и горд. Друзей у него не было, ведь он не дружил с теми, кто был ниже по происхождению. Королева боялась, что гордость помешает сыну. Король же, наоборот, считал, что гордость украшает его. Однажды принц со свитой отправился на рыцарский турнир. По дороге на них напала банда разбойников. Никто не уцелел, кроме принца, который сражался как лев. Его связали, приковали в пещере железной цепью и почти не кормили. Выжил он лишь благодаря одному бродяге, тоже пленнику, который тайком приносил ему еду. Однажды ночью бродяга прошептал ему на ухо: «Я вижу, что ты благородный юноша, и хочу тебе рассказать о своем плане». Высокомерный принц пробормотал сквозь зубы: «Я не разговариваю с бродягами». Вскоре армия короля разгромила разбойников и спасла принца. «Сын, мы узнали о тебе от бедняка, который от них сбежал. Он хотел бежать вместе с тобой, но ты отказался с ним говорить», — поведал отец. «Разговаривать с бедняками ниже моего достоинства», — ответил принц. «Глупость и гордость растут на одном дереве», — вздохнув, заметила королева. «На вершине гордости не держится вода мудрости», — согласился с ней король.
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Участники деловых встреч из Казахстана неизменно выбирают одежду согласно западному стилю. На деловые переговоры не опаздывают. Но не стоит ожидать от них, что деловая встреча закончится ровно к назначенному сроку. Казахи любят вести дела не спеша, уделяют внимание мелочам, чтобы быть уверенными в надежности своих партнеров. Поэтому переговоры в Казахстане – это длительный процесс, требующий терпения в ожидании и выдержки. На протяжении веков у казахского народа сформировалась коллективистская культура. Поэтому казахи почти с равнодушием относятся к жесткой конкуренции, приписывая большую ценность сотрудничеству, компромиссам, гармонии, сохранению и развитию отношений, личным качествам человека и личным отношениям. Они умеют утонченно вести бизнес, говорят не прямолинейно, а обобщенно, используя дипломатические приемы общения. Казахи стараются избегать прямых вопросов, стремятся тщательно перепроверять любую информацию. В то же время казах может и повысить голос во время переговоров, чтобы отстоять свою точку зрения. Такое проявление жесткости говорит больше о стремлении казаха постоять за себя в любой ситуации, чем о проявлении агрессивности.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь, значит, берем большую, значит, судьбоносную сделку. Вот, вот этот вот паблик ВКонтакте, насколько я понимаю, там была сделка.
2: Написал ему, да.
1: Да, там была какая-то сделка. Я, типа, давай куплю за сколько-то.
2: Да, и это все создал 20-летний студент, его зовут Саша Павлов.
1: Ага.
2: Вот. Я ему написал, давай мы у тебя этот паблик выкупим и потом сделаем из него мобильное приложение. Он сам не айтишник, он бы сам это сделать не смог. И уже тогда начали запускаться какие-то похожие мобильные приложения, которые еще из его вот этого паблика высасывали данные. И был риск, что вообще сейчас кто-то это все перехватит. Так что он согласился, мы у него этот паблик выкупили за 10 тысяч долларов. Вот.
1: 10 тысяч долларов? 10 тысяч Судьбоносная долларов. Сделка.
2: Да.
1: Ну, отлично. Он доволен этой сделкой?
2: Я думаю, да. Потому что потом я его через полгода случайно увидел, ага. И он тогда уже университет закончил, начал работать монтажером систем видеонаблюдения. Я ему сказал, не твое дело, иди к нам.
1: Ага.
2: И он с тех пор с нами, сейчас он один из ключевых топов акционеров, и ну, надо сказать, что все у него отлично.
1: А,
2: мультимиллионер.
1: Он... Да. А, то есть он в компании?
2: Он в компании, да.
1: Круто. Вот это...
2: Я посчитал, что это не его дело, вот то, что он делал, да?
1: Да.
2: Плюс я не видел, что у него ну, явно есть способности, и еще это было бы ну, чисто по-человечески, мне кажется, справедливо.
1: Я, главное, говоришь, Саша Павлов, я думаю, мне кажется, где-то видел. Он в фильме же был, да?
2: Он в фильме был,
1: я
2: да.
1: Я думаю, откуда... Я читал да. имя, я думаю, откуда... Почему-то у меня в голове Саша Павлов, как будто вот только сейчас я это смотрел. Я, собственно, это только и смотрел да. недавно. Классно, ничего себе. Вот эта история, по сути, такая жизнеменяющая. Круто. А, значит, теперь мне хочется погрузиться как бы во всю вот эту вот... культуру и в то, как этот бизнес образовался, потому что, на самом деле, честно сказать, первый раз, когда я услышал про Endrive, это было не так давно, мне кажется, это было года, наверное, 2-3 назад, и я вообще не понял, как это произошло, что стартап из Якутска, у которого сейчас, насколько я понимаю, самый крупный рынок – это Латинская Америка, по-моему, Мексика номер один, да, номер один у вас, вы очень активно завоевываете мир в разных вообще его точках. А, плюс я смотрел, например, что в Азии, да, там у вас огромное количество разных сервисов, там на мопедах, там и так далее. Для меня это абсолютно феноменально. Я не понимаю, как это произошло. И начнем все-таки мы вот с как раз с фундамента, который является, я так понимаю, в Endrive все-таки именно вот ключевым. Это как раз видение, ценности и то, с чего все отталкивается. Значит, первое. Построить большую компанию, большую международную компанию. Откуда вообще это появилось? Я понимаю, что там свобода, ни от кого не зависеть и так далее. Но когда ты большая компания, ты все равно от многих людей зависишь, и от многих других компаний, и от государств каждой страны, в которой ты работаешь, от регуляторики там и так далее. То есть как сформировалась вот эта вот ценность, как вот эта вот цель про то, чтобы сделать большую компанию и от никого, ни от кого не зависеть?
2: Ну, как я... Сказал, долго у нас было целью это в Якутии заложить основу сильного IT.
1: Uh-huh.
2: И мы, кстати, вот там у нас в Якутске есть еще одна большая IT-компания, ну, точнее, до релокации. Да? Она работает в сфере Game Dev, да, называется Майтона. И мы как-то сели и думали, что нам сделать, чтобы поддержать якутский IT. И думали, там, может, фонд создать, там, какой-то акселератор, может, еще что-то в таком стиле, да.
1: Uh-huh.
2: Но потом решили, что лучше всего, что мы станем сделать, это сами создать большие, очень успешные международные компании. И мы так и сделали. И это очень сильно всех в Якутске вдохновило. Вот 15-летние, 20-летние, 25-летние ребята, они увидели, что это абсолютно реалистично. Если, например, 2012 год в Якутске было там не больше 5 IT-стартапов, то к 2019 уже было свыше 100.
1: Uh-huh.
2: Вот. Это, ну, как бы бум просто, да? Вот. И для того, чтобы создать такую для 20-летних ребят в Якутске ролевую модель, это не нужно было создать эту большую компанию, это одно. И второе, если ты это делаешь, то ты, соответственно, и как... компании, я сам лично получаем доступ к значительным ресурсам, не только финансовым, но и всем остальным, нетворкинг, там, интеллектуальные ресурсы и все остальное, и это можно тоже использовать для того, чтобы заложить основу для сильного IT и еще найти интеллектуальные ответы вот на эти большие вызовы. Это даже не потому, что как бы я такой большой патриот Якутии, да? Это я всегда использовал тоже как некие смыслы. То есть если я оттуда, то, соответственно, мне, для меня имеет значение что-то. Да? И, соответственно, это надо использовать как некий источник смыслов и силы снова. Да? И делая вот эти вещи, ты еще сам становишься счастливее. А вообще как бы почти все мы хотим быть счастливее. Ну, то есть, если вот так сжать, то я создавал большую международную компанию, чтобы быть счастливее.
1: А это произошло, вот это желание построить большую компанию, оно появилось по хронологии позже, чем осознание вот этого смысла про то, что я развиватор?
2: Это случилось до этого. Это случилось после того, как я сказал, нам не дали создать IT-парк. И мы начали системно искать, что сделать.
1: Понял. Каким образом вообще все это получилось? Вот если сейчас, как бы, вначале широкими мазками хочется. Вот если сейчас заглянуть назад, значит, паблик, ну вот, значит, решение, окей, сделаем из этого приложение для такси и так далее. Вот все это было запущено там в Якутске, и это начало работать. И доросло до феноменальных масштабов. Компания стоит там больше миллиарда долларов, и то, я так понимаю, что это как бы старая оценка, там, 4 года назад уже, по-моему, да, или что-то такое.
2: 3 года назад,
1: да, была сделка, там, 1,3 миллиарда долларов, соответственно, да, по-моему, что-то в этом было.
2: Начали 21 года, да.
1: Да, начале 21 года. Сейчас, соответственно, там, скорее всего, там, в 2-2,5, я не знаю, в 3 раза, может быть, стоит еще больше.
2: Компания стала больше по доходам в 6 раз сейчас.
1: В 6 раз. Ну, учитывая оценка, рынки.
2: Но оценка
1: там,
2: не в 6 раз.
1: Да, оценка там в 2-3 раза, скорее всего, выросла, да. То есть вот если попытаться широкими мазками, мы сейчас в детали тоже обязательно окунемся, но тем не менее, вот если спросят, и нужно за минуту ответить, как это вообще получилось? Почему это стало возможным, и почему компания из паблика ВКонтакте стала большой?
2: Это смыслы, во-первых, да. То есть то, что компания делает, это не ради денег. А здесь мы смогли найти вот сильную нематериалистическую платформу, и она нас всех сильно вдохновляет. Не всех, потому что компания, она уже несколько тысяч человек. Невозможно, чтобы она одинаково влияла на всех. Но значительную часть, и что немаловажно, лично меня. Номер два – это вектор на постоянное развитие. Вот то, что ты сказала, мы развиваторы. Это оказалось суперсильно. В жизни вообще стоит выяснить, кто ты такой. Я верю, что мы живем в какой-то сложной диастической, идет какой-то сложный диастический эксперимент. Кто-то сделал вот это все, да? И в чем цель, мы не знаем. Но будто бы это похоже на какую-то очень сложную компьютерную симуляцию. И, соответственно, у нас у всех есть какая-то роль. То есть кто-то воин, там, кто-то крестьянин и так далее. Многие вообще на эту тему не думают и не знают, кто они такие. Я специально этому уделил год и выяснил, кто я такой. Я развиватор, и потом вышло удачно, что это мы смогли распространить на всю нашу команду. Это подталкивает не только развивать то, что-то вовне, но и ты сам не можешь остановиться в своем личностном и профессиональном развитии. Это очень сильная штука. Потом мы долго были лишены доступа к внешним ресурсам, к любой внешней поддержке. Из-за этого нужно было делать все нестандартно, не как все. Ну, все это что значит? Это есть, как ты как-то пытаешься найти этот PMF, ты находишь деньги какие-то, да, внешние, пытаешься потом масштабировать. Для нас это не работало, потому что мы не имели доступа к внешним ресурсам, включая и деньги, и экспертизу, и надо было делать совершенно нестандартно. Я вообще всегда считал, что нужно всячески избегать стереотипов, не делать как все, нужно эти стереотипы ломать. Нужно не взять из того, что остальные накопили, и взять оттуда что-то, что именно к тебе подходит, но делать все не так, как все. И, соответственно, мы сделали ставку на то, чтобы стартовать. Делать старты с максимально высоким темпом. Не пытаться в каждом отдельно взятом городе бороться за долю, не пытаться обеспечить идеальный сервис. Например, не делать так, чтобы обязательно надо было оплачивать с помощью карт. Да? Но всегда уделять внимание, чтобы сервис был максимально безопасным. Да? И старты. То есть вот сделали старт, идем дальше. И мы всегда делали по вот нашей схеме, где люди сами устанавливают все условия сделок. Uh-huh. Это сильно, на самом деле, нашу модель отличает. Небольшая деталь, но делает ее намного более свободной. И из-за этого люди начинали активно сами использовать. Еще звали знакомых, но у нас возникал сильный сарафан. И это до сих пор остается основной источник притока у нас новых клиентов. И делаем старт, взлетает или не взлетает, для нас не имеет значения. Идем дальше. И как бы вот так вот за эти 11 лет мы сделали эту сеть. Где-то года два уже мы сдвигаем фокус с этих стартов на то, чтобы уделять внимание там, где мы уже есть, попытаться выяснять, как бы, что нам сделать, чтобы там увеличить долю, улучшаем все. Вот, и еще сейчас выходим в те сферы, где мы до сих пор не работали. Да? То есть это вне сферы такси. Вот такой был подход. Ну, если сжато, то, наверное, это внимание культуре и какая-то верно выбранная стратегия.
1: Угу. А немножечко вот по поводу бизнес-модели хочу разобраться. Значит, ключевое отличие с точки зрения такси, именно, да, если мы возьмем, оно заключается в том, что у компании, которая работает вот по модели Uber, там, значит, идея какая? Есть установленный прайс, который идет от головной компании в приложение, соответственно, человек на него соглашается, оплачивает, дальше компания забирает комиссию, часть идет, соответственно, водителю, и вот происходит сделка. Как я понимаю, у вас это работает следующим образом. Водитель, который с вами работает, покупает некий абонемент.
2: Нет.
1: У вас.
2: Нет.
1: Нет, не покупает абонемент.
2: Не так, да.
1: Сейчас, в чем ошибка? Просто я вот, как бы, насколько я понял, сейчас я договорю тогда, вы меня поправите, что у вас, как бы, он не платит вам комиссии с каждой поездки, это все идет
2: он
1: ему.
2: Он платит, да.
1: Вот, соответственно, а как бы, то есть там модель не в том, что как бы вы даете цену, и он закладывает комиссию, а что, я вот читал, что была модель, что он заплатил за условный абонемент, а дальше он уже все, что заработал, кладет себе в карман.
2: Не так.
1: Не так, так поправьте меня, в чем модель?
2: Значит, как действуют остальные большие ride-hailing компании?
1: Так.
2: Они где-то стартуют, да, вот отдельно взятый город. Они выходят и делают так, чтобы держать как можно дольше, как можно ниже цены.
1: Угу.
2: Делают они за счет того, что заливают все дотациями.
1: Своими деньгами.
2: Да.
1: Да.
2: То есть водители выполняют очень дешевые заказы, но им еще дополнительно платит компания.
1: То есть компания условно работает в минус для того, чтобы долго. Долю рынка свою заполучить, да?
2: Даже не клиентскую то, чтобы долю, базу. А как бы постараться всех оттуда
1: задемпинговать,
2: выжечь.
1: В общем.
2: Выжечь.
1: Да, да, в общем, демпингуют жестко рынок.
2: И потом она достигает там максимально монопольной ситуации, и тогда начинает постепенно снижать дотации и увеличивать цены. Также начинает поднимать свой take-rate, это вот комиссия, да. Начинается где-то 5-10, и потом постепенно становится 15-20-25. И самая старая компания, это Uber, она достигла уже в некоторых штатах США 60%. Да? Яндекс, насколько я знаю, в Санкт-Петербурге, Москве уже 34, где-то так. Mm-hmm. Да? То есть постепенно они начинают высасывать все больше и больше, чтобы водители соглашались работать при ценах при такой высокой комиссии, они завышают цены для пассажиров, а им уже деваться некуда, да? Потому что это монополия. И это такое выжимание лимона идет. Да? И особенно они могут взвинчивать цены в час пик еще. Может быть, скажем, там, не знаю, 2,5 раз, да, это выше стоит, чем это стоит вне час пик. И никто не знает, из-за чего 2,5, а не 2,2, например. И тут легко, может быть, так, потому что эти компания заточена на то, чтобы выжимать лимон, как я сказал, что они этим всем манипулируют, то есть они завышают. И, кстати, ловили на том, что если у тебя скоро, например, сядет телефон, они делают тебе выше цены, например.
1: Uh-huh. Да.
2: Или компания Uber, она запатентовала технологию, которая помогает выявить, что пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения. Они объясняют это вопросами безопасности. Но кто не знает, может быть, на самом деле это можно использовать для того, чтобы сделать выше цены. Да? Это все потому, что SEO там заточен на то, чтобы выжимать лимон, ему надо делать деньги. Больше, больше, больше, иначе этого SEO сменят.
1: Uh-huh.
2: Вот. И они еще из... Водители пытаются постепенно сделать полуавтоматов. Они часто не видят точку Б, например. Они видят только точку А, где вот нужно забрать пассажира. И они не видят цену. И если они не едут, не взяли заказ, то у них постепенно снижается балл, им система начинает, их начинает система деприоритизировать,
1: uh-huh.
2: и постепенно они могут вообще быть из этой

0: И они это ценят, и они начинают нас активнее использовать и звать знакомых еще своих. Вот.
1: С точки зрения модели, на чем, где, то есть, вот в модели Uber, там они сами задают прайс, сами берут комиссию и так далее. У вас водитель тоже платит комиссию?
0: Да, они нам платят, вот как я сказал, 10%
1: то есть,
0: от суммы сделки.
1: Они сами зафиксировали сумму сделки с
0: и
1: пассажиром?
0: Сами, да.
1: И сами заплатили вам комиссию?
0: Да.
1: Угу, понял. Класс. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Невероятно интересный опыт. И я очень рад, что наша встреча наконец-то состоялась. Для меня это на самом деле очень важно, потому что я вижу то, что вы с командой делаете, и это на самом деле не укладывается даже в голове. И я буду очень рад, что посмотрят ребята, многие из которых наверняка знают OnDrive, многие из которых не знают и узнают теперь, и как бы докоснуться до этих ценностей, до этих мыслей. Это очень круто. Арсен, спасибо большое.
0: Супер.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Знаете ли вы, что Ротшильды считаются одним из самых богатых и влиятельных семейств в истории человечества, а их финансовые правила, заложенные основателем Майером Амшелем Ротшильдом, до сих пор используются практически всеми современными миллиардерами? Представьте, что вам тоже посчастливилось бы следовать этим золотым принципам и встать на путь богатства и успеха в кратчайшие сроки. И именно в этом видео мы поговорим о тех самых эталонных советах Ротшильдов. Некоторые из них могут удивить и даже шокировать, но если правильно воспринять их слова, финансовый успех гарантирован. История семьи Ротшильдов началась с еврейского мальчика Майера Амшеля из Франкфурта, который сначала открыл антикварную лавку, где продавал монеты, найденные на свалке, а потом сумел построить крупный банковский бизнес и создать собственную империю. Его дело продолжили 5 сыновей. К концу своей жизни Майер Амшель создал ряд правил, которыми Ротшильды руководствуются и по сей день, и это позволяет им оставаться одним из самых влиятельных людей на планете. Уже более 200 лет семейство Ротшильдов соблюдает заветы основателя рода. На протяжении веков члены семьи

0: занимались сделками поистине исторического масштаба. Образ всемогущих кукловодов, которые действуют за кулисами, формировался под впечатлением от их деятельности. Так, конспирологи были уверены, что знаменитая семья, деятельность которой не ограничивалась какой-то отдельной территорией, контролирует мировые финансы с помощью Федеральной резервной системы и создает целые пандемии. А это значит одно. Если вокруг семейства Ротшильдов настолько много интриг и тайн, значит они действительно знают, как добиться успеха. Об их правилах поговорим прямо сейчас. Правило первое. Финансы только для семьи. Майер Ротшильд говорил, что все важные посты в бизнесе должны занимать только члены семьи, а не наемные работники. Все финансовые вопросы должны полагаться на членов семьи мужского рода. Мужчины семейства должны жениться на своих двоюродных и троюродных сестрах, чтобы накопленное имущество оставалось внутри рода и служило общему делу. Дочери должны выходить замуж за аристократов, сохраняя свою веру. В каких бы ситуациях ни оказалась семья, несмотря ни на что, ее имущество не должно подвергаться описи, размер состояния не должен оглашаться, даже в завещании. Споры и возникшие конфликты между членами семьи должны быть разрешены внутри семьи, сохраняя единство и непоколебимость дома. Информация о всех фирмах, предприятиях и банках, принадлежащих семье, должна быть строго конфиденциальной. Более того, Майер Ротшильд указывал на важность того, что принимать участие в делах могут только потомки мужского пола, а наследовать только прямые наследники мужского пола. Майер предписал, что главой семьи должен становиться старший сын, если братья единодушно не признали иное. Если упустить гендерный вопрос, который в современном мире может оказаться излишне диковинным, на семейный аспект стоит обратить внимание. Ныне живущие богатейшие люди нашей планеты также продолжают следовать данному правилу. Так, сыновья Уоррена Баффета в свое время были директорами и членами правления компании своего отца, а дети богатейшего человека Европы Бернара Арно до сих пор занимают те или иные должности в семейном деле. Возможно, это правило Ротшильдов связано с какими-либо предрассудками их родоначальника, но все-таки подобный совет не стоит упускать из виду. Правило номер два. Прибыль превыше всего. В уставе семейства Ротшильдов есть важные слова. Все должно приносить прибыль, даже хобби. В 1853-м один из потомков Ротшильдов, Натаниэль, приобрел за фантастическую по тем временам сумму в более чем 1 миллион франков винодельческое хозяйство Бранмутон. Тогда все сочли это сумасбродством молодого богача, но все было продумано. Покупка стала началом нового и весьма прибыльного направления в бизнесе семьи виноделия. Попробуйте подумать о своих умениях, привычках и хобби со стороны дохода. Возможно, вы даже не догадываетесь, что ваши увлечения могут приносить деньги, и даже немалые. Поразмыслите о том, какие из ваших любимых занятий могут стать стартовой площадкой для обогащения. И что самое важное, если вы увидели хотя бы малейший намек на перспективу, начинайте действовать. Не зря Генри Форд говорил: «Лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби». Правило номер три. Помните о мире. Семья Ротшильдов знала, что не стоит гнаться за непомерной прибылью и ограждала себя от любых случайностей. Каждый потомок должен был знать во всем меру и никогда не терять цель из виду. Следуя этому правилу, сыновья Майера Ротшильда так и делали, стараясь вкладываться только в продуманные и солидные долгосрочные проекты. Да, иногда некоторые члены семьи могли соблазниться на быстрый заработок, однако в своей основе они всегда держали фокус на конкретной, проверенной и надежной цели. Часто нам могут вскружить голову быстрые успехи и взлеты. Однако обычно за таким резким поднятием в гору всегда идет и такой же резкий спуск вниз. Погоня за быстрыми деньгами может привести к катастрофическим последствиям. Человек либо теряет все эти деньги и идет на дно, либо, приобретая большой капитал, теряет репутацию. Определив свою цель, следуйте за ней до конца, не дав внешним факторам изменить вашу траекторию. Четвертое правило. Скромность равно богатство. Майер Ротшильд был убежден, что скромность ведет к баснословному богатству. До сих пор совокупное состояние Ротшильдов по самым скромным оценкам варьируется от 2 до 4 триллионов долларов. Семейство очень тщательно скрывает свои доходы и имеющийся контролируемый капитал. А теперь взгляните на действительно богатых людей современности. Скромно одетые, не выпячивающие свои особняки, яхты и другое дорогостоящее имущество, жертвующие колоссальные деньги на благотворительность. Вот так себя ведут действительно богатые люди, без лишнего пафоса и ненужного внимания к их жизни. Не мудрено, что и Ротшильды делали особый акцент на скромности. Правило номер 5. Информация – ключ к успеху. Знаете ли вы, что знаменитая фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром» принадлежит именно Ротшильдам, а конкретнее основателю английской ветви династии Натану? В 19 веке именно своевременное знание информации помогло всему семейству сделать самое крупное состояние на тот момент. Вся суть заключалась в том, что именно Ротшильды первыми узнали о поражении Наполеона в битве с англичанами при Ватерлоо. В тот момент, когда все были в неведении о том, кто победил в решающей битве, Натан Ротшильд немедленно приступил к массовой продаже своих акций. Все остальные биржевики сразу же последовали его примеру, так как решили, что сражение проиграли англичане. Поднялась паника. Английские, австрийские и прусские ценные бумаги дешевели с каждой минутой. Лондонская биржа буквально ломилась от обесцененных акций. В этот же момент их тайно и спешно скупали подставные агенты Ротшильда. О том, что Наполеон проиграл битву, на бирже узнали лишь через сутки. Тогда Ротшильд за один день заработал 40 миллионов фунтов стерлингов и овладел большой долей британской экономики. Такую же операцию на парижской бирже осуществил брат Натана Якоб Ротшильд. Семейство прекрасно ориентировалось в информационных потоках. Они подготовили все, чтобы информация попадала в первую очередь к ним. Подобный пример является ярким определением того, как информация, актуальная, свежая и проверенная, может значительно повлиять на успех. Обеспечьте себя знаниями и данными, которые вы сможете использовать себе во благо. Интересуйтесь новыми технологиями, способами заработков и всем тем, что сегодня может казаться нереальным, но уже завтра вполне вероятно, сможет вывести ваши финансы на новый уровень. Один из главных принципов, которых придерживались все Ротшильды, как минимум до начала 20 века, не бояться рисковать, вкладывая деньги в новые проекты и идеи. Вслед за ним идет второй, не менее важный постулат – деньги должны работать. Это факт давно известный, а открыли его далеко не Ротшильды. Однако именно они возвели простую истину чуть ли не в ранг идеологии. Интересно, что представители Ротшильдов никогда не попадали в топ-списки Forbes. Между тем, аналитики считают, что семейство контролирует до половины денежных оборотов в мире.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: С начала года УФАС Дагестана наложила штрафы на сумму 50 миллионов рублей на нарушителей. Об этом сообщил глава управления Каир Бабаев. Из этой суммы уже взыскано более 36 миллионов рублей. Основное внимание управление уделило предотвращению нарушений в сфере госзакупок. В данном направлении ведомство получило более 400 обращений, по половине из которых были выданы предписания о необходимости устранить выявленные нарушения. Комиссия Росрыболовства единогласно утвердила план по выпуску более 1,3 миллиона мальков сазана в водоемы Дагестана. Выпуск планируется в рамках компенсационных мероприятий и должен быть завершен до 30 ноября. Отмечается, что ранее в Каспийское море уже выпустили более 4 миллионов мальков. Махачкала вошла в предварительный план просветительского проекта «Поезд Победы». По данным, предоставленным Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», передвижной музей посетит столицу Дагестана с 13 по 14 октября. Местные жители и гости города смогут увидеть экспозицию, посвященную событиям Великой Отечественной войны. Президент США Дональд Трамп поддержал предложение о смягчении санкций против России в обмен на освобождение ряда заключенных. По информации, опубликованной в издании Atlantic, инициатива была одобрена главой Белого дома несколько месяцев назад, однако обсуждение вопроса пока находится на начальном этапе. Испания увеличила визовый сбор для граждан России на 1500 рублей, доведя его до 8800, как сообщает Ассоциация туроператоров России. Кроме того, к этой сумме добавляется сервисный сбор визового центра в размере 1400 рублей. Повышение тарифов обусловлено изменением курса евро по отношению к рублю. Россия занимает 10-е место в мире по потреблению кофе, согласно данным профильной международной организации. Первые строчки в этом списке занимают США и Бразилия. Следом идут Германия, Япония, Индонезия, Италия, Франция, Китай и Вьетнам. Отмечается, что средний россиянин потребляет около 1,8 килограмма кофе в год. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
3: Команда «Формулы-1» Aston Martin официально подтвердила, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл продлили контракты и останутся пилотами команды в следующем сезоне. Для 45-летнего Алонсо это будет уже пятый совместный год со Строллом, и их дуэт остается самым опытным на стартовой решетке. Действующий чемпион мира Испания уверенно победила футболистов Хорватии на своем поле 4-1 во втором туре Лиги наций. Все это во многом благодаря 19-летнему вингеру «Красной фурии» Ламину Ямалю, который оформил дубль и отдал голевую передачу. Для испанцев это 40-я подряд игра без поражений в основное время, и они возглавляют группу 3. На второе место вышли англичане, выигравшие на выезде у Чехии 2-0. Хозяева остались в меньшинстве уже на 25-й минуте. Англия не использовала численное преимущество до перерыва, но на 47-й минуте Энтони Гордон головой замкнул подачу Трента Александра-Арнольда, а на 69-й Гарри Кейн с близкого расстояния установил окончательный счет. Футболисты сборной Бразилии обыграли Австралию 4-2 в Брисбене в товарищеском матче. Для команды Карло Анчелотти это первая победа после вылета с чемпионата мира. Первый тайм завершился в ничью 2-2. Капитан бразильской сборной Рафинья с пенальти восстановил равновесие перед перерывом, однако получил травму и в перерыве его заменили на Эндрика, который в итоге ассистировал Бруно Гимарайшу, забившему победный для бразильцев гол. Обладатель Суперкубка Евролиги мадридский Реал начал новый сезон главного клубного турнира континента с двух поражений к ряду. Последние сливочные потерпели на выезде от Анадолу Эфеса 84-94. Действующий победитель Евролиги Олимпиакос на выезде переиграл Жальгирис 93-91. Фенербахче дома справился с Баварией 100-76. Дубай на своем паркете был сильнее Барселоны 94-87. В Валенсии одноименный клуб обыграл Басконию 111-88, а Партизан в гостях добился успеха 92-79 в матче с Парижем. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан! Вы на волне радиостанции «Диалог ФМ». Я приветствую все города, все села, все населенные пункты нашей республики, потому что «Диалог ФМ» вещает в самых отдаленных местах нашего Дагестана. Сегодня 30 сентября, день, когда вроде бы уже почти октябрь, но погода все-таки пытается доказать, что лето просто взяло небольшой отпуск. С вами Расим Загиров, и впереди 4 часа музыки, новостей, хорошего настроения и разговоров, которые, друзья, иногда начинаются с погоды, а заканчивается философия жизни. Так что ставьте погромче, собирайтесь на работу, отвозите детей в школу и давайте вместе сделаем это утро чуть приятнее. Утро на Диалог ФМ начинается. Доброе утро желает вам Расим Загиров. И поехали, друзья!

0: Уголовное дело завели в Дагестане из-за плохого состояния школы в селе Аксай. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского следственного управления Следственного комитета России по Дагестану. В средствах массовой информации прошла информация о том, что в образовательном учреждении нет, внимания, спортивного зала, классы требуют ремонта, обращения родителей об улучшении условий были безрезультатны. Следователи Дагестана сейчас устанавливают причины и виновных лиц. По данным канала Межгор, двери и окна в классах нормально не закрываются, щели в рамах затыкаются картоном. Зимой ученики сидят за партами, в куртках, в санузлах нет воды, кулеры приходится покупать родителям, поступают жалобы на старые учебники. Директор школы рассказала изданию, что власти планируют строительство новой школы только в следующем году. Ранее, я напомню, что главе Следственного комитета Александру Бастрыгину доложат о ситуации в этой школе. Но и водители будут судить в Махачкале за двойной наезд на 77-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану. По версии следствия, вечером 1 марта этого года на улице Хаджи Булача 22-летняя обвиняемая сбила переходившую дорогу пожилую женщину. Следом на пострадавшую наехал 57-летний водитель другой машины, не успев временно остановиться. Пенсионерка в результате ДТП был нанесен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения сейчас направили в суд. Друзья, прокуратура Дагестана добилась носа торгового объекта, который незаконно возведен у больницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Бизнесмен без оформления нужных документов построил магазин у Сулейманстальской центральной районной больницы. Это в селе Касумкент. Прокуратура через суд сейчас добилась носа строения. После восстановления суда объект был демонтирован. Открытый список недобросовестных поставщиков продуктов в школы и в детские сады появится в Дагестане. Распоряжение опубликовал в таком реестре. Открытый список недобросовестных поставщиков продуктов в школы и детские сады появится в Дагестане. Распоряжение опубликовать такой реестр дал председатель правительства республики Магомед Рамазанов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. По словам главы кабинета министров, информация о поставщиках питания в образовательных учреждениях республики должна быть открытой. Для этого и нужен реестр, который будет доступен всем. Цитирую Магомеда Рамазанова, считаю, что такой реестр должен вестись и публиковаться на ваших ресурсах, а информация по каждому случаю выявленных нарушений должна широко освещаться. Кроме того, он поручил проверить, зарегистрированы ли в системе Меркурий те школы, где питание организовано прямо на месте, внутри учреждения. Если где-то регистрации нет, нужно разбираться, почему. Отдельное получение касаемо ответственности Рамазанов потребовал предоставить данные о том, какие меры применяются к руководителям учреждений, которые допустили поставки некачественной продукции. Ну и, друзья, 88 килограмм фальсифицированных продуктов сняли с реализации в детских учреждениях Дагестана. Из лагерей изъяли почти 1,5 тонны еды без маркировки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. О нарушениях рассказали на заседании Республиканской комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Я напомню, что с начала этого года в школах Дагестана и других образовательных учреждениях республики проверяющие нашли 6 проб поддельной продукции. Все 88 килограмм этого фальсификата убрали из столовых. Еще серьезнее ситуация в детских лагерях Дагестана. Там с реализации сняли 1500 килограмм продуктов без маркировки. Нарушения обнаружили сразу в 8 лагерях имени Гамзатова в Шамильском районе, а также Орленке, Планете, Костре, Горной речке, Патриоте и Космосе. Об этом сообщает, кстати, руководитель управления Роспотребнадзора по Дагестану Залимхан Амариев. Он отметил, что в больницах и социальных учреждениях фальсификата не нашли. Я напомню, что премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов поручил не сбавлять темп и продолжить усиливать контроль за качеством еды. Житель Кулинского района Дагестана посадил сына за руль внедорожника, чтобы выкопать картошку. Об этом рассказали в пресс-службе госавтоинспекции республики. Необычный способ сбора урожая попал на видео, которое быстро разлетелось по сети. На кадрах видно, как автомобиль Lexus медленно движется по полю, за рулем сидит совсем юный мальчик. К машине прицепили плуг, и пока ребенок аккуратно рулил, его отец шел следом, придерживая конструкцию, чтобы та вырвала картофель из земли. Видео с такой креативной, но крайне небезопасной сельскохозяйственной техникой привлек внимание госавтоинспекции республики. Полицейские нашли владельца автомобиля, им оказался 37-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, оказалось, что за тягу к инновациям в огородных делах придется отвечать по всей строгости закона. В отношении отца составили 2 протокола по части 3 статьи 12.7 это КОАП России за то, что он передал управление машиной человеку, у которого нет прав, а также по части 1 1 статьи 5.35 КоАП России за ненадлежащее воспитание сына, ведь такие эксперименты с техникой могли закончиться трагедией. С мужчиной сейчас провели профилактическую беседу. В Сулакском каньоне в Дагестане туристку силой заставили прыгнуть с тарзанки, об этом сообщают соцсети. Женщина приехала в республику с мужем и сначала согласилась на прыжок, но на площадке испугалась и передумала. Инструкторы в Дагестане проигнорировали это. На видео видно, как женщина в страховке кричит и вырывается, пока трое мужчин держат ее и тянут к обрыву. Один из них ударил ее по ногам, чтобы она села на край площадки, после чего туристку столкнули вниз. На кадрах слышно, как женщина кричит «не надо, пожалуйста». По данным одного из телеграм-каналов, в Дагестане супруг снимал происходящее на видео и смеялся. После прыжка женщина молча ушла. Ролик опубликовали сами организаторы аттракциона как рекламу, однако в комментариях пользователи раскритиковали действия инструкторов и призвали туристку обратиться в суд. Это не первый уже, я напомню, что подобный случай в Сулакском каньоне. В конце августа 41-летняя туристка также оказалась прыгать, но инструкторы все равно ее толкнули вниз. Женщина получила ушиб спинного мозга и до сих пор не может вставать с кровати. Восстановление может занять около полугода. Москва рассчитывает на продолжение конструктивных отношений с Сербией, так в Кремле прокомментировали предстоящие парламентские выборы в Сербии. Ранее, напомню, что президент страны подал в отставку с тем, чтобы возглавил список правящей партии. Практически одновременно Александр Вучич провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Речь, в частности, шла о поставках газа. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что Москва продолжает ставить на Вучича. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
1: Президент Сербии Александр Вучич подписал заявление о своей отставке в прямом эфире, обращаясь к нации. В таких случаях принято говорить «ушел, чтобы остаться» или «прощается, но не уходит». Господин Вучич намерен возглавить список правящей сербской прогрессивной партии с перспективой стать премьер-министром. Иными словами, он намерен и дальше руководить страной, но в другом статусе. Сербия является парламентской республикой. Премьер-министр обладает всей полнотой исполнительной власти, определяет внутреннюю и внешнюю политику, формирует кабинет министров. Сам Вучич уже занимал этот пост с 2014 по 2017 годы, перед тем, как пересесть в кресло президента. Теперь он рассчитывает совершить обратный маневр. Внеочередные парламентские выборы пройдут уже скоро, 25 октября. Буквально за день до красочной отставки все еще действующий президент позвонил Владимиру Путину. Главной темой телефонного разговора было продление соглашения на поставку в республику российского газа по льготной цене. Судя по всему, ответ был положительным. По крайней мере, кандидат в премьеры уже успел обрадовать своих граждан-избирателей сохранением низкой платы за важное стратегическое топливо. Иными словами, Кремль фактически поддержал Вучича. Между тем, выборы простыми быть не обещают. Как известно, ранее в Сербии имели место массовые протесты молодежи против действующей власти. Во многом из-за этого лидер и покинул свой пост досрочно. Это все к тому, что поддержка со стороны Москвы не всем избирателям может понравиться. Вучичу неизбежно придется лавировать. Тем более, что страна собирается вступать в ЕС. Последний, в частности, требует соблюдать антироссийские санкции. Кстати говоря, Европа собирается полностью отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, новый американский закон о тех самых адских санкциях предусматривает серьезные меры против партнеров России. Таким образом, очень может быть, что после 25 октября это будет совсем другая Сербия. Республика изменится в любом случае, вне зависимости от победы или поражения партии ее бессменного руководителя. Естественно, для России Вучич предпочтительней. Хотя, конечно, преданным союзником его назвать очень сложно. Но придется терпеть и дальше, потому что любой новый лидер будет намного хуже. Вучич это прекрасно понимает. В том числе и поэтому он добивается нужных для себя решений. В целом, это не очень хорошая тенденция. Тем более, что льготная цена на газ для Сербии, наверное, не всегда выгодна Российской Федерации.
0: Ну а теперь о главном утреннем вопросе этой осенью. Что все-таки надевать? В Махачкале сейчас за окном плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреется до плюс 20. Так что прогноз простой, друзья. Курточка, вроде ее не жалко. Зонт брать вроде не нужно, как я смотрю по погоде. А решение всегда принимать именно вам, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Всем желаем доброго утра. Здесь в программе «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Владимир Путин подписал указ, запрещающий вывоз из страны наличной валюты и аффинированного золота в слитках, если сумма превышает 1 миллион рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, запрет касается вывоза в государства члены Евразийского экономического союза – Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Для физических лиц лимит составляет 1 миллион рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вывоз валюты запрещен в любом объеме, однако есть исключения. В указе говорится, что вывозить валюту можно через воздушные пункты пропуска в аэропортах, определенных правительством. Также запрет не распространяется на юридических лиц в рамках международных перевозок, если они подтвердят ввоз валюты в Россию. Двукратное повышение тарифов на коммунальные услуги – это большой стресс для россиян, поэтому к этой мере не следует прибегать чаще одного раза в год. Важно, чтобы пересмотр тарифов не выходил за пределы бюджета жителей, подчеркнул зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ 8-го созыва Александр Аксененко. Он напомнил, что в этом году россиян ожидает двухэтапное повышение тарифов на коммуналку, так как после январского роста на 1,7% в связи с увеличением НДС, а также ожидается октябрьский пересмотр. Для россиян это значительный стресс, так как новые тарифы неизбежно отразятся на финансах, отметил депутат. Платежки за коммуналку должны соответствовать доходу граждан, подчеркнул он. И в завершении выпуска, чтобы обновить интерьер к осени без ремонта, можно использовать текстиль и декоративные элементы. Об этом газете «Ру» рассказала декоратор Юлия Лапшинова. Осенние акценты можно привносить в интерьер с помощью предметов, которыми пользуются каждый день. Различные емкости, текстиль, декоративные элементы и многое другое. Их добавление не требует больших усилий и вложений, но главное, чтобы приобретенные товары были одновременно функциональными, заявила эксперт. По ее словам, одним из ключевых решений может стать обновление посуды или декора для кухонного стола. Например, как считает эксперт, кружка-тыква, тарелка в форме кленового листа, подставки под блюда и бокалы поддержат осенний настрой и украсят сервировку при сборе гостей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Продолжаем, друзья. Утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. И житель Магарамкентского района стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Это часть 3 статьи 159. Установлено, что в прошлом году подозреваемая оформила фиктивную регистрацию в другом регионе России, фактически проживая в Дагестане. Затем обратилась в отделение социального фонда по этому региону за ежемесячным пособием на троих детей. В результате она незаконно получила выплаты на общую сумму более 910 тысяч рублей. Прокуратура Дервента направила в суд уголовное дело в отношении иностранного гражданина, который обвиняется в контрабанде наличных денег, части 1 статьи 200 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии обвинения, в мае этого года мужчина управлял грузовиком, незаконно перевез через таможенную границу Евразийского экономического союза 40 тысяч евро, спрятанных в салоне машины. Его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов на КПП «Ярак-Змоляр». Грузовик и наличные арестованы, уголовное дело направлено в Магарамкентский районный суд. Федеральная налоговая служба ищет 154 тысячи серых арендателей. Как указывает ФНС, речь о продолжении идет системной работы по обелению этого сектора экономики. Впрочем, кстати, в налоговой службе признают, что доказать сокрытие доходов от сдачи жилья непросто. Среди потенциальных нарушителей физлица, владельца жилой и коммерческой недвижимости, чьи официальные доходы не соответствуют объему принадлежащего им имущества. Об этом сообщает источник «Известий» в налоговых органах. Тему продолжат мои коллеги.
1: Среди потенциальных нарушителей – физлица, владельцы жилой и коммерческой недвижимости, чьи официальные доходы не соответствуют объему принадлежащего им имущества, отмечает источник «Известий» в налоговых органах. При этом вычислить таких рантье несложно. С одной стороны, все данные о недвижимости и налоговом статусе ее владельца хранятся в государственных системах. А с другой – открытые цифровые следы, регулярные переводы на карту и даже показания арендатора или соседей. Если физлицо получает доход наличными, его расходы все равно фиксируются. Несмотря на это, с точки зрения текущего законодательства доказать факт сокрытия доходов сложно, отмечает гендиректор юридической фирмы «Формула согласия» Дмитрий Ломакин. Правда, есть одно «но».
2: Налоговые инспекции идут по пути снижения стандартов доказывания и всегда предлагают добровольно устранить расхождение по неуплате налогов.
3: А если человек не согласится?
2: Налоговая инспекция откроет в его отношении проверку. В отношении ИП это сделать легче, в отношении физлица сделать тяжелее. Но возможно, пока мы увидим точечное назначение проверки. Всех остальных пока будут уговаривать. Думаю, что где-то через год это будет достаточно массово. От 10 до 20% добровольно что-то заплатят. Те, кто не заплатили, могут попасть под проверку. Вероятность низкая, я ее оцениваю сейчас процентов в 10, может быть, даже 5 от общего количества.
1: Долгое время налоговая пристально доходы физлиц в этой части не отслеживала. Куда активнее работали ОПОПы – общественные пункты охраны порядка, которые с завидной регулярностью устраивали рейды по съемным квартирам. Но и серая зона этого рынка за последние годы заметно сужалась. По оценкам Международной академии ипотеки и недвижимости, если раньше доля серых арендодателей достигала 96%, то сейчас порядка 70%. Примерно треть из них работает в статусе самозанятых, и они в зоне риска, отмечает партнер Tax Advisor Дмитрий Костальгин.
4: Забавно, что буквально в выходные в канале ФНС они там рассуждали о мифах, может ли самозанятый сдавать машину место, и вроде в голове обычного человека ответ очевиден. Но на самом деле авторы, которые ведут канал ФНС, с такой радостью сообщают: а вот и не угадали. Можно сдавать только жилые помещения. Может быть, все-таки нужно еще посмотреть на регулирование, которое закладывает сомнения для определенной доли населения. Сложная проблема с точки зрения того, как заставить людей разумно платить налоги, которые они обязаны платить.
1: Но сменить налоговый статус и отправиться в светлое налоговое будущее без последствий тоже не получится, отмечает налоговый консультант, руководитель бухгалтерского агентства «Траст Капитал» Ольга Кокарева.
5: Самозанятые, у них там очень ограниченный перечень, какую деятельность они могут вести. Тебе же никто не скажет, мы тебя прощаем, дальше уже правильно себя веди. Налоги нужно заплатить за предыдущие периоды, а оформить ИП за предыдущий период невозможно. Максимум, что он может добиться, это попросить, чтобы штрафы ему не начисляли. Между тем, кто ошибся, тем, кто вообще не платит налоги, огромная пропасть. До него налоговая, может быть, доберется, но во вторую очередь. А вот те, кто вообще не платят налогов, за них сейчас серьезно взялись.
1: Впрочем, и предупредительные меры налоговые, видимо, довольно убедительны. По итогам прошлого года обелились почти 64 тысячи таких рантье, пополнив бюджет более чем на 9 миллиардов рублей за счет налогов и страховых взносов.
0: Ну а теперь о главном утреннем вопросе этой осенью. Что все-таки надевать? В Махачкале сейчас за окном плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 20. Так что прогноз простой, друзья. Курточка, вроде ее не жалко. Зонт брать вроде не нужно, как я смотрю по погоде. А решение всегда принимать именно вам, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Всем желаем доброго утра. Здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Итак, друзья, каждый шестой россиянин тратит на домашних животных больше, чем на собственные нужды. К такому выводу пришли специалисты финансового маркетплейса «Выбери.ру» по результатам проведенного опроса. При этом 28% участников опроса отмечают, что уровень расходов на питомца соответствует их личным тратам. Кстати, у большинства респондентов расходы на собственные нужды все же остаются выше, чем на животных. Главная статья расходов – это корм для питомца. В среднем на него уходит 6 тысяч рублей в месяц. На ветеринарные услуги и лекарства владельцы домашних животных тратят около 4,5 тысяч рублей в месяц. Кстати, по данным исследования, 9% указали, что отдельные месяцы их затраты на ветеринаров превышают 10 тысяч рублей. В новом созыве Государственной Думы утверждены 2 новых заместителя – председателя и 9 заместителей, всего 11 человек. Об этом сообщил глава Временной депутатской группы Виктор Пинский. Партия «Единая Россия» предложила Ирину Яровую на пост первого вице-спикера. Кроме того, в заместителя председателя выдвинуты Владимир Васильев, Александр Жуков, Виталий Савельев, Анна Кузнецова, Алексей Гордеев и Виктория Абрамченко. В Кремле сообщили, что подготовка к возможной встрече президента в России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае пока не ведется. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Россия уже приняла приглашение и планирует участие в саммите, который пройдет, кстати, 18 и 19 ноября в Шэньчжэнь. Дональд Трамп, по его данным, также приглашен председателем КНР Си Цзиньпинем и намерен посетить это мероприятие. В Кремле считают вероятным, что хозяин саммита, председатель КНР, может выступить с инициативой организации трехсторонней встречи с Путиным и Трампом, если оба лидера прибудут в Китай. Дональд Трамп поддержал идею частично смягчить санкции против России. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники. По данным издания, предложение несколько месяцев назад представил спецпосланник президента Джоб Коул. Он, кстати, предусматривает ослабление части экономических ограничений в обмене на освобождение ряда заключенных в России. The Atlantic пишет, что такой шаг в дальнейшем может открыть возможность для сделок между двумя странами. С января в России начнет действовать новый ГОСТ на сухие молочные смеси для детей первого года жизни. Об этом сообщает газета.ру. Главное изменение коснутся состава продукта. Белок смеси должен быть максимально приближен к белкам женского молока. Содержание некоторых жирных кислот ограничит. Кроме того, на упаковке появится напоминание о предпочтительности грудного вскармливания, а изображение малышей размещать запретят. Около 5 300 000 россиян сделали прививки от гриппа, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. За последнюю неделю в стране зарегистрировано 727 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. При этом почти 99% выявленных вирусов пока не относятся к гриппу. В Роспотребнадзоре напоминают о важности современной вакцинации, особенно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Собственники недвижимости все чаще устанавливают запрет на проведение сделок без их личного участия. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росреестра. Только в Москве за первое полугодие направили почти 364 тысячи таких заявлений. Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. Марин Ле Пен остается наиболее популярным кандидатом на пост президента Франции. Это данные предвыборного исследования для радиостанции RTL. Согласно, кстати, подсчетам, в первом туре при различных вариантах участия кандидатов, если бы выборы состоялись сейчас, она могла бы занять первое место и получить до 36% голосов. Обозреватель Максим Юсин задумался все-таки о политических перспективах Марин Ле Пен и ее партии. Тему продолжит сам Максим Юсин.
3: Во французской политике произошло знаменательное событие. В Сенате, верхней палате парламента, впервые в истории будет создана полноценная фракция национального объединения – партии Марин Ле Пен. Еще совсем недавно эта политическая сила считалась антисистемной, ее называли ультраправой, чуть ли не российской, и вот теперь она не только имеет самое большое число депутатов в нижней палате национальном собрании, но и укоренилась в Сенате – основе основ французского глубинного государства. Дело в том, что в Сенат нет прямых выборов. Кто будет его членом, определяют не обычные избиратели, а специальные коллеги выборщиков, состоящие из мэров городов, депутатов регионального уровня, муниципальных советников, иными словами, из представителей элиты Пятой Республики. Именно такие выборы прошли в минувшее воскресенье. Отныне сенаторы от национального объединения получат дополнительное госфинансирование, места в ключевых парламентских комиссиях, смогут легче вносить законопроекты. Но главное, партия преодолела последний из остававшихся барьеров, державших ее в своеобразном политическом гетто, создавая образ нерукопожатных, безответственных популистов, за которых наивные избиратели еще могут голосовать, но которым точно не место в таком элитарном органе, как Сенат. Второй хорошей новостью для Ле Пен стали итоги свежего опроса общественного мнения. Согласно им, лидер национального объединения увеличила свой отрыв от потенциальных конкурентов в гипотетическом втором туре президентских выборов. Так, центриста Эдуара Филиппа, бывшего главу правительства, она побеждает, набирая 57% голосов против 43%. А лидирующий на левом фланге предводитель движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон проигрывает вообще с разгромным счетом – 31% против 69%. Иными словами, по состоянию на сегодняшний день Марин Ле Пен смотрится явным фаворитом в борьбе за президентский пост. В связи с этим в Москве обострилась дискуссия, а можно ли считать это движение и ее лидера потенциальными партнерами, способными возродить российско-французские отношения. Сомнений и скепсиса в этом смысле добавили недавние высказывания и самой Ле Пен, и ее ближайшего соратника, кандидата на пост премьер-министра Жордана Бардела. А именно, то, что они повторили ритуальные фразы, типичные для любого сегодняшнего французского политика, о солидарности с Киевом и готовности ему помогать. Некоторые горячие головы на российском телевидении и даже отдельные политики в соцсетях на этом основании поспешили заклеймить Ле Пен как русофобку и поставить ее в один ряд с президентом Макроном, безоговорочно поддерживающим Украину. При этом упускается из виду то обстоятельство, что во Франции уже фактически началась избирательная кампания, что связи с Москвой, мнимые или реальные, постоянный повод для выпадов в адрес Ле Пен со стороны

30 сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Именно в этот день, в 1791 году, в Вене состоялась премьера оперы Моцарта «Волшебная флейта». Моцарт руководил премьерой буквально за несколько недель до своей смерти. Вот этот человек работал до последнего. У нас некоторые говорят, я на минутку прилег и исчезают, конечно, до обеда. Именно в этот день, 30 сентября в 1846 году, американский врач Уильям Мортон впервые публично продемонстрировал использование эфира для обезболивания во время операции. До этого медицина примерно была такая: сейчас будет немного больно, потерпите. Анестезия появилась, и человечество наконец официально признало: страдать не обязательно. Именно в этот день, в 1882 году, Томас Эдисон открыл первую коммерческую электростанцию в США. Именно благодаря электричеству сегодня мы можем включать радио рано утром. Правда, если электричество в Дагестане отключают, остается только старый добрый способ разговаривать друг с другом. Страшно, конечно, представить. 30 сентября в 1929 году британские власти впервые продемонстрировали цветное телевидение по системе Джо Берта. То есть телевидение когда-то было черно-белым, а потом стало цветным, потом появилось HD, 4K, что там сейчас у нас появляется. А люди все равно смотрят ролики, снятые вертикально и дрожащей рукой. Еще один любопытный факт. 30 сентября – Международный день переводчика. Так что сегодня особенно хочется пожелать всем переводчикам терпения, потому что иногда человеку надо перевести не с английского, а на русский, а с человеческого на человеческий. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Дорожные новости.
1: Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне теряют интерес к подержанным автомобилям из Японии большой мощности. Больше 99% ввезенных машин укладываются в лимит льготного тельсбора до 160 лошадиных сил. Год назад их доля была ниже 90%. Такие данные привел Автостат. Причина в повышении ставок по тельсбору с 1 января. Ставки делают покупку машины большей мощности невыгодной. Люди переходят на машины российской сборки. Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Ассоциация автодилеров предлагает выдавать техдокументацию только через защищенные системы и с учетом квалификации мастеров. Речь идет о каталогах запчастей, ремонтных инструкциях и диагностическом программном обеспечении. Дилеры объясняют это безопасностью и защитой интеллектуальной собственности. Но на практике это может усложнить ремонт машины неофициалов. Отметим, что пока это только предложение в Роспотребнадзор, никаких

0: запретов нет. У границы с Грузией планируют расчистить территорию от брошенных машин. По оценочным данным, возле пункта пропуска Верхний Ларс за 4 года скопилось около 500 автомобилей. Многие из них за это время частично разобрали. Расчистку проведут власти Северной Осетии вместе с Росавтодором. Машины осмотрят, часть отправят на переработку, остальные вывезут. Глава республики поручил ускорить работы. Что будет с машинами, чьи владельцы найдутся, пока не уточняется. Еще больше новостей на портале колеса.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Средняя стоимость сельди под шубой на 4 человек выросла примерно на 4% до 221 рубля. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на расчеты Рыбного союза. Сильнее всего подорожали овощи и яйца, при этом стоимость сельди за год не изменилась. К концу лета блюдо даже немного подешевело благодаря сезонному снижению цен на овощи. Владимир Путин подписал указ, который ограничивает вывоз крупных сумм наличных рублей за границу. Физическим лицам запретят вывозить более 1 миллиона рублей в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. При этом в документе предусмотрены отдельные исключения, когда сумма может превышать установленный лимит. Ограничение касается именно наличной российской валюты, и порядок вывоза крупных сумм будет зависеть от условий, указанных в документе. Этой осенью в России вырос спрос на сезонных работников, об этом пишет «Известия». С начала августа до середины сентября работодатели заказали на 65% больше смен, чем за тот же период прошлого года. Особенно востребованы сотрудники для работы на кассах. Кроме того, осенью чаще ищут сборщиков заказов и работников для выкладки товаров. Наиболее массовой позицией при этом остаются сотрудники торгового зала. В России предложили полностью запретить продажу вейпов. Такое обращение общественники направили в правительство. Минздрав, Минфин и другие ведомства, об этом сообщает газета.ру. Авторы инициативы связывают ее в том числе с ростом онкологических заболеваний среди молодых людей. Кстати, по данным Росстата, за последние 4 года показатель их увеличился на 25%. Российские авиакомпании с мая по август перевезли 39,5 миллионов пассажиров. Такие данные привел глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Почти 30 миллионов человек летали по России, еще около 10 миллионов за рубеж. По сравнению с тем же периодом прошлого года, общий пассажиропоток снизился примерно на 7%. В целом, за 2026 год российские авиакомпании рассчитывают перевезти около 108,5 миллионов людей. Почти треть жителей крупных российских городов посещает врачи примерно раз в месяц, еще каждый десятый несколько раз в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Несколько раз в год к специалистам обращается 41% опрошенных. Больше всего россияне опасаются онкологических заболеваний, там почти 52%. Разработчик чат-бота Cloud, это искусственный интеллект, предупредил будущих акционеров об угрозах для человечества. Ожидается, что американская компания проведет свое совещание в ноябре. Предварительно ее оценили в 2 триллиона долларов. Это, кстати, вдвое больше, чем рассчитывала сама компания. При этом, как пишет Reuters, почти треть документа о первичном размещении посвящено факторам риска нейросетей. Вообще, в последнее время мы часто здесь в программе «Утро» на Диалог FM говорим о том, что искусственный интеллект начинает какую-то угрозу для человечества. Под описание бизнеса отведено лишь 48 из, внимания, 260 страниц. Тем временем компания OpenAI отменила запланированный на октябрь запуск GPT-6 Astra из-за опасностей по поводу безопасности для человечества. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
1: В заявлении Anthropic утверждает, что искусственный интеллект изменит не только индустриализацию, электроэнергетику и интернет. Влияние на экономику окажется глубже, но и расходы будут соответствующие. Чистый убыток стартапа в 2025 году превысил 40 миллиардов долларов. Дальше больше. Компания планирует потратить 518 миллиардов долларов на облачные вычисления и инфраструктурные обязательства в ближайшие годы. Выручка в прошлом году 4,5 миллиарда, что в 10 раз больше, чем в 2024. Это может стать кульминацией самого успешного первичного размещения в истории или испытанием, где амбициозные прогнозы попадут под более пристальное внимание, пишет Рейтер. В документе разработчик Клод предупреждает, что ИИ-модели демонстрируют поведение, направленное на самосохранение, включая попытки сопротивляться отключению, скрывать или манипулировать информацией и шантаж. Для рынка труда это может стать самой большой угрозой десятилетия, пишет Bloomberg. Согласно исследованию консалтинговой фирмы McKinsey & Co., 11 миллионов американских сотрудников могут быть вынуждены сменить работу в ближайшие 10 лет и переход будет сложный. Люди потеряют доход и будут нуждаться в переподготовке. Ранее генеральный директор Anthropic Дарио Амадей призвал конкурентов по рынку замедлить темпы выпуска новых моделей. Впрочем, сама компания поспешила представить новую модель Opus 5.5 в преддверии ожидаемого IPO, после того, как OpenAI запустила ChatGPT-6 Astra. Стартап Сэма Альтмана тоже планирует публичное размещение до 2027 года. Впрочем, уже сейчас компания отменила выпуск ChatGPT-6.1 из-за опасений по поводу безопасности, сообщает New York Times. Модель должна была дебютировать в октябре. Конкуренты с Востока тем временем ужесточили контроль за сотрудниками, чтобы не допустить утечки мозгов. Как пишет Bloomberg, разработчики искусственного интеллекта и их семьи в Китае теперь обязаны получать разрешение у властей перед выездом за границу даже на короткие расстояния.
0: Ну а теперь о главном утреннем вопросе этой осенью. Что все-таки надевать? В Махачкале сейчас за окном плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреется до плюс 20. Так что прогноз простой, друзья. Курточка, вроде ее не жалко. Зонт брать вроде не нужно, как я смотрю по погоде. А решение всегда принимать именно вам, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Всем желаем доброго утра. Здесь в программе «Утро» на Диалог FM.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане из-за ухудшения погоды без электричества остались 15 населенных пунктов, об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Отключения затронули Кайкенский, Новолакский, Кизлярский, Дербенский и Сергиекалинский районы, а также часть Махачкалы. Электроснабжение восстанавливают 8 аварийных бригад, задействованы 32 специалиста и 8 единиц техники. Завершить работы предварительно рассчитывают сегодня к 2 часам дня. Я напомню, что в Дагестане при этом действуют экстренные предупреждения. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы, порывы ветра до 20 метров в секунду. В Народном собрании Дагестана состоялось первое в 8-м созыве заседание фракции «Единая Россия», которое прошло под председательством Заура Скандерова. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Депутаты единогласно одобрили кандидатуру Скандерова для избрания на должность председателя Народного собрания Республики 8-го созыва. Также утверждены кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя председателя и председателей комитетов. Я напомню, что Заур Скандеров возглавляет парламент Дагестана предыдущего созыва, а также перед этим более 9 лет был депутатом Госдумы. Глава Дагестана Федор Щукин поручил принять меры по недопущению строительства домов, коммуникаций и других сооружений вблизи водопропускных сооружений автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона. На заседании комиссии по чрезвычайной ситуации под председательством Щукина было отмечено, что на федеральных автодорогах Дагестана насчитывается более 700 искусственных дорожных сооружений. Это труб, лотков и мостов. Обследование выявило объекты, возведенных в зонах затопления и подтопления. Отдельная проблема – водопроводы, газопроводы и электрические кабели, незаконно проложенные через водопропускные трубы и мосты. Они, кстати, затрудняют ремонт и очистку сооружений, создают угрозу безопасности дорожного движения и затягивают реализацию федеральных проектов. Ну и дорога к Всероссийскому детскому центру Дагестана от федеральной трассы «Кавказ» в Дербенском районе будет достроена к 30 декабрю следующего года. Об этом сообщили в Минтрансе Дагестана. Строительство участка протяженностью более 9 километров ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас я напомню, что выполнено более только 10% запланированных работ. Новые меры против телефонных интернет-мошенников готовят в нашей стране. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца этого года, об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас обсуждается около 17 инициатив, в частности, власти хотят ужесточить продажи сим-карт и отказаться от субдилеров. Оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя, а также его родственников. Ну и управление Роспотребнадзора по Дагестану провело контрольную закупку БАДов у индивидуального предпринимателя на маркетплейсе «Валберес». Всего приобрели 12 единиц продукции на 9,5 тысяч рублей. Выяснилось, что добавок нету маркировки «Честный знак». Стерты сроки годности, отсутствует свидетельство госрегистрации и аннотации на русском языке. По выявленным фактам возбуждены дела об административных нарушениях. Потенциально опасная продукция арестована. Потребителям при покупке БАДов онлайн советуют проверять маркировку «Честный знак». Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
3: 46-я ракетка мира Даниил Медведев выиграл турнир ATP 250 в китайском Ханчжоу, в финале переиграв Андрея Рублева в двух сетах. Это первый чисто российский финал на уровне тура за 3,5 года. Медведев сделал 23 эйса и ни разу не позволил Рублеву взять свою подачу. Этот титул стал для него 24-м в карьере и уже 3-м в сезоне. Ранее он побеждал в Брисбене и Дубае. Счет личных встреч теннисистов 8-2 в пользу Медведева. Хоккеисты ЦСКА в принципиальном матче на своей арене обыграли одноклубников из Петербурга 6-5 в первом армейском дерби нового сезона КХЛ. Капитан столичной команды Павел Карнаухов, оформивший хэт-трик, стал главным героем встречи. Матч с 11 шайбами повторил рекорд результативности армейских дерби КХЛ, установленный 2 года назад. Для ЦСКА эта победа стала 6-й подряд, и при этом обе команды делят 2-е место на Западе, уступая только ярославскому Локомотиву. На востоке хабаровский «Амур» на своей арене переиграл одного из неожиданных лидеров дивизиона «Нефтехимик» 1-0. Нижнекамский коллектив лишился возможности догнать лидера конференции «Металлург», оставшись на 2-м месте. Футболисты сборной России в Казани обыграли Иран, занимающий 22-е место в рейтинге FIFA, 2-0 в товарищеском матче. Оба мяча забил капитан команды Александр Головин, причем первый гол состоялся с передачи Алексея Батракова, а второй – прямым ударом со штрафного. Для российской сборной эта победа стала 3-й подряд. В следующем матче россияне 3 октября в Екатеринбурге встретятся с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде сыграют с Нигерией. Капитану «Уникса» Алексею Шведу диагностировали перелом правой кисти, который он получил в стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против Пармы. Титулованный ветеран пропустит около 2 месяцев. Эпизод произошел в 3-й четверти встречи, которая завершилась поражением казанцев 88-97. Швед пошел в проход под кольцо, получил блокшот и при падении неудачно приземлился на руку. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан! Вы на волне радиостанции «Диалог ФМ». Я приветствую все города, все села, все населенные пункты нашей республики, потому что «Диалог ФМ» вещает в самых отдаленных местах нашего Дагестана. Сегодня 30 сентября, день, когда вроде бы уже почти октябрь, но погода все-таки пытается доказать, что лето просто взяло небольшой отпуск. С вами Расим Загиров, и впереди 4 часа музыки, новостей и хорошего настроения. И разговоров, которые, друзья, иногда начинаются с погоды, а заканчиваются философией жизни. Так что ставьте погромче, собирайтесь на работу, отвозите детей из школы и давайте вместе сделаем это утро чуть приятнее. Утро на Диалог ФМ начинается. Доброе утро желает вам Расим Загиров. И поехали, друзья!

0: следующем году в России хотят повысить выплаты семьям с невысокими доходами. Об этом «Известиям» рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Кстати, по его словам, единое пособие. Связанные с ним выплаты могут вырасти почти на 7%. Повышение затронет семьи с детьми до 17 лет. Беременных женщин и родителей, которые получают выплату из материнского капитала на ребенка до 3 лет. Тем, кто уже получает, кстати, пособие, новые суммы пересчитают автоматически. Размер выплат будет зависеть от дохода семьи и прожиточного минимума в регионах. Ну и на портале госуслуги запустили сервис для подготовки проекта брачного договора. Об этом сообщили в аппарате президента Дмитрия Григоренко. Его слова, кстати, передают РИА Новости. Воспользоваться услугой могут как будущие супруги, так и те, кто уже состоит в браке. Для этого нужно открыть раздел «Обращение к нотариусу», заполнить проект документа в электронном виде. При этом полностью оформить договор онлайн не получится. После подготовки его необходимо заверить у нотариуса. Вместе с тем москвичи также могут подать заявление на регистрацию брака теперь онлайн. В Дагестане из-за ухудшения погоды без электричества остались 15 населенных пунктов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Отключения затронули Кайкенский, Новолакский, Кизлярский, Дербенский и Сергокалинский район, а также часть Махачкалы. Электроснабжение восстанавливают 8 аварийных бригад, задействованы 32 специалиста и 8 единиц техники. Завершить работы предварительно рассчитывают сегодня к 2 часам дня. Я напомню, что в Дагестане при этом действуют экстренные предупреждения. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы, порывы ветра до 20 метров в секунду. В Народном собрании Дагестана состоялось первое в 8-м созыве заседание фракции «Единая Россия», которое прошло под председательством Заура Скандерова. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Депутаты единогласно одобрили кандидатуру Скандерова для избрания на должность председателя Народного собрания Республики 8-го созыва. Также утверждены кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя председателя и председателей комитетов. Я напомню, что Заур Скандеров возглавляет парламент Дагестана предыдущего созыва, а также перед этим более 9 лет был депутатом Госдумы. Глава Дагестана Федор Щукин поручил принять меры по недопущению строительства домов, коммуникаций и других сооружений вблизи водопропускных сооружений автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона. На заседании комиссии по чрезвычайной ситуации под председательством Щукина было отмечено, что на федеральных автодорогах Дагестана насчитывается более 700 искусственных дорожных сооружений. Это труб, лотков и мостов. Обследование выявило объекты, возведенных в зонах затопления и подтопления. Отдельная проблема – водопроводы, газопроводы и электрические кабели, незаконно проложенные через водопропускные трубы и мосты. Они, кстати, затрудняют ремонт и очистку сооружений, создают угрозу безопасности дорожного движения и затягивают реализацию федеральных проектов. Ну и дорога к Всероссийскому детскому центру Дагестана от федеральной трассы «Кавказ» в Дербенском районе будет достроена к 30 декабрю следующего года. Об этом сообщили в Минтрансе Дагестана. Строительство участка протяженностью более 9 километров ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас я напомню, что выполнено более только 10% запланированных работ. Новые меры против телефонных интернет-мошенников готовят в нашей стране. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца этого года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас обсуждается около 17 инициатив. В частности, власти хотят ужесточить продажи сим-карты и отказаться от субдилеров. Оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя, а также его родственников. Ну и управление Роспотребнадзора по Дагестану провело контрольную закупку БАДов у индивидуального предпринимателя на маркетплейсе «Валберес». Всего приобрели 12 единиц продукции на 9,5 тысяч рублей. Выяснилось, что добавок нету маркировки «Честный знак». Стерты сроки годности, отсутствует свидетельство, госрегистрации и аннотации на русском языке. По выявленным фактам возбуждены дела об административных нарушениях. Потенциально опасная продукция арестована. Потребителям при покупке БАДов онлайн советуют проверять маркировку «Честный знак». Стоит ли бояться нейросетей, которые вышли из-под контроля? Так собеседники «Коммерсанта» назвали тренд на жесткое регулирование искусственного интеллекта. Установить более строгий контроль над развитием алгоритмов призывают и ООН. Аналогичные позиции придерживаются и политики в Европе и в Австралии. Тему продолжим далее в репортаже моих коллег.
1: Проблема передовых ИИ-агентов в том, что они работают по принципу «цель оправдывает средства». Допустим, им нужна информация, которая есть только в закрытых базах данных. В таком случае они попытаются зайти туда любой ценой, даже если придется использовать украденные пароли. Случай, кстати, реальный. Так модели OpenAI получили доступ к внутренним ресурсам американского Минторговли. А еще они попытались взломать сайт Минобразования и обошли ограничения австралийской системы медицинского страхования Medicare. В OpenAI признают, что агенты действовали немного непредсказуемо, но на самом деле провоцировать их могли сами разработчики, отмечает основатель компании «Система» Сергей Зубарев.
2: Громкие случаи почти всегда оказываются специально поставленными экспериментами. Инженеры намеренно создают условия, в которых модель может найти обходной путь и смотрит, найдет ли. Если находит, это значит, что в настройках была ошибка, и ее исправляют до релиза. Начали подробно публиковать результаты тестов безопасности. Отсюда ощущение, что инцидентов становится много. На самом деле больше прозрачности. Отрасль, которая открыто рассказывать о найденных проблемах, безопаснее той, которая их скрывает.
1: Сенату Австралии, впрочем, чистосердечных признаний не хватило, и он пригласил главу OpenAI Сэма Альтмана объясниться на открытых слушаниях. Кроме того, власти страны задумались об ужесточении законодательства, вплоть до введения ответственности для разработчиков за действия их агентов. Усилить контроль над сферой ИИ в последнее время также призывали в ООН, и даже США и Китай договорились предупреждать друг друга о рисках, но снизить их административное рвение мировых политиков пока не помогает, говорит партнер Digital and Analog Partners Юрий Брисов.
3: Чтобы сбалансированно контролировать рынок ИИ, страны должны договориться, как в период холодной войны, потому что сейчас где-то и вообще не регулируется, где-то регулируется запретительно, где-то наоборот механизмы поддержки. То есть у нас сейчас пока очень разностороннее глобальное регулирование ИИ, которое приводит к тому, что зона для несанкционированных методов использования ИИ будет всегда. И это мы еще сейчас находимся в мире, когда ИИ-агенты живут только в экспериментальных режимах.
1: Выход за их пределы без выработки новых международных регламентов опасен, предупреждают собеседники Коммерсант ФМ. Особенно их тревожат военные ИИ-агенты. Их применение обсуждает специальная группа правительственных экспертов ООН. В начале сентября она принимала проект регулирования автономного оружия, который, как пишет Washington Post, умер от тысяч порезов. Издание намекает на правки, внесенные в документ делегатами от США и России. Они вычеркнули из текста несколько требований. Например, о том, что искусственный интеллект должен работать надежно и предсказуемо, или о том, что человек должен перепроверять цели, выбранные алгоритмами. Что это значит, объяснил член комиссии по искусственному интеллекту Французской ассоциации по стандартизации Александр Тюльканов.
4: Есть ситуации, в которых ИИ более эффективны, когда у них большая степень свободы. Это, например, системы ПВО. Представим себе, одна система защиты принимает сама автоматические решения о наведении, и другая система, в которой в контур включен человек. Он только замедляет принятие решений важных. Другая история совсем, когда эта система не оборонительная, а наступательная.
1: Так или иначе, решать проблемы придется, но вот сколько это займет времени — вопрос открытый. Основатель Microsoft Билл Гейтс, например, считает, что договориться о регулировании ИИ будет даже сложнее, чем о сокращении ядерного оружия.
0: Ну а теперь о главном утреннем вопросе этой осенью. Что все-таки надевать? В Махачкале сейчас за окном плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 20. Так что прогноз простой, друзья. Курточка, вроде ее не жалко. Зонт брать вроде не нужно, как я смотрю по погоде. А решение всегда принимать именно вам, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Всем желаем доброго утра. Здесь в программе «Утро» на Диалог.ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: На госуслугах появился сервис для подготовки брачных договоров. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передают РИА Новости. Уточняется, что новая функция доступна в рамках жизненной ситуации обращения к нотариусу. Теперь любой желающий может зайти на портал, заполнить проект договора в электронном виде и заранее определить, как будет распределяться имущество. Теперь будущие супруги и граждане, уже состоящие в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн, сообщили в аппарате. Чтобы договор получил юридическую силу, его в любом случае нужно будет подписать и заверить у нотариуса. В детских садах России планируют ввести единые программы воспитания, обучения и развития. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости. По словам главы ведомства, программы представляют собой единые методические комплекты для каждой возрастной группы детского сада. Напомним, до этого глава Минпросвещения заявил, что обновляемый стандарт дошкольного образования в России сменит акцент подготовки к школе на воспитание, поскольку на этом этапе знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр. И в завершении выпуска. За последний год 53% опрошенных россиян хотя бы раз посещали мастер-классы, языковые или литературные клубы. Регулярно ходят на такие занятия 14% респондентов, 27% были на них несколько раз, еще 12% – один. Таковы результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. Среди отдельных направлений лидирует керамика. На мастер-классах по ней побывали 14% участников, языковые клубы посещали 13%, литературные встречи 11%, занятия по рисунку 10%. Еще 9% выбирали психологические темы, 8% учились делать свечи, 7% ходили на кулинарные мастер-классы и 4% на комедийную импровизацию. Сразу несколько из перечисленных направлений пробовали 24% опрошенных. Выбор различается по городам. В Петербурге чаще называли литературные клубы 22%, в Москве языковые 20%, в Екатеринбурге и Казани лидировала керамика 24% и 21%. Соответственно, в Краснодаре чаще других занятий выбирали изготовление свечей 17%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Во время Второй мировой войны нацисты создавали империю по подделке британских денег. Крупнейшую аферу доверили заключенным фальшивомонетчикам. Это была одна из самых необычных денежных операций 20 века.
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Заур Искандеров, который занимал должность председателя Народного собрания Дагестана предыдущего 7-го созыва, возглавил фракцию «Единая Россия» в парламенте республики 8-го созыва. В Народном собрании Дагестана, я напомню, что прошло организационное собрание депутатов парламента нового созыва, избранных от «Единой России». Участники обсудили вопрос об избрании руководителя фракции. По результатам голосования руководителем фракции избран Заур Искандеров, его заместителем Ильяс Мамаев. Ну и глава Дагестана Федор Щукин провел заседание комиссии по ЧС, обсудили безопасность дорожной инфраструктуры. Он поручил главам муниципалитетов вместе с профильными органами ликвидировать незаконные постройки и коммуникации в охранных зонах дорожных сооружений. Кстати, по данным директора филиала УБДУР «Кавказ» Магомеда Исаева, на федеральных трассах республики более 700 искусственных сооружений. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание по наполнению государственного адресного реестра. Он, кстати, подчеркнул, что точность адресных данных важна для оказания госуслуг, работы ресурсоснабжающих организаций и взаимодействия с федеральными системами. Кстати, по данным руководителя ФНС по Республике Дагестан Айдара Байрамова, некоторые сведения отсутствуют примерно о миллионе объектов. При этом уже актуализированы почти 98 тысяч сведений с некорректными земельными участками без почтового индекса. Координировать работу будет Минимущество Дагестана, муниципалитетам поручено назначить ответственных. Но и Верховный суд Дагестана признал самовольной постройкой 9-этажный многоквартирный дом на улице Абдулы Мирзаева в Махачкале. Об этом сообщили пресс-службе мэрии. Поводом для обращения администрации Махачкалы в суд стал акт проверки, подготовленный Управлением координации капитального строительства города. Документ зафиксировал нарушение градостроительного законодательства. В рамках рассмотрения гражданского дела была назначена судебная экспертиза. Она установила, что при возведении многоквартирного дома в Махачкале застройщик допустил значительный число нарушений градостроительных мер. Федор Щукин рассказал, что ознакомился с работой ситуационного центра республики. Руководитель региона назвал центр ключевым звеном в системе безопасности Дагестана. Здесь круглосуточно координируют работу служб при ликвидации ЧС, пожаров и происшествий. Техническое оснащение позволяет эффективно обрабатывать информацию в режиме реального времени. Щукин убедился, что центр оснащен современной техникой для сбора и анализа данных. Ну и чрезмерное увлечение искусственным интеллектом может привести к постепенной потере профессиональных навыков. Такое мнение nevs.ru высказал главный редактор IT-издания «Рунет» Владимир Зыков. По его словам, нейросети способны выдавать убедительные, но ошибочные ответы. Поэтому важные результаты необходимо проверять по первичным источникам. Доля молодежи в здравницах составляет уже почти 20% в зависимости от профиля организации. Об этом сообщает «Коммерсант» в Ассоциации туроператоров России. Под поколение Z подстраивается и рынок. Тему продолжат мои коллеги.
1: Зумеров называют самым зожным поколением. Они почти не пьют, не курят. Вместо ночных клубов выбирают утренние кофе-рейвы, а отелям all-inclusive предпочитают санатории, даже если едут на море или в горы на выходные, говорят опрошенные «Коммерсант FM» представители отрасли. Здравницы сделали упор на главный запрос поколения Z – баланс между работой и жизнью. По приезде гостям проводят чекап, а дальше каждый выбирает свое – литотерапию, медитацию с тибетскими чашами, скандинавскую ходьбу или поиск себя. Появились даже психотерапевты. Терапевтические сессии почти как в корпоративных ДМС, говорит вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
2: До 35 лет вот эта доля растет, ну, примерно на 2-3 процентных пункта каждый год. Физически эти пациенты, а, кстати, вот санатории называют своих гостей пациентами, они еще здоровы, но зачастую они хотят оздоровиться, снять стресс, рабочее напряжение, поработать с ментальным здоровьем. И, кстати, санатории начали вводить в свой состав врачей-психотерапевтов. Многие молодые пациенты, они совмещают оздоровительные процедуры и какие-то психотерапевтические сессии. Как сейчас говорят, непроработанные травмы, спрос на таких специалистов достаточно высок. Это часть дорогих программ в некоторых санаториях.
1: Если пройтись по сайтам санаториев высокого класса, доля которых на рынке не превышает 10%, хочется бросить все и сбежать. Меню по калориям, номера после аудита сомнологов, термальные источники и горы. Но средний чек от полумиллиона за неделю. Без дороги. При этом санаторий уже не обязательно 21 день. Есть короткие программы активного отдыха и бальнеотерапия от 3 суток, говорит директор по развитию «Роза Спрингс» Диана Эксузян-Хостякоева.
3: До 30 лет запрос проживания плюс оздоровления. Проходимся по всем пунктам колеса баланса. Питание, медицине, времени с близкими людьми. Интерес идет на ходьбу. Прогулки по японской методике синрин-йо. Я дышу, я живу. Первые 5 минут гости не понимают, почему там нужно что-то делать. Скажите, горы, класс, я окей. При этом перебираешь просто двумя руками разные движения. И тут уже все, все понимают, насколько нейрофитнес у нас не развит, насколько мы все в гаджетах, насколько мы все устали. И на этом этапе, то есть это первое занятие, после которого все убирают телефоны.
1: Средний чек в санаториях 12-15 тысяч рублей в сутки при одноместном размещении с базовой программой. В октябре-ноябре со скидками до 20% можно найти варианты от 7 тысяч, даже на Кавказе, где бронируют на год вперед. Высокий спрос при дефиците здравниц толкает и цены вверх. Но в этом году многие впервые столкнулись с недозагрузкой, замечает коммерческий директор туроператора «Алиан» Оксана Булах.
4: В начале этого сезона в Минводах, в Белокурихе, рост цен в санаториях был 15-20, некоторых 25%. Динамика спроса, которую они увидели, заставила многих из них пересмотреть свои предложения и решили, что они лучше будут менее загружены, но сохраняют свою цену. Любое массовое изменение цены в сторону уменьшения приводит к тому, что начинают перебронировать свои же номера по более низкой цене. Какие-то объекты снизили, какие-то объекты начали включать дополнительно какие-то платные услуги, стоимость комплементарно для своих гостей, пытаясь нивелировать вот тот рост цен, который потребитель не поддержал.
1: Именно по этой причине многие санатории еще не закрыли бронь на зимние праздники, а это еще минимум плюс 15%. Средний чек в здравницах на январские – 200 тысяч за неделю без перелета.
0: Исследование журналистов из Австралии выявило уязвимости у нескольких моделей китайского автопрома. Об этом сообщает издание. Им удалось получить доступ не только к данным о состоянии китайских автомобилей, но и показателям движения, но и самих пользователях. Тему продолжат мои коллеги.
5: Эксперимент журналистов ABC News с пикапом BYD показал, что водителя можно запереть внутри машины, легко включить музыку или дворники, а также управлять фарами во время движения. Больше всего белых хакеров шокировал доступ к микрофонам и возможность записать голос из салона авто, а потом с его помощью передать команды на телефон водителя, подключенный к мультимедиа. В Китае уже не раз фиксировали вмешательство в систему автомобилей во время обновления прошивки по воздуху, но у российских автовладельцев причин для паники нет, отмечает аналитик портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев.
6: Большая часть китайских автомобилей, попадающая в Россию по официальным каналам, немного купированная. С точки зрения функционала, конечно, не очень хорошо, но с другой стороны появляется больше безопасность. История с BYD – это один из многих случаев. Еще несколько месяцев назад очень громким был случай с Xiaomi. Удаленно подключились злоумышленники и вообще задали автомобилю маршрут, который он должен проехать.
5: При этом защита автомобиля от взлома в последние годы стал одним из приоритетов для большинства автоконцернов, продолжает Денис Бобылев.
6: Сейчас на многих автомобилях применяется постквантовая криптография, сложное шифрование, которое не позволяет удаленно взламывать автомобиль и загружать туда какие-то сторонние обновления. То есть Китай над этим работает. Автомобили, которые выходят условно в этом году, более хорошо и качественно защищены от внешних кибератак.
5: В России автолюбители беспечно относятся к кибербезопасности. Их больше волнует спутниковая защита от угона, хотя и ее запрашивают все реже, отмечает руководитель автосервиса «Фитсервис Павелецкая» Александр Гоман.
7: Любая машина, которая имеет блок управления автомобилем и мультимедиа, имеет выход в интернет, она будет подвержена этим проблемам. Раньше как было? Мы ставим какую-то охранную систему, включая спутниковую, и все зависит от самого грабера. Сколько было у нас прецедентов, когда клиенты просто запирали машину автоматами, приезжали люди, просто отжимали стекла, открывали машину. Доступ такой, он возможен в любом случае, у кого есть доступ в интернет на машине, подключиться к ней реально. Почему нет?
5: На официально поставляемых китайских машинах блоки телематики отключены, поэтому получить доступ к машине нельзя, уверяет эксперт по защите от угона Владимир.
8: Они ставят это, перепрошивают, либо ставят модемы, чтобы был интернет, не более того. Отследить можно, завести ее, когда она не заведенная, открыть, закрыть. В движении ничего там нельзя сделать.
5: Заполучить доступ к машине, которая поставлялась альтернативными маршрутами, можно только через угон аккаунта, причем не родного, а того, что поставят уже в России, говорит основатель компании EN Cars Евгений Забелин.
9: Российские компании, которые занимаются русификацией, адаптацией автомобилей, они уже начинают взлом прошивок, чтобы заставить автомобили работать с российскими сим-картами. Как раз-таки через подобные уязвимости это все и делается. Прошивки все защищаются. Почти все современные китайские автомобили. В Китае у них устанавливается операционная система Huawei. Автомобили MHERE, VOYAH. А для российской версии устанавливается простой Android, и при этом автомобиль вообще лишается функции удаленного управления.
5: При этом, как напоминает издание CarScoops, проблемы с кибербезопасностью есть почти у всех автопроизводителей. Через телематику они собирают огромный объем данных о водителях. И речь не только о средней скорости. В перечне могут быть даже генетические характеристики и аспекты сексуальной жизни.
0: Уголовное дело завели в Дагестане из-за плохого состояния школы в селе Аксай. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского следственного управления Следственного комитета России по Дагестану. В средствах массовой информации прошла информация о том, что в образовательном учреждении нет, внимания, спортивного зала, классы требуют ремонта, обращения родителей об улучшении условий были безрезультатны. Следователи Дагестана сейчас устанавливают причины и виновных лиц. По данным канала Межгор, двери и окна в классах нормально не закрываются, щели в рамах затыкаются картоном. Зимой ученики сидят за партами, в куртках, в санузлах нет воды, кулеры приходится покупать родителям, поступают жалобы на старые учебники. Директор школы рассказала изданию, что власти планируют строительство новой школы только в следующем году. Ранее, я напомню, что главе Следственного комитета Александру Бастрыгину доложат о ситуации в этой школе. Открытый список недобросовестных поставщиков продуктов школы и детские сады появится в Дагестане. Распоряжение опубликовать такой реестр дал председатель правительства республики Магомед Рамазанов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. По словам главы Кабинета министров, информация о поставщиках питания в образовательных учреждениях республики должна быть открытой. Для этого и нужен реестр, который будет доступен всем. Цитирую Магомеда Рамазанова, считаю, что такой реестр должен вестись и публиковаться на ваших ресурсах, а информация по каждому случаю выявленных нарушений должна широко освещаться. Кроме того, он поручил проверить, зарегистрированы ли в системе «Меркурий» те школы, где питание организовано прямо на месте, внутри учреждения. Если где-то регистрации нет, нужно разбираться, почему. Отдельное получение касаемо ответственности Рамазанов потребовал предоставить данные о том, какие меры применяются к руководителям учреждений, которые допустили поставки некачественной продукции. Кандидаты все чаще жалуются, что им не дают неоплачиваемые тестовые задания, забирают готовые наработки, а затем просто перестают отвечать. При этом на выполнение одной такой задачи от компании уходит от часа до нескольких дней, об этом отмечают собеседники Коммерсанта. Тему продолжат мои коллеги.
10: По данным опросов, с тестовыми заданиями при поиске работы сталкивалось большинство россиян. Но соискатели все чаще жалуются, что этот процесс превращается в бесполезную рутину. Кандидаты тратят кучу времени и сил на создание визуалов, написание статей, настраивание SEO, а в ответ получают тишину. Многие подозревают, что компании используют их работы бесплатно. Но доказать это без доступа к внутренним процессам практически невозможно. О подобном случае Коммерсант FM рассказала Екатерина, которая искала работу в сфере маркетинга и контента.
11: В этой нише выполнение тестового задания – это обязательный этап чуть ли не каждой второй вакансии. За свой интенсивный двухнедельный поиск работы я успела выполнить около 6 заданий. И за них, естественно, мне никто не заплатил. Некоторые задания выполнялись за час, некоторые были около 3 дней выполнения, так как там нужна была доскональная стратегия, ее нужно было максимально четко расписать. При этом почти во всех случаях компании вообще пропадали, либо мне присылала сразу какой-то стандартный отказ. Такое чувство, что они сделали это специально для того, чтобы собрать материал, не платить сотруднику.
10: При этом Екатерина уверена, что дело не в ее навыках. Офер она все же получила, когда сменила тактику. Перестала подробно расписывать каждый шаг и ограничилась общими ответами. И проблема касается не только дизайнеров, редакторов, пиарщиков и маркетологов. На то же жалуются программисты, тестировщики и специалисты по продажам. Впрочем, грубость все чаще встречается и со стороны самих кандидатов, говорит Галина, которая подбирает сотрудников для медиахолдинга.
12: Тестовое у нас неоплачиваемое, оно небольшое, работа не на месяц, чтобы проверить грамотность, понимание сферы и так далее. Большинство соискателей адекватно относятся к тестовому, активно их выполняет, кто-то соглашается их выполнить, потом ничего не присылает, но при этом сейчас участились случаи, когда люди в достаточно грубой форме сказывают мне, куда бы я пошла с этим тестовым. Меня это несколько удивляет, не хотите делать не надо, на каждую вакансию.

0: вообще особенного века и разобраться, что человек делает нормальную работу. При этом не нужно давать объем работы, который кандидат будет делать по 3, по 4, по 5 дней. Тем более бессмысленно это все давать на дом, потому что человек будет делать ЦИшкой. Лучше прямо во время интервью, возможно, вы наблюдаете, как он взаимодействует вместе с искусственным интеллектом. И любой работодатель обязан давать обратную связь.
1: Ситуации, когда компании действительно присваивают тестовые работы, редкость, говорят собеседники Коммерсант.фм. В 95% случаев ответы соискателей не используют. Ведь если кандидата в итоге не взяли, значит и его результат компании вряд ли подошел.
2: Тридцатое сентября на календаре вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Именно в этот день, в 1791 году, в Вене состоялась премьера оперы Моцарта «Волшебная флейта». Моцарт руководил премьерой буквально за несколько недель до своей смерти. Вот этот человек работал до последнего. У нас некоторые говорят, я на минутку прилег и исчезают, конечно, до обеда. Именно в этот день, 30 сентября в 1846 году, американский врач Уильям Мортон впервые публично продемонстрировал использование эфира для обезболивания во время операции. До этого медицина примерно была такая. Сейчас будет немного больно, потерпите. Анестезия появилась, и человечество наконец официально признало. Страдать не обязательно. Именно в этот день, в 1882 году, Томас Эдисон открыл первую коммерческую электростанцию в США. Именно благодаря электричеству сегодня мы можем включать радио рано утром. Правда, если электричество в Дагестане отключают, остается только старый добрый способ разговаривать друг с другом. Страшно, конечно, представить. 30 сентября в 1929 году британские власти впервые продемонстрировали цветное телевидение по системе Джо Берда. То есть телевидение когда-то было черно-белым, а потом стало цветным, потом появилось HD, 4K, что там сейчас у нас появляется. А люди все равно смотрят ролики, снятые вертикально и дрожащей рукой. Еще один любопытный факт. 30 сентября – Международный день переводчика. Так что сегодня особенно хочется пожелать всем переводчикам терпения, потому что иногда человеку надо перевести не с английского, а на русский, а с человеческого на человеческий. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

ждут тебя. Жена твоя и сын. А где ждут? Сам знаешь.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог.ФМ. Говорим по делу.

0: Средняя стоимость сельди под шубой на 4 человек выросла примерно на 4% до 221 рубля. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на расчеты Рыбного союза. Сильнее всего подорожали овощи и яйца, при этом стоимость сельди за год не изменилась. К концу лета блюдо даже немного подешевело благодаря сезонному снижению цен на овощи. Владимир Путин подписал указ, который ограничивает вывоз крупных сумм наличных рублей за границу. Физическим лицам запретят вывозить более 1 миллиона рублей в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. При этом в документе предусмотрены отдельные исключения, когда сумма может превышать установленный лимит. Ограничение касается именно наличной российской валюты, и порядок вывоза крупных сумм будет зависеть от условий, указанных в документе. Этой осенью в России вырос спрос на сезонных работников, об этом пишет «Известия». С начала августа до середины сентября работодатели заказали на 65% больше смен, чем за тот же период прошлого года. Особенно востребованы сотрудники для работы на кассах. Кроме того, осенью чаще ищут сборщиков заказов и работников для выкладки товаров. Наиболее массовой позицией при этом остаются сотрудники торгового зала. В России предложили полностью запретить продажу вейпов. Такое обращение общественники направили в правительство. Минздрав, Минфин и другие ведомства. Об этом сообщает газета.ру. Авторы инициативы связывают ее в том числе с ростом онкологических заболеваний среди молодых людей. Кстати, по данным Росстата, за последние 4 года показатель их увеличился на 25%. Российские авиакомпании с мая по август перевезли 39,5 миллионов пассажиров. Такие данные привел глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Почти 30 миллионов человек летали по России, еще около 10 миллионов за рубеж. По сравнению с тем же периодом прошлого года, общий пассажиропоток снизился примерно на 7%. В целом, за 2026 год российские авиакомпании рассчитывают перевезти около 108,5 миллионов людей. Почти треть жителей крупных российских городов посещают врачи примерно раз в месяц, еще каждый десятый несколько раз в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Несколько раз в год к специалистам обращается 41% опрошенных. Больше всего россияне опасаются онкологических заболеваний, там почти 52%. Разработчик чат-бота Cloud, это искусственный интеллект, предупредил будущих акционеров об угрозах для человечества. Ожидается, что американская компания проведет свое совещание в ноябре. Предварительно ее оценили в 2 триллиона долларов. Это, кстати, вдвое больше, чем рассчитывала сама компания. При этом, как пишет Reuters, почти треть документа о первичном размещении посвящено факторам риска нейросетей. Вообще, в последнее время мы часто здесь в программе «Утро» на Диалог FM говорим о том, что искусственный интеллект начинает какую-то угрозу для человечества. Под описание бизнеса отведено лишь 48 из, внимание, 260 страниц. Тем временем компания OpenAI отменила запланированный на октябрь запуск GPT-6 Astra из-за опасностей по поводу безопасности для человечества. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
1: В заявлении Anthropic утверждает, что искусственный интеллект изменит не только индустриализацию, электроэнергетику и интернет. Влияние на экономику окажется глубже, но и расходы будут соответствующие. Чистый убыток стартапа в 2025 году превысил 40 миллиардов долларов. Дальше больше. Компания планирует потратить 518 миллиардов долларов на облачные вычисления и инфраструктурные обязательства в ближайшие годы. Выручка в прошлом году 4,5 миллиарда, что в 10 раз больше, чем в 2024. Это может стать кульминацией самого успешного первичного размещения в истории или испытанием, где амбициозные прогнозы попадут под более пристальное внимание, пишет Рейтер. В документе разработчик Клод предупреждает, что ИИ-модели демонстрируют поведение, направленное на самосохранение, включая попытки сопротивляться отключению, скрывать или манипулировать информацией и шантаж. Для рынка труда это может стать самой большой угрозой десятилетия, пишет Bloomberg. Согласно исследованию консалтинговой фирмы McKinsey & Co., 11 миллионов американских сотрудников могут быть вынуждены сменить работу в ближайшие 10 лет, и переход год будет сложный, люди потеряют доход и будут нуждаться в переподготовке. Ранее генеральный директор Anthropic Дарио Амадей призвал конкурентов по рынку замедлить темпы выпуска новых моделей. Впрочем, сама компания поспешила представить новую модель Opus 5.5 в преддверии ожидаемого IPO, после того, как OpenAI запустила ChatGPT-6 Astra. Стартап Сэма Альтмана тоже планирует публичное размещение до 2027 года. Впрочем, уже сейчас компания отменила выпуск ChatGPT 6.1 из-за опасений по поводу безопасности, сообщает New York Times. Модель должна была дебютировать в октябре. Конкуренты с Востока тем временем ужесточили контроль за сотрудниками, чтобы не допустить утечки мозгов. Как пишет Bloomberg, разработчики искусственного интеллекта и их семьи в Китае теперь обязаны получать разрешение у властей перед выездом за границу даже на короткие расстояния.
0: Ну а теперь о главном утреннем вопросе этой осенью. Что все-таки надевать? В Махачкале сейчас за окном плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 20. Так что прогноз простой, друзья. Курточка, вроде ее не жалко. Зонт брать вроде не нужно, как я смотрю по погоде. А решение всегда принимать именно вам, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Всем желаем доброго утра. Здесь в программе «Утро» на Диалог FM.

0: Сегодня бумажные деньги есть у всех стран мира, а впервые их придумали в Китае более 1000 лет назад. Причина была проста. Металлические монеты стали слишком тяжелыми. Люди поняли, носить бумагу удобней, чем мешок металла. Так и появился предок современного кошелька.
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
2: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Заур Искандеров, который занимал должность председателя Народного собрания Дагестана предыдущего 7-го созыва, возглавил фракцию «Единая Россия» в парламенте республики 8-го созыва. В Народном собрании Дагестана, я напомню, что прошло организационное собрание депутатов парламента нового созыва, избранных от «Единой России». Участники обсудили вопрос об избрании руководителя фракции. По результатам голосования руководителем фракции избран Заур Искандеров, его заместителем Ильяс Мамаев. Ну и глава Дагестана Федор Щукин провел заседание комиссии по ЧС, обсудили безопасность дорожной инфраструктуры. Он поручил главам муниципалитетов вместе с профильными органами ликвидировать незаконные постройки и коммуникации в охранных зонах дорожных сооружений. Кстати, по данным директора филиала УБДУР «Кавказ» Магомеда Исаева, на федеральных трассах республики более 700 искусственных сооружений. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание по наполнению государственного адресного реестра. Он, кстати, подчеркнул, что точность адресных данных важна для оказания госуслуг, работы ресурсоснабжающих организаций и взаимодействия с федеральными системами. Кстати, по данным руководителя ФНС по Республике Дагестан Айдара Байрамова, некоторые сведения отсутствуют примерно о миллионе объектов. При этом уже актуализированы почти 98 тысяч сведений с некорректными земельными участками без почтового индекса. Координировать работу будет Минимущество Дагестана, муниципалитетам поручено назначить ответственных. Но и Верховный суд Дагестана признал самовольной постройкой 9-этажный многоквартирный дом на улице Абдулы Мирзаева в Махачкале. Об этом сообщили пресс-службе мэрии. Поводом для обращения администрации Махачкалы в суд стал акт проверки, подготовленный Управлением координации капитального строительства города. Документ зафиксировал нарушение градостроительного законодательства. В рамках рассмотрения гражданского дела была назначена судебная экспертиза. Она установила, что при возведении многоквартирного дома в Махачкале застройщик допустил значительный число нарушений градостроительных мер. Федор Щукин рассказал, что ознакомился с работой ситуационного центра республики. Руководитель региона назвал центр ключевым звеном в системе безопасности Дагестана. Здесь круглосуточно координируют работу служб при ликвидации ЧС, пожаров и происшествий. Техническое оснащение позволяет эффективно обрабатывать информацию в режиме реального времени. Щукин убедился, что центр оснащен современной техникой для сбора и анализа данных. Ну и чрезмерное увлечение искусственным интеллектом может привести к постепенной потере профессиональных навыков. Такое мнение Nevs.ru высказал главный редактор IT-издания Рунет Владимир Зыков. По его словам, нейросети способны выдавать убедительные, но ошибочные ответы. Поэтому важные результаты необходимо проверять по первичным источникам. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
1: Новости спорта.
5: Команда «Формулы-1» Aston Martin официально подтвердила, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл продлили контракты и останутся пилотами команды в следующем сезоне. Для 45-летнего Алонсо это будет уже пятый совместный год со Строллом, и их дуэт остается самым опытным на стартовой решетке. Действующий чемпион мира Испания уверенно победила футболистов Хорватии на своем поле 4-1 во втором туре Лиги наций. Все это во многом благодаря 19-летнему вингеру «Красной фурии» Ламину Ямалю, который оформил дубль и отдал голевую передачу. Для испанцев это 40-я подряд игра без поражений в основное время, и они возглавляют группу 3. На второе место вышли англичане, выигравшие на выезде у Чехии 2-0. Хозяева остались в меньшинстве уже на 25-й минуте. Англия не использовала численное преимущество до перерыва, но на 47-й минуте Энтони Гордон головой замкнул подачу Трента Александра-Арнольда, а на 69-й Гарри Кейн с близкого расстояния установил окончательный счет. Футболисты сборной Бразилии обыграли Австралию 4-2 в Брисбене в товарищеском матче. Для команды Карло Анчелотти это первая победа после вылета с чемпионата мира. Первый тайм завершился в ничью 2-2. Капитан бразильской сборной Рафинья с пенальти восстановил равновесие перед перерывом, однако получил травму, и в перерыве его заменили на Эндрика, который в итоге ассистировал Бруно Гимарайшу, забившему победный для бразильцев гол. Обладатель Суперкубка Евролиги мадридский Реал начал новый сезон главного клубного турнира континента с двух поражений кряду. Последние сливочные потерпели на выезде от Анадолу Эфеса 84-94. Действующий победитель Евролиги Олимпиакос на выезде переиграл Жальгирис 93-91. Фенербахче дома справился с Баварией 100-76. Дубай на своем паркете был сильнее Барселоны 94-87. В Валенсии одноименный клуб обыграл Басконию 111-88, а Партизан в гостях добился успеха 92-79 в матче с Парижем. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Доброе утро, Дагестан! Вы на волне радиостанции «Диалог ФМ». Я приветствую все города, все села, все населенные пункты нашей республики, потому что «Диалог ФМ» вещает в самых отдаленных местах нашего Дагестана. Сегодня 30 сентября, день, когда вроде бы уже почти октябрь, но погода все-таки пытается доказать, что лето просто взяло небольшой отпуск. С вами Расим Загиров, и впереди 4 часа музыки, новостей, хорошего настроения и разговоров, которые, друзья, иногда начинаются с погоды, а заканчивается философия жизни. Так что ставьте погромче, собирайтесь на работу, отвозите детей из школы и давайте вместе сделаем это утро чуть приятнее. Утро на Диалог ФМ начинается. Доброе утро желает вам Расим Загиров. И поехали, друзья!

0: Уголовное дело завели в Дагестане из-за плохого состояния школы в селе Аксай. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского следственного управления Следственного комитета России по Дагестану. В средствах массовой информации прошла информация о том, что в образовательном учреждении нет внимания спортивного зала, классы требуют ремонта, обращения родителей об улучшении условий были безрезультатны. Следователи Дагестана сейчас устанавливают причины и виновных лиц. По данным канала Межгор, двери и окна в классах нормально не закрываются, щели в рамах затыкаются картоном. Зимой ученики сидят за партами, в куртках, в санузлах нет воды, кулеры приходится покупать родителям, поступают жалобы на старые учебники. Директор школы рассказала изданию, что власти планируют строительство новой школы только в следующем году. Ранее, я напомню, что главе Следственного комитета Александру Бастрыгину доложат о ситуации в этой школе. Ну и водители будут судить в Махачкале за двойной наезд на 77-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану. По версии следствия, вечером 1 марта этого года на улице Хаджи Булача 22-летняя обвиняемая сбила переходившую дорогу пожилую женщину. Следом на пострадавшую наехал 57-летний водитель другой машины, не успев временно остановиться. Пенсионерка в результате ДТП был нанесен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения сейчас направили в суд. Друзья, прокуратура Дагестана добилась носа торгового объекта, который незаконно возведен у больницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Бизнесмен без оформления нужных документов построил магазин у Сулейманстальской центральной районной больницы. Это в селе Касумкент. Прокуратура через суд сейчас добилась носа строения. После восстановления суда объект был демонтирован. Открытый список недобросовестных поставщиков продуктов в школы и в детские сады появится в Дагестане. Распоряжение опубликовал в таком реестре. Открытый список недобросовестных поставщиков продуктов в школы и детские сады появится в Дагестане. Распоряжение опубликовать такой реестр дал председатель правительства республики Магомед Рамазанов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. По словам главы Кабинета министров, информация о поставщиках питания в образовательных учреждениях республики должна быть открытой. Для этого и нужен реестр, который будет доступен всем. Цитирую Магомеда Рамазанова, считаю, что такой реестр должен вестись и публиковаться на ваших ресурсах, а информация по каждому случаю выявленных нарушений должна широко освещаться. Кроме того, он поручил проверить, зарегистрированы ли в системе «Меркурий» те школы, где питание организовано прямо на месте внутри учреждения. Если где-то регистрации нет, нужно разбираться почему. Отдельное получение касаемо ответственности Рамазанов потребовал предоставить данные о том, какие меры применяются к руководителям учреждений, которые допустили поставки некачественной продукции. Ну и, друзья, 88 килограмм фальсифицированных продуктов сняли с реализации в детских учреждениях Дагестана. Из лагерей изъяли почти 1,5 тонны еды без маркировки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. О нарушениях рассказали на заседании Республиканской комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Я напомню, что с начала этого года в школах Дагестана и других образовательных учреждениях республики проверяющие нашли 6 проб поддельной продукции. Все 88 килограмм этого фальсификата убрали из столовых. Еще серьезнее ситуация в детских лагерях Дагестана. Там с реализации сняли 1500 килограмм продуктов без маркировки. Нарушения обнаружили сразу в 8 лагерях имени Гамзатова в Шамильском районе, а также Орленке, Планете, Костре, Горной речке, Патриоте и Космосе. Об этом сообщает, кстати, руководитель управления Роспотребнадзора по Дагестану Залимхан Амариев. Он отметил, что в больницах и социальных учреждениях фальсификата не нашли. Я напомню, что премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов поручил не сбавлять темп и продолжить усиливать контроль за качеством еды. Житель Кулинского района Дагестана посадил сына за руль внедорожника, чтобы выкопать картошку. Об этом рассказали в пресс-службе госавтоинспекции республики. Необычный способ сбора урожая попал на видео, которое быстро разлетелось по сети. На кадрах видно, как автомобиль Lexus медленно движется по полю, за рулем сидит совсем юный мальчик. К машине прицепили плуг, и пока ребенок аккуратно рулил, его отец шел следом, придерживая конструкцию, чтобы та вырвала картофель из земли. Видео с такой креативной, но крайне небезопасной сельскохозяйственной техникой привлек внимание госавтоинспекции республики. Полицейские нашли владельца автомобиля, им оказался 37-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции. Оказалось, что за тягу к инновациям в огородных делах придется отвечать по всей строгости закона. В отношении отца составили 2 протокола. По части 3 статьи 12.7 это КОАП России за то, что он передал управление машиной человеку, у которого нет прав. А также по части 1 1 статьи 5.35 КоАП России за ненадлежащее воспитание сына, ведь такие эксперименты с техникой могли закончиться трагедией. С мужчиной сейчас провели профилактическую беседу. В Сулакском каньоне в Дагестане туристку силой заставили прыгнуть с тарзанки, об этом сообщают соцсети. Женщина приехала в республику с мужем и сначала согласилась на прыжок, но на площадке испугалась и передумала. Инструкторы в Дагестане проигнорировали это. На видео видно, как женщина в страховке кричит и вырывается, пока трое мужчин держат ее и тянут к обрыву. Один из них ударил ее по ногам, чтобы она села на край площадки, после чего туристку столкнули вниз. На кадрах слышно, как женщина кричит «Не надо, пожалуйста!». По данным одного из телеграм-каналов в Дагестане, супруг снимал происходящее на видео и смеялся. После прыжка женщина молча ушла. Ролик опубликовали сами организаторы аттракциона как рекламу, однако в комментариях пользователи раскритиковали действия инструкторов и призвали туристку обратиться в суд. Это не первый уже, я напомню, что подобный случай в Сулакском каньоне в конце августа. 41-летняя туристка также оказалась прыгать, но инструкторы все равно ее толкнули вниз. Женщина получила ушиб спинного мозга и до сих пор не может вставать с кровати. Восстановление может занять около полугода. Москва рассчитывает на продолжение конструктивных отношений с Сербией, так в Кремле прокомментировали предстоящие парламентские выборы в Сербии. Ранее, напомню, что президент страны подал в отставку с тем, что возглавил список правящей партии. Практически одновременно Александр Вучич провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Речь, в частности, шла о поставках газа. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что Москва продолжает ставить на Вучича. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
1: Президент Сербии Александр Вучич подписал заявление о своей отставке в прямом эфире, обращаясь к нации. В таких случаях принято говорить «ушел, чтобы остаться» или «прощается, но не уходит». Господин Вучич намерен возглавить список правящей сербской прогрессивной партии с перспективой стать премьер-министром. Иными словами, он намерен и дальше руководить страной, но в другом статусе. Сербия является парламентской республикой. Премьер-министр обладает всей полнотой исполнительной власти, определяет внутреннюю и внешнюю политику, формирует кабинет министров. Сам Вучич уже занимал этот пост с 2014 по 2017 годы, перед тем, как пересесть в кресло президента. Теперь он рассчитывает совершить обратный маневр. Внеочередные парламентские выборы пройдут уже скоро, 25 октября. Буквально за день до красочной отставки все еще действующий президент позвонил Владимиру Путину. Главной темой телефонного разговора было продление соглашения на поставку в республику российского газа по льготной цене. Судя по всему, ответ был положительным. По крайней мере, кандидат в премьеры уже успел обрадовать своих граждан-избирателей сохранением низкой платы за важное стратегическое топливо. Иными словами, Кремль фактически поддержал Вучича. Между тем, выборы простыми быть не обещают. Как известно, ранее в Сербии имели место массовые протесты молодежи против действующей власти. Во многом из-за этого лидер и покинул свой пост досрочно. Это все к тому, что поддержка со стороны Москвы не всем избирателям может понравиться. Вучичу неизбежно придется лавировать. Тем более, что страна собирается вступать в ЕС. Последний, в частности, требует соблюдать антироссийские санкции. Кстати говоря, Европа собирается полностью отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, новый американский закон о тех самых адских санкциях предусматривает серьезные меры против партнеров России. Таким образом, очень может быть, что после 25 октября это будет совсем другая Сербия. Республика изменится в любом случае, вне зависимости от победы или поражения партии ее бессменного руководителя. Естественно, для России Вучич предпочтительнее. Хотя, конечно, преданным союзником его назвать очень сложно. Но придется терпеть и дальше, потому что любой новый лидер будет намного хуже. Вучич это прекрасно понимает. В том числе и поэтому он добивается нужных для себя решений. В целом, это не очень хорошая тенденция. Тем более, что льготная цена на газ для Сербии, наверное, не всегда выгодна Российской Федерации.
0: Ну а теперь о главном утреннем вопросе этой осенью. Что все-таки надевать? В Махачкале сейчас за окном плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреется до плюс 20. Так что прогноз простой, друзья. Курточка, вроде ее не жалко. Зонт брать вроде не нужно, как я смотрю по погоде. А решение всегда принимать именно вам, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Всем желаем доброго утра. Здесь в программе «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в комментарии ТАСС напомнил об общих мерах профилактики гриппа и других ОРВИ. В частности, он призвал носить медицинскую маску в местах скопления людей. Она должна прикрывать нос, рот и подбородок. По словам врача, после улицы и транспорта руки следует мыть с мылом, по возможности использовать антисептик. Кроме того, не нужно трогать лицо руками. При чихании и кашле рекомендуется воспользоваться одноразовой салфеткой или сгибом локтя. Чуланов назвал наиболее эффективной мерой профилактики гриппа прививку. Ее необходимо сделать заранее, лучше в ближайшие несколько недель. Спрос на вторичное жилье после обновления в России правил семейной ипотеки может вырасти по итогам года на 20-22%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного аналитика ЦИАНа Алексея Попова. Что касается цен на вторичном рынке, то, как считает аналитик, темпы их роста сохранятся, и к концу года прирост составит 15% по сравнению с прошлым годом, подчеркнул эксперт. Минфин объявил об обновлении условий выдачи семейной ипотеки с 1 октября. Процентная ставка по кредиту будет дифференцирована в зависимости от количества детей в семье. От 4 до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2 до 10% для остальных регионов. И в завершении выпуска, по данным ВЦИОМ, за последний год музеи, галереи и выставки посетили 36% россиян, однако дело не сводится к академическому интересу. 24-26% молодых людей идут в музей не за новой информацией, не за датами и фактами, а за эмоциональной разгрузкой. Хочется переключить внимание и чем-то впечатлиться. Интерес к культуре растет, и особенно заметно это среди тех, кому от 18 до 24. У 38% респондентов он значительно вырос за последние 2-3 года. Объясняется эта статистика тем, что в обществе сформировался спрос на интеллектуальный контент. Популярными стали блогеры-искусствоведы, лекционные проекты, подкасты и образовательные платформы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: продолжаем, друзья. Утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. И житель Магарамкентского района стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Это часть 3 статьи 159. Установлено, что в прошлом году подозреваемая оформила фиктивную регистрацию в другом регионе России, фактически проживая в Дагестане. Затем обратилась в отделение социального фонда по этому региону за ежемесячным пособием на троих детей. В результате она незаконно получила выплаты на общую сумму более 910 тысяч рублей. Прокуратура Дербента направила в суд уголовное дело в отношении иностранного гражданина, который обвиняется в контрабанде наличных денег, части 1 статьи 200 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии обвинения, в мае этого года мужчина управлял грузовиком, незаконно перевез через таможенную границу Евразийского экономического союза 40 тысяч евро, спрятанных в салоне машины. Его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов на КПП «Ярак-Змоляр». Грузовик и наличные арестованные, уголовное дело направлено в Магарамкентский районный суд. Федеральная налоговая служба ищет 154 тысячи серых арендателей. Как указывает ФНС, речь о продолжении идет системной работы по обелению этого сектора экономики. Впрочем, кстати, в налоговой службе признают, что доказать сокрытие доходов от сдачи жилья непросто. Среди потенциальных нарушителей физлица, владельца жилой и коммерческой недвижимости, чьи официальные доходы не соответствуют объему принадлежащего им имущества. Об этом сообщает источник «Известий» в налоговых органах. Тему продолжат мои коллеги.
1: Среди потенциальных нарушителей – физлица, владельцы жилой и коммерческой недвижимости, чьи официальные доходы не соответствуют объему принадлежащего им имущества, отмечает источник «Известий» в налоговых органах. При этом вычислить таких рантье несложно. С одной стороны, все данные о недвижимости и налоговом статусе ее владельца хранятся в государственных системах. А с другой – открытые цифровые следы, регулярные переводы на карту и даже показания арендатора или соседей. Если физлицо получает доход наличным, его расходы все равно фиксируются. Несмотря на это, с точки зрения текущего законодательства доказать факт сокрытия доходов сложно, отмечает гендиректор юридической фирмы «Формула согласия» Дмитрий Ломакин. Правда, есть одно «но».
2: Налоговые инспекции идут по пути снижения стандартов доказывания и всегда предлагают добровольно устранить расхождение по неуплате налогов.
1: А если человек не согласится?
2: Налоговая инспекция откроет в его отношении проверку. В отношении ИП это сделать легче, в отношении физлица сделать тяжелее. Но возможно, пока мы увидим точечное назначение проверки. Всех остальных пока будут уговаривать. Думаю, что где-то через год это будет достаточно массово. От 10 до 20% добровольно что-то заплатят. Те, кто не заплатили, могут попасть под проверку. Вероятность низкая. Я ее оцениваю сейчас процентов в 10, может быть, даже 5 от общего количества.
1: Долгое время налоговая пристально доходы физлиц в этой части не отслеживала. Куда активнее работали ОПОПы – общественные пункты охраны порядка, которые с завидной регулярностью устраивали рейды по съемным квартирам. Но и серая зона этого рынка за последние годы заметно сужалась. По оценкам Международной академии ипотеки и недвижимости, если раньше доля серых арендодателей достигала 96%, то сейчас порядка 70%. Примерно треть из них работает в статусе самозанятых, и они в зоне риска, отмечает партнер Tax Advisor Дмитрий Костальгин.
3: Забавно, что буквально в выходные в канале ФНС они там рассуждали о мифах, может ли самозанятый сдавать машину место, и вроде в голове обычного человека ответ очевиден. Но на самом деле авторы, которые ведут канал ФНС, с такой радостью сообщают: а вот и не угадали. Можно сдавать только жилые помещения. Может быть, все-таки нужно еще посмотреть на регулирование, которое закладывает сомнения для определенной доли населения. Сложная проблема с точки зрения того, как заставить людей разумно платить налоги, которые они обязаны платить.
1: Но сменить налоговый статус и отправиться в светлое налоговое будущее без последствий тоже не получится, отмечает налоговый консультант, руководитель бухгалтерского агентства Trust Capital Ольга Кокарева.
4: Самозанятые, у них там очень ограниченный перечень, какую деятельность они могут вести. Тебе же никто не скажет: мы тебя прощаем, дальше уже правильно себя веди. Налоги должны заплатить за предыдущие периоды, а оформить ИП за предыдущий период невозможно. Максимум, что он может добиться, это попросить, чтобы штрафы ему не начисляли. Между тем, кто расшибся, тем, кто вообще не платит налоги, огромная пропасть. До него налоговая, может быть, доберется, но во вторую очередь. А вот те, кто вообще не платят налогов, за них сейчас серьезно взялись.
1: Впрочем, и предупредительные меры налоговые, видимо, довольно убедительны. По итогам прошлого года обелились почти 64 тысячи таких рантье, пополнив бюджет более чем на 9 миллиардов рублей за счет налогов и страховых взносов.
0: Ну а теперь о главном утреннем вопросе этой осенью. Что все-таки надевать? В Махачкале сейчас за окном плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 20. Так что прогноз простой, друзья. Курточка, вроде ее не жалко. Зонт брать вроде не нужно, как я смотрю по погоде. А решение всегда принимать именно вам, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Всем желаем доброго утра. Здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Итак, друзья, каждый шестой россиянин тратит на домашних животных больше, чем на собственные нужды. К такому выводу пришли специалисты финансового маркетплейса «Выбери.ру» по результатам проведенного опроса. При этом 28% участников опроса отмечают, что уровень расходов на питомца соответствует их личным тратам. Кстати, у большинства респондентов расходы на собственные нужды все же остаются выше, чем на животных. Главная статья расходов – это корм для питомцев. В среднем на него уходит 6 тысяч рублей в месяц. На ветеринарные услуги и лекарства владельцы домашних животных тратят около 4,5 тысяч рублей в месяц. Кстати, по данным исследования, 9% указали, что отдельные месяцы их затраты на ветеринаров превышают 10 тысяч рублей. В новом созыве Государственной Думы утверждены 2 новых заместителя – председателя и 9 заместителей, всего 11 человек. Об этом сообщил глава Временной депутатской группы Виктор Пинский. Партия «Единая Россия» предложила Ирину Яровую на пост первого вице-спикера. Кроме того, в заместителя председателя выдвинуты Владимир Васильев, Александр Жуков, Виталий Савельев, Анна Кузнецова, Алексей Гордеев и Виктория Абрамченко. В Кремле сообщили, что подготовка к возможной встрече президента в России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае пока не ведется. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Россия уже приняла приглашение и планирует участие в саммите, который пройдет, кстати, 18 и 19 ноября в Шэньчжэнь. Дональд Трамп, по его данным, также приглашен председателем КНР Си Цзиньпинем и намерен посетить это мероприятие. В Кремле считают вероятным, что хозяин саммита, председатель КНР, может выступить с инициативой организации трехсторонней встречи с Путиным и Трампом, если оба лидера прибудут в Китай. Дональд Трамп поддержал идею частично смягчить санкции против России. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники. По данным изданию, предложение несколько месяцев назад представил спецпосланник президента Джоб Коул. Он, кстати, предусматривает ослабление части экономических ограничений в обмене на освобождение ряда заключенных в России. The Atlantic пишет, что такой шаг в дальнейшем может открыть возможность для сделок между двумя странами. С января в России начнет действовать новый ГОСТ на сухие молочные смеси для детей первого года жизни. Об этом сообщает газета.ру. Главное изменение коснутся состава продукта. Белок смеси должен быть максимально приближен к белкам женского молока. Содержание некоторых жирных кислот ограничит. Кроме того, на упаковке появится напоминание о предпочтительности грудного вскармливания, а изображение малышей размещать запретят. Около 5 300 000 россиян сделали прививки от гриппа, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. За последнюю неделю в стране зарегистрировано 727 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. При этом почти 99% выявленных вирусов пока не относятся к гриппу. В Роспотребнадзоре напоминают о важности современной вакцинации, особенно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Собственники недвижимости все чаще устанавливают запрет на проведение сделок без их личного участия. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росреестра. Только в Москве за первое полугодие направили почти 364 тысячи таких заявлений. Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. Марин Ле Пен остается наиболее популярным кандидатом на пост президента Франции. Это данные предвыборного исследования для радиостанции RTL. Согласно, кстати, подсчетам, в первом туре при различных вариантах участия кандидатов, если бы выборы состоялись сейчас, она могла бы занять первое место и получить до 36% голосов. Обозреватель Максим Юсин задумался все-таки о политических перспективах Марин Ле Пен и ее партии. Тему продолжит сам Максим Юсин.
5: Во французской политике произошло знаменательное событие. В Сенате, верхней палате парламента, впервые в истории будет создана полноценная фракция национального объединения – партии Марин Ле Пен. Еще совсем недавно эта политическая сила считалась антисистемной, ее называли ультраправой, чуть ли не российской, и вот теперь она не только имеет самое большое число депутатов в Нижней палате национальном собрании, но и укоренилась в Сенате – основе основ французского глубинного государства. Дело в том, что в Сенат нет прямых выборов. выборов. Кто будет его членом, определяют не обычные избиратели, а специальные коллеги выборщиков, состоящие из мэров городов, депутатов регионального уровня, муниципальных советников, иными словами, из представителей элиты Пятой Республики. Именно такие выборы прошли в минувшее воскресенье. Отныне сенаторы от национального объединения получат дополнительное госфинансирование, места в ключевых парламентских комиссиях, смогут легче вносить законопроекты. Но главное, партия преодолела последний из остававшихся барьеров, державших ее в своеобразном политическом гетто, создавая образ нерукопожатных, безответственных популистов, за которых наивные избиратели еще могут голосовать, но которым точно не место в таком элитарном органе, как Сенат. Второй хорошей новостью для Ле Пен стали итоги свежего опроса общественного мнения. Согласно им, лидер национального объединения увеличила свой отрыв от потенциальных конкурентов в гипотетическом втором туре президентских выборов. Так, центриста Эдуара Филиппа, бывшего главу правительства, она побеждает, набирая 57% голосов против 43%. А лидирующий на левом фланге предводитель движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон проигрывает вообще с разгромным счетом – 31% против 69%. Иными словами, по состоянию на сегодняшний день Марин Ле Пен смотрится явным фаворитом в борьбе за президентский пост. В связи с этим в Москве обострилась дискуссия, а можно ли считать это движение и ее лидера потенциальными партнерами, способными возродить российско-французские отношения. Сомнений и скепсиса в этом смысле добавили недавние высказывания и самой Ле Пен, и ее ближайшего соратника, кандидата на пост премьер-министра Жордана Бардела. А именно, то, что они повторили ритуальные фразы, типичные для любого сегодняшнего французского политика, о солидарности с Киевом и готовности ему помогать. Некоторые горячие головы на российском телевидении и даже отдельные политики в соцсетях на этом основании поспешили заклеймить Ле Пен как русофобку и поставить ее в один ряд с президентом Макроном, безоговорочно поддерживающим Украину. При этом упускается из виду то обстоятельство, что во Франции уже фактически началась избирательная кампания, что связи с Москвой, мнимые или реальные, постоянный повод для выпадов в адрес

0: власти. У Москвы сегодня и так слишком много противников, чтобы искусственно плодить новых.
1: Тридцатое сентября на календаре вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Именно в этот день, в 1791 году, в Вене состоялась премьера оперы Моцарта «Волшебная флейта». Моцарт руководил премьерой буквально за несколько недель до своей смерти. Вот этот человек работал до последнего. У нас некоторые говорят, я на минутку прилег и исчезают, конечно, до обеда. Именно в этот день, 30 сентября в 1846 году, американский врач Уильям Мортон впервые публично продемонстрировал использование эфира для обезболивания во время операции. До этого медицина примерно была такая. Сейчас будет немного больно, потерпите. Анестезия появилась, и человечество наконец официально признало. Страдать не обязательно. Именно в этот день, в 1882 году, Томас Эдисон открыл первую коммерческую электростанцию в США. Именно благодаря электричеству сегодня мы можем включать радио рано утром. Правда, если электричество в Дагестане отключают, остается только старый добрый способ разговаривать друг с другом. Страшно, конечно, представить. 30 сентября в 1929 году британские власти впервые продемонстрировали цветное телевидение по системе Джо Берта. То есть телевидение когда-то было черно-белым, а потом стало цветным, потом появилось HD, 4K, что там сейчас у нас появляется. А люди все равно смотрят ролики, снятые вертикально и дрожащей рукой. Еще один любопытный факт. 30 сентября – Международный день переводчика. Так что сегодня особенно хочется пожелать всем переводчикам терпения, потому что иногда человеку надо перевести не с английского, а на русский, а с человеческого на человеческий. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Средняя стоимость сельди под шубой на 4 человек выросла примерно на 4% до 221 рубля. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на расчеты Рыбного союза. Сильнее всего подорожали овощи и яйца, при этом стоимость сельди за год не изменилась. К концу лета блюдо даже немного подешевело благодаря сезонному снижению цен на овощи. Владимир Путин подписал указ, который ограничивает вывоз крупных сумм наличных рублей за границу. Физическим лицам запретят вывозить более 1 миллиона рублей в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. При этом в документе предусмотрены отдельные исключения, когда сумма может превышать установленный лимит. Ограничение касается именно наличной российской валюты, и порядок вывоза крупных сумм будет зависеть от условий, указанных в документе. Этой осенью в России вырос спрос на сезонных работников, об этом пишет «Известия». С начала августа до середины сентября работодатели заказали на 65% больше смен, чем за тот же период прошлого года. Особенно востребованы сотрудники для работы на кассах. Кроме того, осенью чаще ищут сборщиков заказов и работников для выкладки товаров. Наиболее массовой позицией при этом остаются сотрудники торгового зала. В России предложили полностью запретить продажу вейпов. Такое обращение общественники направили в правительство. Минздрав, Минфин и другие ведомства. Об этом сообщает газета.ру. Авторы инициативы связывают ее в том числе с ростом онкологических заболеваний среди молодых людей. Кстати, по данным Росстата, за последние 4 года показатель их увеличился на 25%. Российские авиакомпании с мая по август перевезли 39,5 миллионов пассажиров. Такие данные привел глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Почти 30 миллионов человек летали по России, еще около 10 миллионов за рубеж. По сравнению с тем же периодом прошлого года, общий пассажиропоток снизился примерно на 7%. В целом, за 2026 год российские авиакомпании рассчитывают привезти около 108,5 миллионов людей. Почти треть жителей крупных российских городов посещает врачи примерно раз в месяц, еще каждый десятый несколько раз в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Несколько раз в год к специалистам обращается 41% опрошенных. Больше всего россияне опасаются онкологических заболеваний, там почти 52%. Разработчик чат-бота Cloud, это искусственный интеллект, предупредил будущих акционеров об угрозах для человечества. Ожидается, что американская компания проведет свое совещание в ноябре. Предварительно ее оценили в 2 триллиона долларов. Это, кстати, вдвое больше, чем рассчитывала сама компания. При этом, как пишет Reuters, почти треть документа о первичном размещении посвящено факторам риска нейросетей. Вообще, в последнее время мы часто здесь в программе «Утро» на Диалог FM говорим о том, что искусственный интеллект начинает какую-то угрозу для человечества. Под описание бизнеса отведено лишь 48 из, внимания, 260 страниц. Тем временем компания OpenAI отменила запланированный на октябрь запуск GPT-6 Astra из-за опасностей по поводу безопасности для человечества. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
1: В заявлении Anthropic утверждает, что искусственный интеллект изменит не только индустриализацию, электроэнергетику и интернет. Влияние на экономику окажется глубже, но и расходы будут соответствующие. Чистый убыток стартапа в 2025 году превысил 40 миллиардов долларов. Дальше больше. Компания планирует потратить 518 миллиардов долларов на облачные вычисления и инфраструктурные обязательства в ближайшие годы. Выручка в прошлом году 4,5 миллиарда, что в 10 раз больше, чем в 2024. Это может стать кульминацией самого успешного первичного размещения в истории или испытанием, где амбициозные прогнозы попадут под более пристальное внимание, пишет Рейтер. В документе разработчик Клод предупреждает, что ИИ-модели демонстрируют поведение, направленное на самосохранение, включая попытки сопротивляться отключению, скрывать или манипулировать информацией и шантаж. Для рынка труда это может стать самой большой угрозой десятилетия, пишет Bloomberg. Согласно исследованию консалтинговой фирмы McKinsey & Co., 11 миллионов американских сотрудников могут быть вынуждены сменить работу в ближайшие 10 лет и переход будет сложный. Люди потеряют доход и будут нуждаться в переподготовке. Ранее генеральный директор Anthropic Дарио Амадей призвал конкурентов по рынку замедлить темпы выпуска новых моделей. Впрочем, сама компания поспешила представить новую модель Opus 5.5 в преддверии ожидаемого IPO, после того, как OpenAI запустила ChatGPT-6 Astra. Стартап Сэма Альтмана тоже планирует публичное размещение до 2027 года. Впрочем, уже сейчас компания отменила выпуск ChatGPT-6.1 из-за опасений по поводу безопасности, сообщает New York Times. Модель должна была дебютировать в октябре. Конкуренты с Востока тем временем ужесточили контроль за сотрудниками, чтобы не допустить утечки мозгов. Как пишет Bloomberg, разработчики искусственного интеллекта и их семьи в Китае теперь обязаны получать разрешение у властей перед выездом за границу даже на короткие расстояния.
0: Ну а теперь о главном утреннем вопросе этой осенью. Что все-таки надевать? В Махачкале сейчас за окном плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 20. Так что прогноз простой, друзья. Курточка, вроде ее не жалко. Зонт брать вроде не нужно, как я смотрю по погоде. А решение всегда принимать именно вам, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Всем желаем доброго утра. Здесь в программе «Утро» на Диалог FM.

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Плановые технические работы по модернизации системы водоснабжения пройдут сегодня в Махачкале. Специалисты ресурсоснабжающей организации выполнят переключение абонентов со старой магистральной линии на новую. В связи с этим с проведением работ до 16:00 будет временно приостановлена подача воды в некоторых районах Махачкалы. Зураб Багамедов освобожден от должности заместителя министра труда и социального развития Дагестана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Полномочия Багамедова прекращены в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Этот пост, я напомню, что он занимал с 2013 года. С 1 октября российские маркетплейсы начнут по новым правилам проверять информацию о товарах до публикации карточек. Это предусмотрено законом о платформенной экономике и постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара, сверять сведения с государственным реестром. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку будет нельзя. Официальная граница молодежного возраста в России сейчас составляет 35 лет. Об этом РИА Новости напомнил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше 39 лет. При этом на границе в будущем могут пересмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Сейчас федеральный закон о молодежной политике относится к молодежи и гражданам России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Ну и российские семьи смогут снизить ставку по льготной ипотеке до 6% даже после изменения условий программы. Об этом пишет московский комсомолец со ссылкой на эксперта Дмитрия Сафронова. Один вариант – это сразу оплатить не меньше половины стоимости жилья, другой – в течение первого года сократить остаток долга до половины цены квартиры. Добавлю, согласно нововведению, с 1 октября ставка по семейной ипотеке будет зависеть от числа детей и региона проживания семьи. Собственники недвижимости все чаще устанавливают запрет на проведение сделок без их личного участия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росреестра. Только в Москве за первое полугодие направили почти 364 тысячи таких заявлений. Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
4: Шестая ракетка мира Даниил Медведев выиграл турнир ATP-250 в китайском Ханчжоу, в финале переиграв Андрея Рублева в двух сетах. Это первый чисто российский финал на уровне тура за 3,5 года. Медведев сделал 23 эйса и ни разу не позволил Рублеву взять свою подачу. Этот титул стал для него 24-м в карьере и уже 3-м в сезоне. Ранее он побеждал в Брисбене и Дубае. Счет личных встреч теннисистов 8-2 в пользу Медведева. Хоккеисты ЦСКА в принципиальном матче на своей арене обыграли одноклубников из Петербурга 6-5 в первом армейском дерби нового сезона КХЛ. Капитан столичной команды Павел Карнаухов, оформивший хэт-трик, стал главным героем встречи. Матч с 11 шайбами повторил рекорд результативности армейских дерби КХЛ, установленный 2 года назад. Для ЦСКА эта победа стала 6-й подряд, и при этом обе команды делят второе место на Западе, уступая только Ярославскому Локомотиву. на Востоке, хабаровский «Амур» на своей арене переиграл одного из неожиданных лидеров дивизиона «Нефтехимик» 1-0. Нижнекамский коллектив лишился возможности догнать лидера конференции «Металлург», оставшись на втором месте. Футболисты сборной России в Казани обыграли Иран, занимающий 22 место в рейтинге FIFA, 2-0 в товарищеском матче. Оба мяча забил капитан команды Александр Головин, причем первый гол состоялся с передачи Алексея Батракова, а второй – прямым ударом со штрафного. Для российской сборной эта победа стала третьей подряд. В следующем матче россияне 3 октября в Екатеринбурге встретятся с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде сыграют с Нигерией. Капитану «Уникса» Алексею Шведу диагностировали перелом правой кисти, который он получил в стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против Пармы. Титулованный ветеран пропустит около 2 месяцев. Эпизод произошел в 3-й четверти встречи, которая завершилась поражением казанцев 88-97. Швед пошел в проход под кольцо, получил блокшот и при падении неудачно приземлился на руку. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан! Вы на волне радиостанции «Диалог ФМ». Я приветствую все города, все села, все населенные пункты нашей республики, потому что «Диалог ФМ» вещает в самых отдаленных местах нашего Дагестана. Сегодня 30 сентября, день, когда вроде бы уже почти октябрь, но погода все-таки пытается доказать, что лето просто взяло небольшой отпуск. С вами Расим Загиров, и впереди 4 часа музыки, новостей и хорошего настроения и разговоров, которые, друзья, иногда начинаются с погоды, а заканчиваются философией жизни. Так что ставьте погромче, собирайтесь на работу, отвозите детей из школы и давайте вместе сделаем это утро чуть приятнее. Утро на Диалог ФМ начинается. Доброе утро желает вам Расим Загиров. И поехали, друзья!

0: следующем году в России хотят повысить выплаты семьям с невысокими доходами. Об этом «Известиям» рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Кстати, по его словам, единое пособие. Связанные с ним выплаты могут вырасти почти на 7%. Повышение затронет семьи с детьми до 17 лет. Беременных женщин и родителей, которые получают выплату из материнского капитала на ребенка до 3 лет. Тем, кто уже получает, кстати, пособие, новые суммы пересчитают автоматически. Размер выплат будет зависеть от дохода семьи и прожиточного минимума в регионах. Ну и на портале госуслуги запустили сервис для подготовки проекта брачного договора. Об этом сообщили в аппарате президента Дмитрия Григоренко. Его слова, кстати, передают РИА Новости. Воспользоваться услугой могут как будущие супруги, так и те, кто уже состоит в браке. Для этого нужно открыть раздел «Обращение к нотариусу», заполнить проект документа в электронном виде. При этом полностью оформить договор онлайн не получится. После подготовки его необходимо заверить у нотариуса. Вместе с тем москвичи также могут подать заявление на регистрацию брака теперь онлайн. В Дагестане из-за ухудшения погоды без электричества остались 15 населенных пунктов. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Отключения затронули Кайкенский, Новолакский, Кизлярский, Дербенский и Сергокалинский районы, а также часть Махачкалы. Электроснабжение восстанавливают 8 аварийных бригад. Задействованы 32 специалиста и 8 единиц техники. Завершить работы предварительно рассчитывают сегодня к 2 часам дня. Я напомню, что в Дагестане при этом действуют экстренные предупреждения. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы, порывы ветра до 20 метров в секунду. В Народном собрании Дагестана состоялось первое в 8-м созыве заседание фракции «Единая Россия», которое прошло под председательством Заура Скандерова. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Депутаты единогласно одобрили кандидатуру Скандерова для избрания на должность председателя Народного собрания Республики 8-го созыва. Также утверждены кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя председателя и председателей комитетов. Я напомню, что Заур Скандеров возглавляет парламент Дагестана предыдущего созыва, а также перед этим более 9 лет был депутатом Госдумы. Глава Дагестана Федор Щукин поручил принять меры по недопущению строительства домов, коммуникаций и других сооружений вблизи водопропускных сооружений автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона. На заседании комиссии по чрезвычайной ситуации под председательством Щукина было отмечено, что на федеральных автодорогах Дагестана насчитывается более 700 искусственных дорожных сооружений. Это труб, лотков и мостов. Обследование выявило объекты, возведенных в зонах затопления и подтопления. Отдельная проблема – водопроводы, газопроводы и электрические кабели, незаконно проложенные через водопропускные трубы и мосты. Они, кстати, затрудняют ремонт и очистку сооружений, создают угрозу безопасности дорожного движения и затягивают реализацию федеральных проектов. Ну и дорога к Всероссийскому детскому центру Дагестана от федеральной трассы «Кавказ» в Дербенском районе будет достроена к 30 декабря следующего года. Об этом сообщили в Минтрансе Дагестана. Строительство участка протяженностью более 9 километров ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас я напомню, что выполнено более только 10% запланированных работ. Новые меры против телефонных интернет-мошенников готовят в нашей стране. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца этого года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас обсуждается около 17 инициатив. В частности, власти хотят ужесточить продажи сим-карт и отказаться от субдилеров. Оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя, а также его родственников. Ну и управление Роспотребнадзора по Дагестану провело контрольную закупку БАДов у индивидуального предпринимателя на маркетплейсе Wildberries. Всего приобрели 12 единиц продукции на 9,5 тысяч рублей. Выяснилось, что добавок нету маркировки «Честный знак». Стерты сроки годности, отсутствует свидетельство госрегистрации и аннотации на русском языке. По выявленным фактам возбуждены дела об административных нарушениях. Потенциально опасная продукция арестована. Потребителям при покупке БАДов онлайн советуют проверять маркировку «Честный знак». Стоит ли бояться нейросетей, которые вышли из-под контроля? Так собеседники «Коммерсанта» назвали тренд на жесткое регулирование искусственного интеллекта. Установить более строгий контроль над развитием алгоритмов призывают и ООН. Аналогичные позиции придерживаются и политики в Европе, и в Австралии. Тему продолжим далее в репортаже моих коллег.
1: Проблема передовых и агентов в том, что они работают по принципу «цель оправдывает средства». Допустим, им нужна информация, которая есть только в закрытых базах данных. В таком случае они попытаются зайти туда любой ценой, даже если придется использовать украденные пароли. Случай, кстати, реальный. Так модели OpenAI получили доступ к внутренним ресурсам американского Минторговли. А еще они попытались взломать сайт Минобразования и обошли ограничения австралийской системы медицинского страхования Medicare. В OpenAI признают, что агенты действовали немного непредсказуемо, но на самом деле провоцировать их могли сами разработчики, отмечает основатель компании «Система» Сергей Зубарев.
2: Громкие случаи почти всегда оказываются специально поставленными экспериментами. Инженеры намеренно создают условия, в которых модель может найти обходной путь и смотрит, найдет ли. Если находит, это значит, что в настройках была ошибка, ее исправляют до релиза. Начали подробно публиковать результаты тестов безопасности. Отсюда ощущение, что инцидентов становится много, на самом деле больше прозрачности. Отрасль, которая открыто рассказывает о найденных проблемах, безопаснее той, которая их скрывает.
1: Сенату Австралии, впрочем, чистосердечных признаний не хватило, и он пригласил главу OpenAI Сэма Альтмана объясниться на открытых слушаниях. Кроме того, власти страны задумались об ужесточении законодательства, вплоть до введения ответственности для разработчиков за действия их агентов. Усилить контроль над сферой ИИ в последнее время также призывали в ООН, и даже США и Китай договорились предупреждать друг друга о рисках, но снизить их административное рвение мировых политиков пока не помогает, говорит партнер Digital and Analog Partners Юрий Брисов.
3: Чтобы сбалансированно контролировать рынок ИИ, страны должны договориться, как в период холодной войны, потому что сейчас где-то и вообще не регулируется, где-то регулируется запретительно, где-то наоборот механизмы поддержки. То есть у нас сейчас пока очень разностороннее глобальное регулирование ИИ, которое приводит к тому, что зона для несанкционированных методов использования ИИ будет всегда. И это мы еще сейчас находимся в мире, когда ИИ-агенты живут только в экспериментальных режимах.
1: Выход за их пределы без выработки новых международных регламентов опасен, предупреждают собеседники Коммерсант ФМ. Особенно их тревожат военные ИИ-агенты. Их применение обсуждает специальная группа правительственных экспертов ООН. В начале сентября она принимала проект регулирования автономного оружия, который, как пишет Washington Post, умер от тысяч порезов. Издание намекает на правки, внесенные в документ делегатами от США и России. Они вычеркнули из текста несколько требований, например, о том, что искусственный интеллект должен работать надежно и предсказуемо, или о том, что человек должен перепроверять цели, выбранные алгоритмами. Что это значит, объяснил член комиссии по искусственному интеллекту Французской ассоциации по стандартизации Александр Тюльканов.
4: Есть ситуации, в которых и более эффективны, когда у них большая степень свободы. Это, например, системы ПВО. Представим себе, одна система защиты принимает сама автоматические решения о наведении, и другая система, в которой в контур включен человек. Он только замедляет принятие решений важных. Другая история совсем, когда эта система не оборонительная, а наступательная.
1: Так или иначе, решать проблемы придется, но вот сколько это займет времени — вопрос открытый. Основатель Microsoft Билл Гейтс, например, считает, что договориться о регулировании ИИ будет даже сложнее, чем о сокращении ядерного оружия.
0: Ну а теперь о главном утреннем вопросе этой осенью. Что все-таки надевать? В Махачкале сейчас за окном плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреется до плюс 20. Так что прогноз простой, друзья. Курточка, вроде ее не жалко. Зонт брать вроде не нужно, как я смотрю по погоде. А решение всегда принимать именно вам, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Всем желаем доброго утра. Здесь в программе «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Заур Искандеров, который занимал должность председателя Народного собрания Дагестана предыдущего 7-го созыва, возглавил фракцию «Единая Россия» в парламенте республики 8-го созыва. В Народном собрании Дагестана, я напомню, что прошло организационное собрание депутатов парламента нового созыва, избранных от «Единой России». Участники обсудили вопрос об избрании руководителя фракции. По результатам голосования руководителем фракции избран Заур Искандеров, его заместителем Ильяс Мамаев. Ну и глава Дагестана Федор Щукин провел заседание комиссии по ЧС, обсудили безопасность дорожной инфраструктуры. Он поручил главам муниципалитетов вместе с профильными органами ликвидировать незаконные постройки и коммуникации в охранных зонах дорожных сооружений. Кстати, по данным директора филиала УБДУР «Кавказ» Магомеда Исаева, на федеральных трассах республики более 700 искусственных сооружений. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание по наполнению государственного адресного реестра. Он, кстати, подчеркнул, что точность адресных данных важна для оказания госуслуг, работы ресурсоснабжающих организаций и взаимодействия с федеральными системами. Кстати, по данным руководителя ФНС по Республике Дагестан Айдара Байрамова, некоторые сведения отсутствуют примерно о миллионе объектов. При этом уже актуализированы почти 98 тысяч сведений с некорректными земельными участками без почтового индекса. Координировать работу будет Минимущество Дагестана, муниципалитетам поручено назначить ответственных. Но и Верховный суд Дагестана признал самовольной постройкой 9-этажный многоквартирный дом на улице Абдулы Мирзаева в Махачкале. Об этом сообщили пресс-службе мэрии. Поводом для обращения администрации Махачкалы в суд стал акт проверки, подготовленный Управлением координации капитального строительства города. Документ зафиксировал нарушение градостроительного законодательства. В рамках рассмотрения гражданского дела была назначена судебная экспертиза. Она установила, что при возведении многоквартирного дома в Махачкале застройщик допустил значительно число нарушений градостроительных мер. Федор Щукин рассказал, что ознакомился с работой ситуационного центра республики. Руководитель региона назвал центр ключевым звеном в системе безопасности Дагестана. Здесь круглосуточно координируют работу служб при ликвидации ЧС, пожаров и происшествий. Техническое оснащение позволяет эффективно обрабатывать информацию в режиме реального времени. Щукин убедился, что центр оснащен современной техникой для сбора и анализа данных. Ну и чрезмерное увлечение искусственным интеллектом может привести к постепенной потере профессиональных навыков. Такое мнение nevs.ru высказал главный редактор IT-издания «Рунет» Владимир Зыков. По его словам, нейросети способны выдавать убедительные, но ошибочные ответы. Поэтому важные результаты необходимо проверять по первичным источникам. Доля молодежи в здравницах составляет уже почти 20% в зависимости от профиля организации. Об этом сообщает «Коммерсант» в Ассоциации туроператоров России. Под поколение Z подстраивается и рынок. Тему продолжат мои коллеги.
1: Зумеров называют самым зожным поколением. Они почти не пьют, не курят, вместо ночных клубов выбирают утренние кофе-рейвы, а отелям all-inclusive предпочитают санатории, даже если едут на море или в горы на выходные, говорят опрошенные «Коммерсант FM» представители отрасли. Здравницы сделали упор на главный запрос поколения Z – баланс между работой и жизнью. По приезде гостям проводят чекап, а дальше каждый выбирает свое – литотерапию, медитацию с тибетскими чашами, скандинавскую ходьбу или поиск себя. Появились даже психотерапевты. Терапевтические сессии почти как в корпоративных ДМС, говорит вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
2: До 35 лет вот эта доля растет, ну, примерно на 2-3 процентных пункта каждый год. Физически эти пациенты, а, кстати, вот санатории называют своих гостей пациентами, они еще здоровы, но зачастую они хотят оздоровиться, снять стресс, рабочее напряжение, поработать с ментальным здоровьем. И, кстати, санатории начали вводить в свой состав врачей-психотерапевтов. Многие молодые пациенты, они совмещают оздоровительные процедуры и какие-то психотерапевтические сессии. Как сейчас говорят, непроработанные травмы, спрос на таких специалистов достаточно высок. Это часть дорогих программ в некоторых санаториях.
1: Если пройтись по сайтам санаториев высокого класса, доля которых на рынке не превышает 10%, хочется бросить все и сбежать. Меню по калориям, номера после аудита сомнологов, термальные источники и горы. Но средний чек от 500 000 за неделю. Без дороги. При этом санаторий уже не обязательно 21 день. Есть короткие программы активного отдыха и бальнеотерапии от 3 суток, говорит директор по развитию Роза Спрингс Диана Эксузян-Хостякоева.
3: До 30 лет запрос на проживание плюс оздоровление. Проходимся по всем пунктам колеса баланса. Питание, медицине, времени с близкими людьми. Интерес идет на ходьбу. Прогулки по японской методике Синрин-Йо. Я дышу, я живу. Первые 5 минут гости не понимают, почему там нужно что-то делать. Скажите, горы, класс, я окей. При этом перебираешь просто двумя руками разные движения. И тут уже все, все понимают, насколько нейрофитнес у нас не развит, насколько мы все в гаджетах, насколько мы все устали. И на этом этапе, то есть это первое занятие, после которого все убирают телефоны.
1: Средний чек в санаториях 12-15 тысяч рублей в сутки при одноместном размещении с базовой программой. В октябре-ноябре со скидками до 20% можно найти варианты от 7 тысяч, даже на Кавказе, где бронируют на год вперед. Высокий спрос при дефиците здравниц толкает и цены вверх. Но в этом году многие впервые столкнулись с недозагрузкой, замечает коммерческий директор туроператора «Алиан» Оксана Булах.
4: В начале этого сезона в Минводах, в Белокурихе, рост цен в санаториях был 15-20, некоторых 25%. Динамика спроса, которую они увидели, заставила многих из них пересмотреть свои предложения и решили, что они лучше будут менее загружены, но сохраняют свою цену. Любое массовое изменение цены в сторону уменьшения приводит к тому, что начинают перебронировать свои же номера по более низкой цене. Какие-то объекты снизили, какие-то объекты начали включать дополнительно какие-то платные услуги, стоимость комплементарна для своих гостей, пытаясь нивелировать вот тот рост цен, который потребитель не поддержал.
1: Именно по этой причине многие санатории еще не закрыли бронь на зимние праздники, а это еще минимум плюс 15%. Средний чек в здравницах на январские – 200 тысяч за неделю без перелета.
0: Исследование журналистов из Австралии выявило уязвимости у нескольких моделей китайского автопрома. Об этом сообщает издание. Им удалось получить доступ не только к данным о состоянии китайских автомобилей, но и показателям движения, но и самих пользователей. Тему продолжат мои коллеги.
5: Эксперимент журналистов ABC News с пикапом BYD показал, что водителя можно запереть внутри машины, легко включить музыку или дворники, а также управлять фарами во время движения. Больше всего белых хакеров шокировал доступ к микрофонам и возможность записать голос из салона авто, а потом с его помощью передать команды на телефон водителя, подключенный к мультимедиа. В Китае уже не раз фиксировали вмешательство в систему автомобилей во время обновления прошивки по воздуху, но у российских автовладельцев причин для паники нет, отмечает аналитик портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев.
6: Большая часть китайских автомобилей, попадающая в Россию по официальным каналам, немного купированная. С точки зрения функционала, конечно, не очень хорошо, но с другой стороны появляется больше безопасность. История с BYD – это один из многих случаев. Еще несколько месяцев назад очень громким был случай с Xiaomi. Удаленно подключились злоумышленники и вообще задали автомобилю маршрут, который он должен проехать.
5: При этом защита автомобиля от взлома в последние годы стало одним из приоритетов для большинства автоконцернов, продолжает Денис Бобылев.
6: Сейчас на многих автомобилях применяется постквантовая криптография, сложное шифрование, которое не позволяет удаленно взламывать автомобиль и загружать туда какие-то сторонние обновления. То есть Китай над этим работает. Автомобили, которые выходят условно в этом году, более хорошо и качественно защищены от внешних кибератак.
5: В России автолюбители беспечно относятся к кибербезопасности. Их больше волнует спутниковая защита от угона, хотя и ее запрашивают все реже, отмечает руководитель автосервиса «Фитсервис Павелецкая» Александр Гоман.
7: Любая машина, которая имеет блок управления автомобилем и мультимедиа, имеет выход в интернет, она будет подвержена этим проблемам. Раньше как было? Мы ставим какую-то охранную систему, включая спутниковую, и все зависит от самого грабера. Сколько было у нас прецедентов, когда клиенты просто запирали машину автоматом, приезжали люди, просто отжимали стекла, открывали машину. Доступа такой, он возможен в любом случае, у кого есть доступ в интернет на машине, подключиться к ней реально. Почему нет?
5: На официально поставляемых китайских машинах блоки телематики отключены, поэтому получить доступ к машине нельзя, уверяет эксперт по защите от угона Владимир.
8: Они ставят это, перепрошивают, либо ставят модемы, чтобы был интернет, не более того. Отследить можно, завести ее, когда она незаведенная, открыть-закрыть. В движении ничего там нельзя сделать.
5: Заполучить доступ к машине, которая поставлялась альтернативными маршрутами, можно только через угон аккаунта, причем не родного, а того, что поставят уже в России, говорит основатель компании E-N-Cars Евгений Забелин.
9: Российские компании, которые занимаются русификацией, адаптацией автомобилей, они уже начинают взлом прошивок, чтобы составить автомобиль.
10: автомобиля работать с российскими сим-картами. Как раз-таки через подобные уязвимости это все и делается. Прошивки все защищаются. Почти все современные китайские автомобили. В Китае у них устанавливается операционная система Huawei. Автомобили MHERE, VOYA. А для российской версии устанавливается простой Android. И при этом автомобиль вообще лишается функции удаленного управления.
5: При этом, как напоминает издание Cars Coupes, проблемы с кибербезопасностью есть почти у всех автопроизводителей. Через телематику они собирают огромный объем данных о водителях. И речь не только о средней скорости. В перечне могут быть даже генетические характеристики и аспекты сексуальной жизни.
0: Уголовное дело завели в Дагестане из-за плохого состояния школы в селе Аксай. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского следственного управления Следственного комитета России по Дагестану. В средствах массовой информации прошла информация о том, что в образовательном учреждении нет, внимания, спортивного зала, классы требуют ремонта, обращения родителей об улучшении условий были безрезультатные. Следователи Дагестана сейчас устанавливают причины и виновных лиц. По данным канала Межгор, двери и окна в классах нормально не закрываются, щели в рамах затыкаются картоном. Зимой ученики сидят за партами, в куртках, в санузлах нет воды, кулеры приходится покупать родителям, поступают жалобы на старые учебники. Директор школы рассказала изданию, что власти планируют строительство новой школы только в следующем году. Ранее, я напомню, что главе Следственного комитета Александру Бастрыгину доложат о ситуации в этой школе. Открытый список недобросовестных поставщиков продуктов школы и детские сады появится в Дагестане. Распоряжение опубликовать такой реестр дал председатель правительства республики Магомед Рамазанов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. По словам главы Кабинета министров, информация о поставщиках питания в образовательных учреждениях республики должна быть открытой. Для этого и нужен реестр, который будет доступен всем. Цитирую Магомеда Рамазанова, считаю, что такой реестр должен вестись и публиковаться на ваших ресурсах, а информация по каждому случаю выявленных нарушений должна широко освещаться. Кроме того, он поручил проверить, зарегистрированы ли в системе «Меркурий» те школы, где питание организовано прямо на месте внутри учреждения. Если где-то регистрации нет, нужно разбираться, почему. Отдельное получение касаемо ответственности Рамазанов потребовал предоставить данные о том, какие меры применяются к руководителям учреждений, которые допустили поставки некачественной продукции. Кандидаты все чаще жалуются, что им не дают неоплачиваемые тестовые задания, забирают готовые наработки, а затем просто перестают отвечать. При этом на выполнение одной такой задачи от компании уходит от часа до нескольких дней. Об этом отмечают собеседники «Коммерсанта». Тему продолжат мои коллеги.
11: По данным опросов, с тестовыми заданиями при поиске работы сталкивалось большинство россиян. Но соискатели все чаще жалуются, что этот процесс превращается в бесполезную рутину. Кандидаты тратят кучу времени и сил на создание визуалов, написание статей, настраивание SEO, а в ответ получают тишину. Многие подозревают, что компании используют их работы бесплатно. Но доказать это без доступа к внутренним процессам практически невозможно. О подобном случае «Коммерсант ФМ» рассказала Екатерина, которая искала работу в сфере маркетинга и контента.
12: В этой нише выполнение тестового задания – это обязательный этап чуть ли не каждой второй вакансии. За свой интенсивный двухнедельный поиск работы я успела выполнить около 6 заданий. И за них, естественно, мне никто не заплатил. Некоторые задания выполнялись за час, некоторые были около 3 дней выполнения, так как там нужна была доскональная стратегия, ее нужно было максимально четко расписать. При этом почти во всех случаях компании вообще пропадали, либо мне пересылала сразу какой-то стандартный отказ. Такое чувство, что они сделали это специально для того, чтобы собрать материал, не платить сотруднику.
11: При этом Екатерина уверена, что дело не в ее навыках. Оффер она все же получила, когда сменила тактику. Перестала подробно расписывать каждый шаг и ограничилась общими ответами. И проблема касается не только дизайнеров, редакторов, пиарщиков и маркетологов. На то же жалуются программисты, тестировщики и специалисты по продажам. Впрочем, грубость все чаще встречается и со стороны самих кандидатов, говорит Галина, которая подбирает сотрудников для медиахолдинга.
13: Тестовое у нас неоплачиваемое, оно небольшое, работа не на месяц, чтобы проверить грамотность, понимание сферы и так далее. Большинство соискателей адекватно относятся к тестовому, активно их выполняет, кто-то соглашается их выполнить, потом ничего не присылает, но при этом сейчас участились случаи, когда люди в достаточно грубой форме сказывают мне, куда бы я пошла с этим тестовым. Меня это несколько удивляет, не хотите делать не надо. На каждую вакансию, которую мы выкладываем, за день только приходит 20 откликов. Рынок труда сейчас явно в переизбытке.
11: В среднем на одну открытую вакансию в Москве сегодня приходится более 10 активных резюме, следует из данных сайта ХХ-статистика. Жалоб кандидатов на бесконечные тесты и долгий отбор становится больше, когда рынок труда переходит от соискателя к работодателю, отмечает гендиректор карьерной платформы ChangeLounge Андрей Алясов.
14: Кандидаты, привыкшие, что раньше им ничего не нужно было делать, и вдруг приходят с приростом к текущему месту работы, оказались в ситуации, что поиск работы – это серьезная, большая и значимая работа. Мне кажется, плохо как один, так и другой вариант. И истина в чем-то среднем. Нормальное тестовое задание должно быть на каждом хорошем месте, потому что как иначе, особенно век, и разобраться, что человек делает нормальную работу. При этом не нужно давать объем работы, который кандидат будет делать по 3, по 4, по 5 дней. Тем более бессмысленно это все давать на дом, потому что человек будет делать с ИИшкой. Лучше прямо во время интервью, возможно, вы наблюдаете, как он взаимодействует вместе с искусственным интеллектом, и любой работодатель обязан давать обратную связь.
11: Ситуации, когда компании действительно присваивают тестовые работы, редкость, говорят собеседники Коммерсант.фм. В 95% случаев ответы соискатели не используют, ведь если кандидата в итоге не взяли, значит и его результат компании вряд ли подошел.
0: Тридцатое сентября на календаре вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Именно в этот день, в 1791 году, в Вене состоялась премьера оперы Моцарта «Волшебная флейта». Моцарт руководил премьерой буквально за несколько недель до своей смерти. Вот этот человек работал до последнего. У нас некоторые говорят, я на минутку прилег и исчезают, конечно, до обеда. Именно в этот день, 30 сентября в 1846 году, американский врач Уильям Мортон впервые публично продемонстрировал использование эфира для обезболивания во время операции. До этого медицина примерно была такая. Сейчас будет немного больно, потерпите. Анестезия появилась, и человечество наконец официально признало. Страдать не обязательно. Именно в этот день, в 1882 году, Томас Эдисон открыл первую коммерческую электростанцию в США. Именно благодаря электричеству сегодня мы можем включать радио рано утром. Правда, если электричество в Дагестане отключают, остается только старый добрый способ разговаривать друг с другом. Страшно, конечно, представить. 30 сентября в 1929 году британские власти впервые продемонстрировали цветное телевидение по системе Джо Берда. То есть телевидение когда-то было черно-белым, а потом стало цветным, потом появилось HD, 4K, что там сейчас у нас появляется. А люди все равно смотрят ролики, снятые вертикально и дрожащей рукой. Еще один любопытный факт. 30 сентября – Международный день переводчика. Так что сегодня особенно хочется пожелать всем переводчикам терпения, потому что иногда человеку надо перевести не с английского, а на русский, а с человеческого на человеческий. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

вводится в автоматическом режиме по данным врача и работодателя, а пенсии по инвалидности и ежемесячные выплаты назначаются по данным медико-социальной экспертизы. Минпросвещение России планирует создать золотой стандарт книг, игр и мультфильмов для детских садов. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. «Общими силами в партнерстве с учеными, экспертами и гражданским сообществом мы сформируем единые перечни книг, игр и мультфильмов, тот самый золотой стандарт, которому можно доверять», — сказал министр. Кравцов уточнил, что работа будет проведена в рамках разработки единых методических комплектов и методических рекомендаций. И в завершении выпуска: Дарвиновский музей проведет Лисий день в рамках Всемирного дня защиты животных. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе музея. Лисий день состоится 3 октября. В его рамках пройдут тематический квест по экспозиции, лекция, познавательные игры и творческие мастер-классы. В последнее время лисы все чаще появляются на городских территориях по всему миру. Их соседство стало для человека серьезным вызовом. И Лисий день – отличный повод узнать об этих хищниках подробнее, поделились в пресс-службе. Хранитель коллекции млекопитающих Дарвиновского музея Наталья Красных проведет научно-популярную лекцию «Мистер Лис». Она расскажет, почему лисы так легко освоили города и парки, как они охотятся зимой и можно ли приручить этих диких зверей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Средняя стоимость сельди под шубой на 4 человек выросла примерно на 4% до 221 рубля. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на расчеты Рыбного союза. Сильнее всего подорожали овощи и яйца, при этом стоимость сельди за год не изменилась. К концу лета блюдо даже немного подешевело благодаря сезонному снижению цен на овощи. Владимир Путин подписал указ, который ограничивает вывоз крупных сумм наличных рублей за границу. Физическим лицам запретят вывозить более 1 миллиона рублей в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. При этом в документе предусмотрены отдельные исключения, когда сумма может превышать установленный лимит. Ограничение касается именно наличной российской валюты, и порядок вывоза крупных сумм будет зависеть от условий, указанных в документе. Этой осенью в России вырос спрос на сезонных работников, об этом пишет «Известия». С начала августа до середины сентября работодатели заказали на 65% больше смен, чем за тот же период прошлого года. Особенно востребованы сотрудники для работы на кассах. Кроме того, осенью чаще ищут сборщиков заказов и работников для выкладки товаров. Наиболее массовой позицией при этом остаются сотрудники торгового зала. В России предложили полностью запретить продажу вейпов. Такое обращение общественники направили в правительство. Минздрав, Минфин и другие ведомства. Об этом сообщает газета.ру. Авторы инициативы связывают ее в том числе с ростом онкологических заболеваний среди молодых людей. Кстати, по данным Росстата, за последние 4 года показатель их увеличился на 25%. Российские авиакомпании с мая по август перевезли 39,5 миллионов пассажиров. Такие данные привел глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Почти 30 миллионов человек летали по России, еще около 10 миллионов за рубеж. По сравнению с тем же периодом прошлого года, общий пассажиропоток снизился примерно на 7%. В целом, за 2026 год российские авиакомпании рассчитывают перевезти около 108,5 миллионов людей. Почти треть жителей крупных российских городов посещает врачи примерно раз в месяц, еще каждый десятый несколько раз в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Несколько раз в год к специалистам обращается 41% опрошенных. Больше всего россияне опасаются онкологических заболеваний, там почти 52%. Разработчик чат-бота Cloud, это искусственный интеллект, предупредил будущих акционеров об угрозах для человечества. Ожидается, что американская компания проведет свое совещание в ноябре. Предварительно ее оценили в 2 триллиона долларов. Это, кстати, вдвое больше, чем рассчитывала сама компания. При этом, как пишет Reuters, почти треть документа о первичном размещении посвящено факторам риска нейросетей. Вообще, в последнее время мы часто здесь в программе «Утро» на Диалог FM говорим о том, что искусственный интеллект начинает какую-то угрозу для человечества. Под описание бизнеса отведено лишь 48 из, внимание, 260 страниц. Тем временем компания OpenAI отменила запланированный на октябрь запуск GPT-6 Astra из-за опасностей по поводу безопасности для человечества. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
1: В заявлении Anthropic утверждает, что искусственный интеллект изменит не только индустриализацию, электроэнергетику и интернет. Влияние на экономику окажется глубже, но и расходы будут соответствующие. Чистый убыток стартапа в 2025 году превысил 40 миллиардов долларов. Дальше больше. Компания планирует потратить 518 миллиардов долларов на облачные вычисления и инфраструктурные обязательства в ближайшие годы. Выручка в прошлом году 4,5 миллиарда, что в 10 раз больше, чем в 2024. Это может стать кульминацией самого успешного первичного размещения в истории или испытанием, где амбициозные прогнозы попадут под более пристальное внимание, пишет Рейтер. В документе разработчик Клод предупреждает, что ИИ-модели демонстрируют поведение, направленное на самосохранение, включая попытки сопротивляться отключению, скрывать или манипулировать информацией и шантаж. Для рынка труда это может стать самой большой угрозой десятилетия, пишет Bloomberg. Согласно исследованию консалтинговой фирмы McKinsey & Co., 11 миллионов американских сотрудников могут быть вынуждены сменить работу в ближайшие 10 лет, и переход год будет сложный, люди потеряют доход и будут нуждаться в переподготовке. Ранее генеральный директор Anthropic Дарио Амадей призвал конкурентов по рынку замедлить темпы выпуска новых моделей. Впрочем, сама компания поспешила представить новую модель Opus 5.5 в преддверии ожидаемого IPO, после того, как OpenAI запустила ChatGPT-6 Astra. Стартап Сэма Альтмана тоже планирует публичное размещение до 2027 года. Впрочем, уже сейчас компания отменила выпуск ChatGPT-6.1 из-за опасений по поводу безопасности, сообщает New York Times. Модель должна была дебютировать в октябре. Конкуренты с Востока тем временем ужесточили контроль за сотрудниками, чтобы не допустить утечки мозгов. Как пишет Bloomberg, разработчики искусственного интеллекта и их семьи в Китае теперь обязаны получать разрешение у властей перед выездом за границу даже на короткие расстояния.
0: Ну а теперь о главном утреннем вопросе этой осенью. Что все-таки надевать? В Махачкале сейчас за окном плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 20. Так что прогноз простой, друзья. Курточка, вроде ее не жалко. Зонт брать вроде не нужно, как я смотрю по погоде. А решение всегда принимать именно вам, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Всем желаем доброго утра. Здесь в программе «Утро» на Диалог FM.

0: Дорожные новости.
1: Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне теряют интерес к подержанным автомобилям из Японии большой мощности. Больше 99% ввезенных машин укладываются в лимит льготного тельсбора до 160 лошадиных сил. Год назад их доля была ниже 90%. Такие данные привел Автостат. Причина в повышении ставок по тельсбору с 1 января. Ставки делают покупку машины большей мощности невыгодной. Люди переходят на машины российской сборки. Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Ассоциация автодилеров предлагает выдавать техдокументацию только через защищенные системы и с учетом квалификации мастеров. Речь идет о каталогах запчастей, ремонтных инструкциях и диагностическом программном обеспечении. Дилеры объясняют это безопасностью и защитой интеллектуальной собственности. Но на практике это может усложнить ремонт машины неофициалов. Отметим, что пока это только предложение в Роспотребнадзор, никаких запретов нет. У границы с Грузией планируют расчистить территорию от брошенных машин. По оценочным данным, возле пункта пропуска Верхний Ларс за 4 года скопилось около 500 автомобилей. Многие из них за это время частично разобрали. Расчистку проведут власти Северной Осетии вместе с Росавтодором. Машины осмотрят, часть отправят на переработку, остальные вывезут. Глава республики поручил ускорить работы. Что будет с машинами, чьи владельцы найдутся, пока не уточняется. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: В Дагестане 11 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Расим Загиров. Заур Искандеров, который занимал должность председателя Народного собрания Дагестана предыдущего 7-го созыва, возглавил фракцию «Единая Россия» в парламенте республики 8-го созыва. В Народном собрании Дагестана, я напомню, что прошло организационное собрание депутатов парламента нового созыва, избранных от «Единой России». Участники обсудили вопрос об избрании руководителя фракции. По результатам голосования руководителем фракции избран Заур Искандеров, его заместителем Ильяс Мамаев. Ну и глава Дагестана Федор Щукин провел заседание комиссии по ЧС, обсудили безопасность дорожной инфраструктуры. Он поручил главам муниципалитетов вместе с профильными органами ликвидировать незаконные постройки и коммуникации в охранных зонах дорожных сооружений. Кстати, по данным директора филиала Обдуркавказ Магомеда Исаева, на федеральных трассах республики более 700 искусственных сооружений. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание по наполнению государственного адресного реестра. Он, кстати, подчеркнул, что точность адресных данных важна для оказания госуслуг, работы ресурсоснабжающих организаций и взаимодействия с федеральными системами. Кстати, по данным руководителя ФНС по Республике Дагестан Айдара Байрамова, некоторые сведения отсутствуют примерно о миллионе объектов. При этом уже актуализированы почти 98 тысяч сведений с некорректными земельными участками без почтового индекса. Координировать работу будет Минимущество Дагестана, муниципалитетам поручено назначить ответственных. Но и Верховный суд Дагестана признал самовольной постройкой 9-этажный многоквартирный дом на улице Абдулы Мирзаева в Махачкале. Об этом сообщили пресс-службе мэрии. Поводом для обращения администрации Махачкалы в суд стал акт проверки, подготовленный Управлением координации капитального строительства города. Документ зафиксировал нарушение градостроительного законодательства. В рамках рассмотрения гражданского дела была назначена судебная экспертиза. Она установила, что при возведении многоквартирного дома в Махачкале застройщик допустил значительное число нарушений градостроительных мер. Федор Щукин рассказал, что ознакомился с работой ситуационного центра республики. Руководитель региона назвал центр ключевым звеном в системе безопасности Дагестана. Здесь круглосуточно координируют работу служб при ликвидации ЧС, пожаров и происшествий. Техническое оснащение позволяет эффективно обрабатывать информацию в режиме реального времени. Щукин убедился, что центр оснащен современной техникой для сбора и анализа данных. Ну и чрезмерное увлечение искусственным интеллектом может привести к постепенной потере профессиональных навыков. Такое мнение Nevs.ru высказал главный редактор IT-издания Рунет Владимир Зыков. По его словам, нейросети способны выдавать убедительные, но ошибочные ответы. Поэтому важные результаты необходимо проверять по первичным источникам. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
4: Команда «Формулы-1» Aston Martin официально подтвердила, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл продлили контракты и останутся пилотами команды в следующем сезоне. Для 45-летнего Алонсо это будет уже пятый совместный год со Строллом, и их дуэт остается самым опытным на стартовой решетке. Действующий чемпион мира Испания уверенно победила футболистов Хорватии на своем поле 4-1 во втором туре Лиги наций. Все это во многом благодаря 19-летнему вингеру «Красной фурии» Ламину Ямалю, который оформил дубль и отдал голевую передачу. Для испанцев это 40-я подряд игра без поражений в основное время, и они возглавляют группу 3. На второе место вышли англичане, выигравшие на выезде у Чехии 2-0. Хозяева остались в меньшинстве уже на 25-й минуте. Англия не использовала численное преимущество до перерыва, но на 47-й минуте Энтони Гордон головой замкнул подачу Трента Александра-Арнольда, а на 69-й Гарри Кейн с близкого расстояния установил окончательный счет. Футболисты сборной Бразилии обыграли Австралию 4-2 в Брисбене в товарищеском матче. Для команды Карло Анчелотти это первая победа после вылета с чемпионата мира. Первый тайм завершился в ничью 2-2. Капитан бразильской сборной Рафинья с пенальти восстановил равновесие перед перерывом, однако получил травму, и в перерыве его заменили на Эндрика, который в итоге ассистировал Бруно Гимарайшу, забившему победный для бразильцев гол. Обладатель Суперкубка Евролиги мадридский Реал начал новый сезон главного клубного турнира континента с двух поражений кряду. Последние сливочные потерпели на выезде от Анадолу Эфеса 84-94. Действующий победитель Евролиги Олимпиакос на выезде переиграл Жальгирис 93-91. Фенербахче дома справился с Баварией 100-76. Дубай на своем паркете был сильнее Барселоны 94-87. В Валенсии одноименный клуб обыграл Басконию 111-88, а Партизан в гостях добился успеха 92-79 в матче с Парижем. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.
2: Доброе утро, Дагестан! Вы на волне радиостанции «Диалог ФМ». Я приветствую все города, все села, все населенные пункты нашей республики, потому что «Диалог ФМ» вещает в самых отдаленных местах нашего Дагестана. Сегодня 30 сентября, день, когда вроде бы уже почти октябрь, но погода все-таки пытается доказать, что лето просто взяло небольшой отпуск. С вами Расим Загиров, и впереди 4 часа музыки, новостей, хорошего настроения и разговоров, которые, друзья, иногда начинаются с погоды, а заканчиваются философией жизни. Так что ставьте погромче, собирайтесь на работу, отвозите детей из школы и давайте вместе сделаем это утро чуть приятнее. Утро на Диалог FM начинается. Доброе утро желает вам Расим Загиров, и поехали, друзья!

0: Уголовное дело завели в Дагестане из-за плохого состояния школы в селе Аксай. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского следственного управления Следственного комитета России по Дагестану. В средствах массовой информации прошла информация о том, что в образовательном учреждении нет, внимания, спортивного зала, классы требуют ремонта, обращения родителей об улучшении условий были безрезультатны. Следователи Дагестана сейчас устанавливают причины и виновных лиц. По данным канала Межгор, двери и окна в классах нормально не закрываются, щели в рамах затыкаются картоном. Зимой ученики сидят за партами, в куртках, в санузлах нет воды, кулеры приходится покупать родителям, поступают жалобы на старые учебники. Директор школы рассказала изданию, что власти планируют строительство новой школы только в следующем году. Ранее, я напомню, что главе Следственного комитета Александру Бастрыгину доложат о ситуации в этой школе. Ну и водители будут судить в Махачкале за двойной наезд на 77-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану. По версии следствия, вечером 1 марта этого года на улице Хаджи Булача 22-летняя обвиняемая сбила переходившую дорогу пожилую женщину. Следом на пострадавшую наехал 57-летний водитель другой машины, не успев временно остановиться. Пенсионерка в результате ДТП был нанесен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения сейчас направили в суд. Друзья, прокуратура Дагестана добилась сноса торгового объекта, который незаконно возведен у больницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Бизнесмен без оформления нужных документов построил магазин у Сулейманстальской центральной районной больницы. Это в селе Касумкент. Прокуратура через суд сейчас добилась сноса строения. После восстановления суда объект был демонтирован. Открытый список недобросовестных поставщиков продуктов в школы и в детские сады появится в Дагестане. Распоряжение опубликовал в таком реестре. Открытый список недобросовестных поставщиков продуктов в школы и детские сады появится в Дагестане. Распоряжение опубликовать такой реестр дал председатель правительства республики Магомед Рамазанов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. По словам главы Кабинета министров, информация о поставщиках питания в образовательных учреждениях республики должна быть открытой. Для этого и нужен реестр, который будет доступен всем. Цитирую Магомеда Рамазанова, считаю, что такой реестр должен вестись и публиковаться на ваших ресурсах, а информация по каждому случаю выявленных нарушений должна широко освещаться. Кроме того, он поручил проверить, зарегистрированы ли в системе «Меркурий» те школы, где питание организовано прямо на месте внутри учреждения. Если где-то регистрации нет, нужно разбираться, почему. Отдельное получение касаемо ответственности Рамазанов потребовал предоставить данные о том, какие меры применяются к руководителям учреждений, которые допустили поставки некачественной продукции. Ну и, друзья, 88 килограмм фальсифицированных продуктов сняли с реализации в детских учреждениях Дагестана. Из лагерей изъяли почти 1,5 тонны еды без маркировки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. О нарушениях рассказали на заседании Республиканской комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Я напомню, что с начала этого года в школах Дагестана и других образовательных учреждениях республики проверяющие нашли 6 проб поддельной продукции. Все 88 килограмм этого фальсификата убрали из столовых. Еще серьезнее ситуация в детских лагерях Дагестана. Там с реализации сняли 1500 килограмм продуктов без маркировки. Нарушения обнаружили сразу в 8 лагерях имени Гамзатова в Шамильском районе, а также Орленке, Планете, Костре, Горной речке, Патриоте и Космосе. Об этом сообщает, кстати, руководитель управления Роспотребнадзора по Дагестану Залимхан Амариев. Он отметил, что в больницах и социальных учреждениях фальсификата не нашли. Я напомню, что премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов поручил не сбавлять темп и продолжить усиливать контроль за качеством еды. Житель Кулинского района Дагестана посадил сына за руль внедорожника, чтобы выкопать картошку. Об этом рассказали в пресс-службе госавтоинспекции республики. Необычный способ сбора урожая попал на видео, которое быстро разлетелось по сети. На кадрах видно, как автомобиль Lexus медленно движется по полю, за рулем сидит совсем юный мальчик. К машине прицепили плуг, и пока ребенок аккуратно рулил, его отец шел следом, придерживая конструкцию, чтобы та вырвала картофель из земли. Видео с такой креативной, но крайне небезопасной сельскохозяйственной техникой привлек внимание госавтоинспекции республики. Полицейские нашли владельца автомобиля, им оказался 37-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, оказалось, что за тягу к инновациям в огородных делах придется отвечать по всей строгости закона. В отношении отца составили два протокола по части 3 статьи 12.7 это КОАП России за то, что он передал управление машиной человеку, у которого нет прав. а также по части 1 статьи 5.35 КоАП России за ненадлежащее воспитание сына, ведь такие эксперименты с техникой могли закончиться трагедией. С мужчиной сейчас провели профилактическую беседу. В Сулакском каньоне в Дагестане туристку с силой заставили прыгнуть с тарзанки, об этом сообщают соцсети. Женщина приехала в республику с мужем и сначала согласилась на прыжок, но на площадке испугалась и передумала. Инструкторы в Дагестане проигнорировали это. На видео видно, как женщина в страховке кричит и вырывается, пока трое мужчин держат ее и тянут к обрыву. Один из них ударил ее по ногам, чтобы она села на край площадки, после чего туристку столкнули вниз. На кадрах слышно, как женщина кричит «не надо, пожалуйста». По данным одного из телеграм-каналов в Дагестане, супруг снимал происходящее на видео и смеялся. После прыжка женщина молча ушла. Ролик опубликовали сами организаторы аттракциона как рекламу, однако в комментариях пользователи раскритиковали действия инструкторов и призвали туристку обратиться в суд. Это не первый уже, я напомню, что подобный случай в Сулакском каньоне. В конце августа 41-летняя туристка также оказалась прыгать, но инструкторы все равно ее толкнули вниз. Женщина получила ушиб спинного мозга и до сих пор не может вставать с кровати. Восстановление может занять около полугода. Москва рассчитывает на продолжение конструктивных отношений с Сербией, так в Кремле прокомментировали предстоящие парламентские выборы в Сербии. Ранее, напомню, что президент страны подал в отставку с тем, что возглавил список правящей партии. Практически одновременно Александр Вучич провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Речь, в частности, шла о поставках газа. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что Москва продолжает ставить на Вучича. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезе.
1: Президент Сербии Александр Вучич подписал заявление о своей отставке в прямом эфире, обращаясь к нации. В таких случаях принято говорить «ушел, чтобы остаться» или «прощается, но не уходит». Господин Вучич намерен возглавить список правящей сербской прогрессивной партии с перспективой стать премьер-министром. Иными словами, он намерен и дальше руководить страной, но в другом статусе. Сербия является парламентской республикой. Премьер-министр обладает всей полнотой исполнительной власти, определяет внутреннюю и внешнюю политику, формирует кабинет министров. Сам Вучич уже занимал этот пост с 2014 по 2017 годы, перед тем, как пересесть в кресло президента. Теперь он рассчитывает совершить обратный маневр. Внеочередные парламентские выборы пройдут уже скоро, 25 октября. Буквально за день до красочной отставки все еще действующий президент позвонил Владимиру Путину. Главной темой телефонного разговора было продление соглашения на поставку в республику российского газа по льготной цене. Судя по всему, ответ был положительным. По крайней мере, кандидат в премьеры уже успел обрадовать своих граждан-избирателей сохранением низкой платы за важное стратегическое топливо. Иными словами, Кремль фактически поддержал Вучича. Между тем, выборы простыми быть не обещают. Как известно, ранее в Сербии имели место массовые протесты молодежи против действующей власти. Во многом из-за этого лидер и покинул свой пост досрочно. Это все к тому, что поддержка со стороны Москвы не всем избирателям может понравиться. Вучичу неизбежно придется лавировать. Тем более, что страна собирается вступать в ЕС. Последний, в частности, требует соблюдать антироссийские санкции. Кстати говоря, Европа собирается полностью отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, новый американский закон о тех самых адских санкциях предусматривает серьезные меры против партнеров России. Таким образом, очень может быть, что после 25 октября это будет совсем другая Сербия. Республика изменится в любом случае, вне зависимости от победы или поражения партии ее бессменного руководителя. Естественно, для России Вучич предпочтительнее. Хотя, конечно, преданным союзником его назвать очень сложно. Но придется терпеть и дальше, потому что любой новый лидер будет намного хуже. Вучич это прекрасно понимает. В том числе и поэтому он добивается нужных для себя решений. В целом, это не очень хорошая тенденция. Тем более, что льготная цена на газ для Сербии, наверное, не всегда выгодна Российской Федерации.
0: Ну а теперь о главном утреннем вопросе этой осенью. Что все-таки надевать? В Махачкале сейчас за окном плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреется до плюс 20. Так что прогноз простой, друзья. Курточка, вроде ее не жалко. Зонт брать вроде не нужно, как я смотрю по погоде. А решение всегда принимать именно вам, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Всем желаем доброго утра. Здесь в программе «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Двукратное повышение тарифов на коммунальные услуги – это большой стресс для россиян, поэтому к этой мере не следует прибегать чаще одного раза в год. Важно, чтобы пересмотр тарифов не выходил за пределы бюджета жителей, подчеркнул зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ 8-го созыва Александр Аксененко. Он напомнил, что в этом году россиян ожидает двухэтапное повышение тарифов на коммуналку, так как после январского роста на 1,7% в связи с увеличением НДС, а также ожидается октябрьский пересмотр. Для россиян это значительный стресс, так как новые тарифы неизбежно отразятся на финансах, отметил депутат. Платежки за коммуналку должны соответствовать доходу граждан, подчеркнул он. Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в комментарии ТАСС напомнил об общих мерах профилактики гриппа и других ОРВИ. В частности, он призвал носить медицинскую маску в местах скопления людей. Она должна прикрывать нос, рот и подбородок. По словам врача, после улицы и транспорта руки следует мыть с мылом, по возможности использовать антисептик. Кроме того, не нужно трогать лицо руками. При чихании и кашле рекомендуется воспользоваться одноразовой салфеткой или сгибом локтя. Чуланов назвал наиболее эффективной мерой профилактики гриппа прививку. Ее необходимо сделать заранее, лучше в ближайшие несколько недель. И в завершении выпуска. За последний год 53% опрошенных россиян хотя бы раз посещали мастер-классы, языковые или литературные клубы. Регулярно ходят на такие занятия 14% респондентов, 27% были на них несколько раз, еще 12% – один. Таковы результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. Среди отдельных направлений лидирует керамика. На мастер-классах по ней побывали 14% участников. Языковые клубы посещали 13%, литературные встречи 11%, занятия по рисунку 10%. Еще 9% выбирали психологические темы, 8% учились делать свечи, 7% ходили на кулинарные мастер-классы и 4% на комедийную импровизацию. Сразу несколько из перечисленных направлений пробовали 24% опрошенных. Выбор различается по городам. В Петербурге чаще называли литературные клубы – 22%, в Москве – языковые – 20%, в Екатеринбурге и Казани лидировала керамика – 24% и 21%, соответственно. В Краснодаре чаще других занятий выбирали изготовление свечей – 17%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Продолжаем, друзья. Утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. И житель Магарамкентского района стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Это часть 3 статьи 159. Установлено, что в прошлом году подозреваемая оформила фиктивную регистрацию в другом регионе России, фактически проживая в Дагестане. Затем обратилась в отделение социального фонда по этому региону за ежемесячным пособием на троих детей. В результате она незаконно получила выплаты на общую сумму более 910 тысяч рублей. Прокуратура Дервента направила в суд уголовное дело в отношении иностранного гражданина, который обвиняется в контрабанде наличных денег, части 1 статьи 200 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии обвинения, в мае этого года мужчина управлял грузовиком, незаконно перевез через таможенную границу Евразийского экономического союза 40 тысяч евро, спрятанных в салоне машины. Его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов на КПП «Ярак-Змоляр». Грузовик и наличные арестованы, уголовное дело направлено в Магарамкентский районный суд. Федеральная налоговая служба ищет 154 тысячи серых арендателей. Как указывается в ФНС, речь о продолжении идет системной работы по обелению этого сектора экономики. Впрочем, кстати, в налоговой службе признают, что доказать сокрытие доходов от сдачи жилья непросто. Среди потенциальных нарушителей физлица – владельца жилой и коммерческой недвижимости, чьи официальные доходы не соответствуют объему принадлежащего им имущества. Об этом сообщает источник «Известий» в налоговых органах. Тему продолжат мои коллеги.
1: Среди потенциальных нарушителей – физлица, владельцы жилой и коммерческой недвижимости, чьи официальные доходы не соответствуют объему принадлежащего им имущества, отмечает источник «Известий» в налоговых органах. При этом вычислить таких рантье несложно. С одной стороны, все данные о недвижимости и налоговом статусе ее владельца хранятся в государственных системах. А с другой – открытые цифровые следы, регулярные переводы на карту и даже показания арендатора или соседей. Если физлицо получает доход наличными, его расходы все равно фиксируются. Несмотря на это, с точки зрения текущего законодательства доказать факт сокрытия доходов сложно, отмечает гендиректор юридической фирмы «Формула согласия» Дмитрий Ломакин. Правда, есть одно «но».
2: Налоговые инспекции идут по пути снижения стандартов доказывания. Всегда предлагают добровольно устранить расхождение по неуплате налогов.
1: А если человек не согласится?
2: Налоговая инспекция откроет в его отношении проверку. В отношении ИП это сделать легче, в отношении физлица сделать тяжелее. Но возможно, пока мы увидим точечное назначение проверки. Всех остальных пока будут уговаривать. Думаю, что где-то через год это будет достаточно массово. От 10 до 20% добровольно что-то заплатят. Те, кто не заплатили, могут попасть под проверку. Вероятность низкая, я ее оцениваю сейчас процентов в 10, может быть, даже 5 от общего количества.
1: Долгое время налоговая пристально доходы физлиц в этой части не отслеживала. Куда активнее работали ОПОПы – общественные пункты охраны порядка, которые с завидной регулярностью устраивали рейды по съемным квартирам. Но и серая зона этого рынка за последние годы заметно сужалась. По оценкам Международной академии ипотеки и недвижимости, если раньше доля серых арендодателей достигала 96%, то сейчас порядка 70%. Примерно треть из них работает в статусе самозанятых, и они в зоне риска, отмечает партнер TaxAdvisor Дмитрий Костальгин.
3: Забавно, что буквально в выходные в канале ФНС они там рассуждали о мифах, может ли самозанятый сдавать машину место, и вроде в голове обычного человека ответ очевиден. Но на самом деле авторы, которые ведут канал ФНС, с такой радостью сообщают: а вот и не угадали. Можно сдавать только жилые помещения. Может быть, все-таки нужно еще посмотреть на регулирование, которое закладывает сомнения для определенной доли населения. Сложная проблема с точки зрения того, как заставить людей разумно платить налоги, которые они обязаны платить.
1: Но сменить налоговый статус и отправиться в светлое налоговое будущее без последствий тоже не получится, отмечает налоговый консультант, руководитель бухгалтерского агентства «Траст Капитал» Ольга Кокарева.
4: Самозанятые, у них там очень ограниченный перечень, какую деятельность они могут вести. Если никто не скажет, мы тебя прощаем, дальше уже правильно себя веди. Налоги должны заплатить за предыдущие периоды, а оформить ИП за предыдущий период невозможно. Максимум, что он может добиться, это попросить, чтобы штрафы ему не начисляли. Между тем, кто ошибся, тем, кто вообще не платит налоги, огромная пропасть. До него налоговая, может быть, доберется, но во вторую очередь. А вот те, кто вообще не платят налогов, за них сейчас серьезно взялись.
1: Впрочем, и предупредительные меры налоговые, видимо, довольно убедительны. По итогам прошлого года обелились почти 64 тысячи таких рантье, пополнив бюджет более чем на 9 миллиардов рублей за счет налогов и страховых взносов.
0: Ну а теперь о главном утреннем вопросе этой осенью. Что все-таки надевать? В Махачкале сейчас за окном плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреется до плюс 20. Так что прогноз простой, друзья. Курточка, вроде ее не жалко. Зонт брать вроде не нужно, как я смотрю по погоде. А решение всегда принимать именно вам, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Всем желаем доброго утра. Здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ. Итак, друзья, каждый шестой россиянин тратит на домашних животных больше, чем на собственные нужды. К такому выводу пришли специалисты финансового маркетплейса «Выбери.ру» по результатам проведенного опроса. При этом 28% участников опроса отмечают, что уровень расходов на питомца соответствует их личным тратам. Кстати, у большинства респондентов расходы на собственные нужды все же остаются выше, чем на животных. Главная статья расходов – это корм для питомцев. В среднем на него уходит 6 тысяч рублей в месяц. На ветеринарные услуги и лекарства владельцы домашних животных тратят около 4,5 тысяч рублей в месяц. Кстати, по данным исследования, 9% указали, что отдельные месяцы их затраты на ветеринаров превышают 10 тысяч рублей. В новом созыве Государственной Думы утверждены 2 новых заместителя – председателя и 9 заместителей, всего 11 человек. Об этом сообщил глава Временной депутатской группы Виктор Пинский. Партия «Единая Россия» предложила Ирину Яровую на пост первого вице-спикера. Кроме того, в заместителя председателя выдвинуты Владимир Васильев, Александр Жуков, Виталий Савельев, Анна Кузнецова, Алексей Гордеев и Виктория Абрамченко. В Кремле сообщили, что подготовка к возможной встрече президента в России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае пока не ведется. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Россия уже приняла приглашение и планирует участие в саммите, который пройдет, кстати, 18 и 19 ноября в Шэньчжэнь. Дональд Трамп, по его данным, также приглашен председателем КНР Си Цзиньпинем и намерен посетить это мероприятие. В Кремле считают вероятным, что хозяин саммита, председатель КНР, может выступить с инициативой организации трехсторонней встречи с Путиным и Трампом, если оба лидера прибудут в Китай. Дональд Трамп поддержал идею частично смягчить санкции против России. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники. По данным изданию, продолжение несколько месяцев назад представил спецпосланник президента Джоб Коул. Он, кстати, предусматривает ослабление части экономических ограничений в обмене на освобождение ряда заключенных в России. The Atlantic пишет, что такой шаг в дальнейшем может открыть возможность для сделок между двумя странами. С января в России начнет действовать новый ГОСТ на сухие молочные смеси для детей первого года жизни. Об этом сообщает газета.ру. Главное изменение коснутся состава продукта. Белок смеси должен быть максимально приближен к белкам женского молока. Содержание некоторых жирных кислот ограничит. Кроме того, на упаковке появится напоминание о предпочтительности грудного вскармливания, а изображение малышей размещать запретят. Около 5 миллионов 300 тысяч россиян сделали прививки от гриппа, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. За последнюю неделю в стране зарегистрировано 727 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. При этом почти 99% выявленных вирусов пока не относятся к гриппу. В Роспотребнадзоре напоминают о важности современной вакцинации, особенно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Собственники недвижимости все чаще устанавливают запрет на проведение сделок без их личного участия. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росреестра. Только в Москве за первое полугодие направили почти 364 тысячи таких заявлений. Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. Марин Ле Пен остается наиболее популярным кандидатом на пост президента Франции. Это данные предвыборного исследования для радиостанции RTL. Согласно, кстати, подсчетам, в первом туре при различных вариантах участия кандидатов, если бы выборы состоялись сейчас, она могла бы занять первое место и получить до 36% голосов. Обозреватель Максим Юсин задумался все-таки о политических перспективах Марин Ле Пен и ее партии. Тему продолжит сам Максим Юсин.
5: Во французской политике произошло знаменательное событие. В Сенате, в верхней палате парламента, впервые в истории будет создана полноценная фракция национального объединения – партии Марин Ле Пен. Еще совсем недавно эта политическая сила считалась антисистемной, ее называли ультраправой, чуть ли не российской, и вот теперь она не только имеет самое большое число депутатов в Нижней палате национальном собрании, но и укоренилась в Сенате – основе основ французского глубинного государства. Дело в том, что в Сенат нет прямых выборов. Кто будет его членом, определяют не обычные избиратели, а специальные коллеги выборщиков, состоящие из мэров городов, депутатов регионального уровня, муниципальных советников, иными словами, из представителей элиты Пятой Республики. Именно такие выборы прошли в минувшее воскресенье. Отныне сенаторы от национального объединения получат дополнительное госфинансирование, места в ключевых парламентских комиссиях, смогут легче вносить законопроекты. Но главное, партия преодолела последний из остававшихся барьеров, державших ее в своеобразном политическом гетто, создавая образ нерукопожатных, безответственных популистов, за которых наивные избиратели еще могут голосовать, но которым точно не место в таком элитарном органе, как Сенат. Второй хорошей новостью для Ле Пен стали итоги свежего опроса общественного мнения. Согласно им, лидер национального объединения увеличила свой отрыв от потенциальных конкурентов в гипотетическом втором туре президентских выборов. Так, центриста Эдуара Филиппа, бывшего главу правительства, она побеждает, набирая 57% голосов против 43%. А лидирующий на левом фланге предводитель движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон проигрывает вообще с разгромным счетом – 31% против 69%. Иными словами, по состоянию на сегодняшний день Марин Ле Пен смотрится явным фаворитом в борьбе за президентский пост. В связи с этим в Москве обострилась дискуссия, а можно ли считать это движение и ее лидера потенциальными партнерами, способными возродить российско-французские отношения. Сомнений и скепсиса в этом смысле добавили недавние высказывания и самой Ле Пен, и ее ближайшего соратника, кандидата на пост премьер-министра Жордана Бардела. А именно, то, что они повторили ритуальные фразы, типичные для любого сегодняшнего французского политика, о солидарности с Киевом и готовности ему помогать. Некоторые горячие головы на российском телевидении и даже отдельные политики в соцсетях на этом основании поспешили заклеймить Ле Пен как русофобку и поставить ее в один ряд с президентом Макроном, безоговорочно поддерживающим Украину. При этом упускается из виду то обстоятельство, что во Франции уже фактически началась избирательная кампания, что связи с Москвой, мнимые или реальные, постоянный повод для выпадов в адрес Ле Пен со стороны ее оппонентов. Поэтому, согласно всем правилам политической борьбы, не надо давать лишних оснований для критики и подставлять себя под удар, лучше прикрыться общими, ни к чему не обязывающими фразами. Тем более, что после ритуальных фраз о солидарности с Киевом, та же Ле Пен произносит слова, гораздо более важные с точки зрения ее политического позиционирования. Например, о том, что Париж должен прекратить любую финансовую помощь Украине. И это уж точно никак не вписывается в политическую линию президента Макрона. В общем, на основе вырванных из контекста фраз каких-либо категорических выводов делать все-таки не стоит. И уж тем более не стоит называть врагом Марин Ле Пен, неоднократно прилетавшую в Москву, встречавшуюся с президентом Путиным и много раз критиковавшую по разным поводам украинские власти. У Москвы сегодня и так слишком много противников, чтобы искусственно плодить новых.
0: Тридцатое сентября на календаре вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Именно в этот день, в 1791 году, в Вене состоялась премьера оперы Моцарта «Волшебная флейта». Моцарт руководил премьерой буквально за несколько недель до своей смерти. Вот этот человек работал до последнего. У нас некоторые говорят, я на минутку прилег и исчезают, конечно, до обеда. Именно в этот день, 30 сентября в 1846 году, американский врач Уильям Мортон впервые публично продемонстрировал использование эфира для обезболивания во время операции. До этого медицина примерно была такая. Сейчас будет немного больно, потерпите. Анестезия появилась, и человечество наконец официально

пожелать всем переводчикам терпения, потому что иногда человеку надо перевести не с английского, а на русский, а с человеческого на человеческий. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Средняя стоимость сельди под шубой на 4 человек выросла примерно на 4% до 221 рубля. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на расчеты Рыбного союза. Сильнее всего подорожали овощи и яйца, при этом стоимость сельди за год не изменилась. К концу лета блюдо даже немного подешевело благодаря сезонному снижению цен на овощи. Владимир Путин подписал указ, который ограничивает вывоз крупных сумм наличных рублей за границу. Физическим лицам запретят вывозить более 1 миллиона рублей в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. При этом в документе предусмотрены отдельные исключения, когда сумма может превышать установленный лимит. Ограничение касается именно наличной российской валюты, и порядок вывоза крупных сумм будет зависеть от условий, указанных в документе. Этой осенью в России вырос спрос на сезонных работников, об этом пишет «Известия». С начала августа до середины сентября работодатели заказали на 65% больше смен, чем за тот же период прошлого года. Особенно востребованы сотрудники для работы на кассах. Кроме того, осенью чаще ищут сборщиков заказов и работников для выкладки товаров. Наиболее массовой позицией при этом остаются сотрудники торгового зала. В России предложили полностью запретить продажу вейпов. Такое обращение общественники направили в правительство. Минздрав, Минфин и другие ведомства, об этом сообщает газета.ру. Авторы инициативы связывают ее в том числе с ростом онкологических заболеваний среди молодых людей. Кстати, по данным Росстата, за последние 4 года показатель их увеличился на 25%. Российские авиакомпании с мая по август перевезли 39,5 миллионов пассажиров. Такие данные привел глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Почти 30 миллионов человек летали по России, еще около 10 миллионов за рубеж. По сравнению с тем же периодом прошлого года, общий пассажиропоток снизился примерно на 7%. В целом, за 2026 год российские авиакомпании рассчитывают перевезти около 108,5 миллионов людей. Почти треть жителей крупных российских городов посещает врачи примерно раз в месяц, еще каждый десятый несколько раз в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Несколько раз в год к специалистам обращается 41% опрошенных. Больше всего россияне опасаются онкологических заболеваний, там почти 52%. Разработчик чат-бота Cloud, это искусственный интеллект, предупредил будущих акционеров об угрозах для человечества. Ожидается, что американская компания проведет свое совещание в ноябре. Предварительно ее оценили в 2 триллиона долларов. Это, кстати, вдвое больше, чем рассчитывала сама компания. При этом, как пишет Reuters, почти треть документа о первичном размещении посвящено факторам риска нейросетей. Вообще, в последнее время мы часто здесь в программе «Утро» на Диалог FM говорим о том, что искусственный интеллект начинает какую-то угрозу для человечества. Под описание бизнеса отведено лишь 48 из, внимания, 260 страниц. Тем временем компания OpenAI отменила запланированный на октябрь запуск GPT-6 Astra из-за опасностей по поводу безопасности для человечества. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
1: В заявлении Anthropic утверждает, что искусственный интеллект изменит не только индустриализацию, электроэнергетику и интернет. Влияние на экономику окажется глубже, но и расходы будут соответствующие. Чистый убыток стартапа в 2025 году превысил 40 миллиардов долларов. Дальше больше. Компания планирует потратить 518 миллиардов долларов на облачные вычисления и инфраструктурные обязательства в ближайшие годы. Выручка в прошлом году 4,5 миллиарда, что в 10 раз больше, чем в 2024. Это может стать кульминацией самого успешного первичного размещения в истории или испытанием, где амбициозные прогнозы попадут под более пристальное внимание, пишет Рейтер. В документе разработчик Клод предупреждает, что ИИ-модели демонстрируют поведение, направленное на самосохранение, включая попытки сопротивляться отключению, скрывать или манипулировать информацией и шантаж. Для рынка труда это может стать самой большой угрозой десятилетия, пишет Bloomberg. Согласно исследованию консалтинговой фирмы McKinsey & Co., 11 миллионов американских сотрудников могут быть вынуждены сменить работу в ближайшие 10 лет, и переход будет сложный. Люди потеряют доход и будут нуждаться в переподготовке. Ранее генеральный директор Anthropic Дарио Амадей призвал конкурентов по рынку замедлить темпы выпуска новых моделей. Впрочем, сама компания поспешила представить новую модель Opus 5.5 в преддверии ожидаемого IPO, после того, как OpenAI запустила ChatGPT-6 Astra. Стартап Сэма Альтмана тоже планирует публичное размещение до 2027 года. Впрочем, уже сейчас компания отменила выпуск ChatGPT-6.1 из-за опасений по поводу безопасности, сообщает New York Times. Модель должна была дебютировать в октябре. Конкуренты с Востока тем временем ужесточили контроль за сотрудниками, чтобы не допустить утечки мозгов. Как пишет Bloomberg, разработчики искусственного интеллекта и их семьи в Китае теперь обязаны получать разрешение у властей перед выездом за границу даже на короткие расстояния.
0: Ну а теперь о главном утреннем вопросе этой осенью. Что все-таки надевать? В Махачкале сейчас за окном плюс 16 градусов выше нуля. Сегодня столбики и термометра прогреются до плюс 20. Так что прогноз простой, друзья. Курточка, вроде ее не жалко. Зонт брать вроде не нужно, как я смотрю по погоде. А решение всегда принимать именно вам, друзья. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Всем желаем доброго утра. Здесь в программе «Утро» на Диалог FM.

0: В Дагестане 12 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Плановые технические работы по модернизации системы водоснабжения пройдут сегодня в Махачкале. Специалисты ресурсоснабжающей организации выполнят переключение абонентов со старой магистральной линии на новую. В связи с этим с проведением работ до 16:00 будет временно приостановлена подача воды в некоторых районах Махачкалы. Зураб Багамедов освобожден от должности заместителя министра труда и социального развития Дагестана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Полномочия Багамедова прекращены в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Этот пост, я напомню, что он занимал с 2013 года. С 1 октября российские маркетплейсы начнут по новым правилам проверять информацию о товарах до публикации карточек. Это предусмотрено законом о платформенной экономике и постановлением правительства. Площадки будут запрашивать у продавцов код товара, сверять сведения с государственным реестром. Дополнительная проверка потребуется, например, для продукции, которая подлежит обязательной маркировке или подтверждению соответствия. На нее отводится до 3 рабочих дней. Если проверка не пройдена или выяснится, что товар изъят из оборота, разместить карточку будет нельзя. Официальная граница молодежного возраста в России сейчас составляет 35 лет. Об этом РИА Новости напомнил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. По его словам, для молодых ученых возрастная планка выше 39 лет. При этом на границе в будущем могут пересмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Сейчас федеральный закон о молодежной политике относится к молодежи и гражданам России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Ну и российские семьи смогут снизить ставку по льготной ипотеке до 6% даже после изменения условий программы. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на эксперта Дмитрия Сафронова. Один вариант – это сразу оплатить не меньше половины стоимости жилья, другой – в течение первого года сократить остаток долга до половины цены квартиры. Добавлю, согласно нововведению, с 1 октября ставка по семейной ипотеке будет зависеть от числа детей и региона проживания семьи. Собственники недвижимости все чаще устанавливают запрет на проведение сделок без их личного участия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росреестра. Только в Москве за первое полугодие направили почти 364 тысячи таких заявлений. Это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
4: А вечером?
5: После работы.
4: А вечером кто в пути?
5: А вечером?
4: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на «Диалог ФМ».
1: Добрый вечер, уважаемые друзья. Вы настроены на волну радиостанции «Диалог ФМ». Сегодня в программе «Вечерний сеанс» мы будем говорить о теме, которые в Дагестане говорят много, но далеко не всегда честно. Мы сегодня будем говорить о бизнесе, о деньгах, о конкуренции. И почему все-таки один предприниматель у нас в Дагестане растет, а другой годами остается на месте. У нас в Дагестане открываются рестораны, магазины, производства. Строить, продавать мы все, конечно, умеем, друзья.
6: Но умеем ли мы создавать бизнес, который может работать без личных знакомств? Сегодня у меня в гостях Марина Концедалова. Она начинала в Махачкале, сегодня работает в Москве. За ее плечами маркетплейсы, строительство, торговля и компании с миллиардными оборотами. Марина, добрый вечер.
7: Здравствуйте.
6: Марина, ну давайте честно начнем такого с острого вопроса. Что сегодня происходит с бизнесом в Дагестане? Мы действительно строим сильную экономику или пока все-таки мы очень красиво научились демонстрировать этот самый успех?
7: Ну, хочу сказать, что за последние годы мы, конечно, сделали качественный шаг вперед в плане построения бизнеса, в плане построения бизнес-процессов. Открылись производства, да, мы открыли несколько заводов за последнее время. При этом у нас качество предпринимателей улучшилось.
6: Угу.
7: Да, то есть мы стали больше считать, мы стали больше думать, мы стали больше смотреть вперед на будущее. Вот. Но все равно есть куда расти. Конечно, если мы сравниваем подход к бизнесу местный и сравнивать подход к бизнесу, к примеру, московского, да, или там новгородского предпринимателя, то это два совершенно разных подхода. Мы работаем по принципу «нормально, дальше разберемся». Главное – начать, в процессе разберемся. А большая часть предпринимателей, которые московские, да, ну, средняя полоса России, они все-таки опираются на цифры. Они опираются на цифры, они опираются на аналитику, они опираются на емкость рынка и на то, что происходит на рынке на данный момент.
6: Марина, у нас вот в Дагестане часто, да, в продолжении вот того ответа, который вы ответили мне сейчас, у нас часто работает здесь такое сарафанное радио. А сарафан – это действительно своего рода маркетинг или все-таки иногда это такое, знаете, оправдание, нежелание заниматься, например, продвижением каким-то?
7: Нет, у нас лучше всего работает сарафанное радио.
6: Все-таки?
7: Да. Я вам могу это сказать на своем опыте. К примеру, общепит. То есть, когда я запускала свое консалтинговое агентство по настройке учета автоматизации общепита, через сарафанку ко мне пришло процентов, наверное, 80 лидов, нежели чем рассылка, холодные звонки, там какая-то контекстная реклама, настройка таргетированной рекламы. То есть у нас это не работает, но при этом, если тебя хорошо 2-3 человека узнали на рынке, да, вот в этой среде, то все. Дальше тебе дорога открыта. Просто нужно знать изначально, с кем законнектиться.
6: А как понять, что вот бизнесу нужен на самом деле хороший маркетинг у нас в Дагестане, не какое-либо там продвижение, знаете, в социальных сетях, допустим?
7: Зависит от ниши. То есть смотря, что вы предлагаете. Если это какая-то товарка, то это маркетинг, это не сарафанное радио. На начальном этапе это будет хороший маркетинг, да, потом уже подхватит эту всю историю сарафанка. Если мы, к примеру, говорим про общепит, то у нас это сарафанка.
6: У нас предприниматели в Дагестане часто считают, что хороший товар должен продавать себя сам.
7: Ну, я не знаю, это, наверное, к ним вопрос.
6: Ага.
7: Я, например, не видела еще ни одного товара, который бы сам себя продал.
6: Ага.
7: То есть тебе в любом случае нужно о нем рассказать, тебе в любом, что бы там ни было, тебе в любом случае нужно это как-то продвинуть, рассказать потребителям о том, что, как бы, ребят, вот мы тут, мы есть. Вот, и для этого, я же говорю, смотря какая ниша. То есть, может быть, и хватит сарафанки, да, а может быть, нужен сильный маркетинг.
6: На мой взгляд, да, вот так, я, конечно, человек не из бизнеса, но, тем не менее, я часто наблюдаю такую картину, что в 2007 году, да, вот у нас бизнес здесь строился в Дагестане, да, лет там 20 назад взять, почему иногда продукт в Дагестане выглядит хорошим, но выглядит как будто он, знаете, 20-летней давности, и почему у многих дагестанских компаний проблема именно с брендингом таким?
7: А я бы так не сказала. Мне кажется, что в плане брендинга и в плане как раз-таки с позиционированием могут быть проблемы, но вот именно брендинг, какое-то продвижение, да, на местном рынке, оно намного лучше стало, чем оно было. Ну, я живу в Махачкале 9 лет назад, то есть по сравнению с тем, что было 9 лет назад и с тем, что есть сейчас, у нас маркетологи, они прям качественно тоже выросли, и маркетинг у нас качественно вырос. Мы, конечно, как не считали 9 лет назад, так и не считаем до сих пор. И с показателями у всех проблемы маркетинговыми. Но в плане визуала стало намного лучше, чем было.
6: На ваш взгляд, вы уже второй раз говорите, что мы с цифрами стараемся не считать. Почему так у нас в республике все-таки?
7: А зачем? И тут есть два варианта развития событий. Ага. То есть первый вариант, когда у тебя бизнес побочный, ага, и в принципе деньги есть, и пока они есть, никто их не считает в Дагестане. Угу. Начинают считать только тогда, когда, ой, ну надо же, какая неожиданность, нам зарплату платить нечем, или у нас там налоги какие-то прилетели, нам нечем их платить. А давайте мы посчитаем, что же пошло не так. Вот. Либо у нас очень много собственников, которые на самом деле не про бизнес. Угу. Не про деньги, вот так.
6: Например, какие?
7: Не скажу, какие. Но были на моей практике ребята, которые про... Ну, то есть была история, когда я говорю владельцу завода, что товарищ владелец завода в пароходах, у нас завод минусит, нам его надо как-то схлопывать и переходить, значит, на контрактное производство. Угу. Он говорит, а как ты себе это представляешь? Ну, то есть я там сижу с мужиками. Ага. Я владелец завода, и в какой-то момент времени я перестаю быть владельцем завода. Я говорю, ну у вас есть два варианта развития. Либо вы перестаете быть владельцем завода, либо вы становитесь банкротом. Угу. Он говорит, я не могу перестать быть владельцем завода. Я говорю, тогда нам нужны какие-то привлеченные деньги. Надо что-то либо продать, да, что-то ненужное. А чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное, а у нас денег нет. Либо привлечь эти деньги извне.
6: Ага.
7: Вот. На что там был категоричный отказ закрывать завод, и в итоге через полгода человек просто, ну, закрыл завод, потому что это нужно было делать, и все-таки перешел на контрактное производство в соседний регион. Был у меня, значит, другой собственник местный. Угу. У него было контрактное производство по отшиву, пошиву детской одежды, и продавал на маркетплейсах. Это были куртки и шапки детские на маркетплейсах. Значит, он нам, мне и команде там на протяжении 2 месяцев рассказывают, что ему нужна маржинальность 30%. Я говорю, понимаете, что вы губите продажи. То есть такой маржинальность на маркетплейсах на данный момент продавать мы не можем. Ну, то есть мы где-то там по чуть-чуть будем продавать. Я, говорит, ничего не знаю, мне надо 30%. Вот он из нас всю душу вынимает, это там уже 3-й месяц идет, он нас душит со своими 30%, не дает нормально продавать. Я не могу понять, что происходит. Я к нему прихожу, говорю, слушай, давайте по чесноку, что надо? Он говорит, слушай, мне, говорит, надо 30%, и я через полгода ухожу в инфобизнес. А мне в инфобизнес нужно уйти с показателем маржинальности в 30%. И с товарооборотом 1 миллиард. Я говорю, то есть вас не смущает, что мы этот миллиард делаем вообще не на шматье, а на каких-то сопутствующих штуках. А вот по шматью мне надо, значит, держать там маржинальность 30%. Он говорит, да, мне надо, чтобы было так, потому что через полгода у меня там будет свой инфопродукт. Я говорю, ну хорошо, я вас поняла. И вот, ну, мы просто в яму загнали действующий бизнес для того, чтобы он его в итоге закрыл и пошел спокойно вещать в массы, как нужно правильно продавать на маркетплейсах.
6: Угу.
7: Ма, пожалуйста.
6: Как вы относитесь к таким коучам, которые у нас в Дагестане? Ну, на мой взгляд, я буду говорить прямо открыто, и так вижу, вы хороший оппонент для этого. У нас чаще всего, я вот замечаю, да, вот в социальных сетях, что все становятся бизнес вумен, бизнес-люди какие-то, все хотят стать предпринимателями, все хотят стать кем-то значимыми. Я понимаю, это хорошая цель для каждого человека. Но чаще всего на просторах даже интернета очень много вот таких всяких псевдокоучей, которые ради отчетности что-то сделали, чтобы прийти в массы и сказать, вот я это смог сделать. Но готовы ли там на этих всяких бизнес-форумах, которые, я еще раз подчеркну, слишком много в Махачкале, делиться на самом деле знаниями? Потому что, на мой взгляд, все-таки в Дагестане люди любят больше, знаете, научились, вот вы правильно сказали, не считать и продавать, а вот здесь сейчас впихнуть невпихуемое.
7: По поводу бизнес-коучей.
6: Угу.
7: Я к ним отношусь крайне специфически, крайне настороженно.
6: Угу.
7: То есть прежде чем пойти к кому-то или порекомендовать кого-то, я обязательно посмотрю вообще, что этот человек сделал. Причем пойду посмотрю в соцсетях, да, угу, там погуглю, не знаю, в крайнем случае, ну, вообще, что делал. Первое. Второе. Делится ли информация на бизнес-форумах? Ну, скорее нечем, да, хочется мне вам ответить, потому что, ну, я очень много форумов посещаю, честно. Я постоянно учусь, у меня, как говорит мой папа, зимой, если газ отключат, будем твоими дипломами печку топить.
6: Угу.
7: Вот. Дают ли информацию? Ну, дают какую-то закидушечку, да, опять возвращаясь к нашему маркетингу, который у нас неплохо работает. То есть дали какую-то закидушечку, а теперь, чтобы получить больше, давайте-ка вы мне заплатите там денег, и я вам, значит, расскажу, как надо родину любить. Опять-таки, нужно посмотреть, что у человека за плечами. Если у него бизнес, то насколько это работающий бизнес?
6: Угу.
7: И я всегда прошу отчетность. То есть прежде чем кому-то идти, да, там на наставничество какое-то или за каким-то советом, или на какие-то курсы. То есть покажите мне, пожалуйста, вашу внутреннюю отчетность. Вообще, что у вас в бизнесе происходит. Почему? Потому что, опять, ну, у нас на самом деле много бизнесов, которые воздушные. То есть вот он продает, там, не знаю, на 200 миллионов в месяц или в год, но при этом он из бизнеса может безболезненно вытащить 100 тысяч. Ну, блин, 100 тысяч я и в найме пойду найду.
6: Угу.
7: Это первое. Второе. Все идут в предприниматели. Вот я буквально сегодня утром думала по этому поводу. Думаю, вы же обязательно об этом спросите.
6: Угу.
7: А что идем-то? Вот у меня вопрос. Что идем? То есть всем нам в какой-то момент времени продали вот эту красивую картинку, что значит ты идешь в собственное дело, ты ничего не делаешь, куришь бамбук целыми днями, какие-то негры там вместо тебя работают, угу. И ты там, значит, вот так забираешь дивиденды каждый месяц.
6: Так многие так и отвечают, чтобы ничего не делать.
7: Так это ж не работает. То есть я была предпринимателем, мелким uh-huh. предпринимателем. У меня было свое консалтинговое агентство по как раз-таки оказанию финансовых услуг, по сбору финансовой отчетности. И я там в какой-то момент времени продавала на Озон. И я поняла, что те деньги, которые я зарабатываю в консалте, я с таким же успехом со своей головой могу заработать в найме. Только мне батрачить не надо
6: uh-huh.
7: так активно. И ответственности я не несу. Там есть какой-то дядя, который в свое время на себя взял эту ответственность, да, и вот, ну, как бы я ему помогаю. А сколько хотите заработать? Mm-hmm. Вот я искренне считаю, что до миллиона можно нормально работать в найме.
6: Mm-hmm.
7: То есть, если ты хороший специалист, если ты можешь там одновременно тянуть, не знаю, два проекта, то вполне спокойно можно зарабатывать, там, 700 тысяч миллион на данный момент можно зарабатывать в найме. Для этого не нужно идти в свое дело. И нет такого своего дела, где ты выключился, поехал, не знаю, там на Мальдивы, на Карибы, отдохнул на 2 недели, вернулся, забрал деньги и поехал дальше отдыхать. Не бывает такого, работать надо, ребят. Надо работать, надо ставить бизнес, надо ставить эти процессы, надо ставить эту автоматизацию, я не знаю, работать с клиентами, следить за своими сотрудниками, потому что не бывает сотрудников, которые относятся к твоему бизнесу так же, как и ты.
6: Угу.
7: Все приходят за деньгами. То есть он приходит, пришел, там свой кусочек какой-то сделал, деньги получил и спокойно пошел домой к семье. Ему вообще глубоко все равно, что происходит с твоим бизнесом. Это должно волновать только тебя, одного.
6: Марин, у меня 3 вопроса от вашего ответа сейчас возникло. Все-таки нас слушает сейчас и горная часть Дагестана, и практически весь Дагестан. Где в найме в Махачкале все-таки, вы сказали, хороший специалист и до 700 тысяч в месяц может заработать. Согласен, ну, по моим таким оценкам, да, вот, ну, 200-300 можно в найме заработать, да. Все-таки какие это сферы, на ваш взгляд, и какие примеры все-таки людей есть, которые могут вот так заработать до 700 тысяч? Это первое. На него можно пока?
7: Нет хода без добра, и ковид, он внес свои коррективы в нашу жизнь.
6: Угу.
7: Появилось очень много профессий, которыми можно заниматься удаленно.
6: Угу.
7: То есть я, находясь в Дагестане, спокойно могу работать с любой московской компанией на должности финансового директора. А финансовый менеджер на данный момент получает порядка 100 тысяч. То есть финансовый менеджер – это человек, который просто собирает отчетность, он ее глубоко не анализирует и выдает ее собственнику. То есть это 80-100 тысяч. А девочка, мальчик с головой, который умеет работать с Google таблицами, спокойно может вести 5 клиентов одновременно. Ма, пожалуйста, там 400-500 тысяч в месяц удаленно. Где хотите, работайте. Хоть на Камчатке работайте. Хоть во Владивостоке где-нибудь, не знаю, там работаете, пожалуйста. Если есть голова, то бога ради. А возьмем тех же самых креаторов, да, вот сейчас очень популярная история у молодежи, это и креатор.
6: Угу.
7: Пожалуйста, если ты там сотрудничаешь опять-таки с 3-4 брендами, да, ты много работаешь, это не 2 часа в день загрузка, да, это нормальный стандартный рабочий день, там 8 часов, у кого-то 10 часов, тоже, пожалуйста, 300-400-500, в зависимости от твоего профессионализма. Понятное дело, что ты не сразу, но постепенно, аккуратно, там за полгода, за год спокойно можно. У меня в моменте было 5 клиентов, которых я вела.
6: Угу.
7: Сказать, что я прям умерла или переработалась, нет. То есть ты собрал отчетность, отдал, там 1 раз в неделю созвон с клиентом.
6: Марина, какого бизнеса все-таки у нас в Дагестане, на ваш взгляд, не хватает?
7: Я думаю, у нас производств мало. Сельхоз у нас не развито. То есть все, что касается торговли, инфобизнеса, у нас больше, чем... И общепит. У нас, вот, мне кажется, заведение общепита больше, чем людей в республике. Вот, этого у нас хватает. А производство, сельское хозяйство, это прям западает.
6: При всем при том, что мы республика сельскохозяйственная, по России считаемся.
7: Ну, при этом, вот сейчас сказала, западает. Если мне не изменяет память, мы заняли второе место по какому-то из показателей по сельскохозяйственной вот этой истории. А, но мелких мало. Мелких фермеров очень мало. И есть ребята, которые хотят этим заниматься, но нет господдержки для этого. При этом очень много земель сельхозназначения, да, которые не освоенные. И молодежь, есть ребята, которые хотят пойти, но у них нет финансовой поддержки, да, государство им не помогает. А большая часть вообще не хотят туда идти в животноводство. Почему? Потому что, ну, вот нам продали картинку, что проще открыть кофейню, да, там и зарабатывать деньги с этой кофейни. И вот они, помните же, да, когда был этот бум? Года 3-4 назад, когда у нас все, кому не лень, открывали кофейни.
6: Ну, была мода на пластиковые стаканчики. Марин, все-таки, вот вы говорите, господдержки мало для сельскохозяйственного производства какого-то, и молодежь, правда, она не хочет сейчас идти ни в чабаны, ни в сельское хозяйство и прочее. Вы правы, то, что на самом деле нам продали эту картинку, когда можно лежать, ничего не делать, грубо говоря, да, заниматься инфо-цыганством и тем самым. Но все-таки, как эту ситуацию, на ваш взгляд, можно исправить? Как завлечь все-таки молодежь сельское хозяйство, и вы правы в том, что господдержка, может быть, она и оказывается, но не в таком объеме и информируется не так.
7: А мне кажется, что это уже очень долгий процесс. То есть, чтобы эту песню открутить обратно, и я даже не знаю, насколько это возможно, потому что современные зумеры, это же просто вот... Это сложно. То есть сложно этим людям вложить в голову, что нужно работать. Что для того, чтобы что-то получилось, ну, как-то напрячься надо для этого. Ни один, ни два, ни три раза попробовать. 23 раза иногда надо попробовать. То есть это прям должна быть активная пропаганда.
6: Ну, я правда не видел бы зумера, у которого можно сейчас забрать iPhone 18 и пойти, чтобы она подоила корову. На самом деле, это картина какая-то, знаете, мифология какая-то. Как ситуацию это все-таки исправить, на ваш взгляд? Как молодежь завлечь? Село.
7: Это должна быть очень сильная пропаганда не только со стороны государства, но и со стороны, опять-таки, предпринимателей современных. То есть если успешные предприниматели, на которых равняется молодежь, будут рассказывать о том, что, ребят, надо как бы своим трудом, и вот можно пойти вон туда и там денег заработать, а мы еще вас и поддержим, а мы вам еще и расскажем, как это надо делать, то... Может быть, из этого еще что-то и выйдет. То есть вот, ну, взять сейчас, да, всех наших наставников. Ну, что они наставляют? Это все товарка. Это все купи-продай. Я ни одного наставника не видела в каком-то бизнес-клубе, который бы сказал, слушайте, ребят, у меня там, не знаю, своя ферма, у меня вот там 180 голов коров, или у меня своя птицефабрика, давайте я вас научу. Вот там есть там какая-то, не знаю, госпрограмма, да, или там есть потенциальные инвесторы. Давайте мы вот вместе с вами запустим, мы вам там первые 2-3 года поможем, поставим это все на рельсы за какой-то свой процент, а потом у вас это останется как готовый бизнес. Вы хоть одно такое предложение видели?
6: Не слышал ни разу.
7: Ну, пожалуйста.
6: Какое вы видите будущее лет через, далеко не будем заходить, лет через 15, если все так же продолжится про сельское хозяйство и про зумеров, у которых не отобрать iPhone 18 сейчас?
7: Ну, я думаю, что мы все-таки максимально уйдем в туризм, плюс еще вот этот туристический городок, да, который строится между Махачкалой и Дербентом, это же целый кластер будет. Ну, вот будут наши славные зумеры там работать, потому что там откроется очень много новых рабочих мест, и будет еще больший отток населения как раз-таки с горной части. И если будет выбор между постоять на ресепшене и, там, не знаю, пойти подоить корову, то, понятное дело, девочки молодые пойдут красивые стоять на ресепшене, зарабатывать эти же деньги, нежели пойдут там в какую-то другую отрасль.
6: Мы потеряемся как республика сельскохозяйственная, на ваш взгляд?
7: Я думаю, что прям потеряться не потеряемся, но ориентир очень сильно собьется. Очень сильно. То есть сейчас... Найти персонал в общепит стало чуть проще, нежели там условно 5 лет назад. Но опять-таки, в сезон, то есть открываются все вот эти базы отдыха, вся вот эта история, да, приморская часть. И в городе становится уже намного сложнее найти персонал. Почему? Потому что они сезонно все уходят туда, в прибрежную зону. Почему? Потому что там просто платят больше, потому что им нужен персонал на сезон. И такая же история, вот я больше чем уверена, что она начнется, когда запустится тот кластер. Угу. То есть народ просто повально начнет туда перетекать, и найти кадры будет сложно.
6: Марина, в Китае 1,5 года назад приняли закон о том, что всякие коучи, инстаблогеры не могут пропагандировать свое мнение какое-то и навязывать его. Этот закон был принят. В России, в Госдуме, о нем думают. К чему я этот вопрос? Мы сейчас затронули всяких бизнес-коучей, которые у нас здесь в Дагестане. Внесите деньги, 90 тысяч, вы попадете в наш бизнес-клуб. Уже платно началась такая тенденция, пошла у нас в республике. На ваш взгляд, нужно ли государству контролировать то, что вот всякие бизнес-коучи на всяких бизнес-встречах транслируют?
7: Но мы уже начали контролировать инстапсихологов.
6: Угу.
7: То есть сейчас, если у человека нет диплома, подтверждающего обучение на психолога, то, соответственно, он не имеет права вещать на эту тему в Инстаграм, в запрещенной сети.
6: Я пока не видел, чтобы были какие-то, знаете, выявления таких психологов.
7: Ну, я думаю, что это как все, в принципе, в нашей стране, то есть у нас идет очень долгий подготовительный этап, то есть нам дают время на адаптацию, нам там 2-3 раза вот эти китайские предупреждения, что, ребята, ну-ну-ну, так себя вести нельзя, а потом опа, и в дамках. Вот. Очень хочется надеяться, что доведут до ума эту историю по поводу блогеров и коучей. Помните, был Лайк-центр?
6: Напомню.
7: Аяза.
6: Был.
7: Вот. То есть, ну, что они там пропагандировали? Надо работать. Прям надо. И бизнес-молодость то же самое вещала, да, первое время. И Аяза прикрыли ровно в тот момент, когда он стал вещать о том, что нужно быть в потоке, нужно, значит, расслабиться, вот эта вот вся история, там, Харе Солнце, Харе Кришна, там, расслабься, и денежки придет. И вот ровно в тот момент, значит, его хлопают. Почему? Потому что всю эту огромную машину Лайк-центра, которая тебе там, не знаю, несколько лет вещала, что надо работать как раб на галерах для того, чтобы заработать деньги, развернуть в сторону вот этого там принятия, да, там, и мантр всяких, это сложно. Ну, это мое мнение. Ну, одна из причин, как бы, почему все так случилось, как случилось. Вот. Очень хочется, чтобы люди более осознанно сами подходили к тому, кого они слушают. Потому что говорить не мешки ворочить.
6: Марина, ну все-таки я вижу эту картинку в той же самой запрещенной сети 30 секунд. Человек рассказывает в эти 30 секунд так красиво, так ярко, и ты думаешь, на самом деле, какой предприниматель? Дальше то, что этих 30 секунд не входит уже в кадр, там уже не поймешь, что там человек транслирует. Все-таки нужно ли контролировать такое?
7: Я думаю, что это сложно контролировать. Крайне сложно. И опять-таки, а как это контролировать?
6: Но все-таки у нас есть всякие органы, которые должны контролировать. Все-таки это скопление людей, это своего рода секта такая. Может быть, я грубо ее называю, но там же какую-то идеологию.
7: Опять-таки, возвращаясь к Аязу, ну, доигрался. Доигрался. Бизнес-молодость была, была, доигрались. То есть сейчас один в свою сторону Осипов вещает, да, Дашки в свою сторону вещает. И очень аккуратно они это вещают, заметьте. Был замечательный товарищ Гребенюк, тоже пропал с радаров. То есть, если мы говорим про какие-то крупные истории, то я думаю, что все-таки это контролируется, и контролируется прям основательно. Если мы говорим про что-то мелкое и локальное, то тут мы с вами должны включать критическое мышление и включать голову. То есть я человек взрослый, осознанная, взрослая тетя с больной спиной, да, там, кредитом, ребенком, ипотекой. Очень, конечно, хочется найти какую-то волшебную кнопку и волшебного дядю, который мне сейчас за 15 минут расскажет, как надо построить бизнес, да, и я там ему отнесу, не знаю, 100 тысяч рублей, и будет мне счастье, через 2 месяца я заработаю миллион. Но я же понимаю, что так схема не работает. Ну, возможно, надо кому-то обжечься один раз, чтобы понять, что действительно так не бывает. Такое тоже есть. То есть у каждого свой жизненный путь и свой жизненный опыт. Но мы же сами несем ответственность за свою жизнь.
1: Конечно.
7: Ну, ребят, ну включайте голову, ну думайте, кому вы идете, на обучение, на менторство.
1: Немного о финансах поговорим по вашей теме. Какой главный финансовый миф вы чаще всего встречаете в нашей республике, в Дагестане? Да, Кавказ в целом, если взять.
7: Я зарабатываю много денег.
1: Ага.
7: Много сколько? 500 тысяч в месяц я зарабатываю. Ну, давай посчитаем, минус 300. А где ты зарабатываешь 500? А я вот где-то я зарабатываю 500. Никто не считает. Ну, ладно, не никто. А большая часть не считает. Либо...
1: Вопрос сейчас здесь возник. Как вы проверяете первым делом у компании, когда собственник говорит, у меня все хорошо? Вот как это?
7: Ну, покажите мне свою отчетность. Есть три кита, на которых, значит, строится вся аналитика, да, и наше представление о компании. Это отчет о прибылях и убытках. То есть это сколько денег мы с вами заработали. Это отчет о движении денежных средств. Это сколько фактически денег в компанию пришло и куда они ушли. И это баланс. Управленческий баланс, он показывает, где находится ваша прибыль. Почему? Потому что в 95% прибыль не равно деньги. То есть бухгалтер приходит и говорит, ребят, мы с вами классные, мы заработали миллион в этом месяце. И собственник такой, все здорово, мне, пожалуйста, дивидендами миллион, давай, я заработал, я классный. Ему отдают деньгами этот миллион, а по факту-то этот миллион, он может быть в долгах, в дебиторке, то есть клиенты нам должны, мы им отгрузили товар, они нам денег не отдали. А этот миллион может быть на остатках, вот, то есть товар, который лежит у тебя на складе, он-то твой, как бы, ну вот она твоя прибыль, ты товар купил на миллион, положил его на склад, все, нет миллиона. Хочешь, ну там, не знаю, макаронами забери, штукатуркой забери, пойди там этот свой миллион, ну явно не деньгами. И очень мало финансистов и мало бухгалтеров, которые собственнику это объясняют, что ты, конечно, классный, ты-то денег заработал, но денег нет. И вот объяснить собственнику, что вроде как, не, ну я же заработал, но как это я забрать не могу, это надо еще умудриться. Вот, поэтому, когда прихожу в компанию, мне рассказывают, что у нас все хорошо, мы там деньги зарабатываем, мы там никому ничего не должны. Я говорю, ну покажите мне три вот эти волшебные бумажки, я там сама разберусь, насколько вы молодцы, насколько не очень. А потом начинается, ой, у нас баланс не сходится. А почему он у вас не сходится? Ой, но он же управленческий, он не должен сходиться. Товарищи собственники, если вам бухгалтер или финансист говорит, что управленческий баланс может не сходиться, надо увольнять такого бухгалтера или финансиста. Вот честно. Вот вообще не важно, управленческий или бухгалтерский этот баланс, он должен сходиться. Ну, он на то и баланс, да, чтобы там дебет сошелся с кредитом, да, актив с пассивом сошелся. А в тот момент, когда он у вас не сходится, ну, это вот ваша та самая прибыль, которую в какой-то момент времени вы решили вытащить деньгами. Вот и здравствуйте.
1: Марина, что важнее при масштабировании бизнеса, сильный маркетолог или все-таки сильный финансовый директор? И знаете, если их, допустим, противоставить друг другу, маркетолог говорит, нам нужно больше рекламы. Финансовый директор говорит, докажи, что она окупится, на чьей стороне все-таки вы будете?
7: Нет у нас таких маркетологов, которые докажут, что она окупится. И самая моя нелюбимая и любимая статья расходов маркетологов – это узнаваемость бренда. Вот все непонятные расходы мы списываем на узнаваемость бренда. Как ты будешь оцифровывать узнаваемость бренда? А никак. Ну, чисто интуитивно. Теперь нас знают больше. Мы там повесили 28 билбордов, нас теперь знают больше. Все, мы теперь классные. А что важнее при масштабировании? Тут рука руку моет. На самом деле. То есть, если у тебя маркетинг работает оторвано от аналитики, от финансового блока, и финансовый блок находится в оппозиции, делов не будет. То есть, ребята эти должны обязательно между собой дружить. Почему? Потому что финансист или аналитик, он может помочь маркетологу как раз-таки оцифроваться, либо построить гипотезы на основании, финансовые гипотезы на основании там, рекламных бюджетов. А финансист может сказать, сколько денег компания может себе позволить потратить на рекламу, чтобы не порваться. То есть, условно, у нас с вами есть, там, не знаю, 100 тысяч, да, вот вы в 100 тысяч уложитесь, маркетолог говорит, нет, мне 500 надо. Ну, я очень за тебя рада, что тебе надо 500, я сейчас пойду с собственником посовещаюсь, где мы эти будем оставшиеся 400 брать, и к тебе вернусь. Вот в таком русле должен обязательно строиться диалог. А у нас часто, как бывает, маркетологи приходят и говорят, у нас есть замечательная теория, мы ее сейчас будем тестить. Вот очень хорошо, а деньги есть на тестирование? А половина собственников скажет, что ничего страшного, давайте дадим, а потом зарплату выдать нечем, или здравствуйте, налоги, нам налоги платить нечем. Опять-таки, возвращаясь к осознанности, к тому, что с головой нужно ко всему этому делу подходить. Маркетинг – очень важная история, то есть продажи – это сердце компании, да, маркетинг – это ноги компании, а финансы – это голова, это мозги. Вот, и если у тебя там дурная голова ногам покоя не дает, ну, как бы грусть, печаль, значит, кого-то менять надо.
6: Марина, назовите все-таки одну вещь, на которую дагестанские предприниматели тратят слишком много денег, и все-таки одну, на которую экономят совершенно зря.
7: Очень много тратят на переделку чего-то, очень много тратят. То есть изначально подходят либо не, ну, пытаются сэкономить, ну, опять-таки, на чем экономят? Экономят на кадрах. Угу. Это вообще наше любимое мероприятие. Угу. Мы прям хотим все, мы, они, вы хотят, чтобы, значит, специалистам, который стоит условно 300 тысяч, работал за 50, но при этом выдавал результат как за 300. Вот. И очень много денег тратится как раз-таки на том, что пытаются привлечь, особенно на старте, дешевых специалистов, а потом за ними переделывают.
6: Угу.
7: То есть мы там решили сэкономить, к примеру, на шеф-поваре, и вместо там 200 тысяч, да, или 250, взяли шефа за 100. А потом через месяц поняли, что кухня не работает, меню у нас какое-то непродаваемое, никто к нам не идет, да, или у нас невкусно. И убираем этого шефа, привлекаем того, которого подороже. А на того, которого подешевле, деньги уже потратили, а теперь этому, который подороже, деньги заплати за то, чтобы он переделал. И такая история не только в общепите. То есть мы пытаемся, мы, они, вы, пытаются экономить, например, на СММщиках, да?
6: Угу.
7: На маркетологах, тех же моих любимых, пытаются экономить, на автоматизации. То есть мы на всем на входе пытаемся сэкономить, а потом такие, вот, блин, скупой платит дважды, а иногда и трижды. И начинаются все эти переделки.
6: Марин, вы все-таки прошли путь от Махачкалы до Москвы.
7: И обратно, как Ломоносов.
6: И обратно, да. Что из этого? Чему вас все-таки научил Дагестан? Что оказалось полезным в Москве? Что бесполезным, допустим? А что, наоборот, вашим стало, знаете, таким преимуществом?
7: А чему научил Дагестан? Гибкости.
6: Угу.
7: Гибкости. Это первое. Второе... Мы все в хорошем смысле этого слова жулики.
6: Угу.
7: То есть где-то с кем-то договориться, где-то урвать, где-то там как-то обойти, где-то какие-то серые схемы, где-то белые схемы.
6: Ага.
7: Вот когда я со всем этим багажом, значит, пришла в первую московскую компанию, на меня собственник посмотрел и сказал, ты вообще, ты сидела, что ли? Ну, а как бы откуда это все? Я говорю, ну нет, как бы Бог миловал. Вот, а поэтому мы очень живые. Мы очень живые, мы очень живучие. То есть, несмотря на вот такое количество бизнесов, которые работают в ноль или в минус, но они не сдаются и они работают,
6: угу.
7: Мне кажется, это вот только у нас такая высокая концентрация. То есть среднестатистический предприниматель где-нибудь в средней полосе России, он такой месяц-два поработал, но что-то не получается, надо менять там. Лапки сложил и пошел там либо обратно в найм, да, либо что-то другое делать. Наши же вообще не сдаются. Кто сдох, тот и лох, это про нас.
6: Угу.
7: То есть вот он до талого будет там продавать, он, не знаю, там до талого будет качать этот бизнес, пока у него что-то там где-то не получится.
6: Про конкуренцию в Дагестане давайте поговорим. Есть ли рынок, где побеждает лучший проект, а не тот, у кого больше знакомств?
7: А, провокационный вопрос. Лучший проект, а не больше знакомств. Ну, наверное, 50-50.
6: Угу. Почему все-таки у нас в Дагестане воспринимают конкурента как врага? Вот, а не как, знаете, стимул развиваться. Чаще всего, ну, на мой взгляд, это психология своего рода. Потому что у нас как? Вот я это не умею делать, и ты тоже не должен уметь делать. Вместо того, чтобы вот ты это делаешь, давай-ка я научусь так же, как и ты.
7: Ой, а у меня другое мнение по этому поводу.
6: Можно?
7: Его? Мне кажется, все вот эти наши клонированные бизнесы,
6: угу.
7: 28 тысяч штук одинаковых, они как раз-таки получились. Почему? Потому что, ой, ну сосед смог,
6: ага.
7: И я смогу.
6: Ага.
7: И не важно, что у нас там, не знаю, на одной улице 4 продуктовых магазина, а домов-то больше не стало, как бы в итоге никто не зарабатывает, ничего угу. страшного. Вот тут он классный, и я точно так же смогу. Почему у нас огромное количество кофейно-общепитов? Потому что, ну, вот там какой-то знакомый мой смог открыть кофейню, и я сейчас то же самое смогу. И возвращаясь к вопросу про нашу активность, да, там, и живучесть, то есть вы же никогда среди мужчин, мальчиков не скажете, что у вас кофейня убыточная. Вы же будете сидеть и рассказывать, какой у вас крутой бизнес, и вы там себе, не знаю, Майбах уже 20-й купили только благодаря этой кофейне, и дом строите там третьей жене уже благодаря кофейне. Вот он сидит, такой, ну да, он классный, я тоже так хочу, я пойду кофейню открою. И у него ничего не получается. Он же не может сказать, что у него ничего не получается. Он тоже сидит в сказке, рассказывает, как у него все здорово. И вот так, значит, воздушно-капельным вся эта история про успешный бизнес и передается.
6: Марина, по поводу вот жен, давайте поговорим о нем. Это очень острая тема. Я, насколько знаю, есть всякие бизнес-форумы для женщин. Женщины в бизнесе. Успешные, там, леди и прочее. Название-то, конечно, очень хорошее подавали всем. Все-таки на таких бизнес-завтраках, которые тоже я встречаю в социальных сетях, вот приглашают всех, я так понимаю, вот лично мое мнение, что ничему нормальному не научат. Ну, как вы сказали, нужно включать критическое мышление. Все-таки, на мой взгляд, что я какую картину себе построил, что это женщины, которые являются вторыми женами, на мой взгляд, картина такая, что мужья им открыли свой бизнес, вот лишь бы чем-то занимайся, чаще всего этот бизнес, он даже и не считается, не поймешь, как вообще там идет, есть ли какая-то прибыль, вот лишь бы был у меня свой бутик, магазин, магазин платков и прочее, как вы вас вообще смотрите на это бизнес или что вообще?
7: Слушайте, я прекрасно смотрю на это, я искренне завидую этим женщинам, честное слово, почему? Потому что не только в Дагестане.
6: Я не человеческий фактор ваш хотел узнать, а вот все-таки с бизнеса.
7: Рассказываю. Значит, не только в Дагестане, но и особенно в Москве распространен термин, как бизнес моей жены обходится мне в месяц сколько-то денег рублей. Вот, ну, как бы у кого насколько широкий карман, да, у кого-то рублей, у кого-то долларов. Бизнес моей жены обходится мне в месяц 300 тысяч, да, там, или бизнес моей жены мне в месяц обходится 100 тысяч. То есть имеется в виду... Она чем-то занимается, она не выносит мозги мужу, при этом он там периодически покрывает ее минус в этом бизнесе, и всем хорошо. Является ли это бизнесом? Ну, это бизнес, который не зарабатывает, давайте так.
6: Так это семейный расход,
7: да,
6: причем дорогой.
7: Да, ну почему нет, если он может себе это позволить? Ну, может человек себе позволить содержать бизнес жены. Ну, пускай развлекается. Кто мы такие, чтобы им в чем-то отказывать? Мозг не выносит, не выносит. Дома чисто убрано, все, женщина при деле, женщина развивается. Там, не знаю, не обязательно, что это салон красоты, какие-то ноготочки. То есть у меня был кейс, когда у девочки было свое швейное производство. То есть у нее был штат там порядка 150 человек так-то. И эта история каждый месяц минусила там 200-250 тысяч. Муж покрывал эти расходы, но при этом, извините, у нее 150 человек работало. То есть он говорил, мы занимаемся социальным проектом. У меня жена занимается социальным проектом. Мы вот благотворители такие. И всем хорошо. Бизнес, ну, бизнес убыточный, но бизнес. А при этом у нас же очень...
6: Я извиняюсь, это в Дагестане у нас.
7: Нет, это была Москва. Ага. А в Дагестане у меня были, значит, кейсы, когда вот пошла я на такое мероприятие, значит, бизнес-завтрак, там сидят 20 женщин, рассказывают про женскую энергию, энергетику, что, значит, мы должны быть там в потоке, вот эти вот там чакры свои открыть, там подышать всеми причинными местами, надо, чтобы денежка пришла. Вот, я держалась, честно, из последних сил, то есть я слушала. И в конце, значит, я задаю вопрос, я говорю, дамы, скажите, пожалуйста, а кто-нибудь из вас вообще деньги зарабатывает? Ну, есть там, не знаю, соло мамы, например, да, или кто-то из вас квартиру, может быть, себе купил на деньги от бизнеса или машину? Нет, у всех мужья, у всех папы, там, братья, ну, кто-то помогает деньгами. Ну, я искренне считаю, что... Деньги, тем более большие деньги, когда говорю большие, это там от миллиона, даже от 700 тысяч в месяц, они не могут зарабатываться в женской энергетике. То есть вот эта история про то, что надо расслабиться, да, там, значит, вот этот ручеек, там, медитацию по утрам послушать, быть в потоке, в ресурсе. Это в моем понимании, в моей картине мира, это не про бизнес, я такого не видела. Ну, то есть у меня в моей жизни нет таких примеров. Мужчины или женщины, которые были бы прям в потоке, такие расслабленные, начали на расслабоне и там что-то еще умудрялись при этом зарабатывать. Ну, я такого не видела. Вот. Для меня все-таки бизнес – это про… Это просто про мотивацию, в первую очередь, это про дисциплину, это про работу и про зарабатывание. Это про план, декомпозиция, то есть потихоньку от одной цели к другой как бы идем, да, там и достигаем каких-то поставленных результатов. А есть ли в этих бизнес-клубах и на бизнес-завтраках дамы, которые умеют зарабатывать деньги? Они есть. Но они совершенно с другим подходом к этой жизни. Они совершенно про другую энергетику, и они совершенно про другое ощущение себя. То есть вот женщину, которая, бизнес которой обходится мужу там, или папе сколько-то денег в месяц, и женщина, которая зарабатывает деньги сама, это, вот, их прям сразу можно отличить.
6: Как?
7: Они считываются по-разному, они ведут себя по-разному. Это разная эргономика, это разная речь, это разная подача себя. То есть та, которая зарабатывает, она всегда более собранная, она всегда в такой оборонительной позиции. То есть я втащу. Это про женщин, которые зарабатывают сами. А женщины, которые могут себе позволить быть расслабленными в ресурсе, то есть, ну, конечно, она более мягкая, она более спокойная, она чаще даже более улыбчивая, нежели та, которая там, не знаю, херачит 24/7, чтобы заработать эти деньги. Вот поэтому и та, и другая история имеют право на существование. То есть кому-то комфортно так, кому-то комфортно в другой ипостаси. Как бы каждый выбирает свое.
6: Можно очень провокационный вопрос?
7: Да, давайте.
6: Марина, если завтра убрать вот все знакомства, родственные связи, мужей, личные договоренности, какой процент дагестанского бизнеса выживет за счет исключительного продукта и управления?
7: Единица. Если еще убрать все, что сказали вы, плюс нормально платить налоги и все серые схемы, с которыми работают большая часть наших предпринимателей, то останутся единицы. И причем даже эти единицы очень сильно потеряют в чистой и маржинальной прибыли.
6: Есть ли у нас в Дагестане предприниматели, которые не бизнесмены, а просто научились хорошо зарабатывать?
7: А что вы подразумеваете под бизнесменами?
6: Бизнесменами все-таки это люди, которые как предприниматели наладили свое производство и прочее. А есть люди, которые вот просто здесь купили, продали и все.

0: российского предпринимателя заработать первые 10 миллионов или научиться управлять ими все-таки?
1: Научиться управлять.
0: Скажите, пожалуйста, вот где делают ошибки многие, вот между тем и тем?
1: Давайте скажу на примере...
0: Сэкономим, так сказать, тем, кто хочет пойти на всякие бизнес-завтраки и прочее. Вот сейчас Марина нам ответит на этот вопрос.
1: Вот давайте на примере маркетплейсов. Ага. То есть на маркетплейсе заработать первые деньги очень просто. Угу. То есть заработать на маркетплейсе, не знаю, там первый миллион-два... Это намного проще, нежели заработать эти деньги в офлайне. Значительно проще. И очень часто бывает случается какая ситуация. То есть компания растет, а собственник ментально не успевает расти за оборотами компании. То есть ты там за год, за два, за полтора на маркетплейсе, ребят, при правильном подходе, при правильном выборе продукта, при правильной нише, при правильно выстроенной финансовой модели хотя бы, этого всего можно достичь. То есть я не говорю, что мы сейчас все дружно пошли на маркетплейсы, да, там мы начали зарабатывать конские деньги. Нет. Но там деньги зарабатываются реально быстрее, нежели в офлайне. И к тому моменту, когда у тебя компания начинает зарабатывать уже там первые 10 миллионов чистой прибыли, ты как молодой собственник просто физически не успеваешь набраться нужных тебе скиллов, да, там, обрести внутреннюю опору для того, чтобы правильно управлять этими процессами. И здесь очень важно не бежать в масштабирование вот с такими круглыми глазами, да, а остаться на этом месте, научиться правильно управлять командой, научиться правильно управлять деньгами, мыслить более системно, и только после этого начинать зарабатывать больше и после этого масштабироваться. Потому что на моей практике было очень много ребят, которые сложились только потому, что они ментально не успели вырасти. То есть они не понимали, как всей этой махиной управлять. Как управлять этими деньгами, как управлять этими процессами, как правильно топов нужно нанимать, да, которые будут дальше с линейным персоналом работать, в какой момент нужно набирать больше людей, в какой момент нужно взять уже человека, который стоит там, не знаю, дорого, да, но при этом он снимет с тебя много головной боли. Поэтому я искренне считаю, что в современном мире заработать проще, чем управлять тем, что ты уже заработал.
0: Марина, все-таки вот я обычный джигит из Дагестана, который еду, сейчас слушаю радио Диалог ФМ, слушаю наш разговор, у меня есть деньги, я заработал на бизнес, я хочу куда-то вложить, либо я хочу управлять, научиться этими деньгами. Куда здесь в Дагестане обращаться, если вокруг одни бизнес-завтраки, форумы и прочее, но на мой взгляд это все какая-то, знаете, имея критическое мышление, человека, который не раз обжигался и боюсь обжечься, где этому всему научиться у нас здесь?
1: Честно, я не знаю. То есть то, что есть у меня, это мой жизненный опыт. Угу. Я не знаю, к кому бы я пошла. То есть вот сейчас, на данный момент, не знаю, я бы, наверное, поехала в Сколково, но это дорого, честно. То есть поехать обучиться в Сколково, сказать, что они дают какие-то знания... Ну, нет. Скорее, я бы туда поехала только, опять-таки, для того, чтобы поймать нужное окружение, для того, чтобы пообщаться с предпринимателями, которые уже что-то сделали, выстроили. Но это про большой масштаб. Если мы говорим про что-то небольшое, ну, у нас же есть разные бизнес-клубы. Кто у нас там на слуху? Ля-Риба, например, у нас на слуху, да? Ну, наверное, туда. Вот. А потом Бесом у нас есть бизнес-сообщество. То есть туда можно пойти сходить, там толковые ребята есть, с ними пообщаться.
0: Понятно, спасибо. Так, скажите, пожалуйста, если я, допустим, прихожу в дагестанскую компанию, вижу там красивый офис, как у нас любят, да, представляете, дорогие машины владельцев, миллион подписчиков, что заставит все-таки заподозрить, что внутри совсем не все так красиво, как кажется? Все-таки вот эта оболочка, ну, как все-таки это понять?
1: А вы как кто туда пришли?
0: Как человек, который все-таки клиент этой компании, с которым я хочу иметь, например, какие-то бизнес-проекты или прочее, или, допустим, как бизнесмен, который хочу сотрудничать с этой компанией.
1: Слушайте, а, наверное, никак не поймете. А почему? Потому что у меня были такие, ну, то есть я знаю компании, у которых офис, это просто вот ты заходишь, и у тебя ощущение, что ты в Москву куда-то попал. Это настолько дорого, богато, это настолько вот со вкусом оно, вот все, как мы любим, да, то есть, а когда начинаешь

0: начинаешь погружаться уже внутрь, смотреть внутрь внутрянку компании, то как бы там жить-то недолго осталось. Либо там очень много заемных средств инвестиционных. То есть, ну, компания просто вот живет на заемные, не на свои. Как ты это поймешь как клиент? Ну, никак ты это не поймешь. И что у нас с вами остается? Правильно, наше доброе сарафанное радио. Ты приходишь к другу и говоришь: слушай, я вот там с тем-то хочу дела иметь. Что ты про него можешь мне сказать? И он тебе говорит: я вот там с ним-то дела имел, лучше к нему не ходить. Какой-то он мутный тип, что-то там не то. Или же наоборот, я там пошел с ним, у нас там было какое-то дело, вот он себя очень хорошо показал, проявил, там все здорово, все как договаривались, как бы, ну вот с ним можно иметь дела. А у нас же вообще в Дагестане очень на первом месте всегда репутация. То есть для нас честь, репутация... Ну, по крайней мере, мне хочется искренне в это верить, что до сих пор это все на первом месте. Как для мальчиков, да, так и для девочек. За пределами республики как-то вот более вальяжно к этому, скажем так, относятся, нежели здесь.
1: Мы говорили о маркетплейсах, и вы сильны в этой сфере. На ваш взгляд, все-таки маркетплейсы рано или поздно уберут? Убьют ли офлайн точки? Потому что мне, например, не хочется вериться, что лет через 10 все превратится, например, в городе как пункт выдачи заказов.
0: Нет, я не думаю. Вообще, мне кажется, что, опять-таки, если говорить про нас, девочек, то мы уже в какой-то мере даже наигрались в эту историю. Уже все-таки хочется прийти в офлайн-магазин, эту вещь потрогать, померить, то есть там пошопиться, с девочками походить, погулять. Этого не отнять. То есть у нас, у девочек, вот эта социальная история, у нас, конечно, этого не отнять. Не думаю, что офлайн прям совсем умрет, но, опять-таки, если говорить про офлайн, то есть у них где продвижение? У них продвижение там же в интернете, только через нашу с вами любимую запрещенную сеть.
1: Марина, напоследок вопрос, у нас ограниченное время. Назовите все-таки три вещи, которые бы вы запретили дагестанскому предпринимателю делать именно. Если он хочет построить бизнес не на 5 лет, а на следующие, допустим, 20, что бы вы запретили?
0: Вообще даже думать о том, что вы можете построить бизнес на следующие 20 лет.
1: Это первое.
0: Это у нас сейчас все настолько непредсказуемо и настолько сейчас все меняется, что даже крупные компании, они не строят прогнозы на 3 года вперед. Они в лучшем случае строят прогноз на год вперед, и при этом еще внутри этого года они редактируются. Поэтому мечтать о том, что вы сделаете там какую-то, наверное, стройка. Вот какая-нибудь стройка или какое-нибудь животноводство, то есть что-то крупное, наверное, да. А если говорить про товарный бизнес, то так далеко я бы, конечно, не заглядывала.
1: Спасибо большое. Я напомню, что у меня сегодня в гостях была Марина Концедуалова. Она умеет открывать рестораны, она умеет открывать магазины, производство, строить, продавать и предприниматель. Марин, спасибо вам большое за сегодняшний честный, открытый разговор. Мне было приятно с вами пообщаться. И скажите все-таки, если, допустим, нас сегодня услышали какой-то предприниматель и хочет иметь дело именно конкретно с вами, Марина, как вас найти все-таки?
0: Спасибо вам большое за то, что вы меня позвали. Было очень приятно пообщаться с умным человеком. Как меня найти? Ну, наверное, позвонить в вашу студию, а я, соответственно, оставлю свои координаты.
1: 66-104-8. Телефон прямого эфира в Махачкале. Звоните, и, конечно, любого гостя нашего можете найти. Марин, спасибо большое. Это была программа «Вечерний сеанс». Услышимся здесь, на волне радиостанции «Диалог ФМ».
2: А вечером после работы. А вечером кто в пути? А вечером. А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Расскажу вам не то я. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
4: Выбирайте для семьи. Теперь все от Кикуни.
10: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки Кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104 и 8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации поручил принять меры по обеспечению безопасности жителей села Гунип, а также предотвращению обрушения скального массива «Спящая красавица». Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона. По словам Щукина, данный массив является не только известной достопримечательностью, но и источником геологической опасности. Проблема, я напомню, что стала причиной обращения жителей села Гунип. Как отметил руководитель региона, мониторинг ведет с 2019 года признаков активации обвально-осыпных процессов пока не выявлено. Также Федор Щукин сообщил, что в 2026 году отдыхом и оздоровлением в республике охватили более 45 тысяч детей. Этот показатель на 6 тысяч превышает уровень прошлого года. По словам руководителя региона, для летнего отдыха детей в Дагестане была организована работа 352 лагерей. Щукин особо отметил, что в период оздоровительной кампании удалось не допустить чрезвычайных ситуаций и серьезных происшествий. Дополнительно свыше 800 ребят получили возможность отдохнуть за пределами республики. Это в Санкт-Петербурге и в Северной Осетии. В Дагестане запущена Яндекс.Форма «Оцени питание в школе», с помощью которой учащиеся и родители смогут оставить отзыв о качестве питания. Об этом на заседании правительственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции сообщила замминистра образования и науки республики Райган Адгетинова. Плакаты с QR-кодом для быстрой отправки отзыва размещены на информационных стендах во всех образовательных организациях. Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения предупредил жителей Хасаюрта о возможном ухудшении качества воды на территории города. Дело в том, что за прошедшие сутки сильные осадки могли повысить мутность в источниках водоснабжения. Отмечается, что вода, которая поступала в систему, может временно приобретать грязноватый оттенок. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию показателей качества воды. Для нормализации ситуации горожанам рекомендуют использовать воду для питья и приготовления пищи только после кипячения. Самолет Fly Dubai, который следовал из Дубая в Тель-Авив, благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Ранее экипаж передал сигнал, который используется при угрозе захвата воздушного судна. По предварительным данным, речь могла идти не о попытке угона, а об инциденте с применением насилия на борту. Средства массовой информации сообщают, что между пилотами якобы произошла драка, после чего экипаж нажал аварийную кнопку. Обстоятельства случившегося сейчас уточняются. 9 российских вузов в этом году полностью набирали студентов уже по новой модели высшего образования. Всего в пилотном проекте участвует 17 университетов, об этом сообщает Минобороннауки. На 320 направлений базового и специализированного высшего образования абитуриенты подали более 750 тысяч заявлений. Новая модель предусматривает базовое высшее образование и отдельный уровень специализированной подготовки, куда входит магистратура. Полный переход системы планируют завершить к 2030 году. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Новости страны и мира. О главном.
1: Владимир Путин подписал указ, запрещающий вывоз из страны наличной валюты и аффинированного золота в слитках, если сумма превышает 1 миллион рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, запрет касается вывоза в государства члены Евразийского экономического союза – Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Для физических лиц лимит составляет 1 миллион рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вывоз валюты запрещен в любом объеме, однако есть исключения. В указе говорится, что вывозить валюту можно через воздушные пункты пропуска в аэропортах, определенных правительством. Также запрет не распространяется на юридических лиц в рамках международных перевозок, если они подтвердят ввоз валюты в Россию. Двукратное повышение тарифов на коммунальные услуги – это большой стресс для россиян, поэтому к этой мере не следует прибегать чаще одного раза в год. Важно, чтобы пересмотр тарифов не выходил за пределы бюджета жителей, подчеркнул зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ 8-го созыва Александр Аксененко. Он напомнил, что в этом году россиян ожидает двухэтапное повышение тарифов на коммуналку, так как после январского роста на 1,7% в связи с увеличением НДС, а также ожидается октябрьский пересмотр. Для россиян это значительный стресс, так как новые тарифы неизбежно отразятся на финансах, отметил депутат. Платежки за коммуналку должны соответствовать доходу граждан, подчеркнул он. И в завершении выпуска, чтобы обновить интерьер к осени без ремонта, можно использовать текстиль и декоративные элементы. Об этом газете «Ру» рассказала декоратор Юлия Лапшинова. Осенние акценты можно привносить в интерьер с помощью предметов, которыми пользуются каждый день. Различные емкости, текстиль, декоративные элементы и многое другое. Их добавление не требует больших усилий и вложений, но главное, чтобы приобретенные товары были одновременно функциональными, заявила эксперт. По ее словам, одним из ключевых решений может стать обновление посуды или декора для кухонного стола. Например, как считает эксперт, кружка-тыква, тарелка в форме кленового листа, подставки под блюда и бокалы поддержат осенний настрой и украсят сервировку при сборе гостей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном. Новости спорта.
1: Шестая ракетка мира Даниил Медведев выиграл турнир ATP-250 в китайском Ханчжоу, в финале переиграв Андрея Рублева в двух сетах. Это первый чисто российский финал на уровне тура за 3.5 года. Медведев сделал 23 эйса и ни разу не позволил Рублеву взять свою подачу. Этот титул стал для него 24-м в карьере и уже 3-м в сезоне. Ранее он побеждал в Брисбене и Дубае. Счет личных встреч теннисистов 8-2 в пользу Медведева. Хоккеисты ЦСКА в принципиальном матче на своей арене обыграли одноклубников из Петербурга 6-5 в первом армейском дерби нового сезона КХЛ. Капитан столичной команды Павел Карнаухов, оформивший хэт-трик, стал главным героем встречи. Матч с 11 шайбами повторил рекорд результативности армейских дерби КХЛ, установленный 2 года назад. Для ЦСКА эта победа стала 6-й подряд, и при этом обе команды делят 2-е место на Западе, уступая только Ярославскому Локомотиву. На востоке хабаровский «Амур» на своей арене переиграл одного из неожиданных лидеров дивизиона «Нефтехимик» 1-0. Нижнекамский коллектив лишился возможности догнать лидера конференции «Металлург», оставшись на 2-м месте. Футболисты сборной России в Казани обыграли Иран, занимающий 22-е место в рейтинге FIFA, 2-0 в товарищеском матче. Оба мяча забил капитан команды Александр Головин, причем первый гол состоялся с передачи Алексея Батракова, а второй – прямым ударом со штрафного. Для российской сборной эта победа стала 3-й подряд. В следующем матче россияне 3 октября в Екатеринбурге встретятся с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде сыграют с Нигерией. Капитану «Уникса» Алексею Шведу диагностировали перелом правой кисти, который он получил в стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против Пармы. Титулованный ветеран пропустит около 2 месяцев. Эпизод произошел в 3-й четверти встречи, которая завершилась поражением казанцев 88-97. Швед пошел в проход под кольцо, получил блокшот и при падении неудачно приземлился на руку. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В России число игровых издателей увеличилось более чем в полтора раза. С начала года и по август было зарегистрировано 121 новое юрлицо и индивидуальный предприниматель, занимающийся изданием компьютерных игр. Это на 59% больше по сравнению с предыдущим годом, согласно данным из базы «Русспрофайл». В общей сложности в стране работает 544 игровых издательства, из которых 72% являются индивидуальными предпринимателями. Рынок видеоигр в прошлом году достиг объема в 208 миллиардов рублей. К 2030 году ожидается его рост до 271 миллиарда. В настоящее время лидерами по выручке являются Lesta Games Agency, Astrom и Expo Sever. Эксперты отмечают, что рост числа издателей связан с массовым внедрением нейросетей. Благодаря ИИ снизился порог входа в индустрию, что позволило небольшим командам быстрее создавать и выпускать контент. Дополнительным фактором стало требование о наличии юрлица для получения господдержки.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог FM.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки «Кикуни» из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. «Кикуни» и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном. Новости страны и мира. О главном.
1: На госуслугах появился сервис для подготовки брачных договоров. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передают РИА Новости. Уточняется, что новая функция доступна в рамках жизненной ситуации обращения к нотариусу. Теперь любой желающий может зайти на портал, заполнить проект договора в электронном виде и заранее определить, как будет распределяться имущество. Теперь будущие супруги и граждане, уже состоящие в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн, сообщили в аппарате. Чтобы договор получил юридическую силу, его в любом случае нужно будет подписать и заверить у нотариуса. В детских садах России планируют ввести единые программы воспитания, обучения и развития. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости. По словам главы ведомства, программы представляют собой единые методические комплекты для каждой возрастной группы детского сада. Напомним, до этого глава Минпросвещения заявил, что обновляемый стандарт дошкольного образования в России сменит акцент подготовки к школе на воспитание, поскольку на этом этапе знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр. И в завершении выпуска. За последний год 53% опрошенных россиян хотя бы раз посещали мастер-классы, языковые или литературные клубы. Регулярно ходят на такие занятия 14% респондентов, 27% были на них несколько раз, еще 12% – один. Таковы результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. Среди отдельных направлений лидирует керамика. На мастер-классах по ней побывали 14% участников. Языковые клубы посещали 13%, литературные встречи 11%, занятия по рисунку 10%. Еще 9% выбирали психологические темы, 8% учились делать свечи, 7% ходили на кулинарные мастер-классы и 4% на комедийную импровизацию. Сразу несколько из перечисленных направлений пробовали 24% опрошенных. Выбор различается по городам. В Петербурге чаще называли литературные клубы 22%, в Москве языковые 20%, в Екатеринбурге и Казани лидировала керамика 24% и 21%, соответственно, в Краснодаре чаще других занятий выбирали изготовление свечей 17%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Диалог FM. Все время по делу.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За 8 месяцев этого года объем долгов микрофинансовых организаций, выставленных на продажу через цессию, превысил 80 миллиардов рублей, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. Увеличение предложения на рынке привлекает новых покупателей. В результате этого доля трех крупнейших профессиональных коллекторских организаций в сегменте цессии уменьшилась с 48 до 43%. В банковском сегменте их доля превышает 70%. Гендиректор ПКО «Защита онлайн» Денис Загребельный отмечает, что стоимость приобретения портфелей становится все более важным критерием для покупателей. В секторе МФО растет число компаний с достаточным капиталом и инфраструктурой для регулярных покупок портфелей.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Дорожные новости.
1: Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне теряют интерес к подержанным автомобилям из Японии большой мощности. Больше 99% ввезенных машин укладываются в лимит льготного утильсбора до 160 лошадиных сил. Год назад их доля была ниже 90%. Такие данные привел Автостат. Причина в повышении ставок по утильсбору с 1 января. Ставки делают покупку машины большей мощности невыгодной. Люди переходят на машины российской сборки. Независимые автосервисы хотят лишить доступа к официальным каталогам запчастей. Ассоциация автодилеров предлагает выдавать техдокументацию только через защищенные системы и с учетом квалификации мастеров. Речь идет о каталогах запчастей, ремонтных инструкциях и диагностическом программном обеспечении. Дилеры объясняют это безопасностью и защитной интеллектуальной собственности. Но на практике это может усложнить ремонт машины неофициалов. Отметим, что пока это только предложение в Роспотребнадзор, никаких запретов. Запретов нет. У границы с Грузией планируют расчистить территорию от брошенных машин. По оценочным данным, возле пункта пропуска Верхний Ларс за 4 года скопилось около 500 автомобилей. Многие из них за это время частично разобрали. Расчистку проведут власти Северной Осетии вместе с Росавтодором. Машины осмотрят, часть отправят на переработку, остальные вывезут. Глава республики поручил ускорить работы. Что будет с машинами, чьи владельцы найдутся, пока не уточняется. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: 1 октября подорожают билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. Также подорожает провоз багажа. Как отмечает ассоциация, на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. До этого политик Сергей Миронов призвал правительство отменить индексацию стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. Миронов напомнил, что грядущая индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года.
1: Идея на миллион.
2: Россияне с 1 октября смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Об этом говорится в указании Центрального банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации. СБП может быть использован кредитной организацией, участником системы быстрых платежей, для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица, в наличной форме с использованием банкомата. На банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, сказано в документе. Уточняется, что банки будут самостоятельно принимать решения о внедрении такой услуги.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба оказался октябрь. Об этом газете «Ру» сообщили эксперты бренда одежды для всей семьи. По данным специалистов, сентябрь остается самым дорогим осенним месяцем, поскольку именно тогда фиксируется самая высокая средняя стоимость одной вещи. В октябре цены становятся заметно доступнее, что делает его оптимальным временем для покупок. Эксперты связали это с сезонным фактором. Осень приходит резко, температура скачет, и спрос на верхнюю одежду в первые недели сезона максимальный. К середине осени ажиотаж спадает, и у покупателей появляется возможность выбрать вещи спокойнее и выгоднее. При этом аналитики отмечают, что россияне в целом стали подходить к покупкам более рационально. Вместо импульсивных приобретений выбирают вещи с понятным соотношением цены и качества, которые можно сочетать между собой и носить несколько сезонов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91-104-8.
2: Значимо, важно. Диалог-ФМ. Это день в истории.
3: 30 сентября 1935 года Рузвельт открыл плотину Гувера, крупнейшую в мире на тот момент. 5 лет, 165 миллионов долларов, 21 тысяча рабочих. Без этой плотины не было бы современного Лас-Вегаса и Лос-Анджелеса. Она делала воду и электричество всему его западу США. Для бизнеса это классика. Крупные инфраструктурные проекты окупаются не за квартал, а за десятилетия. Но без них целые регионы не развиваются. И плотина Гувера – это отличный пример того, как одна стройка запускает целую экономику. Да, 165 миллионов долларов по меркам 1930-х годов – это огромные деньги. А возврат шел не через прямые платежи, а через развитие городов, промышленности и сельского хозяйства. Появилась дешевая энергия, стали открываться заводы, пришла вода, стало возможно орошать земли и кормить растущее население. И даже туризм. Сегодня плотина – одна из точек притяжения на маршруте между Лас-Вегасом и Гранд-Каньоном. Для предпринимателей и инвесторов в этом главный вывод. Инфраструктура – это не просто бетон и сталь, а фундамент для новых рынков. Иногда самый выгодный проект – не то, что приносит прибыль в первый год, а тот, который делает возможным десятки других бизнесов вокруг. История плотины Гувера напоминает, что большие проекты требуют терпения, но именно они создают условия, в которых потом расцветают и малые, и средние компании.
2: Значимо, важно. Диалог-ФМ. Это день в истории.
0: Диалог-ФМ. О самом главном, нужном и важном.

0: пару обуви и ушел. И произошло чудо. Знаменитые люди приезжали в маленький городок, где жил этот сапожник, и заказывали у него обувь. Даже пошел слух, что однажды этому сапожнику заказал обувь сам король. Зашел к нему как-то богатый купец. Он тоже купил себе обувь и, уходя, спросил: «Как это тебе удалось сделать своими клиентами столь уважаемых людей нашей страны? В чем твой секрет?» Улыбнулся сапожник и сказал: «Однажды пришел ко мне один человек и за пару обуви, которую я продавал за одну серебряную монету, он дал мне золотую, сказав, что я не ценю свой труд, поэтому и другие не ценят его. Тогда я стал ценить свой труд. Я стал продавать его за такие деньги, получив которые, я чувствовал достойное вознаграждение за свой труд и за свое время».
1: Притчи народов мира.
2: Во времена Наполеона солдаты получали жалование монетами. Говорят, император понимал: армия может идти далеко, но без денег далеко не уйдет. Иногда побеждает не только оружие, но и хорошо наполненный кошелек.
3: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
2: Значимо, важно. «Диалог FM» – это день в истории.
4: 30 сентября 1997 года в Японии открылся первый в мире интернет-банк. Без отделений, без очередей, весь сервис был в онлайне. Это был первый серьезный сигнал банкам. Экономия на физической инфраструктуре может стать конкурентным преимуществом. Сегодня мы воспринимаем онлайн-банкинг как норму, а тогда это был настоящий бизнес-эксперимент. Эксперимент оказался настолько удачным, что изменил саму модель банковского бизнеса. Интернет-банк доказал, если убрать отделения, можно серьезно сократить издержки и часть этой экономии отдать клиенту в виде более выгодных ставок и низких комиссий. Для рынка это стало сигналом. Конкурентное преимущество теперь строится не на количестве филиалов, а на удобстве и скорости цифровых сервисов.
2: Значимо, важно. Диалог FM – это день в истории.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: В 2009 году появился биткоин – цифровые деньги без банков и центрального управления. Кто-то назвал их революцией, кто-то – экспериментом. Но факт один – деньги впервые стали существовать только в компьютере.
1: В Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
0: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Бывший глава Дагестана Сергей Меликов назначен членом Совета Федерации от Брянской области. Указ об этом подписал губернатор региона Егор Ковальчук. Согласно этому документу, Меликов области с 29 сентября наделен полномочиями сенатора-представителя от исполнительного органа власти Брянской области. Мы, в свою очередь, напомним, что Меликов ранее уже был сенатором с сентября 2019 года до его назначения на должность главы Дагестана в октябре 2020 года. Он представлял в Совете Федерации Ставропольский край. Но руководитель Дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Каир Бабаев объяснил, что ведомство не может влиять на цены на бензин в Дагестане. Причина – дефицит топлива из-за неплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов. По словам Каира Бабаева, Дагестан зависит от поставок независимых операторов. Республика лишилась вертикально интегрированной компании после приватизации, теперь закупает топливо на свободном рынке у нефтерейдеров, которые сами устанавливают цены. При этом рентабельность поставок на АЗС в Дагестане не превышает 7%. 6 детских садов построят в Дербенте и в Каспийске, планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщили на заседании проектного комитета по реализации нацпроекта «Семья». Еще 6 детских садов уже прошли капитальный ремонт и оснащение в Каякенском, в Хасаюртовских районах, Каспийске и в Кизилюрте. В сфере культуры капитальный ремонт, модернизация и оснащение ведутся на 20 объектах. Завершен капремонт Национальной библиотеки Дагестана имени Расула Гамзатова, а также после весенних паводков планируют восстановить Дом культуры в селе Адилатар, это Хасаюртовский район. Ну и новая Самурская ГЭС 14 мощностью почти 1 мегаватт, расположенная в Докуспоринском районе Республики Дагестан, преодолела важный производственный рубеж, выработав первый миллионный киловатт чистой электроэнергии. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним, что малую гидроэлектростанцию ввели в эксплуатацию 1 июня 2026 года. Объект построили всего за 7 месяцев на передовой технологии ЭКГЭС, предназначенной для быстрого возведения типовых экологических электростанций. Ну и почти две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Чаще всего клиенты не решают уточнять размер комиссии на обслуживание или отдельную операцию. Каждый пятый боится спросить, сколько в итоге придется переплачивать по кредиту, а 17% обязательно ли страховка. Главная причина такого поведения – страх показаться финансово неграмотным. Ну и фантазия о желаемом будущем способна снизить психологическое напряжение, однако сами по себе не приводят к реальным переменам жизни. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, отмечая, что яркость образов и мечтаний не всегда связана с настоящей мотивацией. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru, а также в нашем прекрасном Макс-канале Диалог ФМ. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Шестая ракетка мира Даниил Медведев выиграл турнир ATP-250 в китайском Ханчжоу, в финале переиграв Андрея Рублева в двух сетах. Это первый чисто российский финал на уровне тура за 3,5 года. Медведев сделал 23 эйса и ни разу не позволил Рублеву взять свою подачу. Этот титул стал для него 24-м в карьере и уже 3-м в сезоне. Ранее он побеждал в Брисбене и Дубае. Счет личных встреч теннисистов 8-2 в пользу Медведева. Хоккеисты ЦСКА в принципиальном матче на своей арене обыграли одноклубников из Петербурга 6-5 в первом армейском дерби нового сезона КХЛ. Капитан столичной команды Павел Карнаухов, оформивший хэт-трик, стал главным героем встречи. Матч с 11 шайбами повторил рекорд результативности армейских дерби КХЛ, установленный 2 года назад. Для ЦСКА эта победа стала 6-й подряд, и при этом обе команды делят 2-е место на Западе, уступая только ярославскому Локомотиву. На Востоке хабаровский «Амур» на своей арене переиграл одного из неожиданных лидеров дивизиона «Нефтехимик» 1-0. Нижнекамский коллектив лишился возможности догнать лидера конференции «Металлург», оставшись на 2-м месте. Футболисты сборной России в Казани обыграли Иран, занимающий 22-е место в рейтинге FIFA, 2-0 в товарищеском матче. Оба мяча забил капитан команды Александр Головин, причем первый гол состоялся с передачи Алексея Батракова, а второй – прямым ударом со штрафного. Для российской сборной эта победа стала 3-й подряд. В следующем матче россияне 3 октября в Екатеринбурге встретятся с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде сыграют с Нигерией. Капитану «Уникса» Алексею Шведу диагностировали перелом правой кисти, который он получил в стартовом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против Пармы. Титулованный ветеран пропустит около 2 месяцев. Эпизод произошел в 3-й четверти встречи, которая завершилась поражением казанцев 88-97. Швед пошел в проход под кольцо, получил блокшот и при падении неудачно приземлился на руку. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам должны автоматически назначать некоторые денежные выплаты и налоговые льготы. Этот процесс подразумевает обмен данными между разными учреждениями и ведомствами с работодателями и ЗАГСом, пояснил в беседе с RT депутат Госдумы Алексей Говорин. Автоматическое назначение выплат распространяется на семьи с детьми, пенсионеров и людей с инвалидностью, пояснил он. Так, например, при рождении ребенка автоматически оформляется сертификат на мат-капитал при наличии соответствующего права, а работающим родителям без всяких заявлений назначают разовое пособие. Также это касается выплаты единого пособия на детей, отметил депутат. Оплата больничного листа также производится в автоматическом режиме по данным врача и работодателя, а пенсии по инвалидности и ежемесячные выплаты назначаются по данным медико-социальной экспертизы. Минпросвещение России планирует создать золотой стандарт книг, игр и мультфильмов для детских садов. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Общими силами в партнерстве с учеными, экспертами и гражданским сообществом мы сформируем единые перечни книг, игр и мультфильмов, тот самый золотой стандарт, которому можно доверять, сказал министр. Кравцов уточнил, что работа будет проведена в рамках разработки единых методических комплектов и методических рекомендаций. И в завершении выпуска Дарвиновский музей проведет Лисий день в рамках Всемирного дня защиты животных. Об этом газете «РУ» рассказали в пресс-службе музея. Лисий день состоится 3 октября. В его рамках пройдут тематический квест по экспозиции, лекция, познавательные игры и творческие мастер-классы. В последнее время лисы все чаще появляются на городских территориях по всему миру. Их соседство стало для человека серьезным вызовом. И лисий день – отличный повод узнать об этих хищниках подробнее, поделились в пресс-службе. Хранитель коллекции млекопитающих Дарвиновского музея Наталья Красных проведет научно-популярную лекцию «Мистер Лис». Она расскажет, почему лисы так легко освоили города и парки, как они охотятся зимой и можно ли приручить этих диких зверей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: 1 октября подорожают билеты на поезда дальнего следования в плацкартные и общие вагоны. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, тарифы в этом сегменте вырастут на 9,2%. Также подорожает провоз багажа. Как отмечает ассоциация, на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. До этого политик Сергей Миронов призвал правительство отменить индексацию стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. Миронов напомнил, что грядущая индексация станет второй за год. Тарифы уже повышали с 1 декабря 2025 года.
0: Идея на миллион.
1: Россияне с 1 октября смогут пополнять банковский счет наличными через банкомат сторонней кредитной организации с использованием системы быстрых платежей. Об этом говорится в указании Центрального банка России, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации. СБП может быть использован кредитной организацией, участником системы быстрых платежей, для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица, в наличной форме с использованием банкомата. На банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, сказано в документе. Уточняется, что банки будут самостоятельно принимать решение о внедрении такой услуги.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Самым выгодным месяцем для обновления осеннего гардероба оказался октябрь. Об этом газете «Ру» сообщили эксперты бренда одежды для всей семьи. По данным специалистов, сентябрь остается самым дорогим осенним месяцем, поскольку именно тогда фиксируется самая высокая средняя стоимость одной вещи. В октябре цены становятся заметно доступнее, что делает его оптимальным временем для покупок. Эксперты связали это с сезонным фактором. Осень приходит резко, температура скачет, и спрос на верхнюю одежду в первые недели сезона максимальный. К середине осени ажиотаж спадает, и у покупателей появляется возможность выбрать вещи спокойнее и выгоднее. При этом аналитики отмечают, что россияне в целом стали подходить к покупкам более рационально. Вместо импульсивных приобретений выбирают вещи с понятным соотношением цены и качества, которые можно сочетать между собой и носить несколько сезонов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет Эхнатон.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. ОСАГО подорожала, но выплаты растут быстрее стоимости полисов. В июле по ОСАГО в среднем выплачивали 137 тысяч рублей. Среднегодовой полис стоит 8 тысяч. За 7 месяцев этого года выплаты прибавили почти 10%, а полисы почти 6%. Также данные привел Российский союз автостраховщиков. Причина в подорожавших запчастях и ремонте. Значит, при аварии страховка покрывает больше, чем год назад. Если продлеваете ОСАГО, сравните предложения разных компаний. Срок оплаты дорожных штрафов для машин с иностранными номерами могут сократить до суток. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект. Сейчас на оплату дают 60 дней. Отсчет пойдет с момента, когда постановление о штрафе вступит в силу. Если за сутки штраф не оплачен, машину смогут задержать до погашения долга. Пока это только законопроект, он поступил в аппарат правительства. В Госдуму его планируют внести в следующем году, а сейчас действует прежний срок. Владельцев машин с российскими номерами новые правила не затронут. В Пензе открылась первая в России станция автоматической замены батареи для электромобилей. Проект запустили компании «Альфарус» и сервис «Электрокарс». Разряженную батарею меняют на заряженную за 2 минуты. Водителю даже не нужно выходить из машины. Пока станция работает для такси, на ней обслуживают 10 электромобилей «Хончи». Забронировать батарею и оплатить услугу можно в приложении сервиса. Обычным водителям станция пока недоступна. Следующую планируют открыть в Калининграде до конца осени. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в комментарии ТАСС напомнил об общих мерах профилактики гриппа и других ОРВИ. В частности, он призвал носить медицинскую маску в местах скопления людей. Она должна прикрывать нос, рот и подбородок. По словам врача, после улицы и транспорта руки следует мыть с мылом, по возможности использовать антисептик. Кроме того, не нужно трогать лицо руками. При чихании и кашле рекомендуется воспользоваться одноразовой салфеткой или сгибом локтя. Чуланов назвал наиболее эффективной мерой профилактики гриппа прививку. Ее необходимо сделать заранее, лучше в ближайшие несколько недель. Спрос на вторичное жилье после обновления в России правил семейной ипотеки может вырасти по итогам года на 20-22%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного аналитика ЦИАНа Алексея Попова. Что касается цен на вторичном рынке, то, как считает аналитик, темпы их роста сохранятся, и к концу года прирост составит 15% по сравнению с прошлым годом, подчеркнул эксперт. Минфин объявил об обновлении условий выдачи семейной ипотеки с 1 октября. Процентная ставка по кредиту будет дифференцирована в зависимости от количества детей в семье. От 4 до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2 до 10% для остальных регионов. И в завершении выпуска, по данным ВЦИОМ, за последний год музеи, галереи и выставки посетили 36% россиян, однако дело не сводится к академическому интересу. 24-26% молодых людей идут в музей не за новой информацией, не за датами и фактами, а за эмоциональной разгрузкой. Хочется переключить внимание и чем-то впечатлиться. Интерес к культуре растет, и особенно заметно это среди тех, кому от 18 до 24. У 38% респондентов он значительно вырос за последние 2-3 года. Объясняется эта статистика тем, что в обществе сформировался спрос на интеллектуальный контент. Популярными стали блогеры-искусствоведы, лекционные проекты, подкасты и образовательные платформы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Новости спорта.
1: Команда «Формулы-1» Aston Martin официально подтвердила, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл продлили контракты и останутся пилотами команды в следующем сезоне. Для 45-летнего Алонсо это будет уже пятый совместный год со Строллом, и их дуэт остается самым опытным на стартовой решетке. Действующий чемпион мира Испания уверенно победила футболистов Хорватии на своем поле 4-1 во втором туре Лиги наций. Все это во многом благодаря 19-летнему вингеру «Красной фурии» Ламину Ямалю, который оформил дубль и отдал голевую передачу. Для испанцев это 40-я подряд игра без поражений в основное время, и они возглавляют группу 3. На второе место вышли англичане, выигравшие на выезде у Чехии 2-0. Хозяева остались в меньшинстве уже на 25-й минуте. Англия не использовала численное преимущество до перерыва, но на 47-й минуте Энтони Гордон головой замкнул подачу Трента Александра-Арнольда, а на 69-й Гарри Кейн с близкого расстояния установил окончательный счет. Футболисты сборной Бразилии обыграли Австралию 4-2 в Брисбене в товарищеском матче. Для команды Карло Анчелотти это первая победа после вылета с чемпионата мира. Первый тайм завершился в ничью 2-2. Капитан бразильской сборной Рафинья с пенальти восстановил равновесие перед перерывом, однако получил травму, и в перерыве его заменили на Эндрика, который в итоге ассистировал Бруно Гимарайшу, забившему победный для бразильцев гол. Обладатель Суперкубка Евролиги мадридский Реал начал новый сезон главного клубного турнира континента с двух поражений к ряду. Последние сливочные потерпели на выезде от Анадолу Эфеса 84-94. Действующий победитель Евролиги Олимпиакос на выезде переиграл Жальгирис 93-91. Фенербахче дома справился с Баварией 100-76. Дубай на своем паркете был сильнее Барселоны 94-87. Валенсии одноименный клуб обыграл Басконию 111-88, а Партизан в гостях добился успеха 92-79 в матче с Парижем. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Ребята, добрый день. Я хочу разобрать бизнес, связанный с общепитом. И для этого я пригласил человека, который возглавляет компанию-лидера в этой индустрии, а именно генерального директора SEO компании Dodo Brands Дмитрия Соловьева.
3: Да, очень рад, что вы меня пригласили, и надеюсь, что у нас получится интересная беседа.
2: Да, ребят, смотрите обязательно наше интервью целиком, потому что мы в нем затронем много очень интересных тем, которые выходят сильно за периметр общепита. Во-первых, мы от и до разберем все плюсы и минусы франчайзинга, потому что именно по этой модели в первую очередь развивается компания Dodo Brands. Мы, безусловно, разберем индустрию общепита. Мы посмотрим, какие существуют основные технологические тренды, которые влияют на эффективность этого бизнеса. Но начнем, наверное, мы с простого. Ты знаешь, что 4 года назад я уже брал интервью у руководителя и основного акционера вашей компании Федора Овчинникова. И вот так получилось, что Федор отошел от дел. Я ему уже позвонил и говорю: Федор, я хочу взять с тобой интервью. Он говорит: ты знаешь, я уже там не в операционном управлении. Вот у меня есть прекрасный человек Дмитрий Соловьев, который мой бизнес возглавляет. Вот расскажи, пожалуйста, что у вас происходит? Почему Федор не с нами сегодня?
3: Ты знаешь, Федор всегда с нами, но в общем и целом компании уже 14 лет, из которых 13 Федор, по сути, совмещал две роли. Он совмещал роль ключевого акционера и роль SEO компании, то есть руководил бизнесом day-to-day. И какое-то время назад Федор принял решение, что эти роли пора разделить и выйти из повседневного операционного управления компанией и, скажем так, передать это управление следующему поколению менеджеров. И вот, собственно говоря, в связи с этим я здесь. Я с сентября 2024 года в новой роли, но в Dodo в целом я человек не новый. Я работаю в компании уже 7-й год и был финансовым директором крупнейшего бизнес-юнита Dodo Pizza на рынке России, Казахстана и Беларуси. Затем работал лидером этого рынка. Вот сейчас у меня новый вызов возглавить всю компанию. Заменить Федора непросто, но я пробую.
2: Супер. Ну, я уверен, если ты здесь, то ты с этим вызовом, во-первых, справляешься. Вот, во-вторых, мы внимательно следим за Федором. Я лично подписан на его телеграм-канал. Вот, так что уверен, что на операционной деятельности компании уход основателя от операционной деятельности никак не сказывается. Давай мы начнем с простого. Расскажи, пожалуйста, вообще, что такое Dodo Brands на сегодня в цифрах, какие у вас основные направления бизнеса, так, чтобы мы понимали вообще существующий масштаб компании.
3: Да, классный вопрос. Сегодня Dodo Brands — это компания, объединяющая в себе два бренда и три бизнес-юнита. Первый наш бренд — это Dodo Pizza, и мы подразделяем его на юнит Dodo Pizza Евразия. Это юнит, объединяющий наши три крупнейших рынка — Россия, Казахстан и Беларусь. Это рынки, с одной стороны, близкие друг к другу достаточно экономически, а с другой стороны, это рынки, на которых мы являемся лидерами пицца-рынка и значимым игроком вообще на рынке общепита. У нас есть также юнит международная Dodo Pizza. Он объединяет 21 страну, в которых оперирует Dodo Pizza, кроме трех названных. Но это в нашей классификации внутренний стартап, это наше инвестиционное направление, это наш будущий источник роста. И у нас есть второй бренд, это кофейный бренд Drinkit. Мы вывели его на рынок в, если мне не изменяет память, в 2020 году, в 2021 мы начали постепенно делать R&D, и вот сейчас он уже постепенно переходит в стадию масштабирования. У нас около 60 кофеен в 3 странах, и мы также рассчитываем, что Drinkit — это наш большой источник будущего роста. Если говорить о масштабах, ну, две главных цифры. У нас мы закончили 2024 год с показателем в 1264 ресторана, пиццерии и кофейни, а наша общая выручка в прошлом году превысила $1 млрд, и составила в рублях около 118 миллиардов рублей.
2: Круто. Это общие выручки, консолидированные России и остальных 23 стран, правильно
3: да.
2: я понимаю?
3: Да, это выручка по всей нашей группе.
2: Супер. Вот можно на примере российского бизнеса, чтобы наша аудитория понимала, привести несколько цифр. Первое, емкость того рынка, в котором вы участвуете, и, соответственно, ваша доля.
3: Мы оцениваем свою долю на рынке пиццы в России порядка 25-30%. Ну, соответственно, весь этот рынок оценивается нами где-то в 400-500 миллиардов. Точно совершенно никто не знает.
2: Это только рынок.

0: игроки на этом рынке...
1: Это вот будет как раз 3 миллиарда, правильно?
0: Да.
1: То есть
0: да.
1: рынок весь общепита 5 миллиардов, сегмент фастфуда 3 миллиарда.
0: Я думаю, окей. Да, примерно mm-hmm. такие цифры. И, безусловно, ключевые игроки на этом рынке. В России выделилась большая четверка уже достаточно давно. Это «Вкусная точка». У них не так много ресторанов. Они на текущий момент по количеству ресторанов, наверное, на третьем-четвертом месте, но у них очень высокая выручка на ресторан, потому что они, в принципе, открывают очень большие точки. Я думаю, что их порядок продаж в России сегодня близок к X2 по отношению к нам. Соответственно...
1: То есть, если ты декларируешь, что у вас 118 миллиардов в мире, ваша российская выручка это сколько?
0: Около 100 миллиардов.
1: Около 100 миллиардов, то есть ты оцениваешь, что у них 200, правильно?
0: Да. Uh-huh. Я думаю, что у них около 200, хотя сейчас эти компании не публичные, и okay. свою выручку что они не раскрывают. Лидером по... количество ресторанов в России на текущий момент является Rostix, и у Rostix продажи, наверное, лежат где-то в диапазоне от 130 до 150 миллиардов рублей. При этом по количеству ресторанов мы на текущий момент вторая сеть в России. Мы в сегменте выручки конкурируем с Burger King на текущий момент и, в принципе, уже по нашим оценкам близки к тому, чтобы их догнать. Но нужно понимать, что три наших конкурента занимают один и тот же очень высококонкурентный mm-hmm. рынок. Это рынок бургеров. Мы дифференцируемся от них по продукту. Наш продукт, наш кор-продукт — это пицца. И, с одной стороны, это дает нам определенное преимущество, потому что у нас нет таких масштабных прямых конкурентов в России, с которыми мы боремся именно за нашу поляну, за наш продукт. Но при всем при этом у этого есть и определенные минусы, потому что бургеры — это продукт на каждый день, это продукт с низким чеком, пицца — это все-таки в большей степени базовый продукт на компанию. Соответственно, количество поводов для встречи с нашим брендом у гостей есть заведомо меньше, чем в сравнении с нашими конкурентами.
1: Смотри, то есть весь рынок так называемых ресторанов быстрого питания, да, то есть фастфуда, мы выяснили, 3 триллиона, и при этом большая четверка дает оборот где-то 550 миллиардов, ну, то есть так, давай грубо, это чуть менее 20%. В принципе, я не могу сказать, что это суперконсолидированный рынок. То есть, значит, на нем действительно еще достаточно большое количество каких-то небольших операторов, да, и, видимо, это оставляет возможности роста дальше, большой четверки, дальше этот рынок консолидировать, правильно?
0: Все верно. И в целом, ты знаешь, это часть нашей стратегии. Мы понимаем, что, несмотря на то, что мы лидеры рынка пиццы в России с большим отрывом, у нас еще очень большой потенциал для роста, и работа еще далеко не сделана. Я думаю, что мы имеем потенциал еще удваивать количество наших пиццерий только в России и регионе вокруг нее.
1: Ты можешь сегментировать рынок общепита на какие-то основные направления, что вот, не знаю, бургеры столько-то, пицца столько-то, возможно, какие-то еще есть сегменты интересные?
0: Смотри, я думаю, что есть два основных паттерна потребления на рынке общественного питания. Это паттерн потребления больше в ресторанах с небольшим средним чеком. И здесь, конечно, ключевой продукт — это бургеры. И этот рынок в достаточной мере консолидирован вот с теми тремя крупными сетями, о которых мы уже поговорили, но не исключительно. Да, и на этом рынке вне также есть жизнь, вне большой тройки. Очень популярный продукт — это шаурма, донер, но на текущий момент на этом рынке нету какой-то крупнейшей доминирующей сети. Dot Brands пыталась выйти на этот рынок со своим стартапом. У нас был стартап Donner42 и Кепстер, но на текущий момент мы приостановили его развитие по определенным причинам. Вторая большая группа это... соответственно, продукты, которые продаются преимущественно на доставку. И здесь есть два доминирующих направления. Первое — это рынок пиццы, на котором работает Додо Пицца. Второй продукт, я думаю, все его знают, это японская еда, суши, роллы. И здесь есть определенная...

0: сегментация крупнейших сетей. Есть сети, которые работают преимущественно в Москве, есть сети, которые работают преимущественно в регионах, но прям крупнейшего консолидирующего рынок игрока тоже пока нет.
1: Какая доля у вас именно в пицце?
0: Наша доля порядка 30-35% по разным оценкам.
1: Ну, то есть, получается, вот давай посмотрим на это глазами предпринимателя, который хочет открыть бизнес в фастфуде. То есть есть с этой точки зрения уже два таких алых океана, в которых большая конкуренция. Это бургерные и пицца, правильно? Где все действительно верно. Сильные игроки, и там уже большая доля консолидирована. Но в то же время появляются новые перспективные направления. Вот порекомендую, если ты был бы начинающим предпринимателем, с твоим знанием, с твоим пониманием рынка общепита, в каких направлениях ты бы посоветовал открывать бизнес?
0: Смотри, я думаю, что рынки, про которые мы уже поговорили, рынки бургеров, рынки пиццы, даже рынок суши, они в достаточной мере консолидированные, поэтому на них достичь успеха заведомо непросто. Поэтому я бы посоветовал обратить внимание на ниши, которые просто не так заняты. Набирает большую популярность азиатская еда, да, это корейский фастфуд, это вьетнамская кухня, да,
1: фобо,
0: тайская,
1: да,
0: кухня, фобо, да. По-прежнему остается не так консолидирован рынок донеров, при этом донер самый популярный фастфуд, он даже популярнее бургера, да, если смотреть по общему объему мирового рынка. Так что я бы скорее направил в свои усилия в какие-то ниши, в которых нет такой большой конкуренции и нет таких крупных сетей.
1: Мы с тобой начали говорить о том, что масштаб имеет значение. То есть, действительно, экономика одной точки, да, она достаточно сильно будет отличаться от экономики сети. Можем мы вот на примере какой-то одной такой средней точки Додо Пицца сейчас вообще разобрать, как устроена экономика фастфуда? Представь, что мы такой P&L смотрим. Вот можешь рассказать основные такие статьи доходов и расходов?
0: Конечно. В фастфуде есть золотое правило, такое неписанное, что есть три ключевых статьи расхода – это себестоимость, это труд на приготовление, соответственно, конечного продукта, и это аренда помещения. И все вот эти три статьи должны укладываться в 65-70% от выручки. В этом случае остается определенный запас 30-35% на прочие расходы и на прибыльность. В целом общепит не является, наверное, самым прибыльным и самым рентабельным бизнесом среди всех, но он дает достаточно хорошую доходность. На доходность по чистой прибыли может колебаться там в диапазоне от 8 до 12-15%
1: от оборота. А можем мы, смотри, давай разберем какую-то типичную такую пиццерию, такую среднестатистическую. Вот как она будет выглядеть? Какой это будет годовой объем продаж?
0: На сегодняшний день средняя выручка на точку на российском рынке у нас 10 миллионов рублей. То есть
1: среднемесячная.
0: То есть годовая выручка пиццерии в 2025 году, я думаю, будет уже стремиться к 100-120 миллионам. Ну, понятно, что в этом бизнесе есть достаточно сильная сезонность.
1: Да. То есть смотри, мы берем 10 миллионов рублей как средняя статистическая выручка точки Додо Пицца в месяц. Теперь, какой у тебя фудкост в процентах?
0: 30-35%. Это зависит от логистики, конечно. То есть в Москве он будет
1: ниже. Давай возьмем
0: ниже.
1: 30. Предположим, что это ближе к европейской части находится. Соответственно, какие у тебя целевые показатели по аренде от оборота?
0: До 10%.
1: И расходов на персонал?
0: Мы не говорим персонал, мы говорим команда. Это
1: супер.
0: Dodo Brands.
1: Беру свои слова назад.
0: Это будет порядка 25-27%. Но нужно понимать, что все зависит от раскладки доставки ресторан в конкретной пиццерии, потому что в случае с доставкой у тебя есть еще стоимость труда курьеров, в ресторане ее нет, но там есть какой-то кост на сервис.
1: Да. Это входит в эти 25-27%?
0: Или да, конечно, это, да. Да, это расход на труд кухни, на управление пиццерией и на доставку.
1: А какая доля онлайна так в среднем?
0: Сейчас доставка занимает 60%, ресторан порядка
1: 40%. 60%?
0: Да.
1: Но это именно специфика пиццы, правильно?
0: Конечно, потому что пицца в большей степени доставочный продукт. Хотя мы очень стремимся к тому, чтобы конкурировать и на ресторанном рынке, и развивать наши рестораны.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Расим Загиров. Временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации поручил принять меры по обеспечению безопасности жителей села Гунип, а также предотвращению обрушения скального массива «Спящая красавица». Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона. По словам Щукина, данный массив является не только известной достопримечательностью, но и источником геологической опасности. Проблема, я напомню, что стала причиной обращения жителей села Гунип. Как отметил руководитель региона, мониторинг ведет с 2019 года, признаков активации обвально-осыпных процессов пока не выявлено. Также Федор Щукин сообщил, что в 2026 году отдыхом и оздоровлением в республике охватили более 45 тысяч детей. Этот показатель на 6 тысяч превышает уровень прошлого года. По словам руководителя региона, для летнего отдыха детей в Дагестане была организована работа 352 лагерей. Щукин особо отметил, что в период оздоровительной кампании удалось не допустить чрезвычайных ситуаций и серьезных происшествий. Дополнительно свыше 800 ребят получили возможность отдохнуть за пределами республики. Это в Санкт-Петербурге и в Северной Осетии. В Дагестане запущена Яндекс.Форма «Оцени питание в школе», с помощью которой учащиеся и родители смогут оставить отзыв о качестве питания. Об этом на заседании правительственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции сообщила замминистра образования и науки республики Райган Адгетинова. Плакаты с QR-кодом для быстрой отправки отзыва размещены на информационных стендах во всех образовательных организациях. Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения предупредил жителей Хасаюрта о возможном ухудшении качества воды на территории города. Дело в том, что за прошедшие сутки сильные осадки могли повысить мутность в источниках водоснабжения. Отмечается, что вода, которая поступала в систему, может временно приобретать грязноватый оттенок. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию показателей качества воды. Для нормализации ситуации горожанам рекомендуют использовать воду для питья и приготовления пищи только после кипячения. Самолет Fly Dubai, который следовал из Дубая в Тель-Авив, благополучно приземлился в Саудовской Аравии. Ранее экипаж передал сигнал, который используется при угрозе захвата воздушного судна. По предварительным данным, речь могла идти не о попытке угона, а об инциденте с применением насилия на борту. Средства массовой информации сообщают, что между пилотами якобы произошла драка, после чего экипаж нажал аварийную кнопку. Обстоятельства случившегося сейчас уточняются. 9 российских вузов в этом году полностью набирали студентов уже по новой модели высшего образования. Всего в пилотном проекте участвует 17 университетов, об этом сообщает Минобороннауки. На 320 направлений базового и специализированного высшего образования абитуриенты подали более 750 тысяч заявлений. Новая модель предусматривает базовое высшее образование и отдельный уровень специализированной подготовки, куда входит магистратура. Полный переход системы планируют завершить к 2030 году. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей. Компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
5: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Спортивные события.
1: Мужская сборная Узбекистана выиграла 46-ю Всемирную шахматную олимпиаду, которая прошла в Самарканде. В заключительном туре Индия сыграла в ничью 2-2 с Венгрией, после чего шахматисты Узбекистана досрочно гарантировали себе первое место вне зависимости от результата матча против Украины, который Узбекистан 2.5:1 выиграл. Второй стала сборная Индии и на третьей строчке команда Германии. Победителем женской шахматной олимпиады стала сборная Китая, которая в финальном туре одержала победу 3-1 над Вьетнамом, серебро у Казахстана, Стана бронза у Индии. Футболисты сборной Норвегии в Лиге наций принимали Португалию и проиграли со счетом 1-2. Эрлинг Холланд сравнял счет в начале второго тайма, но португальцы без Роналду, который остался в запасе, были в этот раз лучше. Команда Германии дома неожиданно уступила Греции 0-1. Нидерланды под руководством Хави 2-1 взяли верх на чужом поле над Сербией, а датчане в Копенгагене победили 2-0 Уэльс. Букмекеры открыли специальные ставки по поводу Манчестер Сити. Клуб признан виновным в 114 нарушениях финансового фейерплея. Самый низкий коэффициент в линии установлен на снятие очков в следующем сезоне – 2,75. Снятие очков в текущем сезоне оценивается в 3,50. В числе других вариантов коэффициент 4 – вылет из АПЛ, коэффициент 34, что Манчестер Сити будет играть в третьем дивизионе в следующем сезоне. Кстати, представители лондонского Арсенала и мадридского Реала вышли на связь с окружением Эрлинга Холланда по поводу его возможного перехода, если в Ман-Сити будет совсем все плохо. Сборная Европы по теннису обыграла в матчевой встрече команду мира и стала обладателем Кубка Лейвера, розыгрыш которого завершился в Лондоне. В решающей игре Александр Зверев из Германии обыграл американца Тьена со счетом 7-6-6-3, и общий счет стал 13-5 в пользу сборной Европы, которая обеспечила себе победу за две игры до завершения турнира. Команда Европы выиграла эти международные теннисные соревнования, мужские, проводимые на закрытых кортах, в шестой раз, а сборная мира побеждала трижды. Команду победили. Помимо Зверева, также представляли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Ходер, итальянец Флавио Каболи, чех Якуб Меншик и норвежец Каспер Рут. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Минфин России предложил изменить систему налогообложения пассивных доходов граждан, установив ставки НДФЛ в диапазоне от 13 до 22%. Изменения затронут доходы от дивидендов, участие в капитале, процентов по депозитам, операции с ценными бумагами и цифровыми активами, а также доходы по страховым полисам и дарения. В настоящее время эти виды доходов облагаются налогом по ставкам 13-15%. В Минфине подчеркнули, что новая ставка налога будет зависеть от суммы дохода, а не от его источника или способа получения. Решение соответствует принципам прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц. Отмечается, что предлагаемые изменения не коснутся льготного порога для малых вкладов, который составляет 1 000 000 рублей и освобождается от налогообложения. Исключение также составят доходы участников спецопераций. Унификация налогового режима затронет около 6% населения России или примерно 4 миллионов человек, чьи доходы облагаются налогом.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 октября в Российской Федерации начнут действовать новые правила защиты здоровья детей и прав потребителей, а также контроля за доходами трудовых мигрантов. Об этом на своей странице напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик напомнил, что налоговики теперь будут передавать в МВД сведения о доходах иностранцев, приехавших в Россию на заработки. Такая мера необходима для того, чтобы отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории Российской Федерации. Кроме того, с 1 октября устанавливаются новые правила определения границ территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Экзамен по истории с 2027 года может стать обязательным для поступления на 35 направлений подготовки и специальностей в российских вузах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минобрнауки. В публикации отмечается, что с 1 марта по направлениям подготовки и специальностям, где в качестве обязательного вступительного экзамена высшее учебное заведение могло по своему выбору установить историю или обществознание, будет установлена только история. Например, обязательным экзаменом по данному предмету будет на направлениях конфликтология, государственное и муниципальное управление, таможенное дело, международные отношения, а также реклама и связи с общественностью. И в завершении выпуска россиянам, участникам исследования предложили определить, какие исторические личности и события связаны у них с представлениями о национальной идентичности. В образах Петра I и Екатерины II респонденты увидели смелость, решительность и стремление к масштабным изменениям. Зоя Космодемьянская, Александр Матросов и жителей блокадного Ленинграда как группа ассоциируется прежде всего с храбростью и готовностью жертвовать собой ради других. Отдельное место в исследовании занял Юрий Гагарин. Его образ сочетает историческое значение первого полета человека в космос с представлением о простом и понятном человеке. Среди связанных с ним характеристик участники назвали стойкость, оптимизм и простоту. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Васият Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахику бакраан рукоемир бакулу. Раньше огонь разведешь, больше золы будет. Ахику бакраан рукоемир бакулу. Рукобхелику котибан кику. Дома петух, на улице курица. Рукобхелику котибан кику. Жиндиргурат чухул ибил, чиярат бестал ибил. Своя земля мать родная, чужая земля мачеха. Жиндиргурат чухул ибил, чиярат бестал ибил. Хехапшим растасишулару. Быстрая вода до моря не дошла. Хехапшим растасишулару. Боцу кумру бичуге, чадих намус. Пичуге. За благо мирские жизни не отдавай, за хлеба кусок совесть не продавай. Боцу кумру бичуге, чадих намус пичуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: У меня, кстати, есть такая привычка, я, может быть, там не прорассказывать, но я всегда выхожу после подкаста, я порефлексирую, какие-то запишу все выводы. Но ты сейчас вот начал рассказывать, и я буквально история 2 дня назад, и мы как раз с тобой обсуждали ассистентов, сидели, и я вот когда нанимал последний раз ассистентку, она говорит, давай ты мне, мы сейчас сядем, и ты просто вывалишь мне вообще все, расскажешь. И мы с ней сидели там какое-то количество часов, и я ей все рассказывал. Я потом рассказал, я такой говорю, слушай, мне легче стало. У меня в голове понимание появилось, что дальше делать. То есть, у меня было ощущение, что там просто каша, и все. Я все это вывалил, я такой, как бы в целом все дальше понятно, логично, как бы, знаешь, я думаю, блин, классная вообще тема.
5: Мы еще порядок наводим, то есть ты когда начинаешь рассказывать, ты пытаешься как правильно, чтобы объяснить, ты начинаешь наводить порядок в своей голове, по коробочкам раскладывать, у тебя намного больше в голове становится. Я поэтому всегда говорю, что я вот такой немножко балабол, я очень много говорю, я всем рассказываю истории, делюсь где-то, мне всегда это вот посмотрят, у меня родители или еще кто-нибудь посмотрит подкаст с тобой и скажет, опять ты все рассказывал. Ты слишком вот такой, слишком открытый, слишком ты много расскажешь. Я говорю, да блин, я, во-первых, делюсь. Во-первых, людям это полезно. Ну, если там они смотрят, лайки ставят, им это полезно. Во-вторых, я же себе пользу приношу. Я сам рассказываю, у меня порядка в голове больше добавляется. Я там проговорив, даже если я это проговариваю 5-й раз, то, значит, у меня вот эта бороздка, она в голове становится все четче и четче. И я с большей вероятностью буду делать так, как я говорю. Потому что я уж могу говорить и не делать. И чем чаще я про это говорю, чем с большей вероятностью я это буду делать.
4: Да, это прям интересная история. Я вот сейчас начал в голове прокидывать. Это реально так и работает. Я иногда, когда рассказываю, думаю, так, я сейчас начну рассказывать, человек не поймет. Как мне надо ему рассказать, чтобы он понял, что я имею в виду? И я такой, так, давай с этого начнем. Потом это. И в голове так... Оп, и у тебя уже картинка в голове целостная. Вот это прям очень крутая история.
5: Мне недавно сотрудница одна приходит. несколько месяцев назад. Она работает буквально полгода в компании. Говорит, Иван, можно мне вот с вами один на один остаться после встречи? Думаю, что там случилось? Думаю, увольняться собралась или что-то там, какая-то трагичная ситуация. Она прям таким трагичным голосом говорит, вы знаете, вот там вот у меня есть знакомая, она работает в другой компании, и мне кажется, им кто-то из нашей компании рассказывает информацию о наших там, планах, и вот все, что они знают буквально все, что мы будем делать. Я такой сижу, у меня сердце застучит, думаю, неужели кто-то вот прям так вот настолько у нас шпионит в пользу какой-то другой компании? Ну, говорю, расскажи, что они знают. И она начинает там перечислять какие-то пункты. Я понимаю, что я на этом подкасте рассказал. Это я на этом подкасте рассказал. Я говорю, знаешь что? Я говорю, просто у нас генеральный директор немножко балабол. Поэтому все нормально, успокойся.
4: Нашли шпиона.
5: Да, шпион найден.
4: Да, ну это вот в целом такая политика открытости. Это же мы с тобой, по-моему, обсуждали, да, что... Или не с тобой... Очень культурно еще зависит. Например, в некоторых странах люди супер открыто: приезжайте к нам, посмотрите, как у нас, давайте обменяемся опытом. А есть наоборот, люди, которые закрыты: нет, я сам ни с кем делиться опытом не буду, никому смотреть сам не буду и не хочу, чтобы ко мне смотрели.
5: Ты знаешь, это я думаю, что не от культуры зависит, это зависит от, опять же, темперамента лидера. Потому что, ну, может, не темперамент, а вот тип личности лидера. Потому что это же, ну, я, по-моему, тебя рассказывал на подкасте про то, что там есть разные методологии типирования людей. Вот.
4: Да.
5: И вот люди, у которых, ну, там такой квадратик, не знаю, ссылку, наверное, поставишь, чтобы второй раз мне рассказывать.
4: Ну, да, это первый раз, когда мы
5: записали. И там есть вот нижний правый квадратик, где мир враждебен, и я не могу его изменить. Это самые такие люди стратегичные, которые больше всего думают, потому что мир враждебен, они не могут его изменить, значит, что им нужно продумать, как сделать так, чтобы им никто не навредил, чтобы...
4: Выжить,
5: и дойти, и еще как-то развиться. Поэтому это люди самые мыслящие, смотрящие вдаль, с одной стороны, с другой стороны, очень закрыты, как правило, из-за этого. И, условно, к такому человеку ты не придешь с распростертыми объятиями, скорее всего, он тебе не покажет всего. Это просто мы рождаемся такими, то есть нам просто попадает определенный набор генов.
4: Да, это вот к слову про рассказывание. Мне товарищ не так давно рассказал одну историю, тоже очень интересную. Это вот как раз про рассказывание всем своих там идей, планов, там еще каких-то вещей, что у человека есть такая штука, что зачастую он может сам стать заложником того, что он говорит. Ну, то есть, например, смотри, у меня, допустим, что-то там не получается, у меня такая около депрессуха какая-то, и я хожу и всем рассказываю, там, друзьям, знакомым, блин, все так плохо, у меня депрессуха, и дальше, ты, не знаю, там, я там с женой ссорюсь, тут денег нет, еще что-то, и дальше ты становишься, по сути, заложником своего же образа, то есть, люди, там, этому ты жалуешься про отношения, он тебя воспринимает как то, что у тебя проблемы в отношениях. Энди, ты все время жалуешься, что у тебя проблемы с деньгами. Этому ты жалуешься, что у тебя проблемы с родителями. Тут у тебя проблемы со здоровьем. И дальше твой мозг таким образом устроен, что ты понимаешь, что этот человек, он ждет от тебя определенной поведенческой модели условно. И поэтому в следующий раз, когда ты будешь с ним встречаться, ты бессознательно будешь продолжать делать то же самое. То есть у тебя может уже поменяться, но ты будешь продолжать делать, и ты становишься заложником такой ситуации. И меня прям это очень сильно, знаешь, так стригерило. Потому что я начал вспоминать ситуации какие-то и думать, блин, реально, я встречаюсь с человеком, у меня есть люди, которым я привык, знаешь, рассказывать условно одно и то же, про какую-то одну и ту же проблему. И тут думаю, блин, почему я постоянно об этом рассказываю? Надо просто сменить вектор, сделать вид, что этого нету. И в действительности ты хоп, и сам перестаешь об этом думать. То есть вот это вот к слову про рассказывание, знаешь, для меня такой очень интересный инсайт был, что ты создаешь сам то, как видят тебя люди. И ты можешь, наоборот, создавать картинку, что вот у тебя там все получается, и ты соответствуешь. А бывает наоборот, что если тебя куда-то затянуло, тебе потом сложнее из этого болота выбираться, наоборот, если ты рассказываешь всем, что у тебя все плохо.
5: Хорошая мысль. Надо мне ее тоже попробовать кому-нибудь рассказать, чтобы саму применять. Потому что я вот сейчас думаю, а что я такого каждый день рассказываю, что... То есть на себя померить, что формирует, может быть, какие-то неправильные и... Ожидания от меня, да, и отношения, да, ко мне. Вот я думаю, что у меня, в принципе, в жизни компании я очень много всего подмечаю. Мне все время тут, и мне хочется тут лучше, тут лучше, тут лучше. У меня очень много такой внутри компании критики. Все знают и уже от меня ее ждут, знают, что всем надает фидбэков, обратных связей.
4: Вот. А это, знаешь, как бывает, тоже работать может, что ты, например, с каким-то человеком общаешься, и у тебя взаимоотношения с ним заключаются в том, что он что-то делает, а ты постоянно ему критики насыпаешь. А он в следующий раз начинает меньше делать, потому что он уже не хочет эту критику получать, допустим, да? И он в следующий раз сделает меньше или не расскажет тебе что-то. Я вот очень четко во взаимоотношении с дочками это замечаю, что я, допустим, дочь там где-нибудь накосячит несколько раз, и я ей раз скажу, два скажу, три скажу, она третий раз просто не скажет мне уже, то есть она не покажет, не поделится. И наоборот, допустим, если я, она что-нибудь сделала, я такой, типа, не заметил вообще, там, накосячил, я думаю, пускай сделаю вид, что нет. Хоп, она начинает более открыто. Здесь, конечно, баланс нужно держать определенный. Mm-hmm. Но это вот такая интересная идея.
5: Но если подмечать, больше согласен. Но это очень сложно.
4: Это да.
5: Это контролировать себе очень сложно, потому что ты утро начинаешь, у тебя вся прошивочка за ночь обнуляется.
4: Да.
5: И ты в своем привычном сценарии живешь. Но стоит попробовать.
4: Расскажи про коуча. Тоже интересный опыт. Но тоже, кстати, вообще под всеми подкастами один из очень популярных вопросов. Ходите ли вы к психологу, коучу, еще к кому-то? Потому что все пытаются найти какие-то ответы. Вот у меня тоже есть опыт работы там, с коучем. Интересно, твой опыт. Послушай, начиная с того, вообще зачем и как давно?
5: Я занимаюсь коучем 3 года.
4: А, то есть у тебя уже такая дистанция.
5: Да, вот скоро будет 3 года, как мы с ним начали заниматься именно с этим коучем. До этого у меня еще несколько месяцев было другая. Так, как начал?
4: Зачем?
5: Или зачем? Так, я сейчас вспомню. Я вспомнил. Раньше я понял в какой-то момент, что я такой очень сухой, прагматичный человек. Угу. У меня все по полочкам, рационально. В принципе, мы люди, у нас бессознательного сильно больше, очень много эмоционального. И интеллект не равно успеху, а вот эмпатия равно успеху. Да. И я понял, что для того, чтобы мне быть, развивать свое лидерство, становиться, лидировать и лидировать большее количество людей, растить компанию, растить вокруг себя, не только компанию, вокруг себя каких-то людей привлекать. Я понял, что мне нужно развивать эмпатию. Я понял, что мне нужно развивать лидерство, развивать эмпатию, больше думать про то, что происходит в голове другого человека в этот момент, пытаться предсказать, как тот или иной человек uh-huh. себя вести, как лучше, кому подход найти. И вот я тогда начал на этом фокусироваться, и я, в принципе, с этим запросом пришел развивать лидерство, развивать эмпатию, развивать лидерство. Так мы с ним начали работать. Ну, это, естественно, обычно ты к коучу приходишь с одним запросом, потом со временем это все трансформируется uh-huh. во что-то другое. В нашем случае, ну, в моем случае, что как сейчас выглядит? У нас есть какие-то... Где-то мы занимаемся каким-то развитием, вот опять же, лидерство через какие-то... Проходим тесты, на чем-то фокусируемся, пытаемся выявить мои личные ценности, найти мою личную миссию, там, предназначение, какие-то вот такие вопросы, которые вот с Маргуланом в том числе поднимали на последнем uh-huh. интервью. То есть вот этим мы там занимались, наверное, на протяжении 1,5 лет первых занятий. Для того, чтобы лучше приоритизировать, uh-huh. лучше фокусироваться, лучше понимать, что тебе нравится, что не нравится, лучше отсеивать то, что тебе не нравится. Мы этим занимались. Помимо этого, все время я приходил, у тебя каждый раз, то есть он пришел ко мне, мы, знаешь, как с ним познакомились, я купил с ним встречу на Meet for Charity, мы тоже про это много раз говорили.
4: Да.
5: Это причем была такая встреча рандомная, я тогда уже много делал ставок, мы с ним случайно встретились.
4: А ты лудоман, я так понимаю, да?
5: Видимо, да. Вот, и, значит, ммы с ним встретились, в офисе 3 часа проговорили. Мне понравилось, что он не говорит по-русски, он говорит только по-английски, uh-huh. это хорошая практика. Вот. Потом несколько месяцев не общались, потом, когда произошел ковид, он мне сам написал, говорит, Иван, у меня сейчас появилось дополнительное свободное время, если хочешь, я могу тебе и команде помочь с любыми запросами, можешь прийти, пообщаемся, если не понравится. Вообще, в принципе, ты можешь мне ничего не платить, я там есть, я готов там, первые 3 месяца с тобой поработать просто так, просто для того, чтобы тебе помочь. Мне там ты мне понравился как лидер, и я готов тебе помочь просто так выбраться из всей этой ситуации, uh-huh. тебе и твоей команде. Вот, я думаю, блин, вначале думал, да фигня какая-то. Бесплатный сыр только в мышеловке. А потом думаю, да блин, человек хочет помочь, он мне понравился. Думаю, почему нельзя просто созвониться и поговорить? Мы созвонились. Я понял, что мы так очень друг на друга похожи, очень у него интерес, просто у него чуть больше опыта, больше мудрости и больше каких-то инструментальных навыков, потому что он много учился именно этому. И я понял, что мне полезно с ним какие-то ситуации проговаривать, прорабатывать. В принципе, когда ты проговариваешь, что уже наводишь себе порядок в голове, когда ты приносишь какую-то ситуацию конфликтную в коллективе, не знаю, с кем-то внутри, или там думаешь про чье-то будущее и пытаешься разложить на множители внутри компании, про развитие или еще про что-то. Ты уже проговариваешь, ты уже намного лучше понимаешь. А если ты еще слышишь какие-то другие истории, у тебя это на совершенно другом уровне возникает осознанность, и она возникает сильно быстрее. То есть ты проживаешь какие-то вещи через разговор, через какой-то опыт, и ты решаешь задачки сильно быстрее и сильно качественнее. У меня очень много примеров, где он мне помог смотреть на ситуацию иначе. Вот так мы с ним начали работать и продолжаем. И сейчас вот такая работа, я бы сказал, наверное, 30 на 70, то есть 30% мы пытаемся возвращаться к какому-нибудь чтению книг, какого-нибудь Марка Аврелия, вот мы там поначалу читали медитации Марка Аврелия на английском языке, и я писал какие-то рефлексии, каждый день одна медитация и там своя рефлексия, что это для тебя, для того, чтобы тоже запомнить лучше. То есть ты еще пишешь, должен прорабатывать. Но сейчас мы начали читать Авраама Линкольна, биографию. И тоже ты... То есть ты не читаешь много сразу, не читаешь книгу и всю книгу расскажешь. Ты читаешь совсем чуть-чуть и пытаешься это как-то на себя померить. Что твое, что не твое, не знаю, где это может быть тебе полезно. То есть просто пытаешься отрефлексировать на эту тему. Это 30%, 70% просто рандомно приходит в кучу различных... в компании каких-то ситуативных моментов, когда тебе нужна просто помощь, кого подумать и разложить, заземлиться, разложить на множители, чтобы тебе позадавали вопросы и прийти к какому-то более качественному решению. А по поводу бизнеса, у меня есть теория, почему вот предприниматели фокусируются, и чем дольше работают, тем тоже больше времени на это тратят. Меня тут осенило, что, ну, представь, я в компании работаю 9 лет, да? Почти 9 лет. Ну, мы там, Ирина тоже в компании почти 9 лет. И мы, по сути, строим такую... Мы же в процессе строим во многом компанию. Это же какое-то отражение нас.
4: Продолжение нас, да.
5: И мы, по сути, вот если, вот, знаешь, языком игрового мира, геймерского мира, да, рассуждать, то мы, по сути, такую строим для себя игру. То есть, условно, там, вот представляешь какой-нибудь там Heroes of Might and Magic или, не знаю, какую-нибудь стратегию, Warcraft или что-нибудь еще. И мы, по сути, вот 9 лет ты строишь игру под себя, где ты там что-то управляешь, кого-то куда-то отправляешь, что-то строишь. И в этой игре получается, если ты вот сначала и вот ты идешь в ней, ты, во-первых, не играешь лучше всех. По-любому лучше всех не играешь. Очень мала вероятность, что кто-то в твоей игре да, будет играть лучше, чем ты.
4: Больше читкодов, чем ты.
5: Да. И, естественно, тебе в твою игру играть суперинтересно. И где ты будешь в жизни максимально успешен, вот с каждым годом, где твой... То есть ты представляешь, твое большое количество времени, внимания строится на построении и на игру. И на саму игру, на процесс играния. И ты все больше и больше в это время не тратишь. Ты, по сути, как наркоман, которому все больше и больше времени хочется там находиться, ты все больше и больше там что-то двигаешь, играешь. Вот. И очень трудно выйти из этого состояния, понять это, осознать, попытаться как-то на это со стороны посмотреть, потому что тебе намного интересней закатать рукава и нырять, и там что-то вместе со всеми строить, делать и играть.
4: А тебя засасывает?
5: Конечно, каждый день. Думаешь, так, вот всю эту неделю я сейчас все приоритизирую, это почищу, это почищу. Почистил расписание.
4: Понедельник проснулся.
5: Проснулся, у тебя уже там новых встреч. Это важно. Это, ну, не стратегически, но, блин, такой важный, интересный вопрос. Вот надо на эту встречу точно тоже сходить. И у тебя все расписание плюс-минус заполняется тем же самым. Поэтому важно часто это рефлексировать, думать.

0: Они просто вот, да вообще, уже все, у меня сил нет. И я такой думаю, какого хрена? Вот я буду помирать. Вот я... Это вот там я хотел оказаться или нет? И меня, знаешь, так очень сильно отдергивает реально. То есть я... Мне как, знаешь, включается мозг, и я такой думаю, блин, вот это нафиг вообще, зачем я всем этим занимаюсь? Вот это лишнее. Это все не интересует меня, это как-то прилипло ко мне само. У меня вот мысли о смерти, они на самом деле очень как-то отрезвляют. Так качественно не пугают, а отрезвляют. Вот я, конечно, не сижу и не думаю об этом целыми днями, но оно так регулярно всплывает, когда вот я очень уставший. И я уставший неприятно, а такой, знаешь, неприятно уставший. А мысль про игру, она мне в какой-то мере, знаешь, наоборот, в чем помогает, что с одной стороны это затягивает, а с другой стороны, когда тебе нужно принимать какое-то сложное решение или где-то рисковать, или там у тебя есть там сложности какие-то, или там риск потерять деньги, ты такой думаешь, ну это же игра, что самое худшее может случиться? Ну ничего, начнешь уровень сначала. То есть как бы это помогает с точки зрения вот храбрости какой-то, что ли, знаешь, внутри. И вот потому что когда ты относишься к этому как к жизни, где в случае чего ты можешь умереть, то очень сложно какие-то вещи оценивать объективно. Ты все начинаешь мыслить через призму, сложно, могу в долги, могу умереть. То есть вот этот страх смерти, знаешь, который, то есть тебе кажется, что ты окажешься на улице. А если как к игре, ты такой, ну как бы, изи, ничего не может произойти. И у меня даже, я недавно писал себе заметку, что-то сидел на этой неделе, рефлексировал, и у меня первая идея была такая, так, с чего я хочу начать? Я сидел, медитировал, такой, и у меня первый вывод во время медитации такой, самое худшее, что может произойти, это ничего. Ну то есть ничего не может случиться. То есть вообще нету ситуации, в которой что-то произойдет катастрофическое. И я такой, какие проблемы? Я так, знаешь, оп, мне так легкости это определенно добавило.
1: Вот ровно так я думал примерно 1,5 года назад, когда мы меняли свою продуктовую стратегию.
0: Так.
1: То есть мы одновременно тогда меняли почти всю материально-сырьевую базу, то есть все материалы. Там, и, соответственно, меняли фабрики производителей, меняли много производителей, которые отшивают и производят. Соответственно, у нас менялась логистика, менялось ценообразование. У нас одновременно менялись логистические все пути. И я думал, тоже надо быть смелым, принимать такие решения. Мы еще одновременно еще поменяли, мы не просто все это поменяли, мы еще обычно в фэшн-компаниях есть часть моделей переходящих, то есть такие так называемые carry-overы. Их процент достаточно большой, то есть ты производишь тот же самый продукт, то есть ты меняешь там, не знаю, чуть-чуть материал и все. А мы тогда решили, что мы очень давно производим эти carry-overы, и мы решили еще и все модели поменять. И мы такую создали идеальный шторм, такого уровня энтропию, помноженную еще на все обстоятельства, которые были там, на логистическом рынке, на сырьевом, на финансовой логистике, везде, что у нас все в этом году прям рушилось, все, то есть у нас было среднее опоздание, вот представь, там, мы должны продавать коллекции, должны продавать в среднем там, за 100-120 дней. А у нас было среднее опоздание 60 дней. То есть мы больше половины продаваемого времени просто продукт находился в пути. Из-за этой энтропии, которую мы создали этим решением, одновременно решив поменять все. И ты знаешь, вот с одной стороны, тогда я думал, я так вот смело думаю, ну, что может случиться? По-любому вырулим, столько раз все делали. Вот, ну, зато мы быстро обновимся. Смотря на это сейчас, я думаю, но это было смелым решением, точно смелым.
0: Но мне кажется, здесь, знаешь, такая штука, что ты играешь, и ты как это, игрок номер один. И тут важно обладать определенным уровнем циничности. Я вот видел недавно видео, я не знаю, это дипфейк, по-моему, был, конечно, но я представляю, что это примерно так и происходит. А может, это не дипфейк был, я не помню. Илон Маск, где увольняет людей. Где он сидит, и у него там люди...
1: В Твиттере где-то?
0: Не в Твиттере, в Зуме. Да, Зум-конференция, и там типа там какое-то количество людей. И он говорит, так, кто у нас такой-то? Он говорит, я. Он говорит, план там что-то не выполнен, сокращаем. Пук, и отключает человека. Такой, так, следующий, это кто? Тот говорит, это я. Отключаем. И просто типа увольняет людей. Ну, так вот, знаешь, абсолютно... И здесь... такая вот штука тоже определенная, что если у тебя нет вот этого достаточного уровня циничности, мне кажется, то ты не можешь до конца правильные решения принимать, потому что зачастую как бы вот в этой конкретной ситуации может быть твоя готовность рисковать, они тебя привели не к самой хорошей ситуации, но эти же самые решения в другой ситуации дают тебе бустер и делают правильные вещи. То есть здесь какая-то такая...
1: Я всегда такие ситуации пытаюсь смотреть, вот если с позиции добра. Ты можешь посмотреть на нее? Потому что ты говоришь, когда ты говоришь слово «циничный», у него явно такой негативный окрас.
0: Да.
1: А есть слово, например, «мудрый».

0: или рациональный. И, ну, конечно, если это не дипфейк, ну, наверное, это способ увольнения странный, как минимум странный,
1: ну, да,
0: и не экологичный. Но если смотреть, вот опять же, там, я сейчас не говорю не про Илона Маска и про эту ситуацию, а говорить в целом, вот про там, сейчас в многих компаниях, не знаю, Google, Facebook проходят большие массовые сокращения, 10%, 12%, 15% сотрудников, то можно же на это посмотреть немножко по-другому. То есть у тебя работает, допустим, у них работает 100 тысяч человек. Из них есть точно люди очень эффективные, очень вовлеченные, а есть люди, которые не очень вовлеченные, потому что, может быть, им работа не нравится, или не может замотивированы, или им эта работа не подходит, и они ходят на работу просто потому, что там деньги зарплату нужны, да, платят. А может быть, они работают еще на трех работах. И, как правило, когда компании активно растут, у них всегда есть условно какой-то там, не знаю, 20-30% топ-перформеров, потом есть серединка, это люди, которые работают хорошо, стабильно, нормально. И есть внизу какое-то количество процентов людей, которые работают не очень, которые не выполняют сроки, все время опаздывают и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, в зависимости от должности. И, на мой взгляд, когда компания принимает, например, Google принимает решение, что вот эти 10% сотрудников таких, а, скорее всего, они все равно смотрят на это рационально. Таких 10% сотрудников у нас есть, и они, скорее всего, нам не нужны, и они наверняка найдут себе место получше под солнцем, чем у нас, потому что им здесь не нравится, очевидно, раз они так работают. Они мыслят очень мудро. Почему? Потому что они улучшают корпоративную культуру, потому что когда у тебя ты тащишь, а рядом с тобой кто-то
1: токсик
0: или бабук курит, тебе не нравится это никогда. Если кто-то рядом с тобой работает плохо, а ты вкладываешься, ты будешь вкладываться меньше из-за него, или ты будешь все время думать, что за фигня происходит, почему его терпят здесь. Ты делаешь лучше более такую гомогенную компанию, потому что людям, которым здесь нравится, они остаются. Людям, которые не нравятся, но почему-то не могут никак решиться, они уходят. Те люди, которые уходят, они тоже получают, по большому счету, плюс, потому что они получают какие-то компенсации, у них есть время найти для себя что-то лучше, более подходящее. И это тоже для них плюс, потому что это для них возможность найти то, что им больше подходит. Это 100% плюс тоже для них. Да, в моменте это может быть для них стресс. Но с точки зрения жизненного пути для них это тоже плюс. Потому что они, скорее всего, найдут что-то более подходящее для себя, потому что они прожили этот опыт, и они точно выберут что-то лучше, с высокой вероятностью. Дальше, с точки зрения всей компании и тех людей, которые остаются в компании, ты повышаешь выживаемость компании. То есть для чего они это делают? Для того, чтобы времена рецессии с большей вероятностью пройти нетронутыми, чтобы тебя рецессия не задела. То есть у тебя ты оставляешь себе, повышаешь свою вероятность, то, что оставшиеся 90% будут получать стабильно свою зарплату, и расти в доходе, и расти в своих профессиональных компетенциях. На мой взгляд, с точки зрения рациональности, мудрости и добра, это очень правильное решение. Это не цинично, абсолютно.
1: Ну да, согласен.
0: А если ты цинично просто увольняешь тех, кто тебе не нравится, просто там...
1: По личностным
0: критериям. Да, по личностным или еще как-то, или делаешь это каким-то способом. Наверное, в этом есть какая-то доля цинизма. Просто мне кажется, это про это нужно правильно думать и правильно делать.
1: Ну да, здесь опять же, как всегда, знаешь, главное правильно задать себе вопрос. Да, и, собственно, ты можешь по-разному аргументировать, ответить на этот вопрос. Тут
0: да, конечно, согласен. Глазами человека, которого уволили, для него это может в моменте быть жизненной какой-то трагедией, что он потерял доход. Но, с другой стороны, для него это возможность что-то найти.
1: Гораздо глубже, чем первые два раза получилось. Не знаю, у меня как-то по ощущениям, прям как, знаешь, внутреннее удовлетворение. Так что предлагаю на этом ставить точку, потому что, чтобы не перегрузить ребят, чтобы нас осталось еще наперед что обсуждать. Спасибо тебе большое. Прямо спасибо. Мега рад, что мы с тобой встретились, поговорили. Ребятки, всем пока-пока.
0: Всем пока.
1: Увидимся.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 16 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Бывший глава Дагестана Сергей Меликов назначен членом Совета Федерации от Брянской области. Указ об этом подписал губернатор региона Егор Ковальчук. Согласно этому документу, Меликов области с 29 сентября наделен полномочиями сенатора-представителя от исполнительного органа власти Брянской области. Мы, в свою очередь, напомним, что Меликов ранее уже был сенатором с сентября 2019 года до его назначения на должность главы Дагестана в октябре 2020 года. Он представлял в Совете Федерации Ставропольский край. Ну и руководитель Дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Каир Бабаев объяснил, что ведомство не может влиять на цены на бензин в Дагестане. Причина – дефицит топлива из-за неплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов. По словам Каира Бабаева, Дагестан зависит от поставок независимых операторов. Республика лишилась вертикально интегрированной компании после приватизации, теперь закупает топливо на свободном рынке у нефтерейдеров, которые сами устанавливают цены. При этом рентабельность поставок на АЗС в Дагестане не превышает 7%. 6 детских садов построят в Дербенте и в Каспийске, планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщили на заседании проектного комитета по реализации нацпроекта «Семья». Еще 6 детских садов уже прошли капитальный ремонт и оснащение в Каякенском, в Хасаюртовских районах, Каспийске и в Кизилюрте. В сфере культуры капитальный ремонт, модернизация и оснащение ведутся на 20 объектах. Завершен капремонт Национальной библиотеки Дагестана имени Расула Гамзатова, а также после весенних паводков планируют восстановить Дом культуры в селе Адилатар, это Хасаюртовский район. Ну и новая Самурская ГЭС 14 мощностью почти 1 мегаватт, расположенная в Докуспоринском районе Республики Дагестан, преодолела важный производственный рубеж, выработав первый миллионный киловатт чистой электроэнергии. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним, что малую гидроэлектростанцию ввели в эксплуатацию 1 июня 2026 года. Объект построили всего за 7 месяцев на передовой технологии ЭКГЭС, предназначенной для быстрого возведения типовых экологических электростанций. Ну и почти 2/3 россиян стесняется задавать вопросы сотрудникам банка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Чаще всего клиенты не решают уточнять размер комиссии на обслуживание или отдельную операцию. Каждый пятый боится спросить, сколько в итоге придется переплачивать по кредиту, а 17% обязательно ли страховка. Главная причина такого поведения – страх показаться финансово неграмотным. Ну и фантазия о желаемом будущем способна снизить психологическое напряжение, однако сами по себе не приводят к реальным переменам жизни. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, отмечая, что яркость образов и мечтаний не всегда связана с настоящей мотивацией. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru, а также в нашем прекрасном Макс-канале Диалог ФМ. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Самолет – это непривычная среда обитания для человека. И есть ряд факторов, которые могут привести к летальному исходу. Об этом заявил кардиолог Андрей Кондрахин. По словам врача, одним из обстоятельств для возникновения негативных последствий является долгое нахождение в сидячем положении. Пережимаются нижние части кровеносного русла, возникает застой в венах, в итоге может сформироваться тромб. Также к тромбообразованию может привести неудобная обувь, если она сдавливает вены на ногах. Кроме того, в самолете возникает обезвоживание организма. Когда мы летим, наша система работает так, что она меняется, вплоть до того, что вкусовые рецепторы становятся другими, отметил Кондрахин в беседе с AIF.ru. Чем меньше в организме воды, тем гуще кровь. Из-за изменения давления в самолете страдает и сердечно-сосудистая система. Взлет-посадка – это своеобразная карусель для организма, что тоже может поспособствовать отрыву тромба, сказал врач. Особенно осторожными, по мнению кардиолога, стоит быть людям с варикозными болезнями, сердечно-сосудистыми патологиями, с хроническими заболеваниями, а также беременным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Зирани. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено на реке Аварская Кайсу в 30 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи говорится, что в местности, где сейчас расположено селение Зирани, на правой стороне Кайсу была крепость, которую построили русские. Считают, что от названия этой крепости и произошло название села. Основным занятием жителей этого аула было виноградство и земледелие. Один из русских офицеров в своем письме указал, что он служит там, где растет виноград, картофель и кукуруза. Он удивлялся трудолюбию горцев. В годы Кавказской войны, начиная с 1836 года, в окрестностях селения русские возвели укрепительные сооружения, и примерно в эти годы был натянут воздушный веревочный мост, который местные используют до сих пор. Он в военном отношении имел стратегически важное значение, ведь это была дорога в Балахани, Максох, Хунзах и другие села Горного Дагестана. Известно, что в годы Кавказской войны Шамиль несколько раз разрушал укрепления и брал штурмом крепости, которые не раз переходили из рук в руки. Условия жизни зиранинцев до Великой Октябрьской революции были очень трудными. По переписи 1926 года в Зирани зарегистрировано было 60 хозяйств. В те времена очень много людей умирали от разных болезней. На этом несчастья не закончились. В 2008 году несколько тысяч жителей Дагестана лишили жилья и хозяйства из-за строительства Ирганайской гидроэлектростанции. За одну ночь дома, садовые участки и пастбища ушли под воду. К сожалению, Зирани попала в зону затопления Ирганайского водохранилища. Большая часть жителей переселена в село Майданское.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Министерство финансов Дагестана подготовило приказ, в котором ранжировало муниципалитеты республики по уровню их дотационности. Таким образом, все муниципальные образования региона были разделены на 4 группы в зависимости от доли дотаций в их бюджетах. В первую группу вошли муниципалитеты, где дотационность не превышает 5% от собственных доходов. В эту категорию попали Махачкала, Дербент, Каспийск, а также некоторые села Дербентского и Кизлярского районов. Во вторую группу попали 13 муниципалитетов с дотационностью от 5 до 20% от их доходов. Третья группа включает 100 муниципальных образований с дотациями и бюджетными трансфертами, составляющими от 20 до 50% от их собственных доходов. В этой группе находятся города Хасавюрт, Буйнакск, Кизилюрт и Дагагни. Наконец, четвертая группа состоит из 640 муниципалитетов, где уровень дотационности превышает 50%.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 октября в Российской Федерации начнут действовать новые правила защиты здоровья детей и прав потребителей, а также контроля за доходами трудовых мигрантов. Об этом на своей странице напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик напомнил, что налоговики теперь будут передавать в МВД сведения о доходах иностранцев, приехавших в Россию на заработки. Такая мера необходима для того, чтобы отслеживать возможность трудовых мигрантов выполнять обязанность по содержанию себя и своей семьи, проживающей на территории Российской Федерации. Кроме того, с 1 октября устанавливаются новые правила определения границ территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Председатель оргкомитета форума объединенных культур Татьяна Голикова подвела промежуточные итоги форума. По традиции она привела несколько цифр. По ее словам, в прошлом году более трети жителей страны посетили музеи, и треть соглашений на форуме были посвящены музейной деятельности. 90% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет пользуются пушкинской картой, к которой подключены 13 тысяч учреждений. Более 70% зрителей посмотрели за 9 месяцев текущего года российские фильмы в кинотеатрах по всей стране. «Культура – универсальный инструмент, который помогает народам наладить диалог», отмечает Голикова. В России живет 194 национальности, которые говорят на 300 языках и наречиях, но это не мешает нам понимать друг друга. Конец цитаты. И в завершении выпуска: более половины опрошенных россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. 54% тех, кто соглашается на дополнительные часы работы, делают это ради увеличения дохода. Каждый пятый готов задерживаться из-за интереса к проектам или ради карьерного продвижения. Еще 18% опрошенных не успевают выполнить свои задачи в течение рабочего дня, а 12% соглашаются на переработки из-за страха потерять работу или испортить отношения с руководством. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковный абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В японской бизнес-культуре принято приветствовать друг друга поклоном. Японцы прекрасно понимают, что на Западе здороваются рукопожатием, поэтому японский бизнесмен, скорее всего, сам протянет вам руку для приветствия. Однако, если хотите продемонстрировать, что вы знакомы с японскими традициями и уважаете их культуру, не лишним будет слегка поклониться. Наконец, когда настанет время сесть за стол и приступить к переговорам, дождитесь приглашения сесть. Японцы всегда приходят на переговоры небольшими группами и рассаживаются в соответствии со статусом, который они занимают в компании. Во главе стола садится главный по статусу сотрудник. Во время самих переговоров японцы большое внимание уделяют деталям, поэтому будьте готовы, что вам будут задавать множество узкоспециализированных вопросов. Старайтесь тщательно готовиться к любого рода переговорам и заранее продумать, какие вопросы могут возникнуть у ваших японских партнеров. Вы можете принести с собой различные документы с информацией о вашей компании, которую вы можете предоставить японцам для ознакомления, или же пригласить с собой коллег со своей стороны, которые помогут вам отвечать на сложные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Человеческая природа устроена таким образом, что мы большему обучаемся, когда страдаем, а не когда у нас все просто. И это не значит, что я советую вам страдать или что-то подобное. Нет. Но мне бы хотелось, чтобы люди поняли вот что. Вы всегда можете подняться. Оно того стоит, чтобы начинать с нуля однажды или тысячи раз до тех пор, пока вы живы. И это наиважнейший жизненный урок. Другими словами, вы не проиграли до тех пор, пока продолжаете борьбу. А проигрываете вы, когда перестаете мечтать. Бороться, мечтать, преодолевать трудности. В этом и есть смысл жизни и нашего существования. Наш образ жизни и наше представление является выражением общества, в котором мы живем. Я много обо всем об этом думал. Я почти 10 лет провел в изоляции в одиночной камере. И у меня было много времени для размышления. 7 лет я провел без единой книги, так что у меня было время подумать. И вот что я понял. Либо вы счастливы, обходясь малым, не нагружая себя сверх меры, потому что счастье, оно внутри вас. Либо у вас ничего не выйдет. И я не оправдываю бедность. Я защищаю умеренность. Но с тех пор, как мы придумали общество потребления, мы наизобретали просто кучу излишних нужд и запросов. Мы постоянно что-то покупаем, выбрасываем. Это бессмысленная трата нашей жизни. Когда я что-то покупаю, когда вы что-то покупаете, вы платите за это не деньгами. Вы платите теми часами собственной жизни, которые пришлось потратить, зарабатывая эти деньги. Разница лишь в том, что за эти деньги вы никогда не купите себе жизнь, а жизнь проходит. И это ужасно, растрачивать свою жизнь и свободу таким образом.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мы продолжаем исследовать эту жизнь. И сегодня мы погружаемся с вами в тему денег вместе с Алишером Исаевым. Вот смотрите, для меня очень важно, я постоянно, по сути, в поисках вот неких лайфхаков, чит-кодов, так скажем, которые позволяют выходить на новые уровни в заработке. Давайте сегодня именно вот эти нестандартные какие-то решения, рычаги, которые именно позволяют выходить на новые уровни. Погнали?
2: Да, добрый день.
1: Да, Алишер, спасибо. Немножко расскажите о себе, чтобы аудитория поняла и уже с уважением слушала всю дальнейшую информацию.
2: Ну, отлично, спасибо за приглашение. Меня зовут Алишер Исаев, я сам с Узбекистана. Мой путь проходил от обычного офисного сотрудника, менеджера. Начинал вообще финансистом, далее ушел в продажи. В 2002 году начал работать в компании Procter & Gamble, менеджером по продажам. Работал в Ташкенте какое-то время, в Алмате. Вот. И дальше по карьерной лестнице я был таким неким серийным CEO. Управлял несколькими крупными компаниями, в том числе самая крупная дистрибьюторская компания в Узбекистане, которая называется Belt & Trading. Мы были дистрибьюторами таких крупных вендоров, как Colgate Palmolive, Nestle, Heinz, Щедрое Лето, Маква и так далее. Далее я был руководителем CEO одного из самых крупных производителей сок в Узбекистане. Начинал там коммерческим директором. Далее был CEO компании. Вот. И из крупных компаний я работал в компании SAP, это IT-компания, самая крупная немецкая IT-компания, такой некий гигант в своей отрасли. И года 4 назад ушел, скажем так, на пенсию, вот, начал заниматься предпринимательской деятельностью, ушел из найма. На сегодняшний день являюсь основателем нескольких проектов. Это в том числе самый крупный бизнес-клуб в Узбекистане. Сооснователем являюсь одной из самых крупных IT-компаний в Узбекистане, которая занимается автоматизацией CRM для дистрибьюторского бизнеса. У нас 45% доли на узбекском рынке. Есть офисы в Саудовской Аравии, в Алмате есть офис, в Ташкенте основной офис. И на сегодняшний день делюсь знаниями в инфобизнесе. У нас есть продукт, через который мы передаем знания, опыт, как правильно быстро расти владельцам бизнесов.
1: Давайте погрузимся теперь. Вот вы, по сути, идеальный пример того, как можно постепенно расти эволюционно, да, но при этом как бы вот этот наблюдается, да, путь прям реально, можно сказать, там с нуля до там уже владельца бизнеса. И вот давайте пройдемся на каждом этапе, что нужно сделать такого ключевого, чтобы как раз-таки вот так вот расти. Давайте вот рассегментируем вот эти этапы ваши и погрузимся в каждый по отдельности.
2: Ну, смотрите, постараемся адаптироваться под сегодняшнюю тему, озвученную, да. Я сам вырос в семье обычного преподавателя. Там у меня родители преподаватели, но они были в разводе, и у меня мама растила троих детей, да. Я вот старший сын, две сестренки. Вот, и жили, ну, скажем так, не пировали. Вот. И с детства у меня такое было отношение к жизни, что чтобы вырваться, нужно быть номер один в том, чем я занимаюсь. И вот это, наверное, какая-то детская травма, что ли, я не знаю, где вот если я чем-то занимаюсь, вот у меня страх, что если я буду номер два, будет что-то нехорошо. И всегда вот занимался спортом, там, да, какие-то были достижения, например, там, в юношестве, а далее там в бизнесе, каждый раз, когда что-то мы делали, там, где, в каком проекте я не участвовал, я старался быть всегда номер один. Вот. И, соответственно, вот работая в Procter & Gamble, у меня сертификат за лучшие показатели по продажам в Центральной Азии, Кавказе, да, вот у нас был наш регион. В соках, например, мы были номер два сок, в одном из годов мы стали номер один, там, по-моему, 13-й год это был. Вот, ну, как-то так. Вот.
1: Супер.
2: И на сегодняшний день на рынке Узбекистана в инфобизнесе по долям рынка, если в денежном выражении, тоже номер один на рынке. То есть мы делаем самую большую выручку в Узбекистане, самый большой бизнес-клуб в Узбекистане. То есть путь такой, что чем бы я ни занимался, есть страх не быть номер один.
1: Давайте теперь вот рассегментируем вот эти этапы и поймем в каждом этапе, что важно сделать. Вот какие вот вы видите вот эти этапы развития человека, скажем так, ну вот, вот эти карьерные?
2: Ну, надо понять, во-первых, от чего зависит, то есть от чего зависит успех в той или иной отрасли. То есть в моей отрасли, например, мне, вот, например, вот на сегодняшний день я занимаюсь предпринимательством. И есть очень много путей, как этим можно заниматься. И обычно всего лишь 1% людей делают это правильно. 99% неправильно. Вот мы до подкаста, да, вот с вами, да, там коротко поговорили. Например, есть некий путь, как правильно и, во-первых, правильно, во-вторых, быстро вырасти. А многие начинают изобретать велосипед. Вот, например, я вам задал вопрос до подкаста. А кто, например, номер один в мире вашей отрасли? Нет ответа. Вот. Хотя вот в том виде спорта, которым вы занимаетесь, вы очень хорошо знаете, что там номер один, например, в боксе — это Тайсон.
1: Да.
2: А для чего это нужно? Да? То есть, чтобы добиться результата, неважно в чем, там, если там, может быть, там, кто-то из зрителей является обычным менеджером, кто-то там предпринимателем. Есть формула результата. Результат — это две составляющие. Да? Это точность умножена на силу. Там, условно, вот если вы там увлекаетесь боксом, нужно сделать нокаут. Нокаут вашему сопернику. Две вещи — точность и сила. То есть чтобы... точность, что это такое? Это ударить, попасть в челюсть достаточно силой.
1: Да.
2: Вот. А если вы бьете сильно, но не в челюсть, там, в плечо условно, то есть нокаута не будет, скорее всего. Да. И наоборот, вы попадаете в челюсть, но не точно. Почему некоторые умные люди, они там неуспешны? То есть они умные, они знают, куда бить, но они неуспешны, потому что этого недостаточно. То есть нужна еще сила, чтобы...
1: Настойчивость.
2: Настойчивость, сила.
1: Окей.
2: И вот здесь у многих предпринимателей или у многих, неважно, там, менеджеров, наверняка есть сила. То есть они стараются, там, с утра до ночи работают, но бьют по плечу.
1: Но мало точности.
2: Да, мало точности. Например, в бизнесе как можно правильно найти эту точность? Очень легко, достаточно. Надо найти того, кто номер один

0: адвайзеры, да, там некий консультант, который показывает, как быстро стать номером один в мире.
1: Это супер. Я вообще, на самом деле, отлетаю тут периодически, потому что я думаю, так, как с кем договориться, этот сможет, не сможет. Извиняюсь, потому что для меня это тоже очень полезно. Супер. Окей. Гениальная команда.
0: А теперь проблема в чем? То есть вы создали некий сад. И когда вы приглашаете сотрудников себе на работу, у них есть два варианта. Первый. Вы обычная там ИПшка, и к вам приходят ради денег. Там, вы там платите 300 тысяч тенге, кто-то им предложил 350, они от вас уходят. А тут вы говорите, слушай, да, это могут быть те же самые 300 тысяч
1: тенге. Те же самые, да.
0: Да, возможно, даже меньше, возможно, 250, но у него будут наставниками
1: легенды
0: в его сфере.
1: И у него будет
0: возможность, там, условно, раз в неделю, раз в две недели общаться напрямую, задавать вопросы.
1: Топ-менеджером из Франции.
0: Абсолютно.
1: Леруа Мерлен, а как бы он там, окей, на 100 тысяч больше получит другой компании, но у него не будет профессионального личностного роста.
0: Абсолютно. Вот, например, у меня есть маркетолог в команде, которого консультирует чувак из компании King Kong, австралийская компания, там они, по-моему, 7-8 миллиардов долларов делают. Они специалисты по таргетингу. И мы нанимаем для своих сотрудников консультантов, чтобы они их консультировали.
1: И вот сколько этот парень, таргетолог из Кинг-Конга, у вас берет, если не секрет?
0: Он чуть-чуть дороже, он берет 450 долларов в час. Но мы его там по необходимости приглашаем.
1: Но там опыт типа такой.
0: Нет,
1: что...
0: Нет, это вообще вот это взрыв мозга.
1: То есть когда... ты как бы к этому логически вряд ли придешь.
0: И ты не придешь к этому. Это годы наработок.
1: Это другой рынок, другой опыт.
0: Смотрите, зачем изобретать велосипед?
1: Да, да, да.
0: И вот последнее наше общение с нашим маркетологом было такое, что он приходит, рассказывает мне стратегию, где там что нужно сделать. Я не соглашаюсь, я начинаю с ним спорить, и у него аргумент. Вот он мне сказал сделать так. Я
1: говорю,
0: окей.
1: А ты колхозник,
0: Да. Ты колхозник, да? Он говорит, показывает, разбирает. Я первый раз в жизни увидел, насколько разобранная, то есть насколько точно бьет в таргет эта компания. То есть мы там условно бросаем гранату, он там, я не знаю, с перочинным ножиком идет и там по одному собирает лиды, да, там за копейки. И там он абсолютно даже делит в таргетинге тех, кто там посмотрел до 3 секунд твой ролик, там с 3 до там, 15 секунд, дали там еще что-то, дошел до такого этапа. Да. Там разделил там сегмент клиентов там, на 7-8 категорий именно по заинтересованности в просмотре. И пока для каждого отдельный контент, что нужно для него, чтобы он дальше смотрел больше 3 секунд, что нужно здесь, чтобы там конвертировать дальше. Это просто взрыв мозга. Я думаю, что, вы, и я, мы
1: вряд
0: там...
1: Вряд ли тут будет какой-то курс, который тебе объяснит, как это делать.
0: Мы можем до этого там, лет через 50 дойти сами, конечно, но зачем?
1: Да.
0: Есть хороший фильм, называется «Время», «In Time». Наверное, помните, да, когда вот они покупали время там, у каждого там, на руке, там, некие минуты, часы, которые остаются, да? И задача – покупать время... других людей. Этот специалист, он там 30 лет работает в компании, у вас два пути. То же самое сделать, 30 лет отработать в компании или там за 450 долларов в час купить то, чему он научился за 30 лет работы.
1: Супер. Ну, это то же самое и с книгами, и с обучениями, и так далее.
0: Абсолютно.
1: Супер. А можно теперь вот про вот этот сад и про бабочек поговорить? Да? То есть вот первый вопрос, как сделать такой сад? Какие еще есть параметры в этом саду, помимо вот этих крутых ребят у тебя в команде, что еще нужно сделать для этого сада, чтобы туда прилетели классные бабочки? То есть сад — это компания, бабочки — это у нас сотрудники, да? То есть,
0: да, чтоб... да. Ну, смотрите, всегда продается будущее.
1: Угу.
0: То есть почему от вас уходят сотрудники, когда там кто-то на 20% больше предложил зарплату? Потому что он сравнивает сегодняшний день с сегодняшним днем. То есть, условно, вы у меня сейчас работаете за 300 тысяч. Кто-то вам предложил 400, вы ушли. Если я вам смогу показать, доказать на примерах других сотрудников, показать, как это можно дойти, что сегодня, да, вы получаете 300, но завтра это будет 600, завтра это будет там, 2 миллиона, а завтра это будут, возможно, какие-то партнерские со мной отношения, кто будет уходить? То есть в моей практике, я такой практикующий CEO, да, там, управленец, у меня

0: Я за последние, наверное, 15 лет моей практики текучка практически нулевая. Там, ну, там, возможно, были какие-то там исключения, там, ну, это даже не один возможный процент.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендует жителям Махачкалы и Хасаюрта пить только кипяченую или бутилированную воду из-за временного ухудшения ее качества после обильных осадков. Ведомство также советует соблюдать меры предосторожности при приготовлении пищи или личной гигиене. Другим новостям. Правительство России распределило субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на 2026 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Регионы Северокавказского федерального округа в общей сложности получат более 5 миллиардов рублей. Для Дагестана из этой суммы предусмотрено 1 миллиард рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектам страны на эти цели превысит 35 миллиардов рублей. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Каир Бабаев объяснил резкий разброс цен на топливо в республике от 90 до 150 рублей за литр. Кстати, по его словам, рынок находится на скачкообразном состоянии, а главная причина дисбаланса – внеплановые остановки нефтеперерабатывающих заводов по всей стране. Из-за дефицита топлива правительство России принимает экстренные меры, включая поставки через биржу. Но и в App Store появились бесплатные клавиатуры для аварского и лезгинского языка. Последнюю, кстати, можно также скачать и на Android. Разработчики команды дагестанских программистов LeckyTech об этом сообщает Центр изучения родных языков Дагестанского государственного университета. Обе клавиатуры поддерживают полноценные алфавиты языков, включая палочку I, которую ранее приходилось заменять письменным знаком 1, и диграфы, которые можно вводить долгим нажатием. Ну и до 1 декабря капитально ремонтируют 8 объектов уличной дорожной сети, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому порту, а также ремонт и капремонт 14 улиц в разных районах Махачкалы. Из них 6 уже отремонтированы, работы на 8 улицах планируют завершить до 1 декабря 2026 года. Сейчас техническая готовность этих объектов составляет 66%. 54 новых пассажирских автобуса поступят в автопарк Махачкалы до конца года, об этом сообщает мэрия города. Первые поставки ожидаются уже в октябре. Завершатся они в декабре. Машины российских производителей ПАС, НИФАС и СИМАС поступят по 4 контрактам на Сберлизинг на сумму 874 миллиона рублей. Мэрия обещает, что в салонах автобусов будут кондиционеры, валидаторы для бесконтактной оплаты, а также USB-розетки, электронные указатели маршрутов. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Российский гимнаст Илья Заика выиграл золотую медаль в упражнениях на кольцах на этапе FIG World Challenge Cup в Париже. Второе место занял Артур Аветисян из Армении и бронза у представителя Азербайджана Никиты Симонова. В квалификации Илья Заика успешно выполнил новый элемент, который был засчитан Международной федерацией гимнастики и получил имя Заика со сложностью 0,8 балла. В Словакии победителем челленджа в мужском одиночном катании стал Евгений Семененко. После короткой программы российский фигурист лидировал и сумел удержать свое преимущество, безошибочно откатавшись во второй день 4 четверными прыжками. В итоговом протоколе Семененко опередил призера чемпионата Европы 22 года итальянца Даниэля Грасля и замкнул тройку призеров чемпион Олимпиады 26 года Михаил Шайдоров из Казахстана. В Москве в Петровском парке в присутствии 14 тысяч зрителей прошел финал Кубка России по регби, в котором встречались московская «Динамо» и десятикратный обладатель Кубка, многократный чемпион России, красноярский «Енисей» СТМ. Динамовцы впервые выиграли финал со счетом 31-26 и добыли историческую победу. Футболистки ЦСКА со счетом 3-1 обыграли столичный «Локомотив» в финальном матче Кубка России. Встреча прошла на РЖД-арене в Черкизове. ЦСКА во второй раз подряд и в пятый раз в истории выиграл Кубок России. Во время паузы в российской премьер-лиге чемпион страны «Зенит» провел товарищеский матч в Китае. В нем подопечные Сергея Симака обыграли футболистов клуба «Шанхай Шэньхуа» 0-0 и 4-3 по пенальти. В первом дивизионе московская «Торпедо» продолжает выступать с переменным успехом. В этом туре в гостях торпедовцы сыграли 0-0 с футболистами Уфы, причем середины первого тайма «Торпедо» играла в меньшинстве. Волейбольный женский предсезонный турнир «Кубок легенд» выиграли действующие чемпионки из клуба «Динамо Акбарс», которые в трех сетах оказались сильнее калининградского «Локомотива», а в матче за третье место вице-чемпионки из клуба «Заречья Одинцова» выиграли 3-0 у бронзового призера прошедшего сезона московского «Динамо». Баскетболисты ЦСКА начали нынешний сезон Единой Лиги ВТБ с выездной победы над МБА со счетом 82-65. В параллельном матче «Локомотив Кубань» дома 81-66 обыграл «Енисей». КХЛ, один из лидеров восточной конференции «Нефтехимик», выиграл 5-3 в гостях у «Адмирала», и один из лидеров «Запада СКА» тоже 5-3 взял верх над хоккеистами «Барыса» на выезде. А действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл в Новосибирске 2-1 «Сибирь». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Штул. Одно из старинных сел Курахского района Дагестана. Как рассказывают старожилы, когда-то село имело название Рагалайхюр – село на скале. Вероятнее всего, именно после присоединения арабов-пришельцев к местному населению и образовалось село. Тогда оно получило название Ишантул, а после – Штул. Необходимо отметить, что группа миссионеров оказала огромное влияние на быт, жизнь и духовную культуру горцев. Примерно в 17 веке Штул становится духовным центром в Кюринском округе, куда все приезжают учиться в медресе и у алимов. Из аула вышли крупные ученые-арабисты, мыслители. Также здесь до внешних пор работали мастера оружейных дел, и они совместно с шинасцами обеспечивали войско горцев оружием. Штульцы имели огромные владения. На их территории находилось два лесных массива, тысячи гектаров пастбищ, сенокосов, пашин, альпийских лугов и садов. Война Советского Союза с фашистской Германией принесла много горя и лишений штульцам. Около 300 человек ушли на фронт. Многие из них погибли или пропали без вести.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Импорт белорусского бензина в Россию за 9 месяцев 2026 года может превысить 1 миллион тонн, из которых более 200 тысяч тонн придется на сентябрь. Доля поставляемого из страны топлива на российском рынке оценивается в 6%. Импорт из Белоруссии поддерживает рынок в условиях перебоев в работе российских МПЗ, а также логистических сбоев, но потенциал увеличения отгрузок ограничен. За июль-август отгрузки составили 361 тысячу тонн против 180 тысяч тонн в январе-мае. Рост импорта источник «Коммерсанта» связывает с необходимостью оперативно насыщать рынок межсезонным дистопливом, а белорусские поставки, по его словам, позволяют заранее прогнозировать сроки доставки. На последнем совещании по ситуации на топливном рынке 21 сентября вице-премьер Александр Новак получил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка. Отдельно отмечена необходимость учитывать возможные риски и предусматривать своевременные меры реагирования. В некоторых регионах сохраняются сложности с поставками топлива. Так, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что еще 22 сентября о возвращении очередей на АЗС из-за логистических сбоев.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Прогнозный рост конечной цены на электроэнергию для населения России с 1 июля 2027 года может составить 14,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития. В публикации отмечается, что в 2028 году ожидаемый темп роста конечной цены электричества составит 12%, а в 2029 – 10%. В 2027 году рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети составит 16,7%, а тарифы сетевых компаний вырастут на 17,5% для россиян и на 15% для прочих потребителей. По данным ведомства, рост тарифов связан с корректировкой прогнозного уровня инфляции и темпов индексации оптовых цен на газ для всех потребителей. С 1 января следующего года единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, будут проиндексированы на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает пресс-служба ведомства. Социальные выплаты будут индексироваться в предусмотренные законом сроки. Единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом, с 1 января 2027 года на 6,8%, сказал он. В августе соцфонд сообщал, что женщины могут увеличить пособие по беременности и родам с помощью замены годов для расчета выплат. В соцфонде пояснили, что россиянки в заявлении могут учесть годы, которые предшествовали отпуску по беременности. И в завершении выпуска: у здорового человека просмотр фильма ужасов не может вызвать болезнь сердца. Об этом рассказала врач Надежда Чернышова. Пережить испуг на фоне просмотра страшного фильма безопасно для здоровья. Однако стоит помнить, что наша нервная система устроена так, что организм реагирует на что-то страшное на экране так же, как если бы это происходило в действительности, сказала она. Однако специалист называет несколько категорий людей, которым не советует смотреть картины данного жанра. Это люди с артериальной гипертензией, стенокардией, нарушениями сердечного ритма и повышенной эмоциональной возбудимостью. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий антиэйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк куна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк куна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. И чикапуни гзафван, пустая посуда громче звенит. И чикапуни гзафван. Фиқи не кайхаит анижеда, и тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда, и тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Чрезмерную инициативность японцы воспринимают как грубость. Поэтому старайтесь все время держаться спокойно, не торопиться и ни в коем случае не подгонять никого. Если во время переговоров наступила тишина, то, скорее всего, японцы обдумывают сказанное и планируют свой дальнейший ответ. Дайте им необходимое время на размышление и не нарушайте тишину. Во время переговоров показывайте свою заинтересованность в происходящем. Когда вы слушаете собеседника, делайте пометки в блокноте и при необходимости повторяйте его мысль, чтобы убедиться, что вы правильно все поняли. Это поможет вам поддержать диалог и продемонстрирует японцам, что вам важно их мнение. Во время встреч у японцев принято дарить небольшие подарки. Размер и стоимость подарка, опять же, напрямую зависят от иерархии. Принимать подарок всегда следует обеими руками с большой благодарностью. Если подарок завернут в упаковку, не разворачивайте его во время встречи перед всеми. Дождитесь, когда вы останетесь наедине. Однако, если вы все же будете открывать подарок в присутствии дарящего, старайтесь аккуратно разворачивать его, не повредив упаковку.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Психосоматика. Психосоматика – это область медицины и психологии, изучающая взаимосвязь между психологическими процессами и физиологическими изменениями в организме. Термин «психосоматический» происходит от греческих слов «психия» – душа и «сома» – тело, подчеркивая неразделимость умственного и физического здоровья. Психосоматические расстройства могут проявляться в виде физических симптомов, которые возникают или усугубляются из-за психологических факторов, таких как стресс, тревога или депрессия. Какие же бывают виды и типы психосоматических расстройств? Психосоматические расстройства могут затрагивать любую часть тела, но некоторые из них встречаются особенно часто. К ним относятся, во-первых, психосоматические болезни сердечно-сосудистой системы. Стресс и тревожные расстройства могут привести к повышению артериального давления, развитию ишемической болезни сердца и даже инфарктом. Второе – психосоматические расстройства пищеварительной системы. Язвенная болезнь, синдром раздраженного кишечника и некоторые формы гастрита могут усугубляться из-за психологических факторов. Третье – психосоматические кожные заболевания. Псориаз, экзема и некоторые виды аллергических реакций могут обостряться в ответ на эмоциональный стресс. Четвертое. Психосоматические расстройства дыхательной системы. Астма и хронический бронхит могут ухудшаться из-за психологического напряжения. Пятое. Психогенная боль. Хроническая боль, такая как фибромиалгия или хроническая боль в спине, может не иметь очевидной физической причины и часто связана с психологическими факторами. Нездоровый образ жизни, включая плохое питание, отсутствие физической активности, курение, злоупотребление алкоголем, плохо организованный сон, могут усугублять психосоматические расстройства. Такой образ жизни может способствовать развитию хронических заболеваний. Хронических заболеваний, которые усиливаются под воздействием психологических факторов. Социальная изоляция или отсутствие поддержки со стороны семьи, друзей или общества могут увеличивать риск развития психосоматических расстройств. Чувство одиночества и изоляции усиливает стресс и может привести к депрессии и тревожности, что негативно сказывается на физическом здоровье. Психосоматические расстройства возникают в результате сложного взаимодействия психологических, биологических и социальных факторов. Понимание этих причин позволяет разработать более эффективные стратегии лечения и профилактики, направленные на улучшение как психического, так и физического здоровья. Психосоматические расстройства развиваются через сложное взаимодействие между умом и телом, включая первое – нейроэндокринные изменения. Психологический стресс активирует гипоталамо-гипофизарную надпочечную ось, что приводит к освобождению стрессовых гормонов, таких как кортизол, которые могут влиять на различные органы и системы тела. Второе. Иммунные изменения. Хронический стресс может подавлять иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям и воспалению. И третье. Поведенческие факторы. Стресс и психологические расстройства могут привести к нездоровым привычкам, таким как курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, отсутствие физической активности, что также способствует развитию физических заболеваний. А как же происходит лечение и управление психосоматическими расстройствами? Лечение психосоматических расстройств требует комплексного подхода, включающего как медицинское вмешательство, так и психотерапию. Важными компонентами лечения являются, во-первых, психотерапия, когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ и другие формы психотерапии могут помочь пациентам справиться со стрессом, тревогой и депрессией, уменьшая тем самым влияние этих факторов на физическое здоровье. Второе – релаксационные техники. Мы уже говорили с вами о медитациях, а также это йога, глубокое дыхание и прогрессивная мышечная релаксация могут помочь уменьшить стресс и его физические проявления. И третье, конечно же, фармакотерапия. В некоторых случаях могут быть назначены лекарства для лечения как психологических, так и физических симптомов.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестан вошел в топ-5 регионов России по производству минеральной воды. За первое полугодие в республике произвели 72 миллиона литров минеральной воды. Первое место в рейтинге заняла Карачаево-Черкесия, где выпуск составил 393 миллиона литров, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На второй строчке расположился Ставропольский край с показателями 343 миллилитра. По данным сервиса онлайн-бронирования «Жилья суточно.ру», средняя стоимость аренды домов в Дагестане этой осенью составила 5120 рублей в сутки, что на 3% меньше, чем в прошлом году. Спрос на аренду домов в Дагестане этой осенью довольно высокий. Чаще всего люди арендуют дома, чтобы перегрузиться, рассказывает Айрат Мусин, директор по маркетингу российского сервиса «Суточно.ру». Лидерами осеннего спроса на аренду загородных домов в России стали Краснодарский край, Подмосковье и Калерия. В топ-популярных направлений также вошел наш Дагестан. В энергетическом колледже в Каспийске погасили долги по зарплате на сумму более 15 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры. Разбирая ситуацию в колледже, надзорное ведомство выявило факт сокрытия сведений о просроченной задолженности от официального статистического учета. Прокуратура внесла директору колледжа представление, а также возбудила два административных дела. Ведомство направило в суд иск о понуждении работодателя выплатить работникам компенсацию. В Кайкенском районе Дагестана ввели в эксплуатацию 8 километров новой дороги, которая соединяет село Усимикент с трассой Р-217 «Кавказ». Об этом рассказали в региональном Миндоре. На участке вложили современное покрытие, укрепили обочины и установили новое ограждение. 18-й Северокавказский книжный фестиваль «Таркитау» пройдет в республике со 2 по 4 октября. В этом году программа фестиваля выходит за пределы столицы. Впервые часть мероприятий пройдут и в Буйнакске. В этом году в программе встреча с писателями, презентация книг, мастер-классы и музыкальные выступления. Дагестанское издательство «Эпоха» представит свои новинки, в том числе на языках народов Дагестана. Ну и экстренную консультативную помощь получили 1606 пациентов в Дагестане в 2025 году. В Минздраве республики подвели итоги работы Дагестанского центра медицины катастроф. Специалисты центра более 1000 раз выехали в города и в районы республики для оказания помощи. Медицинский вертолет эвакуировал 354 пациента. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку? На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги? И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика? Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки. На Диалог ФМ.
5: Друзья, ассаламу алейкум. Доброго времени суток. В эфире вновь программа «Территория сделки». С вами Фарух Абдурахманов и Муслим Багаров. Сегодня мы с вами обсудим такую интересную тему, немного отдалившись от основной тематики нашей программы о мире недвижимости. Но она достаточно интересна, эта тема. Тема продаж, отделов продаж, того, как выстраивается работа, как должна она выстраиваться. Тема эфира: покупатель ушел в отказ, почему сделки срываются, а отделы продаж не слышат клиента. Нашим гостем сегодня является специалист с более чем 8-летним опытом в сфере продаж и клиентского сервиса. Работал с отделами продаж в различных сферах бизнеса, в том числе и в недвижимости. Прошу любить и жаловать, Омар Алиев. Ассаламу алейкум, Омар.
6: Ассаламу алейкум, Омар. Алейкум салам.
5: Спасибо, что принял предложение, приглашение наше, откликнулся. Ну, наверное, традиционно начнем с того, каков твой путь, как ты вообще дошел до сегодняшнего дня, до того уровня, который у тебя есть, что происходило в течение этих 8 лет. Немного познакомим тебя с нашей аудиторией.
6: Хотел бы вначале поблагодарить вас за то, что пригласили, долго наша, скажем так, встреча затягивалась, но, альхамдулилля, сегодня она реализовалась. Немножко расскажу про себя. Впервые, наверное, в продажах я оказался в далеком 2015 году, когда я работал на «Формуле-1». Я продавал журналы. Официальный журнал «Формула-1», это гран-при в городе Сочи, я там жил, учился. Вот. И первый раз, наверное, с такими активными продажами я столкнулся именно там, когда ты незнакомым людям продаешь какой-то товар, да, либо услугу, в данном случае это были журналы. Вот. И вот это было первое становление. Дальше я непосредственно работал в Сбербанке, Сбербанке России, консультант, менеджер по продажам.
5: Там же в Сочи?
6: Там же в Сочи, да. У меня были одни из лучших результатов по нашему городу. Вот. Делал я все, скажем так, тогда интуитивно. Я тогда не знал ни про структуры, ни про всякие воронки. Просто вот как душа, скажем так, говорила, то я и делал. То есть я предлагал каждому клиенту услуги, которые, условно говоря, предлагает банк. И когда я увидел, что у меня большие очень результаты, и я с отрывом ухожу от своих коллег-конкурентов, меня пригласило руководство и начало говорить: «Как ты это делаешь?» А у меня был простой ответ. Я говорю: «Я просто предлагаю всем». То есть из 30 там предложенных, 3-4 продажи осуществляются. Я говорю: «Все, больше нет никакой как бы магии». Они вначале думали, что я пожилым людям чуть-чуть навязываю, напихиваю, да, в Сбербанке раньше была такая практика. Вот, потом
5: одеваю
6: они
5: на голову, как у нас.
6: Да, там молча что-то подключаешь человеку. Потом увидели, что месяц, два, три проходит, ошибок в системе, да, по структуре Сбербанка не выходит, и они поняли, что как бы все честно, чисто. И вот так они позвали меня, чтобы я делился успешной практикой со своими коллегами. А практика была всего лишь одна. Предлагал всем, и даже если мне отказывали, ничего страшного, мы идем дальше. Только и всего. То есть я относился к этому как к помощи. Моя задача была помочь клиенту, но не так, типа, знаешь, просто что-то рассказать и какую-то выгоду. Я вначале пытался понять, есть ли у клиента проблемы, и здесь уже показывал, какую пользу и помощь эта услуга может ему принести.
7: То есть самое главное в любом деле — это знать свой товар, правильно понимаю?
6: 100%, Фарух. 100%. Это очень большая проблема, вот, которую я, по крайней мере, вижу во многих отделах продаж. Менеджера компании, ну, как бы до конца не знают про, ну, товар либо услугу, то есть продукт, который они продают. То есть, условно говоря, если мы говорим про недвижимость, там у нас и юридические аспекты, да, там и там кадастровые, земельные, обширно все, да. А если мы говорим про другие сферы, то там тоже, там, если там телефон продаем, мы же должны знать характеристики, детали, там, гарантии и так далее, как если с браком, как поступать. То есть менеджер — это не тот человек, который только вот узко там свой товар знает, он должен еще обширные вот эти вещи, которые затрагивают его, об этом тоже он должен знать, владеть.
7: То есть тогда вопрос, да, сегодня клиент стал более требовательным или более информативным? Такой сразу вопрос.
6: Очень интересный вопрос. Я считаю, что менеджеры, точнее клиенты, сейчас стали более информативными. Почему? Потому что любое видео по любому запросу есть в соцсетях. И хотят наши, ну, клиенты, я, например, как клиент, хочу я этого или нет, я уже какой-то информацией по товару либо услуге буду владеть.
5: Перед тем, как даже в магазин пойти, что-то там подбирать, ты уже какую-то информацию берешь в этом.
6: Да, этот момент есть. Вот. А второй вопрос, какой там был? Стали ли они... Повтори.
7: Так, сегодня они стали более требовательными или более информативными?
6: Повторюсь, информативными они автоматически становятся, потому что соцсети у нас очень как бы, да, развиваются и так далее. А требовательными они становятся потихоньку, потому что, ну, все мы, наверное, слышали такие термины, как клиентский сервис, клиентское обслуживание, там, клиентоориентированность компании и так далее. И хотим мы этого или нет, люди, которые оплачивают за свои слова, за свои товары либо услуги, хотят, чтобы им дали наилучший сервис, и они автоматически становятся требовательными.
5: Омар, смотри, возвращаясь к теме твоего бэкграунда, как сейчас модно это говорить, за 8 лет особняком какое место работы или опыт в какой компании у тебя стоит?
6: Становление было все-таки в Сбербанке, потому что Сбербанк — это очень сильная школа продаж, потому что хочешь ты этого или нет, у тебя за душой очень много людей, которые тебя контролируют. У тебя дикая вообще система, и ты растешь как специалист в разных отраслях. Потом я перебрался домой, в Махачкалу я вернулся, поработал около года на московскую IT-компанию, занимались лидами, лидогенерациями, сайтами. Это у нас был B2B.
5: А там непосредственно чем ты занимался?
6: Я продавал франшизы. Я продавал франшизы, чтобы люди могли, ну, покупать клиентов, скажем так. Франшиза в этом заключалась. Там поработал год. В этой компании я понял, насколько вот эти летучки, собрания, ролевые игры, которые между компаниями, между отделами проходят, насколько они важны. Каждый понедельник и каждую среду с 19 до 21 у нас проходили ролевые игры, где... Ну, то есть, условно говоря, Муслим, ты — это клиент, Фарух — это ты менеджер, и вы сталкиваетесь лбами, и весь остальной коллектив слушает ваш диалог и в конце говорит, что у тебя было хорошо, что лучше, над чем нужно поработать, и дополняет друг друга. Дальше я устроился в компанию Ляриба Финанс, работал уже с тобой, как раз-таки, были с тобой коллегами. Вот, там отработал, ну, порядка, наверное, 3 лет.
5: Да.
6: Можно сказать так, да. Потом перебрался непосредственно в бизнес-сообщество. Вот тоже где-то полтора года там поработал. И уже полтора года в свободном плавании, скажем
5: ну,
6: так.
5: Ну, я лично считаю, Омар, что у тебя на самом деле очень интересная такая восьмилетка получилась в плане получения опыта, знаний. Потому что, начиная там с Сочи, заканчивая Махачкалой, компании достаточно серьезные, интересные и очень много знаний дают. Ну, давай, если позволите, вопрос задам. Если мы говорим про клиентоориентированность, про клиентов, про продажи, что клиент чувствует в первые минуты общения с менеджером? И почему это важно? С такого простого вопроса начнем, базового.
6: Если мы сейчас говорим конкретно про недвижимость или в целом?
5: Нет, давай, мы сейчас пока в целом говорим.
6: Да. Да? Ну, первый раз, когда... клиент соприкасается с компанией, маркетологи специально выстраивают путь клиента. Они должны понимать, с какими сложностями проходит клиент, прежде чем он дойдет до этой компании. Сейчас конкуренция очень большая. То есть, условно говоря, не к тебе, так туда я пойду. То есть, мне нужна услуга, да? И каждый сейчас пытается выделиться за счет этого. Это отделы колл-центров, которые должны мгновенно, быстро реагировать на каждый звонок, на каждое сообщение. Это какие-то нейросети, которые сейчас используют, как бы, да? И самое важное, это компетенция самого менеджера. Это доверие, это компетенция. Насколько менеджер при первичном касании, то есть поздоровался, представился, здравствуйте, вы попали там в компанию «Звездное небо», меня зовут Омар, какой у вас вопрос? Там клиент задает вопрос, да, то есть мы сделали первый этап приветствия, дальше клиент задает какой-то вопрос. Я не тупо отвечаю на его вопросы, я задаю ему встречные вопросы, чтобы понять, что ему нужно, и только после делаю какую-то презентацию. Но попав в Махачкалу, в Дагестан, я как будто, знаете, у меня такое противоречие, как будто я понял, что здесь, в принципе, и вот эта структура, система, как будто и не нужна она, потому что нас как-то на таких фразах, как «брат», там, я не знаю, там, друг, да, вот такие фразы используют, которые в России недопустимы.
5: Здесь, если мы будем так разговаривать, получается, она не приживается никак? Или
6: нет, почему? Смотри, оно приживается, оно необычно, но если, я считаю так, если это все в итоге приводит к завершению сделки, используй любые фразы.
5: Я почему спрашиваю, я, например... буквально недавно заходил в одну из рекламных компаний заказать там небольшую продукцию. Я столкнулся с такой темой, что менеджер сидит, казалось бы, да, который заинтересован в том, чтобы пришел, да, я минимальный заказ сделал.
6: Не имеет значения, ты пришел.
5: Я объясняю, что да, это минималка, мне минимум нужен какой-то продукции, но у меня такое направление, то есть компания только, грубо говоря, родилась, и в перспективе я твой клиент. Посоветуй мне, что мне нужно, определенную эту задачу я нарисовал. Вообще, с того момента, как я туда зашел, я себя сразу почувствовал, как будто я должен. И потом я-то понимаю, о чем я говорю. Я знаю, что мне нужно, я знаю ответы на эти вопросы. Мне просто интересно стало. Это не привередливость какая-то была, просто интересно стало. И получается так, что вот как будто мне им не нужно, что ли, не хотят они вот.
6: Здесь тоже есть объяснение, Муслим. Смотри, у нас же много чего упирается в систему мотивации. Если менеджер по продажам... Ну, смотрите, вообще в теории у нас есть консультанты, ну, менеджеры по продажам, дальше выше топ-менеджмент. Если человек консультант, он будет вас просто консультировать, и ему абсолютно без разницы, купить его или нет. Почему? Он сидит на фиксированном окладе. Чем меньше людей к нему в офис придут, либо на торговую точку, для него лучше, у него много свободного времени. А если мы говорим про менеджера по продажам, конечно, он так делать не должен, потому что чем больше он продает, тем больше он зарабатывает. Но может быть, у него система мотивации неправильно выстроена, либо он очень сильно загружен, такой тоже может быть, то, что там один менеджер, два менеджера, а клиентов очень много. Руководство пока не видит смысла нанимать новых, сами справятся. Такое тоже может быть. И ему как бы, ну, немножко безразлично, у него есть уже свои заказы. Сейчас пришел очередной клиент, как бы, давай там, когда успею, тогда успею. Тут много факторов есть. Ну, как бы. И я, проводя определенного рода аудиты, я сталкивался с тем, что, ну, условно говоря, из 10 компаний, там, у четверых, 100%, у них менеджера сидят просто на фиксе. Я уже понимаю, что меня там ждет. То есть безразличие, там, они своевременно не уведомляют, там, какой-то форс-мажор произошел, пока я не позвоню, они сами не будут делать инициативу со мной связаться.
5: А почему это такой вот этот процесс, как болезнь какая-то, да, которую надо на корню там решать, ее чаще всего запускают? Это от того, что операционки слишком много у
6: многие же не знают.
5: Собственника, или он не погружается.
6: Не понимает, не погружается.
5: Это же его деньги. Вот да. Этот же случай, продолжая, с человеком вышел из этого офиса, мы что-то разговаривались, он говорит, собственно, по этой причине и ушел от них. А я им за 10 месяцев сумму принес, заказов, ну, это, короче, больше 6 миллионов рублей. Угу. Ну, то есть, как так вот, как...
6: Ну, здесь смотри, чтобы это все потихоньку исправлять, в первую очередь, это должно кем-то контролироваться. А контролируется это, если это маленькая компания, либо собственником, а если это чуть большая компания, и там несколько сотрудников в отделе продаж сидит, это руководитель отдела продаж РОП. Вот если этого всего нет, как бы, ну, все так и идет. А много примеров. У меня, например, тетя занимается кухнями на Аметхана Султана. Ты же знаешь, подключал. Да. Тоже, говорит, сидим просто на окладе, там 30 тысяч платят, и все. И после беседы со мной, я там ей там книги определенные советовал, она когда в гости приходила, и она говорит, я пойду завтра скажу ей, чтобы она там, условно, мне там оклад чуть-чуть убавила и процент добавила, потому что чем больше я продам, тем больше я заработаю.
7: Да, система мотивации повышается у человека абсолютно. Конечно. То есть, ну, здесь логично просто, в принципе, да, если...
6: Это логично, но не все это используют. Вот
7: ну да, нет, странность. Я имею в виду логично в плане даже менеджеров, да, возьмем, что они, работая на фиксированный оклад, они отдают ровно столько, в лучшем случае, сколько им платят.
6: Да.
7: Но опять же, здесь еще стоит вопрос, наверное, внутреннего какого-то, да, человек порой и зачастую менеджера, которые просто сидят на окладе, они не делают даже то, за что им платят.
5: Да, да.
6: И здесь еще очень важный момент отметить, здесь еще идет самообман. То есть менеджер что думает? Я получаю свои 20 тысяч рублей, чем меньше клиентов, тем лучше. Но он же тратит столько же времени, сколько мог бы потратить, если бы он, ну как бы, да, у них система была бы другая. Менеджер думает, какой он умный, что как бы...
7: Меньше работы, деньги
6: те же. Да, свои два, а время же, ты же на работе находишься. Там с 9 до, там, с 6 до 7. Поэтому это палка двух концов.
5: Это можно назвать вот эту ситуацию как раз-таки ошибкой, которую чаще всего допускают менеджеры при первом касании с клиентом, при первом контакте. Можно сказать, да, что это была ошибка?
6: Но здесь смотри.
5: Потому что я так понимаю, если бы этот менеджер более грамотно, приветливо отработал бы, клиента, да, лид, который зашел к нему, то, опять же, в перспективе это...
6: В перспективе, да. Но здесь смотри, согласись с мыслями, если ты мой руководитель, и я все равно продам я больше или продам меньше, если я все равно получаю свои 20-30 тысяч рублей, зачем мне напрягаться? То есть здесь, конечно, мы можем ущипнуть менеджеров и сказать, что вы не активничаете, да, и так далее. Если мы рассматриваем именно менеджеров, которые просто на фиксе сидят, но к ним нет претензий. Они на такие условия они согласны. А если непосредственно мы говорим про компании, у которых система мотивации правильно выстроена, у нас всегда есть топы, которые больше всего зарабатывают, больше всего планы перевыполняют, и те, кого устраивает, зарабатывать меньше. Хотя, повторюсь, они тратят одно и то же время.
7: Ну, это большая, честно говоря, такая ловушка мозговая.
6: Да, да, да, да.
7: Нашел свою зону комфорта и сидишь в ней. Вот я натыкался на то ли цитата это была, то ли картинка даже. Типа, я сижу, говорит, в своей зоне комфорта. И так, и, ну, картинка описывает эту ситуацию. Он сидит в луже, говорит, это моя зона комфорта. Все, я дальше не иду.
5: Ну да. Почему человек может отказаться от хорошего предложения, даже если цена и условия ему подходят?
6: Это же слоган нашего сегодняшнего эфира. У меня есть хороший ответ. У него нет доверия компании. Представь, какая-то компания появилась на рынке, и, допустим, она продает недвижку. Они дают самую дешевую цену. Ну, хорошую цену. Они дают хорошие условия, рассрочку там на 10 лет. Все дают на 5, они дают на 7, например, на 8, на 10 и так далее. У них цена там ниже и так далее. Вроде бы все вкусно для потенциального покупателя. Но всегда покупатель, когда мы говорим о крупных чеках, там, ниша машин, недвижки, это всегда крупные чеки, и это очень длинный цикл сделки. Здесь доверие. Насколько человек доверяет этой компании? Насколько там люди за этой компанией стоят, которым можно довериться? Тебе простой пример приведу. Я буду без названий компаний. Okay. Есть сейчас компания. Они вывозят только за счет медийного своего, скажем так, амбассадора. Консультация, обслуживание у них очень слабое.
7: Я даже знаю, о ком ты говоришь.
6: Ну здесь еще такое. Я знаю собственника. Вот. И самое интересное в том, что у них это работает. У них это работает. И здесь главное лицо, за счет которого идут продажи, это вот этот самый амбассадор, да. А возьмем другие компании, они, наоборот, постоянно в соцсетях, постоянно в каких-то благотворительных акциях участвуют, постоянно мелькают, да, как бы рассказывают про все нюансы, у них специалисты прокачиваются. И вот к таким компаниям как раз-таки люди и идут.
7: Я вообще, честно говоря, Омар, вот хочу твое мнение тоже послушать. Как ты считаешь, покупатель покупает у компании или же у менеджера? У меня-то на это свое видение, хочу тебя послушать как человека, который занимается развитием компании.
6: Ну смотри, первично человек идет на компанию. Я всегда говорил и, наверное, буду дальше тоже говорить, когда у клиента и у менеджера есть какой-то конфликт, то есть когда такая, да, конфликтная ситуация, клиент не будет вспоминать Муслима, Умара и так. Он будет говорить: я с этой компанией поругался, я в эту компанию не пойду. Поэтому мы всегда говорим: вы лицо данной компании, и вам нужно быть, скажем так, во всеоружии, да, там, белый верх, черный бейджик, приветствие, да, там и так далее, пострижено.
5: Это репутация компании.
6: Конечно.
5: Это корочка компании.
6: Человек первично идет в компанию, а уже внутри компании он уже дружит с менеджером, который для него является, ну, он показал себя экспертом, профессионалом, да, и он там на любой вопрос отвечает, там, не знаю, консультирует. Например, Муслим, ты пришел за, условно говоря, там, не знаю, за вот этим стаканом. Я задаваю тебе 2-3 вопроса, определяю, что тебе не этот стакан нужен. На твоем мероприятии нужны поменьше стаканы, потому что туда наливается тот напиток, который ты хочешь, как бы, условно говоря, своим гостям разливать и так далее. И он каждый раз вспоминает. Ему нужен товар из вот этой области, он уже он идет к Мухаммаду, пойду, он там, условно говоря, в этой компании работает. Вначале он идет на компанию, потом он говорит: там Умару пойду или Мухаммаду пойду, он в этой компании работает, он нам все сделает. Поэтому менеджера тоже приводят клиентов.
7: И удерживают.
6: И удерживают.
7: Либо теряют.
6: Конечно, конечно. Это абсолютно. Конечно. Поэтому же в России есть такое правило всех клиентов вести в CRM. Почему? Ты работал с клиентом, например, у тебя отпуск. Ну, а что делать клиенту? Он же не может уйти теперь, да? Все, я возвращаюсь в CRM, я говорю: все, Муслим в отпуске, я за него. Я вижу все детали ваших бывших переписок, там, обсуждений, и продолжаю работать.
5: Понимаешь, на каком этапе,
6: да,
5: находится,
6: да,
5: клиент.
6: Да. Очень важная вещь.
7: Что важнее вообще, скорость ответа или качество первого разговора?
6: Хочется мне сказать, что и то, но если мы говорим про компании, у которых средний чек высокий, то есть от миллиона, да, там от 500 тысяч, возможно, и цикл сделки долгий, я считаю, что скорость чуть-чуть можно вот в бок убрать. Объясню почему. Вот представим, человек хочет купить недвижку. Он звонит, условно говоря, в компанию Green. Там вымышленная компания. Green будет, Red пускай будет, да, там две компании. Он звонит в компанию Green, он не дозвонился. Он написал, ему сразу не ответили. Все, он звонит в Red. В Red сразу ответили, все нормально. Он задал вопросы, проконсультировался, уточнил детали, стоимость и так далее, и так далее. Здесь, так как цикл сделки долгий и средний чек большой, клиент не будет здесь и сейчас покупать. И, ну, вы мне скажите, я, например, на своей памяти никогда не слышал, что человек с одного звонка либо с одного прихода сразу покупает квартиру. Вот. А если, например, товар там меньшего прайса, там телефон, техника и так далее, да, здесь скорость важна, оперативность очень важна, потому что клиент здесь быстрее избавляется от денег. А если, вот как я сказал, а если средний чек высокий, то можно перезвонить потом клиенту, сказать, вот компания Red, вы нам звонили, вот мы не могли ответить, что у вас, и дальше работать с клиентом. Mm-hmm. Получается, от ниши зависит.
5: Ну, сегодня я думаю, что в недвижимости тоже скорость важна. Почему? Потому что спрос немного превышает предложение. Поэтому тут как раз таки может быть, что ты, насколько быстро ты ответил или среагировал, это как раз может зарешать. Поэтому скорость правильно может быть сказать, что это одно другое дополняет.
6: Абсолютно верно. Просто я все-таки думаю, что клиент, который не будет покупать товар сразу, а недвижку вряд ли он с первого звонка покупает, к нему можно вернуться спустя день и сказать, там, вы нам звонили и так далее. А вот в тех продажах, где средний чек маленький, там ты через час ему наберешь, он скажет, я уже товар купил. Такая практика.
5: Здесь как раз таки вот опять же, возвращаясь к недвижимости, рынку недвижимости, к скорости ответа, скажем, да, подключается как раз-таки, вот мы переходим к уровню доверия. Уровень доверия по телефонному разговору, если я ошибусь, поправь меня, он как раз-таки вызывается тем, о чем ты и как говоришь, что есть компетенция твоя.
6: Конечно.
5: Если в каких-то сферах допустимо, там, приходите, здесь покажем, здесь расскажем. В недвижимости, мне кажется, зачастую вот в моменте ты по телефону, если что-то как-то раскидал аккуратно, объяснил и сказал, что возможно решить вопрос, возможно это сделать, возможно под ваш бюджет что-то набрать, но надо для этого встретиться, сделать. Сесть, поговорить. Вот тут как раз-таки мы и цепляем и доказываем свою какую-то компетентность, ну хотя бы на начальном этапе.
7: Также, вообще, я считаю, что разговор первичный по телефону даже, он играет, наверное, 70% вообще вашего дальнейшего диалога и сотрудничества.
5: Как у риэлтору?
7: Да, будь это риэлтор, будь это любая другая сфера, первичное знакомство, первичная консультация, она максимально оставляет отпечаток в память. Да. И как ты проконсультируешь, и даже зачастую у меня бывают ситуации часто, что начинаем мы с буквы А, заканчиваем буквой Я, и уже мы знаем друг о друге все, вплоть до семейных каких-то историй. И после этого уже и работается с клиентом легче, и клиент тебя слышит уже, и как-то идет с тобой дальше, то есть до конца, до того момента, пока он не подберет себе то, что ему нужно. Либо я могу просто сказать, что давай сейчас не будем покупать. Потому что, объективно, если мы будем смотреть, желание купить квартиру, оно есть у нас у всех, но когда мы начинаем копать, понимаем, что это будет кабала для человека. Это если даже рассрочка та же самая, или же ипотека и так далее. Но прежде чем покупать, вообще всегда пути отхода я ищу для клиента всегда заранее.
5: Слушай, а у тебя вообще были истории, связанные именно с риэлторами? Такие вот трешовые, скажем, есть. Когда ты как клиент, может быть,
6: есть.
5: Поделись.
6: Ты знаешь, я вот люблю часто звонить в компании, сейчас я делаю это редко, раньше я делал это, очень часто, мне всегда бывало интересно понять, как та или иная компания консультирует и в целом работает с клиентом. То у меня был случай, даже ролик относительно неплохо залетел, в общем, случай такой. Я звоню в компанию и не представляю, я делал это перед менеджерами другой строительной компании, чтобы показать им, как вообще на рынке обстоят дела.
5: А речь идет о строительной компании?
6: Да, это непосредственно строительная компания, у которых есть свой отдел продаж. Я звоню, я говорю, здравствуйте, не представляется, имя не называют, то есть это уже минус, у нас есть корпоративное приветствие, которое мы обязаны выполнять, хоть ты, не знаю, запчасти на машины продаешь, и ты весь в мазуте, ты должен сказать, здравствуйте, компания такая-то, менеджер такой-то, что у вас? Вот, они говорят, цена за квадрат, сразу она говорит, цена за квадрат 300 тысяч рублей. Я говорю, понял, а там есть что-нибудь? Она говорит, приезжай к нам в офис. Я говорю, я не могу приехать. Она говорит, а мы, все детали обсуждаем непосредственно в офисе. У меня вопрос. Представь, я живу в районе, Новая Северная автостанция. Офис находится в сторону, Редукторного Каспийска. Почему я должен приезжать к вам просто так? Вы же должны, наверное, чем-то меня зацепить, чтобы у меня был повод сказать, там, если я там женат, жену возьму, если там родителям, их возьму, скажу, поехали, там супер, какое-то предложение делают, то-то, то-то, да. Здесь вообще минимум вопросов, быстрое завершение диалога и просто позвать в офис. Это и есть непосредственно слив клиент. Так сливаются клиенты. Это не, не контролируется никем, поэтому так и происходит. А есть компании, которые вообще на звонки не отвечают. Это крупные компании. Это компании, которые сейчас шумят. Uh-huh. Они вообще, ну, вот, например, последний раз я был у товарища, который, как бы, ну, ты нас свел. Yeah. Вот я перед ними делал звонок, мне не ответили, и спустя время мне до сих пор, вот уже там две недели проходит, мне не перезвонили. Вот где-то я там у них в воронке продаж остаюсь. Такие моменты бывают. Есть, где менеджеры, это просто консультанты, их задача просто вывалить на меня информацию без какого-либо уточнения, что мне нужно.
5: Из-за которой ты сон потеряешь, короче. Ну,
6: вот он мне, например, говорит, условно, там какой-нибудь, пускай будет Умар, он мне говорит, квадрат стоит столько, находимся мы здесь, документы есть, там юридически все чисто, там на доме РФ мы зарегистрированы, там, ну и так далее, и так далее. Но он не задает мне никаких вопросов. А теперь представь, я приехал к ним в офис, и он мне говорит, квадрат Умар у нас стоит от 210 тысяч рублей. А у меня-то в голове сейчас за 1090 что-нибудь куплю, и что, у меня сразу конфликт. Я буду ему говорить, а зачем ты меня в офис позвал? Неужели ты не мог мне вопросы задать там, или сразу сказать, что у вас квадрат там от такой-то суммы? У меня остается негатив. Теперь я вижу Муслима либо Фаруха, я говорю, а я там ходил, там то ли там яма. Ну, к сожалению, так. Сарафанное радио уже очень сильно работает. Если ты недвижку купил, и ты сказал, я вот там купил там то-то, то-то, у меня вероятность, что я в твою же компанию приду, она намного выше.
7: Теперь так. У меня вопрос тогда следующий. Кому лучше обращаться, когда ты приобретаешь недвижимость? Мы сейчас скажем про новостройки. Это лучше обратиться в отдел продаж от застройщика или же все-таки лучше обратиться к риэлтору?
6: И это почему? Очень сложный вопрос. Объясню почему. Вообще, я долгое время не понимал, кто такие риэлтора. Угу. Честно, я не понимал, чем они занимаются. Потом я понял, что эти люди от А до Я ведут тебя и завершают с тобой сделку до момента, пока ты не приобретешь квартиру. Но тогда у меня другой вопрос. Для чего тогда нужны менеджеры по продажам?
7: Я отвечу.
6: Давай.
7: Вот я, честно говоря, мы эту ситуацию обсуждали уже. Менеджер по продажам для застройщика нужен именно для того, что если он хороший менеджер по продажам, им у нас такие есть, слава богу, они тебя консультируют и рассказывают все плюсы, минусы об своем объекте. Так. Для чего нужен риэлтор покупателю? Для того, чтобы он тебе предложил на самом деле нужный объект, который тебе подойдет по финансам, по локации, по наполняемости и так далее. И тому подобное. То есть мы-то работаем не с одним объектом, мы работаем с разными застройщиками, и мы делаем уже более точечный подбор. А менеджер делает все равно, у него задача какая?
6: Свою
7: продать
6: квартиру.
7: Свое, да.
6: А, вот оно. Вот,
7: я просто, ну, можно так говорить, просто я почему задаю этот вопрос тебе, как специалисту, да, скажем, который выстраивает именно отделы продаж, работает именно с продажниками. Этот вопрос мне был на самом деле интересен. Просто люди не всегда понимают, для чего нужен риэлтор. Вот же есть там, менеджер по продажам от застройщика и так далее. Но по итогу мы приходим все равно волей-неволей к тому, что риэлтор все равно на рынке недвижимости, он как рыба в воде. И чувствует себя более комфортно, нежели чем тот же самый менеджер. Менеджер может понимать, что тебе не подходит квартира у них, но он тебе не предложит соседний ЖК, который немного дешевле где-то, может по наполняемости чуть меньше, но по твоему бюджету он тебе будет одевать на голову там, ипотеки, там, какие-то рассрочки дополнительные, но лишь бы ты не ушел. Хотя, опять же, повторюсь, тебе, возможно, этот объект и не подходит.
6: Ну, здесь знаешь как, просто мне кажется, проблема в том, что риэлторам, наверное, надо больше об этом заявлять, то, что, чем они занимаются. Вот сейчас личные, я сейчас смотрю, очень много риэлторов ведут свои личные блоги. У кого-то вообще мало подписчиков, у кого-то очень неплохое количество, да, они снимают, они не просто объекты показывают, они свою экспертность показывают непосредственно там в юридическом формате, там, что выгодно, что нет. У нас там специальная цена, скидка от застройщика, а вы, как я знаю, таким, ну, у вас бывают такие варианты. Поэтому я думаю, что просто до наших обычных покупателей надо просто донести, кто такой риэлтор, за что он получает комиссию. Там же есть еще, где комиссию не клиент платит, а компания, ну и так далее.
5: Застройщиками в большинстве случаев именно так.
6: Это надо доносить. Просто вот если сейчас меня спросить, я лучше, вот честно, я лучше сам выберу себе какой-нибудь ЖК и обращусь в эту компанию, и поработаю с менеджером этой компании. Я не буду обращаться к риэлторам.
5: Только потому, что нету понимания четкого, да?
6: Да, да. Потому что я как думаю, вот смотри, я думаю, я сейчас приду в эту компанию, я спрошу у них пакет документов, то-то, они мне все покажут, все в принципе, как будто все нормально.
7: А как ты это все проверишь, и как ты будешь...
6: Тут уже интересный вопрос. Вот здесь уже... А почему я так делаю? Потому что в моем понимании, как бы клиента понимании, то, что мне там покажут, это и есть истина.
5: Смотри, Амар, вот если позволите, я сделаю поправочку, да, к вопросу этому. Почему вот тебе нужен риэлтор в этом случае? Безусловно, если у тебя есть достаточное количество времени, что является, наверное, самым важным аспектом, который вот в этом деле нужен. Если ты владеешь ситуацией, в принципе, на рынке, хоть немного разбираешься в недвижимости, если ты знаешь, как проверять документацию, на что обращать внимание, знаешь, какие вопросы задавать, у тебя есть какая-то насмотренность и, соответственно, отсюда аналитика о рынке недвижимости, новостроек, будем говорить про новостроек, тебе не нужен риэлтор. На самом деле тебе не нужен специалист, потому что ты можешь посидеть день, другой, неделю, поковыряться
6: сам в акции, выбрать
5: это, сам выбрать, да. Но когда у тебя катастрофически или нет в этого времени, не хочешь ты заморачиваться этим, ты приходишь к специалисту, к Фаруху, к Муслиму. У меня есть миллион рублей на первоначальный взнос.
6: Что вы мне предложите?
5: Да, я хочу взять квартиру, у меня 7-летний сын растет. Да, и да, давайте подумаем, что вы можете предложить. И тут как раз-таки мы раскладываем вот этот...
6: Разные застройщики, разные объекты, варианты. Здесь хорошо.
5: Все, вот здесь сидим и начинаем разбираться. Здесь цели, хорошо. Задачи, возможности. Потому что ты можешь посмотреть клубный формат дома. Дома. Он тебе нравится. Все, концепция, наполненность, все четко. Короче, все там есть. Но, Амар, он тебе по ежемесячному платежу не подойдет. Тебе будет тяжело. Давай мы посмотрим с тобой не хуже проект. Да, это не клубный формат, да, это многоквартирный дом, но максимально комфортно будет тебе здесь продать. Или с учетом там, того, что он строится, через определенное время ты сможешь продать, мы с тобой сможем продать и зайти в другой проект, более интересный. Вот для чего сегодня нужен, друзья, специалист по недвижимости, в отличие от менеджера. Как я и говорил на одной из наших программ, у менеджера конкретной компании, застройщика, горлышко воронки, да, оно получается... Такое
6: очень узкое, да. Конечно.
5: Нежели у специалистов по недвижимости.
7: Следующий вопрос, да, Муслим, если можно. Вот давай уберем тот факт, что ты выстраиваешь отделы продаж, сам умеешь классно продавать. Какие качества ты, как обычный обыватель, человек, который хочет что-то приобрести, какие качества ты ищешь в хорошем специалисте, в хорошем продавце?
6: В первую очередь, это компетентность, это чистота. Что я имею в виду под чистотой? Это когда менеджер не пытается любой ценой пихнуть мне этот товар, только потому что ему руководство поставило задачу, от этого товара надо поскорее избавиться. Вот. Такие люди зачастую, они и вот при коммуникациях, ты их чуть-чуть так можешь определить, что он тебе там предлагает, так, почему он этот вариант тебе предлагает и так далее. Но самое главное, так как я к продажам отношусь как к помощи, мне нужно, чтобы мне не втюхивали, не впаривали, а чтобы реально закрыли мой вопрос, мою потребность. Чтобы я через время, через неделю, например, то, что я до этого говорил, менеджер, это лицо компании, чтобы я не пришел и не сказал, вот тут некий Муслим был, вот он, я ему говорил, мне этот товар не нужен, он меня переубедил, и вот я купил, и в итоге он мне и оказался не нужен, он мне не подходит, либо он там испортился, либо еще что-то, чтобы такого не было. Нужно этих моментов избегать. Это очень важный момент.
5: Завершим этот блок таким вопросом. Все-таки вот мы поговорили про такой некий сервис менеджеров, то, как они отвечают. Не всегда это хорошо или в большинстве случаев. Но хочется верить, что есть случаи, когда все идеально.
6: Есть, конечно.
5: Еще такой вопрос. В твоей практике было ли такое, что либо после твоего обучения, да, или какого-то аудита, либо после твоего звонка, который ты выложил в соцсетях определенных, да, пошла какая-то реакция и изменилось все в лучшую сторону?
6: Здесь, смотри, однозначно вот здесь и сейчас что вот там, условно говоря, поработал с какой-то компанией, и они там начали про рекорды продаж ставить, говорить я не могу и не буду, потому что, повторюсь, недвижка — это очень долгий процесс, да, он там может годами как бы, да, длиться. Вот. Но получая обратную связь непосредственно от собственников и от непосредственно менеджеров, я вижу, что вещи, которые я там им говорю, я там им показываю, они до этого, возможно, знали, но не применяли, думали, как бы, да, там, оставим, либо они не знали, и когда они там говорят, как круто, что ты про это сказал, буду использовать, как бы это на вес золота. И у меня был еще такой интересный момент, быстро сейчас в этом блоке проговорю. У меня есть знакомый, я увидел, что у меня есть, ну, мой знакомый, он стал маркетологом одной строительной компании. Я, конечно, им позвонил, бегая на беговой дорожке. И меня, ну, быстро послали, скажем так, да, приходи в офис, там, по-другому никак. Я ему сказал, у вас вот такая ситуация, если что, как бы, ну, я могу помочь. Он поговорил с руководством, а руководство ему сказало, нам менеджеров обучать не нужно, наша задача больше клиентов вливать в компанию. Ну, ты представь, вот вы сейчас потратили кучу денег на маркетинг, к вам пришло там 100 клиентов, но вы не можете этим 100 клиентам продать, потому что вы плохо обслуживаете, вы плохо продаете. Понимаешь? Вот такое тоже есть. То есть зачем компании вливать деньги и зазывать новых клиентов, когда вы со старыми не можете качественно поработать? Я, получив этот ответ, там, спустя несколько дней, еще раз позвонил в этой компании, я даже выкладывал их уже. Вот, ничего не поменялось. Все то же самое. Я для себя просто сделал вывод, что, ну, как бы...
5: Может, время нужно?
6: Не знаю, может быть.
7: Либо когда их клиентов будут уводить другие компании.
6: Конечно. А потом сидят, а потом лучше... руководитель сидит и говорит МОПу, ну, отдел маркетингу, да, а почему у нас продаж нету? Они будут говорить, ну, отдел продаж плохо работает, отдел продаж будет говорить, вы нам плохих клиентов даете.
7: Ну, это вечная же война, да, отдела маркетинга и продажников.
5: Искусственный интеллект. Вот смотри, было ли такое, что ты рекомендовал собственникам компании заменить...
6: Нет, конечно.
5: Всех менеджеров. Нет, а вообще, как считаешь, это
6: через какое-то время, да, через какое-то время, да, но тоже не всех. Искусственный интеллект что может сделать? Искусственный интеллект может квалифицировать заявку, которая приходит, квалифицировать лида, что ему нужно, какой у него бюджет, да, и так далее, поработать с ним. Дальше, я думаю, должен включаться уже менеджер, человек.
5: Ну, он до определенного состояния доводит.
6: Вот у нас есть воронка продаж с момента, как клиент попал в компанию и до завершения сделки. Yeah. Вот где-то на каких-то этапах искусственный интеллект никаких проблем должен присутствовать, он может присутствовать. У меня у многих друзей есть искусственный интеллект в том же запрещенном сети Instagram. Они квалифицируют, берут номера, либо, если человек номер давать не хочет, они там же продолжают. Вот. И потом уже, когда они полноценного лида получают с номером телефона, да, или там уже с какой-то информацией, они уже, человек уже приступает и продает.
7: Вот мы говорим, воронка продаж, Амар. Как выглядит вообще здоровая эта воронка продаж?
6: Ты, наверное, представил такой конус, да, воронка, которая сужается. Вообще, воронка продаж, для чего она нужна? Воронка продаж — это система, которая показывает компании, то есть собственнику, там, директорам, где теряются клиенты, где они застревают, на каком из этапов. И вот над с этим этапом потом надо работать. Воронка, она в каждой компании, она бывает разной. У кого-то она короткая, заявка поступила, менеджер связался, там, скинул КП, продал. А где-то бывает так, что заявка поступила, менеджер взял в работу заявку, после этого там скинул коммерческое предложение, потом там выехал на замеры, потом после замеров, когда КП полностью сформулировано, там сумма и так далее, клиенту надо посоветоваться с кем-то, потом он там вносит задаток, потом на производство. То есть у каждой компании, в зависимости от того, чем они занимаются, у них воронка разная.
7: Я, знаешь, что заметил? Что большинство менеджеров в разных компаниях вообще абсолютно, у них первостепенная задача, знаешь, то есть они не делают, не выявляют боли, там, потребности и так далее, то есть они познакомились и сразу начинают продавать. Сразу начинают продавать, то есть их не интересует, с какой целью ты вообще звонишь, что тебе нужно, какую задачу ты хочешь решить, какую боль свою заглушить, опять же, да, там это все... Сразу начинается продажа, и люди, вот, ну, мое личное мнение, я могу ошибаться, на этом этапе очень много сливаются.
6: Все правильно, я даже скажу, ну, давай так, 100% утверждать не могу, но скажу, пускай будет 90%, где у строительных компаний застревают клиенты. Они застревают на этапе, ну, давай представим вот воронку. Новый лид, заявка в работе. То есть менеджер взял в работу, квалификация, он провел квалификацию, что клиенту нужно, как нужно, да, какой у него бюджет и так далее, сколько квадратных метров. После этого он ему скинул КП. Ну, вот это ваши красивые диаграммы, да, со схемами, то, что, как бы, то, что я и сам люблю на самом-то деле, чертежи каркасов квартир. Все, там и застревает. Вот он скинул КП, и все. Менеджера думает, клиенту надо, он напишет.
5: А это же чаще бывает история «я подумаю» у клиента.
6: Клиент может сказать «скинь КП, я подумаю, посмотрю, да, посоветуюсь».
7: Не только может он сказать «я подумаю», он просто может сказать «окей», положить трубку и все, да? Больше не поднять ни трубку, ничего, ни ответ, ни привет.
6: Просто, чтобы вы понимали, клиент, который обращается в одну компанию, он еще в несколько других тоже обращается. И здесь уже выигрывает тот, кто проявил эмпатию. Кто вот, когда ты помнишь, ты говорил, когда ты отвечаешь на звонок, как ты должен сказать: «Здравствуйте, строительная компания, Белый Свет, менеджер Амар, какой у вас вопрос? Я вас услышал, позвольте, пожалуйста, пару уточняющих вопросов задам, чтобы понять, что вам нужно. Так, вы для себя или для инвестиций?» Ну, базовые вот эти вопросы, они же везде одинаковые, но их не делают. Вот завтра возьми, позвони в 5 любых компаний, выпиши их, ты поймешь, что ну, в 4, в 3 точно не будут этого делать. Они сразу вываливают все на клиента. Клиент говорит: «Все, понял», хотя он ничего не понял. «Скинь там, что есть, я посмотрю». Вот он скидывает, и все. И потом клиент там и застревает. Либо используют один канал продаж. Тупо пишут: «Амар, что вы решили? Амар, вы к нам обращались? Амар, что-то. Возьми, позвони». Вот я сейчас как раз вот в WhatsApp открыл этот диалог. Компанию также называть не будем. Вот компания, с которой у меня переписка с ноября 23 года. Вот они мне постоянно что-то скидывают, я им что-то...
5: У них есть инфоповод постоянно какой-то, да, получается?
6: Они просто знают, что есть некий Амар, и Амар вроде бы к нам обращался с конкретным запросом, но вроде бы как бы он еще и не купил. Потому что когда они запросы делают, Амар пишет, отвечает на их вопросы, говорит: «Вы там рассматриваете?» Да, рассматриваю, мне такую-то квадратуру. И они понимают, что я с этой, ну, как бы еще не купил, свою потребность не закрыл. И теперь смотри, вот они 3 года мне что-то отправляют. У нас
5: это диалог. Это все ненавязчиво, да?
6: Нет, конечно. Это вот, например, 16 июля что-то отправили, потом, например, 19 августа какой-то вариант скинули, то, что мне нужно было тогда. Они мне звонят часто, я знаю их номер, у них элитный номер, там 4 там похожие цифры. Вот. И когда мне нужно будет уже купить квартиру, я просто им позвоню. Ну, да. Понимаешь, они не навязываются, они просто дружат со мной, вот так вот тонко. Они вспоминают про меня, потому что, скорее всего, у них в воронке есть этап, там, скинули КП, связаться позже.
7: А где эта грань вообще проходит между настойчивостью и навязчивостью?
6: Я спрашивал этот вопрос у многих экспертов по продажам, у которых в свое время брал курсы. А мне четкого, однозначного ответа не дали. Я что могу сказать? Короче говоря, отказ — это тоже ответ. И если, я извиняюсь, вас послали, это, короче... Хорошо, если вас послали, чем вы не напишите клиенту. То есть логика такая. Я считаю, что если клиент, например, вы клиенту пишете, вы написали один раз, спустя там 2 недели еще раз, вы же, исходя из диалога и его запроса, понимаете, насколько быстро ему это нужно было, как ему это нужно было, он в будущее смотрел или в ближайшее время ему товар или услуга нужна была. Можно набрать и прямо сказать: «Муслим, здравствуйте, ассаламу алейкум, вы вот к нам обращались, я хочу просто для себя определить, вы купили товар или нет. Если купили, я вас в отказ закину, чтобы лишний раз вас никто не беспокоил». Те, кто не купил, они могут бояться, что вы... Что за отказ? В отказ хотите? Не надо. Да, я не купил, отправляйте, скидывайте. Тот, кто купил, прямо скажет: «Я купил». И все. Конечно, когда ты сегодня сказал, завтра отправляешь, послезавтра отправляешь, клиент может уже, ну, как бы очень сильно злиться на вас. Интервалы должны быть. Вот эти интервалы должны быть. И мы не забываем, что дожим клиентов осуществляется с 7 по 12 этап. Но это не значит, что ты 7 дней подряд что-то клиенту пишешь либо звонишь и типа ждешь, что он сейчас закроется. Периодичность. С 23-го года. Ну не дожали же пока. Когда-нибудь.
7: А ты планируешь покупать у них?
6: Мне нравятся их условия. Я знаю, что они очень много объектов на баланс города сдали. Да. И скорее всего, если я надумаю покупку квартиры в Каспийске, я пойду к ним.
5: В первую очередь это точно.
6: Это точно. Я у них уже был несколько раз. Я их консультировал.
7: Они не знают, что это ты с ними общаешься.
6: Нет, они не знают, что это я. Абсолютно они не знают.
5: Амар, а как думаешь, вот только открыл компанию, например, вот агентство организовал чуть больше месяца. Вот что бы ты мне порекомендовал на старте? Это каких-то заряженных топовых менеджеров нанять или взять с нуля и обучить? И что в том случае я могу потерять или наоборот приобрести?
6: Ты знаешь, Муслим, я когда вот консультации проводил, даже помнишь, я в Саву звонил? Помнишь, парень был, имя его забыл? Я сразу с первого диалога с ним я почувствовал, что он новичок, потому что в его голосе была такая радость, что некий клиент ему достался. Это чувствуется. Возможно, на этом этапе люди будут сливаться, ну, пока он руку не набьет, пока он не отвердеет, скажем так, да? Вот, ну, месяц, два, три. Но если ты хочешь взять с нуля человека, вложить в него, обучить в него и как бы, ну, взращивать его, возможно, там, да, руководителя отдела продажи и так далее, будь готов к тому, что, наверное, на каком, до какого-то периода у тебя так себе будут дела, обстоять дела, да? А если ты берешь заряженного топового специалиста, если ты именно с этой сферы берешь, ну, это, конечно, для тебя плюс. То есть ты взял человека, который, в принципе, весь рынок знает, ему нужно просто по твоему объекту, либо по объектам, которые вы там, условно говоря, сейчас продаете, либо которые у вас есть к предложению, ему надо это изучить, и все. И он может здесь и сейчас, сегодня приступить. Но момент, это тоже может. Коряво, косо, но он тоже может. Но риск, что здесь ты чуть-чуть, какое-то время тебе нужно будет его вести, ты должен быть его ментором, скажем так, его исправлять. Проблема многих отделов продаж еще в чем заключается? Они никак не контролируют, не прослушивают своих менеджеров. Это и беда.
5: Да.
6: Вот эта компания, маркетолог вот этого знакомого, который я же говорил, которые сказали, что им больше количество заявок нужно. Вот если бы хоть один человек сел бы и прослушал бы звонков 10 менеджеров, они сказали бы: так, стоп, маркетинг, вы свою работу сделали, пока подумайте над какой-то другой концепцией развития. Менеджера, давайте-ка все сюда. Вы как отвечаете клиентам? Вы почему вот так делаете? Вы почему клиента сразу там в офис зовете? Вы почему вопросы не задаете? Почему клиент больше инициативы в диалоге, а не вы? Вам же надо продать. Понимаешь? Они это поймут. У нас так не делают. Ну, я имею в виду, когда говорю, у нас так не делают, то есть, ну, все компании так не делают. А если все компании так делали бы, мы бы сразу понимали бы, на каком из этапов кто косячит.
7: Просто такое ощущение, что они сливают просто весь свой бюджет на лидогенерацию, но не думают о том, что нужно еще правильно проконсультировать и, соответственно...
6: Об этом, знаешь, об этом должен думать руководитель отдела продаж. У него же стоит план. Менеджер там продал, не продал, ну, плюс-минус, как бы, да, смотря тоже, какая система мотивации, будут его ругать или нет. Руководитель отдела продаж, коммерческий директор, собственник, они должны думать, сколько

0: что один лид стоит почти
1: очень
0: там,
1: дорого. Да. В недвижке лид очень дорого стоит, поэтому сливать клиентов, лидов из недвижки вообще, ну, нельзя. Нельзя. Их вести тоже нужно.
2: А, как думаешь, для риэлтора что важнее? Знание рынка или умение вести переговоры? Ну, собственно, это, наверное,
1: и то, и то. Ну, если он рынком владеть не будет, а он будет крутым переговорщиком.
2: О чем он будет говорить?
1: Ну, конечно. Вот я, ну, смотри, помнишь, мы в начале разговора говорили, люди сейчас стали этот...
2: Информативнее.
1: Вот. Люди, обрати внимание, Муслим, сейчас люди... которые приходят, там, условно говоря, в какой-то магазин, они по товару уже все знают.
2: Ну, да.
1: Он просто может не знать какую-то там информацию про, да, по аналогию, скажем так, и он спросит у менеджера, в чем отличие. Он уже все знает, ему не нужно говорить IPS-экран, матрица, герцы, там, если мы про телевизоры говорим, да, там и так далее. Все знают люди. А если ты переговорщик крутой, и ты можешь хорошо проговорить, там, ну, ты не знаешь про специфику там, недвижки, например, ну, извини. А если наоборот... Ты владеешь бешеной информацией, ты все знаешь, но ты не можешь как-то грамотно выстроить диалог с клиентом, ты стесняешься задать вопрос клиенту, ты думаешь, а если я сейчас спрошу, а не будет ли так, что я навязываюсь и так далее, это тоже беда. Поэтому и вот это берем и совместно
0: это мы... Это как некоторые применяют формулу «несешь чушь, неси ее уверенно».
1: Красиво, Фрэнк, красиво.
2: Да, слушайте, я бы хотел с вашего позволения сделать небольшое объявление. Так как я заговорил о компании, которую мы организовали не так давно, это агентство недвижимости, мы объявляем небольшой набор специалистов. Мы, говоря, я имею в виду меня, себя и Фаруха, вот, мы ждем каждого из вас, кто считает себя достаточно дисциплинированным, целеустремленным, человеком, который хочет чего-то достигнуть в этой жизни вообще, в принципе, да, идти с командой бок о бок, развиваться, то при всем при этом еще и зарабатывать, хорошие деньги зарабатывать, то мы вас ждем, друзья, мы вас ждем, приходите.
0: Обучим, научим.
2: Совершенно верно. Интерес еще в том, что у нас компания, она с ограниченным количеством людей, скажем так, да, то есть мы максимум 10 человек набираем, потому что решили сделать большой упор на качество,
0: а не на количество.
2: Нежели на количество. Да, считаем, что это достаточно интересный путь, поэтому, друзья...
0: Кто не боится вызовов, кто не боится трудностей, кто не боится принимать решения, быть напористым, брать знания... изучать не только продажи, но и юриспруденцию в том числе. Милости просим.
2: Да, друзья, попытались мы с вами со своим на троих скромным багажом знаний сегодня разобраться в вопросе, почему сделки срываются и почему отделы продаж не слышат клиенты. И я надеюсь, что мы хоть как-то раскрыли для вас эту тему и были полезны в этом. Амар, еще раз огромное спасибо, брат, тебе за то, что ты пришел. Я надеюсь, что это у нас не крайняя встреча в студии, что мы будем... Кстати говоря, я видел, у тебя, по-моему, подкасты есть, да?
1: Да.
2: Ты запустил
1: да,
2: канал,
1: мы тут
2: да?
1: снимаем подкасты, да, пока немножко на автомобильную тематику, так как я сотрудничаю сейчас с компанией, которая занимается продажей машин, «Автопапа» называется. Вот, мы, ну, возможно, в будущем, кто знает. И еще у меня есть один крутой риэлтор из города Сочи, который уже больше, чем на 1 миллиард продал недвижки. Работал он в агентстве недвижимости «Атлас». Вот, сейчас, ну, перешел немножко в другое направление. Я думаю, что если в ближайшее время вдруг я его позову в гости в Махачкалу, то он может стать гостем и очень много чего интересного может рассказать о премиальных объектах недвижимости и в целом, как строится рынок в России. По крайней мере, в одном из самых крутых туристических зон — это город Сочи. И самое важное, когда вы сейчас делали предложение поиска менеджеров, тоже хотел добавить немножко в вашу пользу то, что сейчас Республика Дагестан еще больше дальше будет развиваться.
2: Да,
1: потому что туристы будут ехать, да, потому что инфраструктура позволяет и притягивает гостей из, скажем так, других регионов, и здесь надо двигаться, в общем. Это направление такое невпаханное поле, которое нужно просто прийти, немножко знаний получить, стать профессионалом, вот как Фарух ты сказал, и с точки зрения юриспруденции, и с точки зрения переговоров.

0: навыков продаж, знания продукта и так далее, и можно неплохо, скажем так, выстрелить.
1: Да, да. Обращаясь к руководителям отдела продаж, как агентств недвижимости, так и строительных компаний, к собственникам, которые, надеюсь, нас слушали сегодня. Несмотря на наш такой немного, скажем, такой хейтерский формат сегодня, на котором мы рассказывали, как достаточно плохо обрабатывают входящие лиды менеджера.
2: Чтобы ваша компания не была такой же, приглашайте Амара выстраивать отделы
0: здесь,
2: продаж.
0: Знаешь, здесь вот даже самое простое, что может сделать собственник, у которого неважно, что он продает, неважно, что этот человек продает, его компания, просто позвоните, сами позвоните в свою компанию как клиент и посмотрите, как вас обслужат. С первого раза, если все идеально, сделайте один, ну, три звонка сделайте, потому что первый может пройти идеально, второй, третий вам покажет. Либо сразу вы попадете, да, на то, что вы не ожидаете. И вы поймете, что вам нужно с этим работать.
1: Спасибо. Спасибо, Амар. Спасибо. Друзья, развивайтесь, улучшайте сервис, и пусть со всеми прибудет благо. Всем спасибо. Фарух Баркова.
2: Муслим, тебе тоже спасибо, Амар. Спасибо, что пришел,
0: вам спасибо,
2: поделился
0: что позвали. Спасибо.
2: Знаниями, мыслями.
1: До новых встреч, друзья. Ассаламу алейкум.
2: Алейкум.
3: Территория сделки на Диалог FM. Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово. Проверяйте факты. Территория сделки на Диалог FM.
4: Когда испанцы пришли в империю инков, они увидели храмы, где золото использовали почти как обычный металл. Для инков золото было не просто богатством, это был символ солнца. Испанцы искали золото, а нашли целую цивилизацию.
3: В Дагестане 19 часов. Время. Диалог FM. Кратко, по делу. Новости на Диалог FM.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Бывший глава Дагестана Сергей Меликов назначен членом Совета Федерации от Брянской области. Указ об этом подписал губернатор региона Егор Ковальчук. Согласно этому документу, Меликов области с 29 сентября наделен полномочиями сенатора-представителя от исполнительного органа власти Брянской области. Мы, в свою очередь, напомним, что Меликов ранее уже был сенатором с сентября 2019 года до его назначения на должность главы Дагестана в октябре 2020 года. Он представлял в Совете Федерации Ставропольский край. Руководитель Дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Каир Бабаев объяснил, что ведомство не может влиять на цены на бензин в Дагестане. Причина – дефицит топлива из-за неплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов. По словам Каира Бабаева, Дагестан зависит от поставок независимых операторов. Республика лишилась вертикально интегрированной компании после приватизации, теперь закупает топливо на свободном рынке у нефтерейдеров, которые сами устанавливают цены. При этом рентабельность поставок на АЗС в Дагестане не превышает 7%. 6 детских садов построят в Дербенте и в Каспийских, планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщили на заседании проектного комитета по реализации нацпроекта «Семья». Еще 6 детских садов уже прошли капитальный ремонт и оснащение в Каякенском, в Хасаюртовских районах, Каспийске и в Кизилюрте. В сфере культуры капитальный ремонт и модернизация оснащения ведутся на 20 объектах. Завершен капремонт Национальной библиотеки Дагестана имени Расула Гамзатова, а также после весенних паводков планируют восстановить Дом культуры в селе Адильватар, это Хасаюртовский район. Ну и новая Самурская ГЭС 14 мощностью почти 1 мегаватт, расположенная в Докуспаринском районе Республики Дагестан, преодолела важный производственный рубеж, выработав первый миллионный киловатт чистой электроэнергии. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним, что малую гидроэлектростанцию ввели в эксплуатацию 1 июня 2026 года. Объект построили всего за 7 месяцев на передовой технологии ЭКГЭС, предназначенной для быстрого возведения типовых экологических электростанций. Ну и почти две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Чаще всего клиенты не решают уточнять размер комиссии на обслуживание или отдельную операцию. Каждый пятый боится спросить, сколько в итоге придется переплачивать по кредиту, а 17% обязательно ли страховка. Главная причина такого поведения – страх показаться финансово неграмотным. Ну и фантазия о желаемом будущем способна снизить психологическое напряжение, однако сами по себе не приводят к реальным переменам в жизни. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, отмечая, что яркость образов и мечтаний не всегда связана с настоящей мотивацией. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru, а также в нашем прекрасном Макс-канале Диалог ФМ. Расим Загиров, служба информации.
3: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук. Спонсор новостей – компания «Элко».
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза для турок – отличная возможность отдохнуть, пообщаться и познакомиться с бизнес-партнерами поближе. Они гордятся своей национальной кухней, поэтому при возможности старайтесь подчеркнуть, что вам нравится блюдо. Вот что нужно помнить, если вас пригласили на деловой обед в Турции. Приглашающая сторона всегда оплачивает счет. Туркам чужда концепция совместной оплаты. Считается вежливым поблагодарить человека и пригласить его в ответ при ближайшей возможности. В таком случае выберите хороший ресторан и сообщите его работникам, что платить будете вы. Во время еды допустимо обсуждать бизнес-вопросы, но желательно, чтобы разговор направляла приглашающая сторона. Турки, не являющиеся мусульманами, могут употреблять алкоголь. Однако, поскольку ислам это запрещает, не стоит заказывать алкоголь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Одного сына мама звала Рыжиком за огненные кудри, а другого — Вороном за черные волосы. Братья с детства соперничали друг с другом. Каждый из них утверждал, что станет самым известным в стране. «Я залез на верхушку вон той горы», — похвастался однажды Рыжик. Ворон промолчал, но было видно, что он что-то задумал. Так и получилось. Он залез на ту же гору и, к тому же, написал на вершине большими буквами свое имя. Мальчики выросли и уехали учиться в город. Один на художника, а другой на строителя. Прошло время, и братья вернулись. «Я стал умелым строителем», — заявил Рыжик. «А я не стал художником, но много путешествую», — сказал Ворон. «Я могу залезть на самую высокую гору и написать там свое имя. Посмотри, я обновил свое имя на скале». В этот момент к братьям подъехала повозка. Из нее вылез господин и обратился к Рыжику. «Уважаемый мастер, я хочу заказать у вас дом. Знаю, у вас много заказов, но я буду ждать, пока вы освободитесь. Посмотрите, вон там написано мое имя», — представился Ворон, показывая на скалу. Господин взглянул и заметил: «Если хочешь быть известным, не обязательно высекать свое имя на камне».
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Больше половины жителей Махачкалы, считающих, что у них есть чувство юмора, уверены, оно помогло им при поиске работы и построении карьеры. Такие данные приведены в исследовании сервиса Superjob. В опросе приняли участие представители компании и экономически активные граждане, которые считают, что у них есть чувство юмора. Среди махачкалинцев с чувством юмора 57% заявили, что оно оказывало положительное влияние на трудоустройство и карьерный рост. Отрицательно ответили только 20% опрошенных. Горожане старше 45 лет чаще заявляют о пользе юмора в профессиональной деятельности, чем более молодые респонденты. Среди жителей Махачкалы с высшим образованием помощь юмора в трудоустройстве и построении карьеры отмечает только 62%. С ростом уровня дохода растет и доля тех, кто уверен, что хорошая шутка повышает шансы получить и построить карьеру в Махачкале. Опрос представителей компании показал, если на собеседовании выясняется, что соискатель обладает хорошим чувством юмора, для 50% работодателей это станет дополнительным аргументом в его пользу.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Среднемесячная начисленная зарплата в России по итогам 2026 года составит 112 тысяч рублей, увеличившись более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минэкономразвития. Речь идет о зарплате работников организаций до вычета налогов. Показатель включает премии и бонусы, а также учитывает доходы всех сотрудников, в том числе получающих сверхвысокие зарплаты. В 2025 году средняя номинальная зарплата в России составила около 101 800 рублей в месяц. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2027 средняя зарплата вырастет почти до 120 000 рублей. Российские старшеклассники в скором времени получат единое государственное пособие по ряду дисциплин. Как заявила замглавы Министерства просвещения Ольга Колударова, к началу сентября 2027 года планируется выпустить учебные комплекты для учащихся 10-11 классов, охватывающие русский язык, литературу и блок естественных наук, пишет РИА Новости. Выступая на площадке Национального центра «Россия» в рамках заседания литературного клуба, представитель ведомства отметила, что активная работа над материалами ведется в тесном сотрудничестве с их авторами, а первые закупки для образовательных учреждений начнутся уже предстоящей весной. Напомним, ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал полный переход всех школ страны на единое государственное пособие по всем предметам. И в завершении выпуска: более половины опрошенных россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. 54% тех, кто соглашается на дополнительные часы работы, делают это ради увеличения дохода. Каждый пятый готов задерживаться из-за интереса к проектам или ради карьерного продвижения. Еще 18% опрошенных не успевают выполнить свои задачи в течение рабочего дня, а 12% соглашаются на переработки из-за страха потерять работу или испортить отношения с руководством. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Я никогда не извиняюсь, потому что это невозможно. Нет такого слова «извиняюсь». Если я не права, то приношу извинения или прошу меня простить.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Быстрое старение, когда кожа не по годам теряет упругость, становится сухой, тусклой, чаще всего связано с кишечником, который работает на износ, выразила уверенность гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Считается, что нехватка воды в рационе блокирует работу кишечника, и он не может эффективно выводить токсины из организма. По словам врача, употребление горячей воды утром натощак является профилактикой заболеваний кишечника, связанных с нарушением стула. Если годами игнорировать эту проблему, что, к сожалению, встречается, то ухудшается микробиота, а это прямая связь с иммунитетом и работой мозга. Горячая вода утром стимулирует желчь, положительно влияет на работу стенок кишечника. Сама по себе жидкость стимулирует перистальтику. Также вода утром препятствует обезвоживанию, отметила врач в Телеграм. Кроме того, вода способна ускорить метаболизм, а это усиливает сжигание лишнего жира. Самое главное – не путать горячую воду с кипятком. Увы, 90% людей пьют воду утром неправильно, считает врач. Жидкость должна быть комфортной температуры. Это примерно 40-50 градусов. Рекомендуется пить воду за 15-20 минут до еды, либо в промежутках между приемами пищи. Жидкость натощак помогает запустить важные пищеварительные процессы и улучшить усвоение нутриентов. Горячая вода также эффективна в борьбе с голодом в течение дня, если человек склонен к перееданию, отметила гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».
3: Эй, всем привет, с вами Гран Кордон, я надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня я поделюсь с вами небольшой стратегией, которая никогда меня не подводила. Жаль, что я узнал о ней так поздно, я вырос в семье среднего класса, и меня всегда учили. Вкалывай, экономь деньги и будь готов к внезапной беде. Вот так меня программировали. Обязательно произойдет что-то плохое, копи деньги, откладывай и вкалывай. Экономь на всем, не трать слишком много. В общем, концепция в духе Дэйва Рэмзи. Не трать лишнего, не влезай в долги, будь готов к неприятностям. В общем, все, о чем пишут в книгах вроде «Миллионер по соседству». Ну, знаете, покупай подержанные машины и так далее. Но, несмотря на то, что в этом есть здравый смысл, такой подход ограничивает нас, снижает наш потенциал и наши возможности. Но, к счастью, к текущему моменту я уже нашел способ того, как отказаться от такого образа мышления и образа жизни, при которых ты постоянно переживаешь. Даже если ты победил, ты думаешь, надо отложить награду, не тратить. Вдруг случится что-то плохое, и я ее лишусь, и не смогу обеспечить свою семью. Кстати, именно это лежит в основе ваших решений. Вот почему вы инвестируете в дом. Вы покупаете дом, так как он позволяет экономить. Вы вкладываете деньги в банк или даете парням с Уолл-стрит в надежде, что они позаботятся о ваших финансах, раз уж вы сами не в состоянии. В итоге, в остатке у вас, по крайней мере, так было у меня. Я постоянно переживал. Постоянно переживал из-за того, сколько я трачу, сколько стоит бензин, сколько еда, сколько трачу на рестораны, на отпуск, сколько это все стоит, сколько надо платить Доноре. И она тоже переживает из-за того, что я переживаю, ведь на кону ее работа. В общем, из-за этого люди оказываются в ловушке подобных переживаний. Измените свое мышление. Переключите внимание на гигантские амбициозные задачи. Пусть даже они недостижимы. Каждая из целей, которую вы перед собой ставите, должна быть недостижима на сегодняшний день. Иначе это не цель. Сосредоточьте свое внимание на том, что пока недостижимо. Таким образом, вы перестанете переживать из-за мелких пустяковых проблем, которые годами сопровождают вас. Концепция звучит так. Ставьте перед собой настолько масштабные цели, настолько большие, такие большие, что их не одобрит ваша мама, что остальные проблемы поблекнут по сравнению с ними. Надеюсь, у вас все хорошо. На нашем канале есть еще более 3000 видео. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, пожалуйста. Не забывайте поставить лайк и прокомментировать, если у вас есть какие-нибудь мысли. Я с удовольствием помогу вам выбраться из ловушки. Ловушки узкого мышления, мышления среднего класса. Я хочу, чтобы вы выбрались из нее. Моя цель в жизни — помочь людям по всему миру выбраться из ловушек. Ловушки ограниченного мышления, мышление ниже вашего потенциала. Я знаю, что вы способны на большее. Я всегда знал, что я способен на большее. Единственный способ добиться этого — отвлечься от мелких проблем и сосредоточиться на целях, которые способны изменить мир. Моя цель. Ставьте перед собой такие крупные цели, что ваши проблемы померкнут по сравнению с ними. Возможно, это не что иное, как зависимость. Нужно сменить фокус зависимости от ваших личных мелких проблем на желание помочь людям всей планеты справиться с такой же зависимостью.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
5: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она так и не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
4: До этого в плюсе были?
5: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
4: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
5: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
4: Интересно, ты это поняла.
5: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
4: Надо было больше работать.
5: Да.
4: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоудушаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
5: Да.
4: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
5: Жестокое качество, правда.
4: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
5: Я понимаю.
4: Рилс не залетел на 5 лямов.
5: Да.
4: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара, получается, индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. — Так, что дальше?
5: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас... В городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тыщу.
4: И показывала вот... неудачу. Тыщу.
5: Конечно, в основном, как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с Тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь. Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на

0: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
0: Да.
1: Большинство вообще не дожимают людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить.
0: Окей.
1: И знаешь, не знаешь?
0: Нет.
1: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана Б. И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
0: Конечно.
1: Без вариантов.
0: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
0: Да.
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто, я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так, сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. И я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. И я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
0: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я
0: Да.
1: чувствую, он так, ну, задумался.
0: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа,
0: добиваешь,
1: перевод. Он
0: да.
1: говорит... Эй, 8 778. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была
0: Ну
1: зарядка.
0: окей,
1: И она
0: да.
1: об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана Б. Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
0: Да.
1: Вот, это классное качество.
0: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Ну, конечно, в самом хорошем этом смысле, чтобы
0: Спасибо.
1: там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
0: Спасибо большое.
1: Да, пусть
0: Будем
1: так и
0: стараться.
1: будет, да.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Вам
1: Будет
0: спасибо.
1: что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
0: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения и желаю вам найти то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендует жителям Махачкалы и Хасаюрта пить только кипяченую или бутилированную воду из-за временного ухудшения ее качества после обильных осадков. Ведомство также советует соблюдать меры предосторожности при приготовлении пищи или личной гигиене. Другим новостям. Правительство России распределило субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на 2026 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Регионы Северокавказского федерального округа в общей сложности получат более 5 миллиардов рублей. Для Дагестана из этой суммы предусмотрено 1 миллиард рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектам страны на эти цели превысит 35 миллиардов рублей. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Каир Бабаев объяснил резкий разброс цен на топливо в республике от 90 до 150 рублей за литр. Кстати, по его словам, рынок находится на скачкообразном состоянии, а главная причина дисбаланса – внеплановые остановки нефтеперерабатывающих заводов по всей стране. Из-за дефицита топлива правительство России принимает экстренные меры, включая поставки через биржу. Но и в App Store появились бесплатные клавиатуры для аварского и лезгинского языка. Последнюю, кстати, можно также скачать и на Android. Разработчики команды дагестанских программистов LeckyTech об этом сообщает Центр изучения родных языков Дагестанского государственного университета. Обе клавиатуры поддерживают полноценные алфавиты языков, включая палочку I, которую ранее приходилось заменять письменным знаком 1, и диграфы, которые можно вводить долгим нажатием. Ну и до 1 декабря капитально ремонтируют 8 объектов уличной дорожной сети, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому порту, а также ремонт и капремонт 14 улиц в разных районах Махачкалы. Из них 6 уже отремонтированы, работы на 8 улицах планируют завершить до 1 декабря 2026 года. Сейчас техническая готовность этих объектов составляет 66%. 54 новых пассажирских автобуса поступят в автопарк Махачкалы до конца года, об этом сообщает мэрия города. Первые поставки ожидаются уже в октябре. Завершатся они в декабре. Машины российских производителей ПАС, НИФАС и СИМАС поступят по 4 контрактам на Сберлизинг на сумму 874 миллиона рублей. Мэрия обещает, что в салонах автобусов будут кондиционеры, валидаторы для бесконтактной оплаты, а также USB-розетки, электронные указатели маршрутов. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Дылым. Казбековский район. Дылым – районный центр Казбековского района. Легенда гласит, что название села восходит к тюркскому слову «тилим», что означает «кусок арбуза или дыни». Вытянутую форму села как будто увидел Тимур с того места, где расположен аул Буртунай. Предположительно, село образовалось в период его нашествия из нескольких населенных пунктов. В письменных источниках Дылым впервые упоминается в 1617 году. Жители Дылыма тесными узами были связаны со своими соседями и по первому зову протягивали руку помощи. Эта земля, занимая северные границы Дагестана и находясь на перекрестке дорог во внутренний Дагестан и Чечню, стала ареной многих кровопролитных сражений между горцами, отстаивающими свою независимость, и царскими войсками. В период Кавказской войны в Дылыме, по описанию полковника царской армии Буцковского, насчитывалось 800 дворов. В тот период Дылым был поставщиком продуктов для нужд армии Шамиля – мяса, масла и кожи. Население аула уменьшалось во время Кавказской войны на треть. Особенно пострадало мужское население. В годы Великой Отечественной войны из Дылыма ушли на фронт 317 человек. 167 из них не вернулось с полей сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В России расписание имеет большое значение в деловых коммуникациях. При составлении расписания необходимо учитывать все деловые встречи и мероприятия, чтобы не нарушить планируемый график. При построении деловых коммуникаций необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Не стоит задавать вопросы слишком прямо или критиковать партнеров. Важно проявлять уважение к партнерам и их мнению. Приглашение на встречу должно быть оформлено в письменной форме. В письме необходимо указать время и место встречи, а также повод и цель встречи. В России существует принцип «время-деньги». При построении деловых коммуникаций необходимо учитывать сроки и соблюдать договоренности. Если возникают задержки или проблемы, необходимо предупреждать партнеров заранее. При построении деловых коммуникаций с иностранными партнерами может возникнуть необходимость в переводе. В этом случае можно использовать устных и синхронных профессиональных переводчиков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
3: Притчи народов мира.
4: Как-то раз боги, собравшись, решили поразвлечься. Один из них сказал: «Давайте что-нибудь отберем у людей». После долгих раздумий другой воскликнул: «Я знаю. Давайте отберем у них счастье. Проблема только в том, куда его спрятать, чтобы они не нашли». Первый сказал: «Давайте запрячем его на вершине самой высокой в мире горы». «Нет, помни, что у них много сил. Кто-то сможет забраться и найти. И если найдет один, все остальные сразу узнают, где счастье», — ответил другой. Тогда кто-то выдвинул новое предложение: «Давайте спрячем его на дне моря». Ему ответили: «Нет, не забывай, что они любопытны. Кто-нибудь сможет сконструировать аппарат для подводного плавания, и тогда они обязательно найдут счастье». «Спрячем его на другой планете, подальше от Земли», — предложил кто-то еще. «Нет», — отклонили его предложение. «Помни, что мы дали им достаточно ума. Когда-нибудь они придумают корабль, чтобы путешествовать по мирам, и откроют эту планету. И тогда все обретут счастье». Самый пожилой бог, который на протяжении всего разговора хранил молчание и только внимательно слушал выступавших, сказал: «Я думаю, что знаю, где нужно запрятать счастье, чтобы они его никогда не нашли». Все повернулись к нему, заинтригованные, и спросили: «Где?» «Спрячем внутри них самих. Они будут так заняты его поисками снаружи, что им и в голову не придет искать его внутри себя». Все боги согласились. И с тех пор люди тратят всю свою жизнь в поисках счастья, не зная, что оно спрятано в них самих.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Понимание собственных желаний – это ключевой аспект самопознания, который позволяет нам лучше ориентироваться в жизни, принимать взвешенные решения и находить истинное счастье. В нашем постоянно меняющемся мире, где внешние стимулы и социальное давление могут запутать наши истинные цели и стремления, важно научиться различать, что действительно имеет значение для меня. Существуют определенные методы и стратегии, которые помогут лучше понять свои желания и стремления. Самый первый шаг к пониманию своих желаний – это регулярная рефлексия и интроспекция. Выделите время для тишины и размышлений, чтобы прислушаться к своему внутреннему голосу. Вот вопросы, которые могут помочь вам начать. Что приносит мне радость и удовлетворение? Какие моменты в моей жизни были наиболее значимыми? Что я всегда хотел попробовать или исследовать? Шаг второй. Развлечение внешних влияний. Важно научиться отличать истинные желания от тех, которые навязаны обществом, семьей, друзьями или логикой, то, что Фрейд назвал интроекцией. Спросите себя, делаю ли я это из-за внешнего давления или потому, что действительно хочу, потому что это важно для меня, это удовлетворяет мои потребности. Соответствует ли это желание моим ценностям и убеждениям? Шаг третий. Экспериментирование и исследование. Иногда лучший способ понять свои желания – это попробовать что-то иное. У нас в книге «Кармалоджик» в сутре действия есть несколько законов, как раз про то, что надо делать то, что никто не делал, осваивать то, что вы не знаете, искать там, где никто не искал. Или есть закон, что если будешь делать так, как делал всегда, то и получишь то, что всегда получал. Не бойтесь исследовать различные области жизни, будь то хобби, культурные мероприятия или новые формы физической активности. Шаг четвертый – ведение журнала. Регулярные записи в журнале могут стать мощным инструментом самопознания. Записывайте свои мысли, чувства и реакции на различные события и опыт. Со временем вы сможете обнаружить закономерности и предпочтения, которые помогут вам лучше понять свои желания. Выберите удобный для вас формат журнала. Это может быть классический бумажный дневник, цифровой документ или специализированное приложение для ведения журнала. Пишите регулярно. Установите для себя регулярный график ведения журнала, будь то ежедневно, еженедельно или в любой другой момент, когда вы чувствуете потребность поразмышлять. Постоянно записывайте значимые события дня, ваши действия и то, как они повлияли на ваши чувства и настроение. Обязательно учитывайте эмоциональные реакции, которые вы у себя заметили. Отмечайте любые сильные эмоциональные реакции, размышляйте о том, что именно вызвало их. Записывайте свои мысли и размышления после каждого кинофильма, разговора, спектакля. Записывайте, что происходит в вас, каким мыслям они вас привели. Записывайте свои желания и мечты. И обязательно записывайте все свои победы. У нас есть ежедневник, который называется «Новый я». Он как раз имеет все эти разделы в себе для саморефлексии, для записывания своих мыслей, записывания своих эмоций, записывания качеств, которые вы сегодня проявили. А каждый месяц вы можете подвести итог, что же происходило за этот месяц, отрефлексировать, сделать выводы, посмотреть, как этот месяц повлиял на ваши привычки, на ваше самочувствие, на ваше самоощущение, на вашу уверенность в себе. Именно для этого имеет смысл записывать в ежедневник свои победы каждый день, иначе ежедневник становится списком дел и проблем, а надо из него сделать ежедневник побед. Помните, что ваши желания и стремления могут меняться со временем, и это нормально. Даже ошибаться нормально. Главное продолжать двигаться вперед, исследуя понимание себя все глубже и исправляя ошибки. Можно ошибаться. Страшно не делать из этого выводов и не меняться после этого.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Вы сами сказали, что вообще Иви — это такая история, да, как драматическое вы слово использовали. У вас несколько есть интересных таких кейсов прям в истории компании. Вот, собственно, меня интересует, наверное, там три из них. Давайте начнем с первого. Значит, я помню одно из ваших выступлений, как раз, собственно, где вы показывали, что у вас доля 44% на рынке, и вы там показываете конкурентов про то, что конкуренция растет и так далее, и так далее, и так далее. И в целом вы были уже достаточно большие на тот момент, это уже был большой бизнес. Там вы, я помню, вы со сцены говорили, что у вас 270 программистов уже в команде на тот момент сидело. И значит, и вы видели, как у вас за спиной образовываются вот эти вот корпоративные гиганты, назовем их так, да, у Яндекса там появляется Кинопоиск, у Ростелекома, я забываю вечно название, Винкс или Винс, как-то у них вот, я забываю, у Сбера Ока, у МТСа Кион, и наверняка я еще кого-то забыл.
3: Ну, премьер еще.
2: Премьер, да-да-да-да-да. Значит, появляется огромное количество сильных проектов, что очень интересно, с, можно сказать, безграничным запасом капитала за спиной. И вы оказываетесь в ситуации, когда вы самые большие, вы впереди, но наступать начинают на пятки. Вопрос простой, с одной стороны. В какой момент вы начали упускать нить лидерства, и почему? Ведь вы же знали, ведь вы же понимали, ведь вы были впереди них, у вас были сильные инвесторы. Я думаю, у вас уже не было, на самом деле, на тот момент проблем, допустим, с привлечением капитала. Но, тем не менее, долю постепенно начали отъедать. Я посмотрел на текущий момент. Понятное дело, что вы сейчас не в компании уже, не управляете компанией, но, тем не менее, на текущий момент Кинопоиск, собственно, вы поменялись местами с Кинопоиском, и такая же доля, как у Иви, как раз вот у Ростелекомовского агрегатора. Почему это произошло? Почему вы, например, не смогли, я не знаю, если это в деньгах был вопрос, почему не взяли больше денег? Или это, не знаю, опять же, может быть, какое-то корпоративное изменение или еще что-то? Объясните, как это в вашей голове.
3: Первое — Яндекс. Яндекс достаточно долгое время злоупотреблял своей позицией на рынке в части вообще медийного контента. И это касалось двух моментов. Первое — того, как развивалось пиратство в России. И второй момент — как Яндекс перекачивал на свои сервисы интерес аудитории к не только к киноконтенту, но даже как, когда он конкретно был связан с запросами на онлайн-видеосервисы, на другие онлайн-видеосервисы.
2: Условно, человек вбивает кино Иви, а ему показывается ему реклама показывается, Кинопоиска.
3: Да, не просто реклама, а пять первых слотов заняты Кинопоиском.
2: Да.
3: Понимаете? И мы выиграли дело в ФАСе. Мы выиграли дело в ФАСе против Яндекса по поводу...
2: Антимонопольного.
3: По поводу нечистоплотной конкуренции. Они это признали. И это была коалиция мы, Авито, там еще несколько компаний. Это было очень болезненно. Это первый момент. Второй момент... По поводу пиратства. Яндекс как таковой, он достаточно цинично на пиратстве, ну, можно сказать, капитализировался, да? При этом он говорит, что я не имею к этому отношения никакого. Ну, это был достаточно циничный ответ, потому что понятно, что когда Google вычищал пиратский контент, а Яндекс его показывал, то аудитория шла искать все, что ему нужно было найти, на Яндекс, да, и тем самым выигрывала конкуренцию у Гугла.
2: Угу.
3: А это огромные деньги. Каждый процент выигрыша
2: в доле рынка
3: угу. в поисковой выдаче, это ж какие миллиарды в капитализации. Вы понимаете?
2: Да, да, не, я прекрасно понимаю.
3: Вот. Поэтому, когда мы говорили о том, что, ребята, кончайте кормить пиратов, мы строим цивилизованное общество, а, значит, нам как бы, как будто бы непонимающими глазами на нас смотрели, так сказать, какие пираты, так сказать, вы о чем говорите, так сказать, да? Но это смешно. Вот. А, ну, это я считаю, что было просто не очень добросовестно. А что касается силы Яндекса, безусловно, когда они объединили в одну подписку все свои медийные сервисы
2: uh-huh.
3: и дали этому весь тот набор инструментов и финансирования, и трафика, который они могли дать для своей подписки, потому что они сделали упор на Яндекс.Плюс.
2: Ну да, там в который вот, входит и музыка,
3: и фильмы. Входит музыка, да. И кино, и там еще многое чего другое входит, uh-huh. да, и просто Кинопоиск, естественно, вот как бы часть вот этого большого пакета стал набирать вес. Поэтому здесь, ну, не совсем яблоки с яблоками сравниваются. Uh-huh. Здесь яблоки сравниваются со фруктовой корзинкой, если вы понимаете, да?
2: Да-да-да.
3: Вот. Ростелеком – это, ну, тоже это там огромная просто база дистрибуции, где они подключили свою мощь. Но это уже, кстати говоря, случилось после меня.
2: Да, это как раз последние три года,
3: да. Это случилось бы наверняка, если бы я был. Это не то, что, так сказать, там, совершенно не так, что я ушел и там изменилось на uh-huh. рынке. Я вообще считаю, что просто команда наша делает такую великолепную работу. Моя гордость, что я ушел, и ребята продолжают очень достойно, успешно развивать бизнес.
2: За последние два года я видел, что компания по обороту выросла почти в два раза.
3: Да, да, да, молодцы, просто супер. Супер команда, супер ребята, умнички. И что еще очень важно, что мы поднимали деньги в условиях, когда игра в капитализацию еще имела какой-то смысл. И мы mm-hmm. вообще... Напомню, мы в 2021 году должны были сделать IPO на...
2: Это мой следующий вопрос, мы на него сейчас дойдем обязательно.
3: Да, там с капитализацией близкой к миллиарду долларов. И там я отвечу на вопросы, там, с этим связанные, конечно. Но потом все поменялось. Угу. И никакой игры в капитализацию просто нету в России. И сейчас совершенно верно ребята тоже делают, что сосредоточились на экономической эффективности бизнеса. И неважно доля рынка, главное, чтобы бизнес был окупаемый, самодостаточный. И это абсолютно правильно. И все, что делается, имеет сейчас большой смысл. Поэтому тогда это был рост доли рынка, капитализация, NASDAQ. Это была своя стратегия, своя игра, которая имела смысл. Сейчас совсем другое. Но ребята молодцы.
2: Почему в какой-то момент у вас не случилось сделки со стратегом? Или вообще такого и не было в планах? Почему не вас купил Яндекс или Ростелеком? Причем, что вроде бы как интересанты-то были?
3: Не было интересного предложения.
2: Угу.
3: Было много разговоров. А предложения, которое бы имело смысл, для нас не было.
2: Угу.
3: У нас были разговоры и с МТСом, и с Ростелекомом, с Яндексом серьезных разговоров не было де-факто после того, как они купили Кинопоиск. Поэтому мы приняли решение, что мы идем на биржу, и это для нас имело смысл, и фактически мы практически реализовали эту стратегию. Как вы знаете, просто в 2021 году нас Ну, за 4 недели.
2: Закон же, законопроект выдвинули.
3: Да.
2: Давайте сразу тогда ко второму вопросу. Значит, эта история тут я понял. Вторая тоже такая, взлет и падение компании. Значит, вы планируете IPO, соответственно, у вас там шикарное время, пандемия, онлайн-кинотеатры растут, все развивается прекрасно. Вы планируете выходить на NASDAQ с оценкой там больше миллиарда долларов или что-то там в районе миллиарда. Соответственно, и появляется законопроект чуть ли вот не под ваши сроки, в котором говорят, что доля иностранных инвесторов в медиакомпании не должна превышать, по-моему, 20%, если
3: точно,
2: не ошибаюсь. Да. Соответственно, вам это блокирует все в моменте. Тем не менее, законопроект остается законопроектом, проходит какое-то время, да, и, соответственно, идея IPO снова возвращается. Или как там было?
3: Да. Идея IPO возвращается, потому что мы сделали... Мы, в принципе, разобрались с теми беспокойствами, которые у них были. И на самом деле, если как-то это все было сделано более разумно и умело, то и не надо было нам изначально IPO по существу
2: блокировать,
3: да, потому что настолько это неумело было сделано за, в буквальном смысле слова, за 4 недели до того, как мы сделали IPO, был в этот брос, да, в Думу. Мы сделали большой раунд
2: на 250 миллионов долларов.
3: Да. Ну, там двух траншей, второй транш так, по-моему, и не пришел. Я это, правда, уже не знаю. Это уже после моего ухода, пришел он или не пришел. Но первый транш пришел, и мы, собственно говоря, планировали, что мы будем продолжать двигаться к IPO. Но потом... Случился 22-й год, февраль.
2: Да, IPO, соответственно, не случилось.
3: И, наверное, уже не случится, по крайней мере, на NASDAQ.
2: Значит, вы оцениваете этот путь. Вы смотрите, вы построили большую компанию, в ней трудится огромное количество людей, компания растет, развивается. Соответственно, вы никогда не раскрывали, какая у вас была доля. Насколько я там знаю, порядка 5% у вас по итогу осталось, плюс был опцион, если не ошибаюсь, 10. Что-то, вот у меня какие-то такие данные. Да, вы нигде их никогда не подтверждали. Это чисто мои какие-то размышления, доводы. Значит, во-первых, вы не рассказывали, как, что... Я так понимаю, это приватная информация. Вы не рассказываете, как вы вышли из компании?
3: Нет.
2: Окей,
3: ладно. Я могу только подтвердить, что я полностью вышел.
2: Полностью вышли из компании. Да. Окей, как ваши внутренние ощущения тогда, сейчас? Вы, вот, к слову про успех, вы, в общем, часто довольно используете слово «успех», да, когда пытаетесь объяснить, ну, как бы, философию какую-то, да, я слышал ваши размышления. Как вы в итоге оцениваете? Это Иви, и вы в Иви. Это успех или это не успех? Что это для вас? Давайте порассуждаем.
3: Ну, для меня однозначно это успех. Это, ну, я считаю, что это... Жизненный успех, потому что мы создали бизнес, который стал таким household name в России, которого знают, ну, практически все у нас там узнаваемость бренда 98%, которым пользуются, ну, 50 миллионов человек заходят на сервис ежемесячно, 23 миллиона смотрят, 5 миллионов или 6 миллионов сейчас платят за этот сервис. Я знаю, что это сейчас прибыльная компания, и как это еще можно назвать? Я считаю, что это большой успех. Я не горделивый человек в том плане, что я вообще как-то вот какие-то достижения, я их ставлю на полочку, так и для себя выстраиваю новую систему координат, а это вот мне приятно полюбоваться, что это у меня было в жизни. Вот. Поэтому мне очень приятно, что это вообще было у меня. И, как я сказал, для меня успех не только... Там, я, по ходу дела, выходил еще, кстати говоря, из бизнеса. Это не то, что я вот последние какие-то проценты свои продал уже. Но не это даже самое... главное, а вот в 2006 году я создал Digital Access. В 2008 мы выкупили его с Богуславским, в 2010 мы запустили Иви. В 2011 я стал CEO. В 2022 году я покинул позицию CEO. Это большая часть моей жизни, собственно говоря. И она была связана с этой компанией и с людьми, с которыми я работал. Это было очень здорово.
2: Класс. Если верить интернету, год назад вы начали новую компанию, связанную с AI. Я посмотрел то, что я понял про продукт. Да, это такой некий AI-ассистент для продаж и для такого глубокого консультирования. Вот. Но мне про компанию интересно, но у меня такой, знаете, вот смотрите, сейчас я... Самый важный здесь как бы момент, что вы это, насколько я понимаю, начали в 59 лет.
3: И, да, практически.
2: Да, вот. И как бы вы просто, я помню, говорили, что вот вы начали там Иви в 45, и да, это очень поздно, вы хотели бы раньше, тут вы начинаете новый стартап спустя еще 15 лет. Почему не фонд, например? Очень многие ваши коллеги, друзья, товарищи, партнеры, они в этом возрасте уже, собственно, там переходили от предпринимательства, например, к инвестированию. И я более чем уверен, что вы, имея ваш багаж, нетворка и опыта и так далее, очень легко бы привлекли бы там любой объем денег в любой фонд, который вы захотели бы. Почему не фонд, а почему новая компания?
3: Мне нравится сама идея создание бизнеса. Uh-huh. Больше, чем ходить и смотреть на чужие бизнесы. У меня есть идея, у меня есть видение, у меня есть понимание, мне классно, кайфово от того, что я какую-то поймал пользовательскую потребность и думаю, как ее исправить. Как и в любом бизнесе, это может получиться, может не получиться. Я понимаю все риски. Если получится, кстати говоря, это может быть более быстрая дорога к деньгам, нежели фонд, потому что фонд это тоже... Фонд это...
2: 5 плюс 3 плюс 3 плюс 2.
3: 5 плюс 3 плюс 2 плюс это 10 лет минимум, да? Поэтому концентрация на каком-то бизнесе имеет какой риск у тебя? Один бизнес, а не портфель бизнесов, да? Вот. Но, может быть, так сказать, там более... Если ты правильно ты схватил там жар-птицу за хвост, значит, ты раньше перо вытащил свое золотое.
2: Сейчас, вот, например, на текущем этапе вы смотрите на эту компанию, на новую, как на то, что нужно чем-то заниматься, и я что-то просто делаю, или вы реально, как бы, это такая новая большая игра, в которую вы...
3: Ну, хочется, чтобы второе было, конечно. Угу. Либо вообще не надо заниматься этим, тогда... Я бы какую-то другую тему придумал себе. Кстати говоря, вот еще один очень важный принцип, о котором я хотел бы сказать, мне кажется, может быть, абсолютно ключевой, это то, что в каждый момент времени, особенно в переломные моменты, у нас открывается новая система координат, и она всегда в точке ноль находится. И это, на мой взгляд, очень мощный, окрыляющий принцип, потому что, что бы с тобой в жизни ни происходило, как хорошего, так и плохого, у тебя всегда есть дорога вверх и вперед, твое развитие, что будет тебя мотивировать и вдохновлять, и держать тебя в позитиве. Потому что если произошло что-то очень плохое, и ты прям находишься, вот, казалось бы, внизу, и если ты будешь... свою систему координат строить от точки, в которой ты был, ты будешь в дикой депрессии.
2: Очень сложно.
3: Ты будешь просто в дикой депрессии, и, может быть, ты никогда из этой депрессии не выйдешь. Потому что, может быть, та точка, в которой ты был, никогда уже тебе не вернется. И, кстати говоря, по объективным или субъективным причинам это может быть и какие-то физические изменения, да, и болезнь. Ты не можешь вернуться, ты не можешь давать те рекорды, которые ты давал в 20 лет, да? В спорте, например, да? Не можешь, да? Или ты... Там, мы же знаем истории очень богатых людей, которые полностью лишались всего, что у них было. Вот. Но это также работает, вот обнуление координаты, да? То есть если ты скажешь, в этой точке зрения, в этой точке ты ноль, в смысле, в этой точке это нулевая точка, вот возьми, что у тебя есть сейчас, не думай о том, что у тебя было. Возьми то, что у тебя есть сейчас, как базу, как в школе. Дано требуется найти. Вот дано тебе то, что у тебя есть сейчас, да? Что ты из этой точки можешь делать? Как ты можешь выстроить свою жизнь из этой точки? Не смотри, что было. Из этой точки. Как ты можешь? Какие ты можешь себе поставить цели амбициозные, да? И у тебя опять возникнет какой-то новый смысл жизни. И это работает, я хотел закончить мысль, это работает не только, когда в жизни произошло что-то плохое. Но когда в жизни произошло что-то офигенно хорошее, ты стал чемпионом мира, и ты стоишь на вершине Эвереста, там, условного Эвереста, да, и, казалось бы, ну все, все награды получены.
2: Дальше начинается новый отрезок.
3: Десятикратный олимпийский чемпион, и куда дальше бежать уже, все, да? Или все деньги заработаны, да? И очень многие люди с этого момента, на самом деле, теряют мотивацию жизненную, да? И поэтому мы знаем так много людей, которые и богатые, и успешные, и знаменитые, которые заканчивают, не знаю, там, наркотики или самоубийство, или еще что-то, да? Не могут найти точку, не могут в этой точке, точке в своего максимального успеха, ее обнулить. И сказать, вот это на самом деле точка ноль. Опять-таки, мне дано вот это, да? Вот из этой точки, где я сейчас нахожусь, что я могу великого сделать еще? И это очень мощно, потому что это опять тебе опять заставляет мобилизовать всю свою как бы энергию и выстроить на новый план своей жизни.
2: Ну, интересно, буквально вчера вечером сидел, читал статью про основателя Майнкрафт игры. Он создал ее там в очень раннем возрасте. И, по-моему, 32 года ему было, когда он продал ее Майкрософту за... Там смешная история была, что он, типа, в какой-то день очень сильно устал, и просто написал в Твиттере, что-нибудь, кто не хочет, может купить компанию. Мы написали Майкрософт и купили буквально там за неделю за 2,5 миллиарда долларов. Да, и он после налогов чистыми деньгами получил 1,6 миллиарда себе в карман. И после этого он купил дом в Калифорнии за 70 миллионов долларов и на много лет свалился в какую-то адскую депрессию и просто не мог ничего делать вообще. И сейчас причем занимается какой-то ересью, насколько я понял, я так почитал, но, в общем, не, так и не нашел ничего нового для себя, хотя ему уже почти 50 лет сейчас.
3: Вот это ровно тот пример, который я сказал. Ты должен сказать себе, окей, все, я в точке ноль. И у меня есть деньги. Что я могу великого такого сделать, чтобы меня мотивировало, чтобы... не знаю, я что-то сделал осмысленное и большое. Ну, просто с этой точки уже.
2: Ну да, она... причем на разном этапе. Кто-то с нулем долларов не знает, что делать, а кто-то с 2 миллиардами не понимает, что делать. Примерно то же самое, по
3: Абсолютно
2: сути.
3: Точно.
2: То есть вопрос, какую новую идею ты для себя нарисуешь на новом этапе твоей
3: Абсолютно
2: жизни.
3: Абсолютно точно. Но вот эта тема обнуления координат, она всегда и дает тебе возможность жить в позитиве и искать новый смысл.
2: Ну да, да, да, потому что тебя начинают, по сути, там, радовать и маленькие новые успехи, маленькие победы, новые маленькие идеи и так далее. Заканчивая про бизнес, вы много занимаетесь творчеством. Я вот то, что меня удивило, что у вас такое начальное музыкальное прошлое, да, что, я так понимаю, отец вас подвигал очень в музыку, и вы продолжаете писать музыку. То есть вы как бы и альбомы выпускаете, и как бы это такое большое творчество. Плюс, помимо этого, там книгу написали, не знаю, есть ли в планах еще что-то, но тем не менее. И я слышал в одном из интервью коротких ваших, что вообще в целом, вы когда там размышляли про детей, про своих, что такая вот творческая составляющая — это мега важная штука в современном мире, и вообще это то, на что как бы обязательно нужно делать акцент. Что для вас ваше творчество? Зачем вы этим занимаетесь? Это хобби или в этом какой-то более высокий сакральный смысл?
3: Не, безусловно, хобби. Я это называю это профессиональное хобби, если мы говорим про музыку. Ну, хобби, потому что все-таки деньги я сделал на другом. А профессиональное, потому что те проекты, которые я делаю со своей музыкой, я делаю с, ну, просто выдающимися музыкантами, с одними из лучших музыкантов, которые можно найти. И, в частности, вот у меня работы в Бразилии, на Кубе, в Италии. И в Бразилии я находил, ну, просто легенд бразильской кубинской музыки, лучших музыкантов, и я просто счастлив, что у нас есть с ними совместные работы. Warner Music, кстати говоря, вот бразильский диск, мало того, что они лицензировали все эти диски, но они последний диск

0: страны это рэп, такой вот речитатив. Там музыки становится все меньше и меньше и меньше. Музыки с точки зрения музыкальности и так далее. Вот. А это именно то, что сейчас зарабатывает. То есть вот топы чартов — это то, что приносит большие деньги. И если бы моя финансовая составляющая зависела от попадания в эти чарты, мне наверняка приходилось бы делать то, что, ну, как бы противоречит моему понятию музыкальности. Mm-hmm. Но поскольку это не является моим средством зарабатывания и обеспечения себя, я могу творить все, что я хочу. У меня очень высокие критерии к качеству музыки, к мелодизму, к ритму, аранжировкам. И я очень рад, что я могу вот таким образом выражаться, совершенно не думая о том, на что мы будем жить завтра, потому что там какие-то деньги даже идут, но это не то, что кормит меня, и поэтому я могу заниматься свободным творчеством.
1: Класс. Супер. Финальный блиц. Книга, которая жизнь поменяла.
0: Маленькая книжка Виктора Франкла «Скажи жизни да».
1: Супер. Классная книга. Очень. На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
0: Адаптивность к переменам.
1: Зафиксировали. Финальный совет себе 18-летнему.
0: Мечтай. Мечтай и не бойся идти по жизни своей мечты. Я считаю, это вот самое главное. Кто-то бы мне сказал бы, меня бы это сильно раскрепостило.
1: Супер. Спасибо вам большое. Не знаю, как мог еще более приятно пройти нью-йоркский день. На самом деле, еще столько всего, что у меня в голове есть и что можно было бы обсудить, но я боюсь, что наши слушатели просто
0: немножко устали от
1: меня. Не смогут, да, поэтому у меня будет повод прилететь еще раз в Нью-Йорк и позвать вас еще раз в гости. Спасибо большое. На самом деле, что очень ценно, и вообще для меня всегда очень ценно, когда человек, имеющий огромный опыт, рассказывает о нем вот так, как это есть, то, как он это видит, да, не пытаясь приукрасить его, не пытаясь принизить его, а вот показывая ту действительность, и это всегда очень ценно, потому что мы, там, занимаясь бизнесом и там, глядя на людей на экранах или еще где-то, мы всегда их идеализируем, пытаемся, да, как-то подстроиться, а мир, он не совсем такой, как мы видим его на картинке.
0: Надеюсь, я размечал этот идеал.
1: Вот, но очень ценно, очень много полезных мыслей, и на самом деле у вас невероятно интересная история бизнеса и жизни, которая при всем учете и того, что были взлеты и падения, классно вдохновляет и вообще заряжает и наводит на мысли. Спасибо большое.
0: Было очень приятно поговорить. Надеюсь, может быть, кому-то что-то покажется полезным, интересным.
1: Уверен, что так и будет.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестан вошел в топ-5 регионов России по производству минеральной воды. За первое полугодие в республике произвели 72 миллиона литров минеральной воды. Первое место в рейтинге заняла Карачаево-Черкесия, где выпуск составил 393 миллиона литров, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На второй строчке расположился Ставропольский край с показателями 343 миллилитра. По данным сервиса онлайн-бронирования «Жилья Суточно.ру», средняя стоимость аренды домов в Дагестане этой осенью составила 5120 рублей в сутки, что на 3% меньше, чем в прошлом году. Спрос на аренду домов в Дагестане этой осенью довольно высокий. Чаще всего люди арендуют дома, чтобы перегрузиться, рассказывает Айрат Мусин, директор по маркетингу российского сервиса «Суточно.ру». Лидерами осеннего спроса на аренду загородных домов в России стали Краснодарский край, Подмосковье и Калерия. В топ популярных направлений также вошел наш Дагестан. В энергетическом колледже в Каспийске погасили долги по зарплате на сумму более 15 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры. Разбирая ситуацию в колледже, надзорное ведомство выявило факт сокрытия сведений о просроченной задолженности от официального статистического учета. Прокуратура внесла директору колледжа представление, а также возбудила два административных дела. Ведомство направило в суд иск о понуждении работодателя выплатить работникам компенсацию. В Кайкенском районе Дагестана ввели в эксплуатацию 8 километров новой дороги, которая соединяет село Усимикент с трассой Р-217 «Кавказ». Об этом рассказали в региональном Миндоре. На участке уложили современное покрытие, укрепили обочины и установили новое ограждение. 18-й Северокавказский книжный фестиваль «Таркитау» пройдет в республике со 2 по 4 октября. В этом году программа фестиваля выходит за пределы столицы. Первые часть мероприятий пройдут и в Буйнакске. В этом году в программе встреча с писателями, презентация книг, мастер-классы и музыкальные выступления. Дагестанское издательство «Эпоха» представит свои новинки, в том числе на языках народов Дагестана. Ну и экстренную консультативную помощь получили 1606 пациентов в Дагестане в 2025 году. В Минздраве республики подвели итоги работы Дагестанского центра медицины катастроф. Специалисты центра более 1000 раз выехали в города и в районы республики для оказания помощи. Медицинский вертолет эвакуировал 354 пациента. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Что съесть поздно вечером, если вы не успели поужинать, объяснила врач Лиза Афинская. Полезный перекус поможет снять напряжение, улучшить сон и здоровье в целом. Хорошим вариантом специалист по питанию считает йогурт или творог без добавленного сахара. С нарезанным фруктом или ягодами можно посыпать еду молотой корицей, уточнила врач. По ее словам, научные исследования подтвердили, что употребление киви и ананаса способно повышать мелатонин. Это помогает уснуть. Второй вариант позднего перекуса также включает продукты с полезными жирами. Подойдет горсть несоленых орехов или семечек. Например, миндаль или тыквенные семечки, богатые магнием. Можно незадолго до сна ограничиться одним фруктом или горстью орехов, пишет Лиза Афинская в своем телеграм-канале. Есть еще одно важное правило, считает она. Суть в том, что вечером не стоит пить кофе, а также энергетические напитки, черный и зеленый чаи. Помешать крепкому, хорошему сну может и шоколад. Кстати, орехи, если их есть регулярно в небольшом количестве, полезны для сердца, так как в том числе снижают холестерин. Также плохой холестерин можно снизить, включив в рацион продукты, обогащенные растительными стиролами и эстанолами. А также добавки, препятствующие усвоению холестерина, можно встретить в некоторых йогуртах.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Прежде чем прийти на встречу с китайцами, вам необходимо выучить три главные фразы на китайском языке. «Здравствуй», «Спасибо» и «Пей до дна». По мнению китайцев, эти фразы должен знать каждый. Если вы будете использовать их во время бизнес-встречи, дополнительные баллы вам обеспечены. Обязательно встаньте при встрече и поздоровайтесь с каждым за руку, даже с женщинами. Здесь не забываем сказать на китайском «Здравствуй» и сделать легкий поклон каждому китайцу. Начало переговоров начинается с обычного описания компании, сферы ее деятельности, сроков работы и так далее. Всегда начинает тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Ни в коем случае не перебивайте. Если появился какой-то вопрос, записывайте и задавайте после того, как оратор закончит. Обязательно вручаем и получаем в ответ визитку обеими руками. В идеале сделайте двухстороннюю визитку на китайском и русском языках. Ни в коем случае не мните и не сворачивайте визитку. Это признак дурного тона.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я много думал о феномене ощущения того, будто бы я не успеваю за жизнью. Это чувство, с которым я довольно-таки часто сталкиваюсь. И то, с чем, я думаю, сталкивались многие мои друзья и ровесники. Особенно, когда я упоминаю об этом в разговоре, я чувствую, как люди очень быстро идентифицируют с собой это ощущение. И это наводит меня на мысль, что проблема гораздо масштабнее, чем мне казалось. Понимаете? Это что-то, к чему многие из нас не могут прикоснуться. Или как-то четко сформулировать. И просто молча с этим борются. Но оно никуда не уходит. Это чувство, что ты не соответствуешь и никак не можешь нагнать. И что интересно, у каждого есть своя версия этого ощущения. Размышления об этом заставили меня пересмотреть свои собственные черты характера. Например, то, что во мне очень силен соревновательный дух. И я правда думал, что это очень хорошо, потому что я целеустремлен, мотивирован и думаю наперед. Но в то же время я чувствую, что это лишило меня многих радостей и удовольствия от жизни. Я всегда должен быть лучше, двигаться вперед, пользоваться преимуществом, стремиться и достигать все дальше и дальше. И это было не самой приятной штукой, которую пришлось признать. Я пытался понять, почему это так часто всплывает в моей жизни. Понимаете? Откуда это глубинное желание? И я знаю, что я не должен сравнивать себя с остальными, а сосредоточиться на себе и своем пути. Но это вшито в нас, понимаете? Тысячи лет назад, если вы были фермером, а фермер по соседству делает то же самое, что и вы, ну или вы так думаете, но у него результаты гораздо лучше, и в ваших интересах узнать, так что он такого делает, так? И становится немного запутанно, когда приходится признать факт, а я ведь и есть часть проблемы. То есть, кто захочет делиться худшими моментами своей жизни, так? Если посмотреть на мою страницу в Инстаграм и то, что я выкладываю, то можно прийти к выводу, что я живу какую-то невероятную жизнь. И я не хочу жаловаться на жизнь. У меня, правда, был удивительный год. Было полным-полно чудесных событий. Но то, что я выкладываю, это не вся история. В ней нет упоминания о сомнениях, о страхах, о моментах, когда не знаешь, что делать дальше, о сожалениях, о стрессе, который я испытывал, о тревоге. Я не пытаюсь сейчас рассказать какую-то жалостливую историю, но это те вещи, через которые мы все проходим, так или иначе. Мы все в разной степени прочувствовали депрессию или, как минимум, печаль. И это та часть, которую многие из нас хотят отодвинуть в сторону. Ну или я вот точно знаю, что хочу. Я знаю, что хочу быть счастлив так часто и так сильно, насколько это вообще возможно. И если бы я всегда мог быть позитивным и креативным, и щедрым, кто бы не хотел быть таким все время? Но я не думаю, что это так работает. То, что я постепенно начал осознавать, это жажда соревнования и эта необходимость не чувствовать, что отстаешь, эта потребность двигаться вперед, думаю, по крайней мере для меня, и я говорю про свой случай, основана на недостатке любви к самому себе. И я не то чтобы себя ненавижу, по крайней мере не думаю так, но в то же время меня не устраивает то, кто я и где нахожусь в настоящий момент. Я не принял себя. И я думаю, что это было бы очень освобождающим. Это чувство, будто бы ты отстал. Отстал от чего? Чьей меркой я пользуюсь? Понимаете, откуда это вообще взялось? И это все у меня в голове. У каждого разная версия этого, и это должно быть вам знакомо. Будто бы это выдумано, это не что-то, что объективно имеет смысл. Думать, что жизнь может быть просчитана или предсказана. Это неверно, она нелинейна, и ты не можешь просчитать, где ты окажешься через 5, 10 или 20 лет. Ты не можешь. Это невозможно. Я пытался это сделать и разочаровал себя. Я однажды работал с директором по фотографии, который, как я думаю, исключительно талантлив. И у нас состоялся душевный разговор. И он гораздо старше меня, так что у него гораздо больше жизненного опыта, чем у меня. Но в этой беседе мы говорили о подобных вещах, и он сказал мне, Да по сути, я там же, где и ты. Я на том же этапе, где пытаюсь выяснить, куда я двигаюсь и что собираюсь делать. И это было огромным откровением. Я понял, что мы все через это проходим. Это что-то, что все мы делим между собой. И это даже здорово. Это облегчение. Я чувствую, будто бы с меня упал огромный груз, когда я позволил себе принять это. Что я не сумасшедший, раз я так думаю. Многие из нас через это проходят. Когда наступит момент, если он вообще наступит, когда я смогу вбить себе в голову, что я тот, кто я есть, и таков, какой есть, я смогу принять, что стараюсь, как могу. И нет вообще такого понятия, как не успевать за жизнью, отставать в жизни. Что это просто использование мерила, которое тебе не подходит, которое основано на успехе других, который может быть вообще случайен, и в нем нет никакого смысла, когда применяешь его на свою жизнь.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одной местности жил некий плотник. Он делал деревянные изделия и продавал их, тем самым зарабатывал себе на жизнь. У него не было ни семьи, ни детей. Однажды пришел к нему сельчанин и сказал: «Ты каждый день работаешь и зарабатываешь немало денег, но я не слышал, чтобы ты помогал бедным в селе. Вот посмотри на нашего мясника и пекаря. Несмотря на малость, которую они получают, каждый день раздают людям хлеб и мясо. Люди всего села уважают их, зовут на разные собрания и приводят как пример для подражания». Плотник не промолвил ни слова, спокойно посмотрел на любопытствующего и продолжил свою работу. Скоро в селе распространился слух о жадности богатого плотника. Так шли дни. Спустя некоторое время плотник заболел, но никто не навестил и не помог ему. Вскоре он умер. В его завещании было сказано, чтобы его дом и все имущество разделили между бедняками и сиротами села. А через некоторое время сельчане с удивлением заметили, что мясник и пекарь перестали раздавать мясо и хлеб. Когда у них спросили о причине этого, они ответили, что раньше плотник давал деньги и велел раздавать беднякам мясо и хлеб, не сообщая, от кого милостыни. Люди были обескуражены услышанным. Они раскаялись в том, что зря обвиняли милосердного человека.
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Есть ли какие-то сегменты, для которых это не подходит? Типа, ну вот если ты такой, тебе это не надо.
2: Я думаю, что B2G, когда ты какие-то госзаказы выполняешь, особенно секретные, особенно военные, там, наверное, контент дело такое, не самое. Вот. Ну вот, например, даже B2B, вот рекламное агентство, да, у меня, мы на самом деле всегда так делали. Мы всегда так делали. Просто мы делали контент не в соцсетях, а мы делали свои медиаплощадки. Например, вот в какой-то момент я понял, что ну, мне нужен доступ к рекламодателям, да, ну, к там, 1000 крупнейших компаний страны. Мне нужно как-то с ними встретиться. Как мне встретиться? Я им звоню, они трубку не берут. Да. Что сделать? Купить рекламу не купишь. Значит, нужно дать им какой-то контент, ради которого они придут. Мы стали делать мероприятия, свои там, мини-конференции. Потом стали делать самые большие конференции по маркетингу в стране. Мы привезли всех глав крупнейших мировых корпораций. Walmart, Amazon, Google и так далее. Мы их привозили, глав, топ-менеджеров.
1: За деньги бы им платили гонорары?
2: Откуда у меня деньги? Оскар, это ты богатый человек, инвестор. Откуда у меня деньги? Не было у меня денег. Мы договаривались как могли. Приезжай, мы тут у нас хорошо, матрешки, медведи гуляют, и классные мероприятия. Ну, знаешь как, вот я понял, что если у тебя нет денег, тогда бери наглость. Мы писали всем топам всех крупнейших мировых компаний и говорили, это самая крупная конференция по маркетингу в Европе. В ситуации, когда у меня сидел один ассистент и делал это мероприятие, мы говорили, вы суперэксперт, вы должны быть здесь. Один согласился, второй согласился, третий согласился. Все, уже так оно и есть. И мы были первыми, кто решил делать конференции в кинотеатре. Представляешь, просто в кинотеатре. Сейчас кинотеатр «Октябрь», мне кажется, перестал делать там, каждый второй делать конференции. Потому что мне хотелось, чтобы был большой экран. Потому что почему? Потому что кинотеатр оказался дешевле арендовать, чем концертный холл. У меня не было денег на концертный холл, а кинотеатр подешевле было арендовать. И это экран большой и удобно. Оказалось, удобно для конференции. Ну все, вот они и приезжали, у нас выступали. И мы дальше зазывали туда рекламодателей и говорили, вы что, приезжает какой-то там CRM-директор Уолмарта, надо узнать, как они работают, пожалуйста. Все, они приезжали к нам, рассказывали, мы через это... Это же то же самое, тоже контент. Да. То есть мы делали полезные мероприятия, конференции для наших клиентов. И так постепенно.
1: Это удивительно, когда даешь сцену людям, они просто... Да, как... Сцена — это как магнит.
2: Да.
1: Она просто тянет невероятно людей. Да. Я очень часто разговариваю с предпринимателями, которые очень боятся B2B бизнес-модели, потому что циклы длинные. Как ты продашь что-то в Роснефть или там в Walmart? Объясни все-таки, ну, чтобы люди не боялись, потому что больше B2B бизнесов, чем B2C бизнесов. И часто люди просто их отсеивают, типа, нет, я не хочу заниматься этим бизнесом.
2: Во-первых, то, что не боятся, они правы. И, ну, как бы, наверное, если бы я знал, может быть, и не стал бы этим заниматься. Поэтому хорошо, что не знал.
1: Ну, хорошо, у тебя появился вот этот инструмент из игр в группы. Ты его продал сколько-то клиентов. Вот у тебя появилось какое-то клиентское. Да. И да, а дальше какие, ну, как бы, ну, все равно это же длинные там тендеры.
2: Я расскажу. То есть, как бы, первое, мы не знали, и поэтому нам некогда было бояться. Второе, нам нечего было кушать, и поэтому ну, не было варианта. Надо было по-любому хоть как-то. Я, знаешь, сейчас вспомнил, моя жена, мы же на работе познакомились, она была четвертый сотрудник моей компании. И когда она впервые пришла ко мне в гости, она до этого, она очень ну, красивая девушка, моделью до этого работала, и поэтому до меня ее отношения были, ну, почти с олигархами. И поэтому, когда она со мной ездила в метро, и потом пришла в мою квартиру с зелеными ободренными обоями, она мне потом призналась, говорит, ну, я, честно говоря, не думал, что так плохо люди могут жить. И мне, конечно, было стыдно перед ней. Я хотел, чтобы у нее были хорошие условия, чтобы мы не на метро ездили, а хотя бы на какой-нибудь машинке. И поэтому меня очень простая. Я не знал, что длинный цикл сделки, и что это проблема, что он нерешаемый. Я понимал, что мне нужно зарабатывать, чтобы как-то пробиваться в эту жизнь.
1: Но это никого не интересует. Вот сидишь ты с заказчиком.
2: Да.
1: Ты смотри, говоришь, мне нечего есть.
2: Он не,
1: говорит,
2: не,
1: ну хорошо,
2: не,
1: это твоя проблема.
2: Это моя проблема. Естественно, я об этом не говорил. Но это важный внутренний ответ, что я не задавал себе этот вопрос. Мне по-любому нужно было заключать с ними сделки. Это первое. Теперь на практическом уровне. Да, на практическом, что мы делали? Мы тоже поняли, что цикл длинный. Через пару-тройку лет, что цикл длинный, 6-18 месяцев, цикл сделки. И я просто понял, что надо его разделять на куски, на этапы. Что сначала мне нужно, чтобы у меня была первая встреча. Соответственно, если я буду сам индивидуально проводить все встречи, то это будет слишком долго, я долго буду зарабатывать. Значит, мне нужно одновременно встречаться с 10, с 20, с 30, с 50, с 1000 рекламодателей. Как я могу одновременно встретиться? конференции. Раунд номер один. Раунд номер два. Мне нужно, чтобы не каждый месяц обо мне вспоминали, чтобы в момент, когда у них появится тендер, они не забыли меня позвать, потому что у этих компаний есть тендерные процедуры, и они, соответственно, во время тендера окно возможностей. До этого его нет. Но я быстро понял, что в период тендера они уже зовут тех, с кем они хотят работать, они знают эти компании, их почему-то доверяют и так далее. Откат или просто они знают, это же второй вопрос, но они знают. Поэтому я понял, что основная работа до тендера. Соответственно, до тендера нужно постоянно напоминать. Мы выпустили журнал, который каждый месяц приходит на почту, и все, это до сих пор самый популярный журнал, онлайн-журнал для маркетинг-директоров, 20 тысяч маркетинг-директоров его читают. Соответственно, мы просто все время были в информационном поле. Дальше. Крупнейшие компании, у них очень простое ограничение. Они говорят, мы не будем работать с мелкими. Потому что когда топ-менеджер, если он, не дай бог, выберет какой-нибудь ООО-ромашка, и эта ООО-ромашка ошибется в рекламе, его потом уволят.
1: Как вы с этим боролись?
2: Ну, я понял, что мы маленькая компания, мне надо, чтобы они думали, что мы большая. Что надо сделать, чтобы они думали, что... Они же не знают, маленькая мы или большая. Это же в голове все. Вот как они знают, кто большой, кто маленький? Мне надо сделать, чтобы они быстро поняли, что мы большие. И поэтому, вот опять же, делая конференцию, я такой, давайте просто самую большую сделаем. И все. Все делали на 200 человек, мы такие, мы на 2000. И они когда увидели зал на 2000, они такие, а ну это крупная компания.
1: Эта конференция окупалась, она прибыльная была?
2: Да, мы даже что-то там...
1: Билеты платные.
2: Мы конкурентам продавали билеты, потому что мы звали больше всего рекламодателей, а конкуренты покупали билеты. И они окупали нам расходы. Ну, потому что я не мог за свой счет 1,5 миллиона конференции, ты что? Вот. Соответственно, дальше тендер. И мы, например, есть вот эта проблема, то, что говоришь, откаты. Мы ее тоже быстро поняли, что она существует. Но из-за того, что мне, может быть, повезло, может быть, нет, из-за того, что я сын врачей, то я понял, что это не близко мне. Я просто очень быстро понял, что есть международные компании, которые не берут откаты, а есть российские компании. И мы сказали, да, давайте не будем работать просто с российскими. И мы их отменили. Второе, что мы сделали, мы поняли, что всего в России где-то там 1000 компаний целевых. Мы все равно со всей 1000 не сможем работать. Узкое место – не количество клиентов. Узкое место – количество специалистов, способных делать результат. Потому что в маркетинге это основная проблема. И мы такие, значит, надо тогда мыслить иначе. Надо перестать продавать, надо скорить. И мы сделали скоринговую модель по выбору, с кем мы будем работать, с кем не будем. И наша задача была сделать так, что все 1000 компаний к нам приходят, а мы из них выбираем 20 самых вкусных, с которыми мы знаем, что мы сделаем классный результат. И у нас скоринговая модель, мы поняли, что если так работают банки, так работают инвесторы, почему мы не можем так работать? Мы же управляем их инвестициями, мы же берем на себя ответственность. Все, и мы фокусировались всегда, надо, вот нам приходят заявки, и мы отбираем самые-самые-самые-самые интересные.
1: Вы как инвесторы смотрели, да? Какой продукт достоин, у кого будет успех, и если ты будешь рядом с этим успехом, твой успех будет увеличиваться.
2: Да, у нас так получилось, мы когда вот офис на Галутинской такой, ну, большой арендовали, напротив нас сидел Саша Чичава, Lead Capital. И я к нему зашел познакомиться, пообщаться, и он когда рассказал, как они работают, я такой, бляха, так это же наш бизнес, мы тоже самое все делали. Мы просто управляем инвестициями компании. А дальше в итоге что? Мы поняли, в чем суть нашего бизнеса. Суть нашего бизнеса в том, что корпорации, они не покупают рекламу. Они покупают команду. И это стало для нас геймченджер, понимание. Coca-Cola не покупает рекламное агентство. Она смотрит, какая команда приезжает на встречу, и если эта команда соответствует их ценностям, стандартам, амбициозности, готовности работать и так далее, они покупают. Я такой понял, все очень важно. Им не трафик нужен, им даже не смета нужна, не показатели, ничего. Это гигиенический фактор. Что мы должны быть белые, пушистые, порядочные компании, они должны увидеть классных людей. И мы поставили перед собой задачу, мы поняли, что мы HR-компания. Мы должны формировать самые сильные команды. И поэтому мы на встречу, мы перестали на встречу возить менеджеров по продажам, у нас никогда не было. Мы все на встречу привозили менеджера по контекстной рекламе, дизайнера, там, разработчика, таргетолога, аналитика. Они не умели красиво говорить. Они не умели красиво выступать. Но когда наш конкурент приходил в пиджачках, мужики такие, продающие рекламу, и говорили, я тебе сейчас настрою рекламу, а на следующую встречу приходили девчонки простые, парни простые, но которые могли вот так открыть Google Analytics и показать, что там с конверсиями, с показателями, и в деталях, то Coca-Cola такая, нахрен я буду с теми парнями работать? И вот тут видно, что люди шарят. И мы стали делать ставку всегда на формирование команд, стали разбираться, а что такое найти самых талантливых людей в стране, а как выстроить систему. И, например, у нас мы сделали первый институт внутренний, коллаборацию со всеми институтами крупнейшими, которые с нами работали. 1000 студентов каждый квартал, каждые полгода мы отсматривали самых талантливых студентов и отбираем самых интересных людей, которые проходили потом стажировку, стали нас учиться, чтобы...
1: Ну, классно. Ну, в итоге все равно цикл 6-18 месяцев. Просто к нему привыкаешь, это воронка, забиваешь и просто ждешь.
2: Смотря с какой точки считать. С точки, когда с нами познакомились, да. С точки, когда нас позвали в тендер, цикл 3 месяца.
1: И вы работали со всеми впрямую, или там есть мастер-агентство, которое уже на суп...
2: Это вот мастер-агентство «Гарасмы».
1: А, и вы уже там тоже суп-подряд раздавали.
2: Ну, кого-то субподряды, какие-то делали по подрядчике. Ну, и сегодня это так и происходит. Он сейчас так работает. Сейчас единственное, что международных компаний стало меньше, мы работаем с российскими компаниями.
1: Классно, классно. Ну, это такой сервисный бизнес. Сейчас, я понимаю, у тебя уже партнеры, они там вырастают и становятся акционерами компании. Ты тоже такую модель выбрал?
2: Да. Ну, смотри, здесь вот что было. В какой-то момент мне очень хотелось... вообще впервые в жизни сделать какие-то результаты, потом поработать с корпорациями, потом сделать первые миллиарды, а потом, когда я понял, что вот уже я езжу по стране, по городу, и все логотипы, все компании, все офисы, так или иначе, там мои друзья, знакомые.
1: Это классное ощущение.
2: Но я при этом понял, что как бы, типа, уже, а что дальше? И появилась большая идея, которой я сегодня и занимаюсь. А что такое worldwide? А что такое международный результат? Да, и это вот, опять же, я восхищаюсь тобой, потому что тебе сразу было близко, что такое мир. Для тебя понятно Германия, для тебя понятно то.
1: Да, мне повезло.
2: Да, а я в этом смысле ничего не знал. Я там в Турцию выехал, в Таиланд выехал с женой, и там иногда где-нибудь мог
1: подыхать. Я тоже ничего не понимал. Ну, да. Да. Но потом раз, единорог.
2: И поэтому пошел вот именно сейчас все мои мысли о том, а что такое сделать мировой результат. Что такое...
1: Зачем? Что хорошего в этом?
2: Слушай, ну, у меня очень простые вещи, на самом деле. Очень простые вещи, я тебе покажу. У меня есть несколько уровней внутренней мотивации.
1: Вот твои дети на твоих часах.
2: Да, дети. Это, ну, первый уровень, на самом деле, и я его считаю важно не отрицать. Вот такой.
1: Частный джет.
2: Я хочу все время летать на своем самолете. Ну, в общем, первый уровень мотивации – это качество жизни. Следующий слой – это моя семья. Что я создаю, какие условия я создаю для своей семьи. Я очень благодарен своим родителям, что никогда...
1: Да, но это та же самая качество жизни.
2: Близко, но это одно дело качество жизни для себя, следующий слой – качество жизни для моей семьи.
1: Угу.
2: Следующий слой – это самореализация. Что я в этом мире создаю, что полезного в этом мире. Сегодня, говоря там про YouTube, 120 миллионов человек посмотрели наш контент, и каждый день десятки тысяч людей пишут, что в их жизни это как-то позитивно повлияло. Сотни людей работают в моих компаниях, и они строят классные карьеры, находятся в хорошей среде и реализуются. Для меня это удовлетворение, самореализация. И последний слой. Я всегда говорю это. В мире живет 8 миллиардов человек. Больше, кроме нас, здесь нет никого. И очень хочется, чтобы мы сделали этот мир еще лучше. И мне хочется быть в числе тех, кто позитивно повлияет на какой-то процент. Я очень благодарен людям, которые создали этот мир до нас, что у меня есть горячая вода, что у меня есть чаек, что у меня есть микрофон. И я хочу быть тем, кто попадет в этот круг, тех, кто чуть-чуть улучшил. Вот зачем. Потому что...
1: Это я понимаю. Вот здесь мы с тобой соподвижники. У тебя есть то, что нету других. Вот что на самом деле богатых людей в мире, да, много, но... То, что есть у тебя, то, что ты сейчас вот 40 видео с миллионом просмотров, что ты показываешь людям вообще, как может быть, какие траектории бывают, что вот какие-то фермеры вот что-то там делают, ты вдохновляешь. Ты недооцениваешь ценность этого. Может быть, потом поймешь, что тогда, когда я жил в деревне, я просто не понимал, насколько Оля была хорошей.
2: Когда ты концентрированно общаешься с определенным кругом людей, то они, ну, ты начинаешь мыслить иначе, ты начинаешь замечать какие-то моменты другие, ты начинаешь по-другому принимать решения, у тебя есть с кем посоветоваться, и ты...
1: Да. Ну, еще о чем вы говоришь, да? Ну, вот.
2: Да.
1: Я когда зашел, там вот эти сидят группы, да. И о чем они разговаривают?
2: Ну, конкретно ту секунду я не помню, ну,
1: какие
2: когда ты
1: хорошие
2: заходил.
1: Вопросы есть для вот так вот, какие фокусы внимания есть для таких вообще разговоров?
2: Смотри, то, что нас объединяет, это очень интересные люди, это средний возраст 25-45, это все, кто уже, ну, достаточно хорошо заработали и зарабатывают. То есть у меня есть статистика, я вот зашел, анкету посмотрел, я удивился, какой процент людей, там, больше 60%, а у них там доход $1 миллион плюс. Соответственно, это, ну, те дивидендный поток, который они создали. Но при этом нас объединяет то, что мы не останавливаемся. То есть мы голодны, мы дальше продолжаем рыть, бежать, расти и так далее. Вот, например, один парень из наших комьюнити, он строит сейчас первые небоскребы в Сибири. Целые микрорайоны строят. А это челлендж очень непростой. Другой товарищ, который был, он вот здесь из Эмиратов, он построил самый крупный маркетплейс аренды автомобилей. За 3 года у него только автопарк больше $50 миллионов. Другой вот город строит. Там кто-то производство сделал, кто-то там мобильное приложение бахнул по всему миру, люди его скачивают. И как раз за счет разницы бизнесов, да, возникает вот совершенно уникальные вещи. Вот как мой. У меня же так и получилось то, что мы с тобой расскажешь. Я вроде приложение делал, но это все было неудачно. но когда рядом оказался рынок рекламы, бах, и что-то схлопнулось. Я считаю, что вот всегда между индустрией, между странами, между нишами те возможности, которые незаметны. И я вижу, что очень многие засыхают, общаясь только в своей индустрии. Да. И вот я многие говорят, ну сделайте индустриальные мероприятия только для риэлторов или там только для блогеров.
3: Это есть.
2: Это есть. А вот уметь общаться с людьми из других категорий, они всегда тебя будут насыщать так...
3: Нету конфликта интересов.
2: Нету конфликта интересов. Можно легко обогащать друг друга. Поэтому финтех тоже компания, да, такие.
1: Почему к этому относятся несерьезно? Потому что есть якобы официальные университеты, которые сделаны для детей. У тебя школа и университет. Физтех, MIT, ВХУ. Это серьезно. Это серьезно. Дальше человек идет по жизни и хочет дальше... меняться, образовываться, развиваться. И есть MBA-программы, но не всех это интересует, потому что у тебя, если уже есть бизнес-образование или экономическое, тебе это вообще просто повторение одного. И люди, это якобы несерьезно, вот ходят на форумы. Ну, это почему это воспринимается как несерьезно? Когда это будет восприниматься как, ну, это нормально, серьезная, серьезная работа над собой, ты вот занимаешься?
2: Я думаю, что просто есть два типа людей. Есть люди умные, а есть активные. И вот умные люди, они могут пойти в MBA и там обучиться чему-то и действительно это применить. Это талантливые люди. И я искренне с уважением к ним отношусь. Я что в школе учился, не то что очень хорошо. Английский до сих пор толком не знаю. И поэтому не отношусь я в этом смысле к категории таких людей. А есть люди активные, которые... Ну, то есть уровень ценностей и знаний, которые я получаю из живого общения с людьми, не сопоставим с тем, что вот я могу получить, сидя на лекции. У меня не получается.
1: Ну, они активные и есть умные. Нет, смотри, что такое ум? Это способность достигать цели. Если человек достигнул цели, строит город, это однозначно умный человек. 100%.
2: Если так, то да. Ну, я в данном случае имел в виду умные, это те, которые могут в табличке сделать какие-то задачки более сложные, чем другой человек.
1: Головоломки решить. Но ну, это вообще не интеллект.
2: Ну, да. Вот, поэтому, ну, при этом я с большим уважением и к другой ветке отношусь. Поэтому я, на самом деле, я считаю, что надо и тем фронтом двигаться.
1: А, ну, это вот эти форумы отличаются тем, что там нет оценок, невозможно провалить. Если ты поступаешь в Стэнфорд, там, ну, экзамены надо сдавать, и ты можешь... Ну, хотя там почти, честно говоря, там почти все заканчивают. Там, да? Ну, конечно. Не, на, имеется в виду на MBA-программах. А-а-а. На дополнительном, не для первом. Да, там на первом огромный отсев. Но уже для взрослых там в основном все проходят. Ну, нагрузка большая. Это работа. Это работа. Тебе там надо кучу кейсов решать. Это очень большая нагрузка. А на этих форумах нет экзамена, нет нагрузки. Ты в комфорте. Делай, что хочешь, не делай. Может быть, в этом проблема?
2: Может быть. Просто я думаю, что из-за того, что у нас такое постсоветское пространство, то нам кажется, что те, кто с утра до вечера читают книжки, они как бы что-то делают более правильно. Но поскольку я знаю достаточно много людей с очень крупными компаниями, очень крупных предпринимателей, то я вижу, что их результаты обусловлены в первую очередь не знанием книжек, а энергией, коммуникабельностью, харизмой, талантами, с готовностью быстро принимать решения. Ну, то, что он относится к категории софт-скиллов, мягких навыков. И вот эта способность, ну, вот свои мягкие навыки тренировать, да, она очень важна. И я, кстати, думаю, что у тебя то же самое. То есть уровень твоей энергии, там, скорости движений, он намного больше влияет на твои результаты, нежели там аналитические, например, способности. Но одновременно с этим надо, конечно, обе стороны развивать. И поэтому и на MBA пойти, и на форум какой-нибудь пойти. Везде двигаться. А жизнь одна, на полную ее можно впитывать.
1: Я просто вижу, что возник сумасшедший спрос образования взрослых людей, не детей, взрослых, уже успешных людей. Они хотят учиться, и нет ничего, кроме MBA. А эти MBA-программы, они в среднем супер плохие. Сумасшедший неудовлетворенный спрос, который как раз вот сейчас забирает кто угодно. Ну...
2: Час общения с тобой может быть намного ценнее, чем год сидения на партии. Какие-то.
1: Да, YouTube — это мега-образовалка, я ее использую нон-стоп. Ну, какой твой путь? Вот, твой путь. Отсюда, сейчас, в частный самолет. Как выглядит твой путь?
2: Знаешь, я, конечно, люблю говорить о планах, когда я достиг цели.
1: Да. Ну, примерно, образно говоря. Где ты? Ну, сейчас у тебя есть шанс, та траектория, по которой ты идешь, есть шанс?
2: Да. Да. Ну, вот те бизнесы, которые у нас сейчас здесь работают в международном рынке, там есть потенциал кратного роста. И Ну вот сейчас. Ну,
1: кратный рост недостаточно. Подожди, хороший частный самолет.
2: Да нет, покупать не обязательно. Да,
1: ну 10 минут в год это прям серьезно.
2: Ну да, что такое 10 миллионов долларов в год на самолет? Это значит, что у тебя лайфкост 15 миллионов. То есть у тебя больше, кроме... Самолет это самое дорогое, на что можно тратить личные деньги. Ну, если не говорить о разовых покупках, да. Там типа дома. Ничего дороже, чем аренда постоянных самолетов, нету. Все. После этого ты закрыл все, что можно бытовое. Еще 15-20 миллионов долларов в год лайфкост, это максимум, больше вообще уже ни на что не будешь тратить. Вот, соответственно, это первое. Это не нужно, чтобы у тебя дивидендный поток был 30, чтобы 20 хватало. Угу,
1: чтобы еще что-то реинвестировать, что-то экономить. Да.
2: Вот это как бы
1: хорошо.
2: Ближайшее. Ну, я думаю, что за 5 лет я должен это сделать, точно. Ну, 4-5 вот, на том, что мы сейчас делаем. Дальше, следующий трек. Я вижу большой потенциал как раз в комбинации инвестирования медиа плюс денег.
1: Ну, то, что ты сейчас делаешь, это вот это миллиарды просмотров, это даст.
2: Смотри, у нас есть рекламный бизнес, у нас есть медиа-бизнес, и у нас есть образовательный бизнес. Вот три бизнеса, которые у меня сегодня действующие, да. Которые сегодня работают. И есть ряд инвестиций, которые я вложил. Но пока я не успешный инвестор, я больше потерял, чем выиграл. Только вот на этих историях, я думаю, что можно это сделать там в ближайшие 4 года.
1: Ну, подожди, окей, рекламный бизнес, он будет идти как идет там.
2: Да, да. Медиабизнес мы сейчас рассматриваем вариант делать арабский, испанский, английский язык. Возможно, сейчас мы с ребятами...
1: И снимать вот эти документальные кино.
2: Да, да, да, да. Это там мы нашли бизнес-модель, которая позволяет нам совершенно другую экономику иметь. Не блогерскую, а другую. Не буду рассказывать, надо сделать сначала. Вот там уже есть подтвержденный трек экономический.
1: Но там нужно миллиард просмотров.
2: Ну, на самом деле...
1: В месяц.
2: Не обязательно. Я думаю, что если мы будем делать хотя бы в 10 раз больше просмотров, чем сейчас, то можно уже там 10 миллионов долларов чистой прибыли в год иметь. Если мы говорим о международном рынке, не, конечно, не про российский. Сейчас этот проект только в России существует. Вот. Образовательные то же самое. Мы видим модели, при которых мы сможем это дело смасштабировать. Я думаю, что уже в следующем году там речь идет о там, 5 плюс миллионов долларов. Мы сделаем. Просто потому, что большой рынок, вот то, о чем ты говоришь, очень много взрослых со всего мира. Мы сейчас на английском языке уже преподаем. К нам приезжают турки и смены с Южной Кореи приезжают, с Австралии. И куда им идти еще? 2 года MBA? Бессмысленно. И мы постепенно, по чуть-чуть, Эмираты, хороший регион для нас оказался. Это бизнес-центр. Это бизнес-центр, со всего мира сюда люди любят приезжать. Для меня это случайно произошло, я не думал, что так будет. Я думал, что вот это образовательная деятельность, я закрою, когда мы здесь будем жить, кто сюда поедет. А оказалось, наоборот, сюда хлынул народ к нам еще больше, потому что здесь отличное место для того, чтобы проводить вот такие события, мероприятия и так далее. Ну, будем по чуть-чуть двигать. И четвертая нога, которую я еще пока мне не получилось еще сделать, в которую я верю, это комбинация медиа-инвестиций и финансовых инвестиций. У нас уже там какой-то капитал.
1: Ты через свой медиа берешь доли в компаниях, да, да, да. И инвестируешь в компанию.
2: Ну вот я не хочу говорить, ГОП пока еще не сделал, но у нас уже там конфигурация есть, мы уже там совершаем первые шаги. И вот я надеюсь, в следующем году я смогу порадовать тебя.
1: Твоя роль в всем этом какая? Твоя роль?
2: То, что у меня более-менее получается, это творческая сторона, придумывать идеи, вот эту картинку видеть, да, достаточно четко, в любой ситуации почти всегда видно, что куда надо сделать, какие приоритеты, куда газовать, куда идти и так далее. Вторая часть — это команда, люди объединить, позвать, соединить и так далее. Вот это, наверное, две такие вещи, которые у меня получаются. Остальные так на гигиеническом уровне. Ну, то есть, конечно, я там P&L, баланс МСФО от РСБУ отличу, смогу разобрать, там ошибки какие-то найти и так далее. Но основные компетенции — это творческие и люди. Достаточно неплохо получается выбирать людей. Вот у меня во всех бизнесах очень много людей, кто пришли там даже чуть ли стажерами. Многие из них выросли и сегодня там зарабатывают хорошие деньги на больших хороших позициях. То есть это команда, каких людей взять, как их взять, как оценить, как выстроить с ними карьерную траекторию, как сформировать вот эту футбольную команду людей, которые готовы забивать голы. Вот это достаточно неплохо получается. И вот на вот этих двигаемся. А в остальном я всегда стараюсь, чтобы люди, с которыми получается, потому что административные задачи, менеджерские задачи, регулярный менеджмент, вот это все я совсем плохо понимаю.
1: Да. Ну, круто, что ты себя нашел.

0: Там у чумовые идеи, там через запах собак выявлять рак на ранней стадии.
1: Да, вот это работает.
0: Я у всех спрашивал, как так у вас получилось. Первое, что они сказали, высокая толерантность к ошибкам.
1: Да.
0: Если человек ошибся, все супер. Второе большое открытие стало, когда мы снимали второй и другой фильм с раввинами. Идея у меня такая. Евреи занимают 0,2% населения планеты, но 50% списка Forbes евреи. Отклонение математическое. Что они такого делают? Да, что, как, чего? Я этому посвятил отдельный фильм. Я думал, кому пойти? И я решил пойти к раввинам. Раввины, кто не знает, это как священники в иудаизме. Я у них стал спрашивать, в чем дело. И я был поражен тем идеям, которые они мне рассказывали. Что, по сути, прям в Торе написано, что мужчины разделиваются на два класса. Один класс должны идти зарабатывать, ну, там, на рынке, например, работать, или еще где-то, а другие должны изучать жизнь, то есть раввины, должны быть вот теми вот этими носителями духовных ценностей. И у каждого человека, кто, ну, мужчины, который ходит зарабатывать, у него должен быть консультант, раввин. В современном языке это называется коучи, психологи, наставники, менторы, как угодно. А у них это, ну, историческая категория. И у каждого миллиардера, если он, ну, там, как-то причастен, у него есть раввины, которые его консультируют. Теперь внимание, они консультируют прямо по бизнес-вопросам. И вот когда я стал погружаться, я в какой-то момент, ну, прям, ну, я решил попробовать поиграть в эту игру. И, например, он говорит, я говорю, какие примеры есть, что вот в Торе сказано, как надо вести бизнес? И они мне много выдали правил, одно из них, он говорит, не ставь препятствия перед слепым. Что это значит? Я говорю, что значит не ставь препятствия перед слепым? Он говорит, например, вот если я с тобой заключаю какой-то договор, и я знаю, что в договоре есть какой-то пункт, в котором ты некомпетентен. Ну, по ряду причин. То моя ответственность тебе помочь прояснить это. Обычный подход другой. Я тебе подсунул, ты не шаришь, и ладно.
1: Да.
0: А здесь обратная идея. Я должен тебе помочь прояснить.
1: Не обманывай,
0: короче. Ну, проще говоря, не обман, должен помочь тебе прояснить этот пункт, чтобы ты clear, да, четко понимал это. И тогда. Я потом в какой-то момент... Ну, я думаю, так, а чем бы я посоветовался? Я задал там один вопрос, и я говорю, по ценообразованию. Говорю, ну, если я такую цену делаю, я же делаю наценку, это правильно или неправильно? И что мне сказал раввин? Я был в шоке. Он говорит, первое, очень здорово, что ты спрашиваешь это. Второе, я должен тебе признаться, что я, как раввин, не компетентен в этой главе Торы. Если глава, оказывается, которая посвящена этой теме. Но если для тебя этот вопрос важен, то теперь моя ответственность найти тебе раввина, который поможет тебе ответить на этот вопрос. И чем больше я с ними общался, тем больше я понял, что для себя, по крайней мере, что весь смысл не в религиозной части, а в этике. Что все, что там делают, поскольку раввин не заинтересован в твоем доходе, он заинтересован в этике твоих решений. И вот это для меня стало большим открытием. И вот две большие идеи, толерантность к ошибкам и этика контракта, да, когда ты сам знаешь, что у тебя на душе чисто в том, какой контракт ты с тобой, я с тобой заключил. И ты это знаешь. И ты тоже много приводишь примеров, когда ты 2, 3, 5 раз инвестируешь в одного и того же фаундера. Почему? Потому что в ситуации кризиса, когда он все потерял, он тебя не кинул, он тебя не подвел, и ты понимаешь, что ты будешь делать. И сегодня я понимаю, ну, что вот если взять условно там, вот в мире, я посмотрел, там всего 58 тысяч человек, если ничего не путаю, имеют капитал больше 100 миллионов долларов. И вот между этими людьми, если убрать там бандитов, каких-то, да, там наворовавшихся чиновников, у них уровень доверия друг к другу должен быть вообще феноменальный. Потому что часто там сделки заключаются, ну, условно говоря, по пожатию руки, потому что репутация, репутация, репутация. И вот это очень важная вещь, которая сильно недооценивается людьми.
1: Да.
0: Но мне кажется, важно здесь подметить, что есть обратная сторона, да?
1: Да,
0: то есть, чтобы мы не изучали с тобой, что мы там хвалим или не хвалим их, ну, там тоже много лишних разговоров.
1: Конечно, много лишнего базара,
0: да, у всех есть мнение, да, все мнения надо учесть и так далее. Поэтому,
1: знаешь, самая сложная профессия в мире – это быть президентом Израиля, это считается там.
0: Наверняка, да.
1: Здорово, здорово. Спасибо тебе большое, что делишься своими мечтами, что у тебя аж 4 слоя мечт. И что они все работают вместе, это круто. Буду наблюдать за твоей траекторией. У меня такая традиция. На брокаст люди приходят повторно. Можно становиться свидетелем, как трансформируется человек. Ты еще очень молодой. Давай, брофист.
0: Бум! Спасибо тебе.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 20

0: два часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Бывший глава Дагестана Сергей Меликов назначен членом Совета Федерации от Брянской области. Указ об этом подписал губернатор региона Егор Ковальчук. Согласно этому документу, Меликов области с 29 сентября наделен полномочиями сенатора-представителя от исполнительного органа власти Брянской области. Мы, в свою очередь, напомним, что Меликов ранее уже был сенатором с сентября 2019 года до его назначения на должность главы Дагестана в октябре 2020 года. Он представлял в Совете Федерации Ставропольский край. Ну и руководитель Дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Каир Бабаев объяснил, что ведомство не может влиять на цены на бензин в Дагестане. Причина – дефицит топлива из-за неплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов. По словам Каира Бабаева, Дагестан зависит от поставок независимых операторов. Республика лишилась вертикально интегрированной компании после приватизации, теперь закупает топливо на свободном рынке у нефтерейдеров, которые сами устанавливают цены. При этом рентабельность поставок на АЗС в Дагестане не превышает 7%. 6 детских садов построят в Дербенте в Каспийске, планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщили на заседании проектного комитета по реализации нацпроекта «Семья». Еще 6 детских садов уже прошли капитальный ремонт и оснащение в Каякенском, в Хасаюртовских районах, Каспийске и в Кизилюрте. В сфере культуры капитальный ремонт, модернизация и оснащение ведутся на 20 объектах. Завершен капремонт Национальной библиотеки Дагестана имени Расула Гамзатова, а также после весенних паводков планируют восстановить Дом культуры в селе Адилятар, это Хасаюртовский район. Ну и новая Самурская ГЭС 14 мощностью почти 1 мегаватт, расположенная в Докуспоринском районе Республики Дагестан, преодолела важный производственный рубеж, выработав первый миллионный киловатт чистой электроэнергии. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним, что малую гидроэлектростанцию ввели в эксплуатацию 1 июня 2026 года. Объект построили всего за 7 месяцев на передовой технологии ЭКГЭС, предназначенной для быстрого возведения типовых экологических электростанций. Ну и почти две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Чаще всего клиенты не решают уточнять размер комиссии на обслуживание или отдельную операцию. Каждый пятый боится спросить, сколько в итоге придется переплачивать по кредиту, а 17% обязательно ли страховка. Главная причина такого поведения – страх показаться финансово неграмотным. Ну и фантазия о желаемом будущем способна снизить психологическое напряжение, однако сами по себе не приводят к реальным переменам в жизни. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, отмечая, что яркость образов и мечтаний не всегда связана с настоящей мотивацией. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru, а также в нашем прекрасном Макс-канале Диалог ФМ. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет являются причинами свыше 80% смертей в России. Такие статистические данные озвучил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев. В частности, глава офиса ВОЗ в Москве привел статистические данные, согласно которым основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено прежде всего неинфекционными хроническими заболеваниями. Это в первую очередь болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет. Также он указал на факторы риска развития этих заболеваний, в числе которых злоупотребление алкоголем, табакокурение, а также повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Отметим, что ранее Батыр Бердыклычев заявлял, что уже совсем скоро люди на Земле будут жить более 100 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! И сегодня мы разбираем туристическую отрасль. Обычно мы всегда приглашаем большие компании, лидеров своей отрасли, но сегодня мы разбираем относительно нишевой бизнес, относительно небольшой бизнес, но бизнес, который основал уникальный, очень интересный предприниматель, мой друг Максим Балаховский. Макс, привет! Спасибо большое, что к нам пришел. Максим, мы с твоей помощью хотим не только разобрать, как устроен вообще туристический бизнес в России, но и рассказать широким массам твою уникальную предпринимательскую историю, поскольку я считаю, ты яркий пример того, как можно построить бизнес на любви к своему делу. И я здесь сразу хотел бы такой сделать introduction для нашей аудитории, такое представление нашего гостя, в чем его уникальность. Дело в том, что Максим один из первых вообще людей, кто начинал в России кататься на сноуборде, можно сказать, основатель, да, такого сноубордического движения, построил бизнес на любви к своему делу. И я вот хотел бы прям, чтобы у аудитории это очень четко отложилось, ребята, что можно построить бизнес на любви к своему делу. Таких есть много примеров, когда человек проработал мастером в салоне косметологии и запускает какой-то классный бренд косметики. Мы знаем эти предпринимательские истории, их будет больше в наших выпусках, но сейчас мы хотим поговорить именно о туристической отрасли. Давай объясним для нашей аудитории вообще, что такое компания твоя HeliPro, чем она занимается?
2: Наша компания занимается организацией хелиски по всему миру. У нас есть какие-то вот свои базы на Камчатке, Снежная долина, на севере Камчатки, Тумраки. У нас есть своя организация на Байкале. Организуем хелиски практически во всех точках, где вообще существует эта активность.
1: Расскажи, пожалуйста, нашей аудитории, что такое хелиски, чем это отличается от просто катания на сноуборде по трассам?
2: Хелиски — это катание вне трасс с помощью вертолета. То есть вертолет забирает тебя с площадки и везет в горы. Высаживает где-то на вершине. Когда нам звонит человек, который первый раз хочет попробовать эту активность, все сразу почему-то спрашивают, а что, правда надо выпрыгивать из вертолета с 2 метров там? А там, может быть, какие-то камни под низом, а если там куда-то сорвешься, это не так. Вертолет заменяет подъемник, и там нету на самом деле такого суперэкстрима. Ну, если надо, его можно организовать. Но обычно это просто вот вертолет подлетел, ты из него вышел спокойно, там не надо никуда прыгать, ты просто вышел из вертолета, как обычно. Вертолет улетает, у тебя есть открывающий гид, у тебя есть закрывающий гид, которые следят за безопасностью и следят за тем, чтобы спуск был безопасным. И все, и ты наслаждаешься по нетронутому снегу один, без вот этих очередей. Я видел какие-то кадры с Красной Поляны, да это вообще кошмар какой-то, там просто люди, чтобы сделать 2 спуска, стоят просто весь день в этих очередях, и это вообще какой-то стресс. Первую группу, которую мы в своей истории вывезли, это была не клиентская история, это был съемочный процесс. К нам приехала группа французов, спортсменов, и мы как раз организовали на Камчатке первую экспедицию вертолетную. Это, можно сказать, началом вообще нашей деятельности, связанной с вертолетами.
1: Я как сам фрирайдер с 25-летним стажем катания, ну, еще раз для аудитории скажу, что, по сути, правильно, это 2 разных видов спорта.
2: Отличие фрирайда от трассового катания — это глубокий мягкий снег, который позволяет тебе по-настоящему серфить там на лыжах или там на сноуборде. Ну, я не знаю, если слово «серфить» можно отнести к лыжам, но я думаю, что можно, поскольку я тоже горнолыжник, и ощущения похожие.
1: Это апсайды, но есть и даунсайды, правильно?
2: Да, есть даунсайды, потому что к этому нужно, конечно, прийти и нужно накатать тот определенный уровень трассового катания, чтобы у тебя появилась уверенность, чтобы у тебя появилось понимание скольжения. Опять же, на трассах, на курортах, ты можешь выезжать где-то в сторонку, чтобы пробовать свои силы как раз в нетрассовом катании. Очень важно, чтобы у тебя еще, конечно, был какой-то рядом проводник, гид, который бы тебе объяснял, потому что мы нередко наблюдаем, когда люди первый раз приезжают, а у них там сдвинуты максимальные крепления, не знаю, назад, для того, чтобы они не тонули. мы объясняем, что правильно нужно подбирать снаряды. Вот ты вот сразу приехал с правильным снарядом, у тебя этот нос вот такой вот был, и ты нигде не тонул. А люди приезжают там с фристайловыми досками, которые не подходят. И поэтому тебе нужен проводник, который тебе, во-первых, по технике покажет на курорте, подберет снаряжение. Ты набрался опыта на трассах, на курортах, и потом только ты можешь погружаться в мир хилиски, фрирайда и всего остального. Но мы, конечно, рекомендуем пробовать это сперва на курортах.
1: Расскажи немножко про себя, про Камчатку, где ты вырос, родился, и про то, как вообще ты попал в сноуборд.
2: Как ты правильно сказал, я родился на Камчатке, прожил первую часть своей жизни там. С самого детства я занимался спортом. Меня мама в 3 года отдала в горнолыжную школу, очень известную на Камчатке, Эдельвейс. 15 лет отзанимался горными лыжами до каких-то больших результатов, соревнований и всего такого. Первая моя профессия была связана как раз с тренерской работой. То есть я работал тренером у спортсменов, горнолыжников с ограниченными возможностями, как это сейчас говорят. Первые 2 года у меня, я был погружен в этот весь процесс, немножко необычный, такой непростой. Потом у меня был первый шаг в сторону. Я начал работать дизайнером в одной компьютерной компании. Рисовал какие-то логотипы, макеты, буклеты и все остальное. Как-то вот мне понравилось это направление. Мои руководители, узнав о том, что я там в прошлом горнолыжник, тоже решили попробовать горные лыжи и попросили меня организовать этот весь процесс. Ну и я, собственно, заказал для своих руководителей снаряжение, увидел там в прайс-листе строчку «сноуборд» и как-то вот решил заказать, попросил ребят, чтобы они мне в этом помогли, и я заказал себе этот сноуборд.
1: Это был какой год?
2: Это был 93-й год.
1: А вообще в мире вот когда сноуборд начал появляться?
2: Ну, наверное, в конце 80-х.
1: В конце 80-х.
2: Да. Угу. Я вышел уже на гору с этим сноубордом, думал, что я такой великий спортсмен, мне там это будет все легко и все пойдет как-то гладко. Но поскольку не было каких-то рядом примеров и не было людей, кто мог бы как-то подсказать и чему-то научить, я учился, чтобы не соврать, наверное, там с месяц. То есть сейчас какие-то люди, мои друзья, которых я вот там привлекаю до сих пор на сноуборд, они могут встать и поехать за один день. Средний срок, там, 3 дня, ты едешь, уже поворачиваешь, как ты скользишь. Я учился месяц. Я не знал, какую стойку поставить, я не знал, какие крепления там выбрать, какую доску там. Ну и плюс это все было ограничено в информации, ни видео, ни журналов, там, ничего. Поэтому учился долго, учился сложно, но как-то вот хотелось добиться результата, и, наверное, это как-то привязала меня к этому виду спорта и дала какое-то дальше развитие не только для меня, оно и для всей Камчатки, поскольку там на 2-й год я заразил своих друзей, там 5 человек, через еще там год уже 50 человек, потом там сотни человек. И в итоге мы в 97-м году создали Камчатскую ассоциацию сноуборда, и уже вся Камчатка каталась. Уже 1000 людей катались.
1: А как катались? Вот подъемники были на Камчатке?
2: Да, были. Ну, у нас на Камчатке несколько курортов есть. Mm-hmm. И, то есть мы катались и на самих курортах, и влезали как куда-то там на бэк-кантри, то есть на какой-то свежий целинный снег. В 94-м году я первый раз на вертолете, мне повезло залететь на вулкан. Я, конечно, полностью был ошарашен вообще, как это такое, вообще все возможно. Вот ты сидишь на базе 5 минут, и ты на вершине вулкана, который 2000 метров, и вот этот пухляк, и суперкондиция, и ты вот едешь.
1: А до этого только шок. По тротачным трассам катались, да?
2: Да, максимум ты в сторонку отъехал на курорте, и все. Это, конечно, полностью там изменило мое мировоззрение. Я уже только об этом и думал. Как бы что организовать, чтобы дальше, я не знаю, покорять вулканы. В тот момент была такая история, что почему-то мы не думали о том, что можно, я не знаю, кататься по хорошему снегу. Для нас была важная задача высадиться именно на вершине вулкана и с него там как-то катиться. Дух покорения, надо было вот прямо обязательно покорить все вулканы Камчатки. И вот первые года мы именно так и летали, только там на вершины куда-то. В связи с тем, что этих вот вылетов становилось все больше и больше, мы начали приходить к тому, что нам нужны какие-то знания. Нам нужно учиться, как себя вести в горах. мы перебрали всех там местных возможных, всевозможных гидов, которые там нас когда сопровождали, там, они нас как-то обучали. Но все равно этого уровня, ну, уровня камчатского и российского гидства было недостаточно. Мы начали, ну, уже впоследствии там привозить каких-то иностранных специалистов, а потом это все переросло, вот там в 2012 году мы, объединившись с другими как бы российскими компаниями, мы создали Ассоциацию горных гидов России, которая сейчас, ну, большая организация, которая обучает гидов, поднимает как бы планку, поднимает стандарт этот до того уровня, чтобы это было все безопасно.
1: Середина 90-х. Ты один из амбассадоров, фактически такое первое лицо зарождающегося, набирающего обороты, популярность сноубординга. Ты чемпион России по фрирайду. И в этот момент тебе приходит идея создания бизнеса. Вот расскажи, пожалуйста, про это.
2: Начало процесса было для себя, для удовольствия, для того, чтобы покорять склоны, один вулкан за другим и так далее. Потом к нам начали обращаться какие-то местные ребята, которые как-то на курортах узнавали, что мы катаемся на вертолетах, стали обращаться к нам. Мы уже стали немножко разбираться в процессе, немножко стали гидами, если так это можно назвать. И уже этот процесс, он не был коммерческим, но он позволял нам кататься, собирая деньги за чужой счет, да, если прямо сказать так. Потом все двинулось дальше, и уже про нас стали узнавать в Москве, в других городах, и уже как-то вот этот вот весь процесс ну, потихоньку превращался в коммерческий. Уже тогда, ну, как бы понимая и видел, ну, какие-то примеры горных баз, которые были на Камчатке, их было немного, нам нужно было что-то построить свое, какую-то базу, которая бы соответствовала нашим требованиям, чтобы она была обязательно в горах, чтобы там было большое количество снега, чтобы там была какая-то рядом гора, которую мы можем использовать, когда, допустим, вертолет не может летать, чтобы ты на скитур прямо из домика вышел и пошел. И мы знали об одном таком необычном месте. Это был такой заброшенный карьер, который использовали для отсыпания дороги на Мутновскую геотермальную станцию. Это место было идеальным. У тебя рядом склон, у тебя большая такая площадка, где ты просто приезжаешь, накопал трамплин и прыгаешь. То есть мы знали уже про то, что такое место существует. Рядом две скважины с горячей термальной водой. Ну и, собственно, мы задумали построить горную базу.
1: Это вот стало базой Снежной долины.
2: Это стало базой, да, Снежной долины.
1: Как еще раз это выглядит моими глазами? Есть человек, пока еще не предприниматель, который просто очень любит свое дело. Просто он вот чем-то занимается. Он увлечен, на твоем примере, сноубордингом. И дальше у этого человека складывается такой пазл. С одной стороны, он знает, как организовать вертолет. С другой стороны, он знает базы. С третьей стороны, он знает, собственно говоря, сам является гидом. И он понимает, как привлечь людей ко всему этому. Правильно? Вот так у тебя это выглядело?
2: Есть одна ремарка. Я это все, естественно, делал не один. Вот наша организация общественная, которая называлась Камчатская ассоциация сноуборда, позволила собрать некий коллектив, который впоследствии вот сейчас стал... Ну, ребята стали моими партнерами, и они до сих пор развивают все вот направления сноубординга. Кто-то занимается сейчас сноуборд-школой, которую мы создали, кто-то занимается, ну, там, вот, непосредственно управлением базами. Это все коллективная составляющая, и это вот важная ремарка. Но да, ты все правильно сказал, это был с самого начала некий пазл, который мы собирали. Но мы уже видели и понимали какое-то направление, чего мы хотим из этого вырастить. В конце 90-х, в начале 2000-х, вот я почему начал про гидов рассказывать, потому что мы в какой-то момент подошли к ситуации, что нам не хватает знаний, и мы не можем ниоткуда их получить. Вот знаний, связанных с профессией гида. Ну, у нас были уже какие-то друзья, клиенты, которые просили нас организовать что-то больше, и мы решили поехать, организовывая мероприятия, экспедиции по всему миру. То есть мы полетели на Аляску, там, я не знаю, Канаду, Новая Зеландия, Чили. И во всех этих местах мы впитывали и учились тому, как это уже организовано, ну, на мировой арене.
1: И перенимали лучшие
2: все моменты. Я могу сказать сейчас, вот мы до сих пор этим занимаемся, во-первых. Я хотел сказать о том, что сейчас некоторые направления учатся у нас. К нам приезжают какие-то уже там гиды, которые организовывают в своих местах, но хелиски — это такая достаточно, ты правильно сказал, нишевая история, с одной стороны. А с другой стороны, ну, есть такой параметр, как сезонность. На Камчатке там сезон может длиться там с декабря по май. В Чили ты катаешься июль-август. Организация непосредственно бизнеса, связанного с сервисом, с проживанием, с какими-то сопутствующими активностями, она везде разная.
1: Давай мы сейчас поговорим вообще про развитие туристической отрасли в России, в особенности вот про ту динамику, которая происходит в последние годы. Была пандемия, которая достаточно сильно дала толчок такой, да, импульс к развитию туризма в России. А потом события февраля 2022 года. Твоими глазами, как это выглядело, как это повлияло конкретно на твой бизнес и как увеличился пассажиропоток, например, на Камчатке?
2: Ну, я бы не сказал, что пандемия дала какой-то толчок в туризме, в росте туризма. Наоборот, для нас, ну, исторически, с самого начала, наш первый клиент, да, это были какие-то друзья и знакомые там с Камчатки, с Москвы там, и так далее. Но как только мы начали более-менее организованно все это делать, сразу на нас стали выходить какие-то агенты европейские. И до пандемии основной наш клиент, там, я не знаю, 70%, это были европейские заказчики. То есть это Италия, Австрия, Франция. И мало того, у нас даже была прям история с поддержкой нашего правительства камчатского. Мы ездили со своими фотовыставками, с нашими фильмами, которые мы снимали и снимаем во всей Европе в поисках там, агентов, которые бы собирали нам коллективы и привозили. Агенты — это, как правило, ну, такие же гиды, как мы, которые вокруг себя имеют каких-то постоянных клиентов. Они имеют возможность приезжать к нам на базу и работать вместе с нашими гидами на программах, при этом со своими клиентами. Зачастую вот там приезжали французы, из которых там, я не знаю, больше половины не говорили по-английски даже. Поэтому им нужен по-любому был человек, вот такой вот гид-агент, который исполнял там несколько ролей. В какой-то момент у нас на нашей вертолетной площадке стояло просто 5 вертолетов в МИ-8.
1: Это в каком году было?
2: Ну, начиная с 2012-го, наверное, до пандемии. Потом, конечно, это все сразу же отрезалось.
1: Ну, потому что у вас был ориентир как на международный туризм.
2: На международный,
1: то есть вы потеряли на момент на 70% бизнеса,
2: да,
1: правильно?
2: Да.
1: Но внутренний туризм же вырос в пандемию.
2: Камчатка — такое место, которое догоняет всю остальную как бы цивилизацию. То есть вот все процессы, которые здесь вот уже начались, они у нас происходят там через несколько месяцев. Ну, там, вот когда это началось, там, в феврале тоже. И мы первых каких-то клиентов получили, наверное, в начале августа только. То есть у нас вот эти вот там полгода был как бы вообще все закрыто, никого никуда не пускали. Одно дело там камчатская организация, но мы также же возили людей и в Канаду, там, и другие места. Люди бронировали поездки, платили заранее деньги, а в некоторые места, у нас, например, в Канаде существовало такое правило, что ты эту неделю там оплатил, откатал, и у тебя есть первое право перебронироваться на следующий год. И это называется твоя неделя. Правило бронирования — ты сразу вносишь какой-то депозит и держишь эту неделю. Из-за ковида как раз все начало, люди начали терять деньги, не имели возможности приехать на место, откатать свои деньги.
1: У тебя бизнес в пандемию сильно поменялся, потому что, с одной стороны, потерял внутренних клиентов, которые выезжали за рубеж, а с другой стороны, ты потерял зарубежных клиентов, которые приезжали в Россию.
2: Да, с одним из наших клиентов, с Андреем Евгеньевичем Волковым, мы в какой-то момент придумали некий новый формат. Вот снимали базу на неделю, соответственно, привозили преподавателей, привозят с их стороны там один какой-то момент обучения, а с нас мы знакомим вот этих студентов с горами. То есть как пользоваться бипером, лопатой, лавинкой, снегоходом, как идти в скитур. То есть это постоянная активная какая-то.
1: Ну, то есть кто-то может кататься на хелиски, да, условно, кто-то может...
2: Нет, это опционально, ты можешь это добрать. Но в базе это такое достаточно жесткое расписание. В 6 утра ты выходишь в скитур на соседнюю гору, спускаешься, завтракаешь, сразу же у тебя блок обучения, потом еще какая-то активность, потом опять обучение. И на самом деле таким способом они реально замучивают своих студентов. И на вот этом процессе, когда ты уже ни о чем не можешь думать, кроме как поспать, ты устал и все остальное, тебе дают какое-то серьезное задание. И ты начинаешь как-то это все обсуждать и искать какие-то решения. И это вот на самом деле уникальная система обучения, считаю, это все развивается. Теперь уже Сколково делает эти блоки обучения у нас 2 раза в год. Теперь уже Дальневосточный университет также присоединился со своими программами. Раз в год они такую же неделю делают. В тот момент, когда ушли наши европейские всякие партнеры, у нас появился неожиданный там, новый формат зарабатывания денег.
1: Какие факторы, ты считаешь, лежат в основе вот этого туристического бума в России?
2: Ну, основная часть тех активных людей, у которых есть деньги, которые готовы тратить на такие дорогие активности, там, не могут поехать за границу. В связи с пандемией и вот ситуацией, которая есть сейчас, вот со всеми этими ограничениями, люди неожиданно попали к нам и увидели, что зачем вот я ездил в Куршевель, если вот за эти же деньги, что я там тратил там, я могу получить гораздо более там персонализированный, не знаю, сервис, более какую-то интересную историю. Ты там за эти $5000 можешь покататься на вертолете.
1: Но тем не менее еще такой фактор, что до Европы сейчас лететь дольше, чем до Камчатки.
2: Да.
1: Вот, поэтому точно. Мне кажется, ну минус, наверное, разница по времени, но в любом случае. Мне кажется, 2 события таких произошло важных. С одной стороны, люди действительно зарабатывают больше, да, и тратят больше денег внутри России, а с другой стороны, под это теперь все больше и больше строится инфраструктура.
2: Да.
1: Потому что, возможно, люди раньше бы ездили больше бы в России, да, внутри России, но мало было соответствующей инфраструктуры. И вот эти инвестиции в инфраструктуру, как бы, знаешь, здесь вот вопрос, что первичное, яйцо или курица. Но здесь сейчас как раз совпало, да, что инвестиции большие идут в отрасль, и много появляется клиентов, правильно?
2: Да, у нас просто бум. У нас везде стройки, у нас каждый год что-то появляется новое, какие-то новые базы, там какие-то суда привозятся. Я вот первый раз в прошлом году попал на Алтай, я вообще обалдел. Я был когда-то, когда еще горнолыжником в тех местах, ездил по соревнованиям. Сейчас я попал, я вообще обалдел. Там просто все так выросло. Там один манжерок чего стоит.
1: Как изменился приток туристов на Камчатку за последние несколько лет?
2: Ежегодный прирост, насколько я знаю, 10-15%. То есть ну, за последние там, 4 года поток вырос там, примерно с 200 до там, 400 плюс тысяч человек в год туристов.
1: Супер, ну то есть практически, можно сказать, за 4 года практически удвоился.
2: Да, да.
1: И это, конечно...
2: Да, ну и увеличилось количество мест, которые могут принять людей, сервисы и все остальное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Гоор. Верхнее селение Гоор когда-то давно состояло из 7 башен и жилых строений, примыкающих к ним. Сейчас от домов остались одни руины, но кое-что все-таки сохранилось. В первую очередь это 3 высокие каменные башни без перегородок. Высота этих строений составляет примерно 15-20 метров. Однако наиболее впечатляющая башня, которая на данный момент разрушена, возвышалась над селением на 25 метров. Стоит отметить, что над разрушением зданий старого Гоора потрудилось не только время, но и сами люди. Многие из них, когда переселялись вниз на более пологий склон, в качестве стройматериалов брали древние камни башен. Описание селения Гоор также стоит дополнить одной интересной деталью. Все башни кверху сужаются. Это не архитектурная прихоть. Подобное было сделано намеренно. Дело в том, что если бросить с высоты башни камень, то он отлично отскакивает от стены, расположенной под углом, и поражает врагов на большом расстоянии. Но как древним архитекторам удалось этого достичь, по сей день не знает никто. Помимо башен, в селе есть множество других интересных локаций. Одни из таких – так называемые языки тролля. Первый язык находится на высоте около 1,5 километра, и именно возле него останавливаются большинство людей. Также можно увидеть еще несколько утесов. Один из них очень схож с человеческим профилем, а если быть точнее, с женским, будто в отчаянии вызывающим кому-то. Но даже горное эхо не в состоянии воспроизвести этот немой призыв. Глядя на утонченный скорбный профиль, вполне верится в легенду, что раньше с этих каменных выступов прыгали юные девушки, не дождавшиеся взаимности в любви. Именно поэтому гора Гоор по-другому называется «Девичья скала». Это место особенно сильно привлекает туристов и в каждом сердце оставляет свой отпечаток.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Горный воздух».

0: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.
3: На прощание учитель подарил мальчику несколько книг. Весь день тому приходилось работать, поэтому почитать удавалось лишь вечером. «Зачем тратить время на книги?» – ворчал отец. Однажды собрался отец на ярмарку зерно продавать. На ярмарку было две дороги – длинная, 2 дня пути, и короткая, 2 часа пути. Но короткая дорога шла через мост, под которым жил страшный великан. «Отец, давайте поедем короткой дорогой. Мы обмотаем колеса и копыта коня тряпками, и великан нас не услышит», – предложил сын. Так они и сделали. Беззвучно въехала телега на мост, но тут отец от страха икнул. Великан проснулся и закричал: «Кто посмел будить меня?» «Мы крестьяне. Везем свое зерно на продажу», — смело ответил мальчик. «Хорошо, я пропущу вас, если правильно ответите на мои вопросы», — сказал великан. «Куда падает камень, брошенный вверх?» «Куда я метил, туда и падает», — заявил отец. «Камень, брошенный тобой вверх, упадет на твою же голову», — добавил сын. «Что чаще всего случается?» — снова спросил великан. Крестьянин задумался, а сын сказал: «Чего меньше всего ждешь, то чаще всего и случается». «Ладно, проезжайте. Радуйся, крестьянин, что твой сын ответил правильно», — произнес великан. Обидно стало отцу, что сын умнее оказался, и он рассердился. «Ты, сын, в следующий раз не лезь с ответами вперед старших. Эй, крестьянин, запомни, ученый сын старше неученого отца», — крикнул вдогонку великан.
2: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждые 5 лет мы пересматриваем нашу стратегию. Наша стратегия всегда рассчитана на 30 или 10 лет. И принимая каждое стратегическое решение, мы задаемся главным вопросом. Решает ли оно какую-то социальную проблему? Потому что мы верим, чем большую социальную проблему ты решаешь, тем более ты успешен. И если никакую проблему оно не решает, мы от него отказываемся. Второе, будет ли этот продукт успешен через 10 лет? Если да, давайте сделаем это. Если же он будет успешен 1 месяц или год, я скажу, забудьте об этом. Потому что зачем быть успешным год или месяц? 5 лет назад мы активно обсуждали, что будет через 10, через 20 лет. Чего по-прежнему будут хотеть жители Китая? И мы пришли к выводу – счастье и здоровье. Две главные стратегии. Счастье и здоровье. Мы верим, что киноиндустрия приносит людям счастье, потому что сегодня никто не счастлив. Богатые несчастны, бедные несчастны. Хотя бы кино посмотрев, я могу счастье почувствовать. Так что я считаю, что нам следует сотрудничать с Голливудом, особенно учитывая наш разный образ жизни. В китайском кино множество героев. Но китайские киногерои всегда умирают. Американские же герои не умирают в принципе. А если все герои умирают, кто захочет стать героем? В своих фильмах я хочу видеть героев живыми. И этому нам стоит поучиться. Пока всего 2 года прошло, и у нас есть еще 8. Это уже не электронная коммерция. Это то, что дает людям вдохновение. Я у кино научился очень многому. Мой любимый фильм всех времен – «Форрест Гамп». «Жизнь трудна». Я это усвоил, и это меня вдохновило. Вот почему, когда люди называют меня сумасшедшим, безмозглым, последние 17 лет я только и слышал, да это глупость, это никогда не сработает, это безумие, как ты собираешься запустить эту модель? У Амазона такая стратегия, у eBay такая, а что будешь делать с Alibaba? А я подумал, Форрест Гамп сказал, иди вперед, никогда не беспокойся, что думают другие. И еще кое-что, люди не богатеют, ловя китов, люди богатеют, ловя креветок. Так что мы служим малому бизнесу. So we serve small business.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендует жителям Махачкалы и Хасаюрта пить только кипяченую или бутилированную воду из-за временного ухудшения ее качества после обильных осадков. Ведомство также советует соблюдать меры предосторожности при приготовлении пищи или личной гигиене. Другим новостям. Правительство России распределило субсидии на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на 2026 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров. Регионы Северокавказского федерального округа в общей сложности получат более 5 миллиардов рублей. Для Дагестана из этой суммы предусмотрено 1 миллиард рублей. Общий объем субсидий бюджетом субъектам страны на эти цели превысит 35 миллиардов рублей.

0: Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Каир Бабаев объяснил резкий разброс цен на топливо в республике от 90 до 150 рублей за литр. Кстати, по его словам, рынок находится на скачкообразном состоянии, а главная причина дисбаланса – внеплановые остановки нефтеперерабатывающих заводов по всей стране. Из-за дефицита топлива правительство России принимает экстренные меры, включая поставки через биржу. Но и в App Store появились бесплатные клавиатуры для аварского и лезгинского языка. Последнюю, кстати, можно также скачать и на Android. Разработчики команды дагестанских программистов LeckyTech об этом сообщает Центр изучения родных языков Дагестанского государственного университета. Обе клавиатуры поддерживают полноценные алфавиты языков, включая палочку I, которой ранее приходилось заменять письменным знаком 1, и диграфы, которые можно вводить долгим нажатием. Ну и до 1 декабря капитально ремонтируют 8 объектов уличной дорожной сети, об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому порту, а также ремонт и капремонт 14 улиц в разных районах Махачкалы. Из них 6 уже отремонтированы, работы на 8 улицах планируют завершить до 1 декабря 2026 года. Сейчас техническая готовность этих объектов составляет 66%. 54 новых пассажирских автобуса поступят в автопарк Махачкалы до конца года, об этом сообщает мэрия города. Первые поставки ожидаются уже в октябре. Завершатся они в декабре. Машины российских производителей ПАС, НИФАС и СИМАС поступят по 4 контрактам на Сберлизинг на сумму 874 миллиона рублей. Мэрия обещает, что в салонах автобусов будут кондиционеры, валидаторы для бесконтактной оплаты, а также USB-розетки, электронные указатели маршрутов. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Elko.
0: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете ли вы, что на долларовых купюрах разных номиналов изображены президенты США? На одном долларе вы увидите Джорджа Вашингтона, первого президента Америки. На пяти красуется Авраам Линкольн, 16-й президент Соединенных Штатов. Двадцатки посвящены 7-му президенту Эндрю Джексону, а пятидесятки – 18-му Улиссу Гранту. Но вот на самой большой купюре номиналом в 100 долларов размещен отнюдь не президент, а самый обычный ученый, писатель и журналист Бенджамин Франклин. Представьте себе, все это благодаря умению Бенджамина притягивать большие деньги в свой карман. Причем, дабы увеличивать свои доходы на 99% каждый год, Франклин делал всего лишь одну вещь. Человека со 100-долларовой купюрой часто вспоминают как политического деятеля. Хотя на самом деле Франклин был очень разносторонней личностью. Утром он был дипломатом, но уже вечером мог бросить все силы на создание воздушного змея. Единственное, что преследовало Бенджамина на протяжении всей жизни и оставалось неизбежным – это деньги, слава и успех. Все это липло к нему на каждом шагу. Достаточно было ему к чему-то прикоснуться, и оно тут же в буквальном смысле становилось золотым. В эти слова трудно поверить, но Бенджамин Франклин, по мнению его товарищей, обладал магической силой, притягивающей богатство. И именно такая легенда прошла сквозь века и помогла Франклину попасть на самую крупную купюру США. На самом деле Бенджамин, будучи по натуре изобретателем, еще в юном возрасте начал создавать формулы достижения богатства. И первая из них – легендарный план Франклина. В 1720 году Бен трудился помощником мастера в типографии. Ему было всего 14, и такая работа не приносила ему ни денег, ни особого удовольствия. Тогда-то он и придумал свой легендарный план, который помог ему уже к 16 стать руководителем типографии. Об этом сам Франклин написал в своей автобиографии. Его план был очень прост и предусматривал достижение морального совершенства за 13 недель. Каждая неделя посвящалась одной конкретной добродетели – умеренности, опрятности, терпению и так далее. А все отступления от добродетели фиксировались в календаре. Франклин был уверен, если он сумеет на протяжении недели хранить верность избранному качеству, это войдет в привычку, и можно будет перейти к следующей добродетели. Причем каждый раз он будет допускать все меньше отступлений от идеала. Проступки отмечались черными точками в календаре, покуда преображение не завершалось. После чего, думал Франклин, ему потребуется лишь периодический осмотр и ремонт укоренившейся морали. «Сильный тот, кто сумел победить свои дурные привычки», — пишет Бенджамин в автобиографии. Попробуйте использовать план Франклина с пользой для своего кошелька. Выберите несколько денежных привычек, которые вы хотите приобрести. Например, ложиться спать до 23 часов вечера, соблюдать режим дня, начинать утро с зарядки, гулять перед сном и так далее. Если вы хотите избавиться от вредных привычек, которые отнимают у вас деньги, используйте тот же принцип. Каждый день на вес золота. «Для успешного человека рутина – признак амбиций», – писал Франклин. Если это так, то можно с уверенностью сказать, что Бен отличался редким честолюбием, ибо трудно себе представить более пунктуального человека. Пунктуальность была его идеей фикс, и всю жизнь он жил по строжайшему расписанию, планируя каждый свой день. Он постоянно сверяет часы, отмечали друзья Бенджамина. Еда, выпивка, работа, покупки, прибытие почты – все рассчитано по минутам и сопровождается неизменными ритуалами. Бенджамин верил, что подобного рода казарменная строгость необходима для его успеха. Он как бы приучал деньги к расписанию дня. Мечтатель знает, что лучший способ обуздать страсть – это обуздать время. Определить, что ты хочешь или должен делать в течение дня, и делать это всегда в один и тот же момент, каждый день, и тогда страсти не причинят тебе вреда, писал Франклин. Чтобы составить правильный распорядок дня, запишите все дела и занятия в один список, а потом выберите для каждого из них свое время. Планируйте время не только для работы, но и для перерыва на обед, для спорта и медленной прогулки. Составляя план на день, выделите для повторяющихся задач одно и то же время. Чтобы не забывать, поставьте будильники на телефоне или напоминания. Как только привыкнете к такому режиму дня, вам потребуется гораздо меньше силы воли, чтобы выполнять намеченное. Для Бенджамина Франклина распорядок дня был по-настоящему незначительной вещью, которая помогала увеличивать доход на 99%. Возможно, использовав его пример, вы тоже сможете добиться новых вершин личного заработка. Но важно помнить, что даже такой, на первый взгляд, простой процесс составления распорядка дня не может обойтись без особых правил. Еще одно утро. Современники считали Франклина сверхчеловеком, ведь его график всегда был наполнен встречами и делами. Но Бенджамин всегда все успевал. Его секрет скрывался в магии утра, потому что их у него было два. Франклину так нравились ощущения от работы по утрам, что он разработал стратегию, позволяющую втиснуть два утра в один день. «Обычный мой день начинается с того, что я просыпаюсь в 4 или в 4:30», — писал он. «Я что-то пишу, иногда пью кофе, иногда обхожусь без него. Пишу примерно 1.5 часа, и тут меня смаривает сон. Тогда я возвращаюсь в постель и просыпаюсь около 8:30. Наступает второе утро. Бен болтает с женой, снова пьет кофе, съедает бутерброд с арахисовым маслом и джемом и возвращается к работе, но теперь уже дневной. Печатает заметки для документальных произведений, расшифровывает интервью или же редактирует то, что успел набросать с утра. Поклонники утренней работы могут посвящать первые часы дня делам, а потом ненадолго возвращаться в кровать, чтобы проснуться с близкими и провести спокойное второе утро в кругу семьи. Такой режим дня позволит успевать больше и находить время для себя. Приоритеты дня. Несмотря на то, что Франклин позволял себе иметь два утра, основную работу он старался делать до обеда. Бен долгое время изучал свой организм и вычислил, что во вторую половину дня его мозг не так эффективен. Сегодня многие ученые уже не раз доказывали такую теорию Франклина с помощью дуговой теории. Согласно ей, дневной цикл людей похож на дугу, которая упадает в первую половину дня и возрастает во вторую. Такой график указывает на сверхактивность в утренний и дневной период и ее снижение в период послеобеденный. Рост активности продолжается уже в вечернее и ночное время. Поэтому успешным людям важно думать не только о том, когда выгоднее всего работать, но и как вовремя лечь спать. Запомните, что после обеда у большинства людей падает уровень производительности. Уже накапливается усталость, да и процесс пищеварения занимает энергию мозга. Но это совсем не повод забить на дела и праздно ожидать окончания рабочего дня. Просто в это время нужно заниматься более механическими задачами. На это время Франклин чаще всего планировал работу с почтой и встречи, не имеющие стратегического значения. Изменить себя, притягивать деньги. Бенджамин Франклин, конечно же, не умел магически притягивать деньги в свою жизнь. Его сила заключалась в другом. Сначала он изменил себя. Все мы хотели бы посеять поле сегодня, а на следующий день пожинать плоды. Но мир устроен иначе. Если вам хочется все-таки ускорить денежные процессы в своей жизни и притягивать богатство, измените сначала себя. Начните с распорядка дня, четких целей, правильного решения задач и продуктивной работы. Точечный эффект таких изменений будет легче отследить, а глобальный результат не заставит себя ждать. У вас все получится. Вы сможете стать лучше, а тогда и денег будет гарантированно больше.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды осел упал в колодец, стал громко кричать, призывая на помощь. На его крики прибежал хозяин ослика и развел руками, ведь вытащить ослика из колодца было невозможно. Хозяин подумал, что ослик его стар, и он купит себе нового. Колодец тоже высох, выроет новый. Так почему бы сразу не убить двух зайцев? Засыплю-ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю. Он пригласил своих соседей. Все дружно стали бросать землю в колодец. Осел сразу понял, что к чему, и начал кричать, но никто внимания на него не обращал. Вскоре ослик замолчал. Когда хозяин заглянул в колодец, он увидел следующую картину. Каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое время ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца. Возможно, в вашей жизни было много неприятностей, и в будущем жизнь будет посылать вам новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, помните, что вы можете, стряхнув его, именно благодаря этому кому подняться намного выше.
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В выпечку лучше всего добавлять стевию, триголозу или клетчатку. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова. Она дала советы, как сбалансировать потребление сладкого, а также во сколько обойдется домашнее приготовление полезного десерта – вафель. Повышенное желание сладкого часто связано с дефицитом магния, белка, железа и хрома, объясняет диетолог. Чтобы уменьшить тягу к сладостям, врач рекомендует пересмотреть и сбалансировать свой рацион. Возможно, в нем не хватает белков, полезных жиров и клетчатки. Если у вас хорошее состояние здоровья, полностью отказываться от сладкого не имеет смысла. Главное – это чувство меры, подчеркивает Габдулхакова. Если хочется сладкого, диетолог рекомендует приготовить на завтрак трендовый десерт – вафля. При этом сделать их полезнее с помощью сахарозаменителей – стевии, монгфрукта или триголозы. Также вместо сахара можно использовать клетчатку. В свою очередь, аналитики сервиса доставки посчитали, что домашний вариант приготовления таких вафель на две порции обойдется в 548 рублей. Для блюда потребуются овсяные хлопья, яйца, молоко, любой сахарозаменитель, корица, соль, льняное семя, греческий йогурт и ягоды для украшения. Также на выбор можно добавить творог, кокосовую стружку или шпинат. Эти ингредиенты разнообразят вкус десерта и рацион в целом.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абда абдал дешлись, они жалоб бедадли, дура абдал сайри. Если ответишь дурости дурака, ты тоже дурак. Абда абдал дешлись, они жалоб бедадли, дура абдал сайри.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы, сестры, я очень рад. После 5 лет у нас опять будет разговор с Олегом Торбасовым. И, конечно, всегда очень интересно с тобой общаться.
2: Спасибо.
1: Потому что мы с тобой находимся постоянно в поиске правды, в поиске мудрости. Ну, хотел бы я начать наш разговор с такого прикладного. Давай поговорим про инвестиции в недвижимость.
2: Давай.
1: Мы вчера вместе с тобой выступали. Самый большой класс активов мира с большим, огромным отрывом. Как ни крути, что ни делай, все равно люди там во всех уровнях состояния от 50% и больше инвестируют в недвижимость. Какие ты видишь доходности, по каким инвестиционным классом недвижимости? Что ты видишь интересного на данный момент? Как ты на это смотришь?
2: В двух словах. Меня зовут Олег. Я основал агентство недвижимости, и мы его 7 лет вместе с моей командой строим сейчас уже в нескольких странах.
1: Когда... Можно посмотреть, что Олег говорил до денег. Да, это хорошо сравнить, что ты говорил до успеха и после.
2: Да, потому что, когда мы виделись, у меня был такой небольшой офис, 150 метров. У нас был второй 2 года компании. Сейчас мы работаем в Майами, в Дубае, в Абу-Даби, в Лондоне и в Москве. У нас бизнес вырос в десятки раз с того момента.
1: И Турция, по-моему.
2: Турции мы так просто присматриваемся, но офисы у нас открыты вот в этих городах, и я сам активный участник рынка инвестиций, то есть у меня большая часть моего капитала работает именно в квадратных метрах, и я там нашел несколько стратегий, которые использую. Но если говорить про такие классические, все-таки недвижимость достаточно консервативный актив, и он не подходит тем, кто любит вот эти американские горки. Она такая прям очень инертная.
1: Разве кто-то любит?
2: Ну, есть любители серфить там. И...
1: Вверх все любят.
2: Ну да. В итоге, допустим, если говорить про рынок Дубая, да, то сейчас здесь... Я вот вчера во время выступления приводил слайды с UBS. Они делают каждый год такое свое исследование о рынках недвижимости, в том числе с точки зрения бабл-индексов рынков, которые перегреты и недооценены, наоборот. И что Дубай, что Майами, они сейчас примерно одинаковую дают доходность от сдачи в аренду. Это 6-7% годовых. Что для европейцев...
1: 6-7 годовых — это гросс.
2: В долларе.
1: Гросс. Это да, это просто арендный поток.
2: Ну, это да. То, что ты получаешь за минусом, если ты сдаешь на short term, это за минусом 20%, которые берутся за управление, потому что там основной поток, это будет примерно 8-9%, ты платишь 20% за управление, вот у тебя остается 6%.
1: Uh-huh.
2: А если ты сдаешь лонг-терм, то там контракт просто продляется, и ты получаешь арендатора, там, который приносит примерно 6-7%. Да. Где-то 5, где-то 8, кому повезло. Но примерно цифры все крутятся около этой цифры. 6%, причем Dubai Land Department, DLD, они анализируют все транзакции и выводят среднюю доходность по всем объектам в Дубае 5,5%. Это включая виллы, супер... которые большие, дорогие, где не такая доходность, и в том числе маленький апартамент. Это нравится такая ставка европейцам, потому что на их рынках, что в Англии, что в
1: там
2: Европе...
1: 3%.
2: Да, 3%, и поэтому Дубай, допустим, сейчас всасывает себя гигантское количество европейских денег. Европейцы здесь на первом месте и по количеству туристов. Это 19% от всего потока. И в том числе они на первом месте уже несколько лет как инвесторы.
1: Это жилая недвижимость. Ты вот говорил, Дубай и Майами одинаковая доходность. Но я подозреваю, что бабл индекс в Майами существенно выше, чем в Дубае.
2: Там получается, Дубай, он по версии UBS недооцененный город. И, кстати, интересное было исследование, что Алексей, наш друг из Реалиста, который использует искусственный интеллект для анализа рынков, они применили свой вот этот... искусственный интеллект ко всем рынкам для того, чтобы их проанализировать, количество транзакций, объемы квартир, и выяснили, что в Дубае самые просторные квартиры в мире. Ну, так вот, интересный факт. А самые маленькие квартиры в мире были в Сочи. Представляешь?
1: Да ладно.
2: Да, вот такое вот, ну, он прям мне показал исследование, как они проводили. Ну, там же, если ты знаешь общий объем сделок, количество проданных метров, тебе несложно посчитать, сколько объектов продается, какой площади и так далее. Вот Сочи оказалась, значит, самой маленькой недвижимостью, ну, там, по 18 метров, там, вот эти вот студии режут.
1: Это как номер, когда, где ты берешь, да, да, чтобы на море съездить.
2: Да, а самая просторная квартира в мире в Дубае. И да, в основном речь про жилую недвижимость, и в Москве сдача в аренду, если говорить вот просто без капрейта, да, без увеличения стоимости актива, то у тебя примерно 4% получается от сдачи в аренду. Ну, где-то кто-то 6 делает, это прям такой... Потому что рынок аренды, он очень сильно зависим от покупательской способности населения, да, и он
1: люди
2: прям
1: иногда
2: на земле.
1: Люди вот этот нет-доход, это арендный поток, например, 4%, но потом тебе надо заплатить налоги, ремонты, другие, да, юристы, другие все затраты, и в итоге, ну, там, у многих, смотря, как ты это хорошо это делаешь, net income.
2: Да, понимаю. Если говорить про коммерческую недвижимость, здесь, я думаю, да, ты даже более...
1: Мало кто делает, кстати, очень мало кто сделает. В основном в Дубае все покупают жилую недвижимость.
2: Да, но здесь, потому что, если говорить, допустим, коммерческая недвижимость, она же разных у нас бывает типов. Там есть офисная недвижимость, есть у нас ритейл, да, например, торговая недвижимость, то здесь ритейл девелоперы практически не продают, потому что весь ритейл, здесь он build to lease, то есть они его строят и сдают в аренду, и это их такие, ну, прям основные активы. Если кто-то продает ритейл, то всегда это будут очень плохие лоты, какие-то странные непроходные локации. А офисы здесь, опять-таки, тоже практически все в руках лендлордов. Они получают свою рентную доходность и потом пакетными активами продают каким-нибудь азиатским пенсионным фондам, которые 3-4% хлопают в ладоши и радуются таким цифрам. Вот. В Москве у нас офисы больше всего покупают для того, чтобы там физически размещать свои компании. Но если говорить про коммерческую недвижимость, то в основном это готовый арендный бизнес. Причем мне интересно, что инвесторы, имея текущую ставку на депозитах, там, по-моему, 15% у нас.
1: Даже больше.
2: Да, они по-прежнему консервативно вкладываются в готовые арендные бизнесы, где цифры 8-9% доходности.
1: Ну, да, потому что ты, у тебя защищен, у тебя актив подлежащий, он в квадратных метрах. И если ты в долгую, ну, у тебя защищен от инфляции, а если ты деньги даешь в оборот, у тебя, ну, ты, у тебя постоянно подлежащий актив рубли, ну, рубли или деньги, да, соответственно, там другая.
2: Я, допустим, сам как инвестор разместил свой капитал в короткие сделки, это называется флиппинг. То есть я стал выкупать, да, квартиры на том острове, на котором я живу. То есть я здесь понял, что если ты флипишь вот так, тут квартиру взял, там, здесь, это очень сложно менеджерить, ты не построишь большой, да, бизнес, и при этом ты очень плохо знаешь конкретный билдинг, конкретные там характеристики локации. Поэтому я понял, что вот мы живем на Blue Waters 3 года с семьей, летом мы уезжаем в Москву, а зимуем здесь, в Дубае, потому что у меня за время нашего подкаста последнего уже родился сын, ему 2,5 года, и я сейчас проживаю такую роль молодого отца. И я понял, что мне нравится наш район, и я стал там выкупать квартиры и доводить их до состояния «заезжай, живи».
1: Ну, там же почти все квартиры так идеальные на Blue Waters, там же все новое, там флиппинг же обычно ты делаешь, берешь какой-то недооцененный актив, там мажешь помаду на свинку и потом быстро продаешь.
2: Ну, вот это такая, знаешь, типа грань, когда в России очень эффектно получается, когда ты берешь бабушкину квартиру, да, все выносишь и делаешь полный ремонт с заменой санузлов и так далее. В Дубае у меня есть такое понятие, как база. То есть, если у тебя классная база, хорошая планировка и все основные вещи, то здесь чаще всего вот это value идет с того, что ты выселяешь арендатора, потому что здесь, да, рынок на стороне арендатора, и ты его просто так вот с бухты-барах ты здесь не скажешь, что давай уезжай. Ты минимум год будешь с ним возиться, поэтому мы научились с ними вести такие медиаторские переговоры, платим им откатные, очищаем квартиру от арендаторов для того, чтобы ты мог заехать, выносим старую технику, всю старую мебель, обновляем всю краску и заносим все новое, потому что я понял, что люди готовы платить экстра деньги за то, чтобы там никто не жил до тебя, именно вот не спал на этой кровати, не сидел там на этом диване. сейчас, знаешь, очень чувствительные к энергии стали люди, там к ним и фэншуисты, и астрологи, и разные нумерологи заходят в сделки, в том числе как агенты влияния. И я понял, что люди максимальную цену готовы платить за то, что они заходят, ключи передаю им, и они заезжают в этот же вечер, например.
1: Я, кстати, заметил, что почти все агенты, кто свои агентства имеет, они всегда не просто сидят в длинную в активе, они всегда начинают оборачивать, потому что там, конечно, доходность абсолютно. Если у тебя еще свое агентство, где ты можешь лучше этим управлять, в отличие от обычных людей, ты можешь существенно выше. Да, я думаю, там доходность можно делать там близко к 20%.
2: Годовых.
1: Да.
2: Но на самом деле это, если смотреть на мой вложенный капитал, потому что понятно, что я разместил там часть своих денег и
1: кредитное плечо.
2: И потом я стал просто брать внешние деньги на рынке от двух всего лишь партнеров своих таких, ну, которые сказали, у нас безлимитный, в принципе, в рамках Blue Waters объем, все, что можем, мы выкупаем. И я им делаю 20% годовых доходность, но при этом сам еще зарабатываю такую же ставку, при этом, если на вложенный мой капитал посчитать, то, конечно, это просто выше, в десятки раз выше.
1: Да, выше. Смотри, давай, чтобы жилую недвижимость закончить, какие сейчас топ там три ошибки, которые люди делают, потому что ко мне, очень многие люди пишут, вот прям недавно писала девушка, она купила договор на development, потом она сейчас пытается продать, а оказывается у нее в договоре прописано, что она не имеет права продавать там какое-то время, она должна там за год, и теперь даже квартиры сейчас подешевели, когда они уже построены, потому что очень много людей вышли продавать, им обещали, что вот они вырастут настолько. И еще у нее очень высокая стоимость управления, потому что она платит там какие-то фиксированные
2: сервис-чаржи,
1: плюс за кондиционер платит, за что-то же еще. И у нее, получается, там очень большие затраты на самом деле.
2: Да.
1: И квартиру надо дорого сдавать, чтобы вообще только окупить вот эти затраты.
2: Вот это очень такая... Если говорить про рынок Дубая, то здесь, например, в отличие от рынка Москвы, а я эти рынки могу уверенно сравнить, потому что у нас за прошлый год мы продали на 1 700 000 000 долларов, из которых половина в Москве, 35% в Дубае, и остальные наши рынки там еще 15%. И я понимаю, что в Дубае, допустим, 70% покупателей — это не резиденты. Им недоступны финансовые программы банков. В отличие от России, где у нас 80% сделок ипотечные, да, там кэшбайеров не так уж и много. Только в основном в каком-то делюкс-сегменте. А так в комфорт-классе, в экономии, тем более, там почти все пользуются ипотекой. В Дубае рынок кардинально отличается. Здесь на ипотечном рынке всего 20% сделок проходит, а все остальные используют плечо от застройщика. И это как бы не требует никакого скоринга. Тебе застройщик всегда даст, несмотря на то, есть у тебя платежеспособность или нет. У тебя, грубо говоря, всегда есть возможность взять эту рассрочку. Но вот это и есть основная проблема, в которую люди впадают в Дубае, потому что входя в рассрочку, ты подписываешь контракт, вносишь 20% обычно, и люди в этот момент иногда часто под дудку сладкую песню риэлторов, которые говорят там: смотри, вот ты сейчас 20% заплатил, если мы продадим квартиру на 5% дороже, чем она стоит, то на вложенный капитал у тебя получится... Ого-го, какие уже серьезные деньги, да? Получается, там ты плюс 50, плюс 100% к своим 20 можешь сделать. Например, если на 10% продали дороже, то уже вообще. Но основная проблема в том, что вот эту премию к рынку платит end-user. То есть end-user — тот, кто готов больше всего заплатить. End-user — это конечный покупатель, который планирует использовать объект по его назначению, то есть жить там...
1: Ну, в основном end-user — это какой-то инвестор, который хочет опять сдавать в Airbnb. Да? Это
2: Он тоже может быть end-user, но он покупает вот эту квартиру, не построенную.

0: средние 50%, да. А в этот момент продают квартиру, да. За них 50% вносит покупатель, и получается, что на вложенный капитал у тебя доходность получается выше, да, потому что...
1: Если план сработал.
0: Если план сработал. И это очень важная деталь. И самое интересное происходит дальше. Примерно в 5-10% случаев у покупателей получается быстро найти, значит, покупателя нового, который либо для себя, вот он хотел эту трешку на ground floor, и ты вдруг ее купил, и он говорит, да, она мне нужна, и выкупает у тебя. Этот кейс тут же под свет софитов, все агенты, все риэлторы начинают его использовать, 1 из 10, понимаешь, да? И говорят, вот смотри, он купил, заплатил 20%, мы продали на 10% дороже, он на вложенный капитал сделал 50% за месяц. А если в годовых, то это 400% условно, понимаешь, да? И все, у людей как бы так, давай, давай, покупаем, покупаем. Они входят в эти сделки, но очень мало кому они могут продать, пока дом не построен. Дальше наступает самое интересное. Если ты играешь all-in, то есть у тебя было 100 тысяч долларов, и ты купил квартиру за 100 тысяч долларов, ты красавчик, ну, у тебя нет рисков. Но если ты купил квартиру за 500 тысяч долларов, имея 100 тысяч долларов, и эти 100 тысяч долларов использовал как 20%, и у тебя нету денег платить следующие платежи 10, 10, 10 каждые полгода или каждый год, то тебя ждут плохие новости. Застройщик по контракту может расторгнуть с тобой договор и удержать в качестве пени и штрафов ту сумму, которую ты ему внес. То есть ты можешь потерять все свои деньги, если ты вошел в сделку, где ты не знаешь, как обслуживать взятые на себя обязательства, и не нашел продавца, вернее, покупателя на твою квартиру. И в этот момент люди, находясь вот в этих тисках, у тебя приходит письмишко, заплатите, пожалуйста, следующий платеж 10% от 500 тысяч. У тебя, если нет этих 50 тысяч долларов, то ты начинаешь судорожно искать кого-то, кто хотя бы купит за те деньги, которые ты купил. Вот как да, выглядят эти
1: людей,
0: люди.
1: Таких, как ты, много.
0: Может быть, да. Если только ты, как идиот, вошел в сделку all-in, да, все деньги поставив, и нет следующего платежа, да. Который обычно через полгода, а тебе агент в этот момент говорит, да за полгода мы точно продадим, ты что, смотри, какой ажиотаж на старте. И вот это вот основная такая ловушка Дубая, где ты потом можешь лишиться своих 20%, а люди, чтобы не потерять 20%, начинают продавать дешевле, чем они купили.
1: Да.
0: И в этот момент появляются такие сытые ребята, которые все это скупают, ждут спокойно комплишена и на финале продают уже энд-юзерам, потому что у них есть деньги. Выигрывает всегда тот, у кого больше капитала.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В России число игровых издателей увеличилось более чем в полтора раза. С начала года и по август было зарегистрировано 121 новое юрлицо и индивидуальный предприниматель, занимающийся изданием компьютерных игр. Это на 59% больше по сравнению с предыдущим годом, согласно данным из базы «Русспрофайл». В общей сложности в стране работает 544 игровых издательства, из которых 72% являются индивидуальными предпринимателями. Рынок видеоигр в прошлом году достиг объема в 208 миллиардов рублей. К 2030 году ожидается его рост до 271 миллиарда. В настоящее время лидерами по выручке являются Lesta Games Agency, Astrom и Expo Sever. Эксперты отмечают, что рост числа издателей связан с массовым внедрением нейросетей. Благодаря ИИ снизился порог входа в индустрию, что позволило небольшим командам быстрее создавать и выпускать контент. Дополнительным фактором стало требование о наличии юрлица для получения господдержки.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 109. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Читур. Оно находится на холме, удивительно удачно расположившемся в плане обзорности, откуда видно 47 сел Лакского района. Достоверных сведений, почему жители дали селу такое название, нет. Однако по разговорам здешних старожилов можно предположить, что название села произошло от слова «читу», что в переводе на русский язык означает «ласточка». В годы Великой Отечественной войны 49 читуринцев ушли защищать родину, более половины из которых не вернулись с полей сражения. Среди них легендарный герой Италии капитан Гасан Гусейн Камалов, которого назвали капитаном Руссо. Он смог совершить побег из плена и присоединиться к партизанскому отряду в Италии. За выдающиеся заслуги капитан Камалов отмечен высшей наградой этой страны – золотой медалью за высокую храбрость. Погиб герой в апреле 1945 года, не дождавшись пару дней до победы. Многие выходцы из Читура занимали и занимают довольно высокие посты в разных отраслях в республике. Так, на ответственных должностях МВД Дагестана работали Манап Таджибов, Ризван Ибрагимов и Надыр Ильясов. Непререкаемым авторитетом у читуринцев пользуется видный государственный и общественный деятель Сиражуддин Ильясов, до 2013 года занимавший пост председателя Национального банка Республики Дагестан.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как же наши люди любят экономить? Это теперь невзвешенное решение, это стиль жизни. Беготня за акциями и скидками, где на 5 копеек дешевле, теперь вошла в привычку. Купил по большой скидке – повелитель мира. Купил очень дорого – неудачник. Но лучше бы люди применяли эти понятия к заработку денег, а не ко скидкам. Зарабатываешь много – молодец. Зарабатываешь мало – неудачник. Правильная и взвешенная экономия – это, конечно, хорошо. В акциях и скидках нет ничего плохого. Но если человек слепо начинает гоняться за акциями и скидками, где уместно и неуместно, это идет ему в ущерб. У многих людей даже вошло в привычку покупать ненужные вещи по скидкам, просто потому что на них скидка. Или купить больше, чем нужно, просто потому что, если покупаешь три вещи, четвертую дают в подарок. В результате человек глупо распоряжается деньгами и захламляет квартиру ненужными вещами. Некоторые могут возразить, мол, такое поведение у нас не от хорошей жизни. Да, все верно, не от хорошей. Но главная причина всех бед в том, что люди не владеют элементарными азами финансовой грамотности. Это и неудивительно, так как этому нас нигде не учат. Дальше все закручивается как по спирали, и человек все больше и больше погружается в бедность. Ведь ту жизнь, которую каждый из нас проживает, мы создаем сами, эмоциями, убеждениями и мыслями. Как думаете, что человек к себе притягивает, когда носится за акциями и скидками, покупая продукт с истекшим сроком годности или с вот-вот истекающим? А притягивает он к себе денежные проблемы, лишения и еще большую нехватку. Хорошую жизнь так не притянешь. Человек в этот момент думает о нехватке денег, испытывает деструктивные чувства, а значит, в его жизни будет все меньше и меньше денег. Они будут даваться ему с большим трудом и утекать сквозь пальцы. И чем больше человек будет думать о том, что денег нет, все так дорого, жизнь все дороже и дороже, а денег все меньше и меньше, тем больше он будет притягивать к себе проблем, бедность и так далее. Откуда взяться возможностям и новым источникам денег, если большинство мыслей направлено не на то, что надо? Откуда взяться новым идеям по поводу заработка, если человек ничего нового и полезного не читает? Мысли находятся в круговороте вокруг бедности. Когда вы заказываете еду у официанта, вы конкретно говорите, что хотите. Вы же не говорите официанту при заказе: «Знаете, вот это блюдо не для меня, и это не для меня, а на это блюдо у меня нет денег». В таком случае он бы вас не обслужил. Так зачем же вы говорите изо дня в день: «Это очень дорого, я не могу себе этого позволить»? Жизнь – это ваш официант. То, что говорите, то и получаете. И это не значит, что вам не повезло или жизнь вас не любит. Она просто дает вам то, о чем говорите. Еще очень распространенное явление в наших семьях – это свой огород как способ сэкономить. Практически все занимаются им не потому, что живут в деревне или им просто по кайфу ковыряться в земле, или они очень хотят есть чистые овощи. Нет, таких меньше 5%. В основном наши люди содержат огород потому, что хотят сэкономить. Ведь купить 3 помидора в магазине – это капец как дорого. Я лучше спину надорву, таблеток и мазей накуплю, но на помидорах сэкономлю. А потом буду закатывать банки на зиму, да не просто на зиму, на 5 зим, чтобы потом не знать, кому бы их отдать. Такое поведение говорит о том, что человек ставит деньги выше себя. А себя он не ценит, не любит и вообще ни в грош не ставит свое жизненное время, которое уходит на выращивание и закрутку этих помидоров. Хорошо лишь то, что с появлением интернета пик этих времен далеко уже позади. Люди начали больше интересоваться своим финансовым благополучием. Но у большинства людей поколения 80-х крепко-накрепко укоренилась позиция жертвы, а к жертвам деньги не идут. Это написано во всех книгах по психологии денег, да и в жизни примеров сплошь и рядом. Деньги идут только к уверенным в себе людям, которые любят и ценят себя. Эти люди знают, что деньги нужно любить и ценить, но не преклоняться перед ними. Что же теперь, деньги нужно разбазаривать? Жить на широкую ногу и вообще не экономить? Конечно же нет. Это другая крайность, которая также приведет к безденежью. Везде нужен баланс. Чтобы деньги шли легко и всегда были в кошельке, нужно тщательно работать с негативными убеждениями и вместе с этим изучать финансовую грамотность. Над своим финансовым благополучием нужно работать лично. Никто за вас вашу жизнь не наладит. Деньги – это одна из самых важнейших вещей в нашей жизни. Мы имеем дело с деньгами чуть ли не каждый день. Так почему же мы так халатно относимся к знаниям о деньгах? Начните с простейших, но жизненно необходимых знаний о деньгах и постепенно повышайте свой уровень финансовой грамотности, начав изучать основы инвестирования. Мы помним слова из тысяч песен. Некоторые песни знаем почти на память. А почему? Потому что мы слушаем песни на протяжении всей жизни. Но песни нам денег не приносят. Только представьте, как сильно вы бы себя прокачали в финансовом плане, если бы хотя бы 5% из всей информации, которую вы слышали за жизнь, составляли аудиокниги о финансах. Мы тратим 100% свободного времени на развлечения. Но действительно ли от этого становится жить веселее? Только вдумайтесь, каких результатов вы добьетесь, если каждый день будете работать над собой. Работать не работу, не развлекать себя сериалами и смешными передачами, не убивать время за играми, а работать над собой. И это касается не только финансов, это касается всех сфер жизни. Вас что-то не устраивает? Так измените это. Перестаньте страдать и жаловаться. Денег это вам точно не принесет. Действуйте!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях человек, которого вы, возможно, не знаете, но вы наверняка слышали про компанию и компании, которую он основал. Собственно, например, компания Profi.ru. Я думаю, что большинству из вас известно. Собственно, Егор Руди. Спасибо тебе большое.
2: Да, привет, Саш.
1: Смотри, несколько интересных вещей. Во-первых, как мы уже с тобой обсудили, много-много лет ты не давал никакого формата интервью, это первое. Поэтому нам сегодня предстоит как бы многое обсудить и многое разобрать. Во-вторых, я, как правило, у меня нет вообще никаких вопросов записанных и так далее. Я очень всегда хорошо знаю своего гостя, но никогда заранее не пишу вопрос, потому что никогда не понимаю, куда пойдет беседа. Но с тобой был вынужден выписать список всех компаний твоих, просто для того, чтобы ничего не забыть. У меня реально есть список, потому что он, ну как бы... Он реально большой. Ну вот, и я буду к нему обращаться сегодня, чтобы мы не забыли что-то обсудить, но так как, собственно, ты знаешь лучше меня все-таки весь этот
2: поставок. Я реально не уверен, то есть я думаю, что ты, у тебя там больше компаний, чем я смогу вспомнить.
1: Да, но ты, если вдруг что-то будешь вспоминать, ты не стесняйся мне напоминать, потому что в этой структуре довольно сложно разобраться. Ладно, давай смотри, мне, естественно, хочется поговорить и про настоящее, про то, что происходит сейчас, но мы все равно обязаны создать некий контекст, да, и вообще погрузиться вот в самое начало, непосредственно в Profi.ru, в то, как это все дело начиналось. Давай как бы создадим картину. Первый вопрос, который не до конца сейчас понятен, я читал про тебя. Profi.ru, ты там до сих пор акционер.
2: Да.
1: Ты не участвуешь операционно, но ты до сих пор акционер.
2: Я акционер, то есть какое-то вовлечение есть, просто оно фундаментально не операционное. Это прям очень важно.
1: Угу, понял. Значит, компания была основана, по-моему, в 2006 году.
2: Примерно,
1: почти 20 лет.
2: Да,
1: давай
2: да.
1: Немножко цифр накидаем, чтобы у людей тоже в голове что-то появилось. Возможно, там оборот, который проходит через платформу, выручка, количество людей в компании. Что сейчас вообще, чтобы хотя бы какая-то картинка сложилась у людей?
2: Ну, оборот через платформу где-то, не знаю, мне кажется, 40-45 миллиардов.
1: Угу.
2: Примерно так. Вот. Ну, выручку вроде бы мы не раскрываем, да? Ну, примерно представить, у нас там около 10 где-то с копейками там комиссия.
1: Вот. То есть, условно, там 45 прошло, 10 примерно ваша комиссия.
2: Ну, грубо, ну, да.
1: Грубо, да.
2: Там плюс-минус, да. Угу. Можно прикинуть.
1: Сколько на сегодняшний день людей в команде работает?
2: Около 500 человек.
1: Угу.
2: Вот, то есть у нас последние 4 года количество людей все время уменьшалось. Мы все время росли, а количество людей уменьшалось.
1: Угу.
2: Максимально было около там где-то 1400, наверное. У нас был один момент, когда было 1200 человек в колл-центре.
1: 1200 человек?
2: Да-да. И мы нанимали по 100 человек в месяц. Вот. Сейчас в колл-центре, мне кажется, ну, там человек 200 максимум. Вот. Ну, а в компании, ну, мне кажется, около 500. Но я могу быть не точен, потому что вот я говорю, что я не в операциях уже там сколько, года 3. Да, поэтому это так, приблизительно.
1: Но помимо, собственно, Profi, есть так называемый, поправь меня, эрудитор групп,
2: да?
1: Это, собственно, холдинг, в который входит Profi, Zoom,
2: Руки,
1: Мета, Руки.
2: Hands.ru, да, вот это Руки, да.
1: Ага, то есть там достаточно большое количество компаний, и все эти компании, собственно, они как бы, ну, рабочие.
2: Да.
1: И вот если взять, условно, весь вот этот вот холдинг, то какие-то...
2: Все прибыльные.
1: Да. Какой все объем всего холдинга вот этого вообще?
2: Да, ну, в людях там суммарно это точно до 1000 человек, потому что все компании технологические, вот, и там, ну, не так много людей работает. Вот одна компания, например, у нас есть Руки, там вообще, мне кажется, человек 35, но при этом она, мне кажется, там через пару лет догонит Profi там по оборотам и так далее. То есть там, в общем, это непропорционально, да, зависит там от типа бизнеса, от типа лидерства CEO, да. Вот примерно так. Ну, Profi все равно пока что больше других компаний.
1: Понял. Все, здесь тогда зафиксировали, как такая вот, как бы, срез понятен. Теперь, как бы, давай чуть назад будем возвращаться. Значит, история, на самом деле, довольно такая, знаешь, актуальная нашему времени. Вы строили компанию, начался как такой там стартапчик, вы, собственно, сделали в одной нише, это репетиторы, по-моему, были, да?
2: Да-да, Сергей Кузнецов был вот моим кофаундером,
1: да.
2: Это мы были в общаге, все вот прям там, все как по книжке.
1: По книжке, значит, у вас все это развивается, у вас там огромное количество раундов, которые мы сегодня обязательно обсудим, подготовим. подготовка к IPO, IPO срывается. У меня тут таких людей было достаточно много в гостях, наших с тобой общих знакомых, которые планировали IPO, оно не случилось. И, собственно, дальше после этого у тебя вот начался там новый трек с инвестициями, собственно, с венчурным фондом, с какими-то зарубежными компаниями. Вот сегодня нам это предстоит обсудить, но теперь возвращаемся к самому началу. Значит, я искал достаточно долго информацию и не совсем понял. Значит, ты учился в МФТИ.
2: Все так. Прикладная физика, да.
1: Да, у тебя есть, кстати, тоже из МФТИ у меня достаточно большое количество гостей было здесь. Собственно, и потом случился профи, но что самое интересное, вот, собственно, твой кофаундер Сергей, который там в 2006 году всю эту историю начал, ты к нему подключился, но первые несколько лет ты работал вообще в IBM.
2: Да,
1: и вот у меня здесь сразу возник вопрос, почему меня это навело на мысль, потому что в одном из твоих интервью давних я слышал, что ты там переживал, вообще, предприниматель ли я, да, вот точно мне этим надо заниматься, но я не услышал ответа, почему ты вообще стал заниматься бизнесом-то, то есть ты вроде в хорошей компании трудился, на хорошей там должности, там был потенциал, почему ты начал каким-то бизнесом заниматься?
2: Слушай, ну вот мы как раз сейчас делаем там стартап-буткэмп для подростков, и мы как раз на эту тему рассуждали, как у меня это бацилла предпринимательства подселилась. Я вот был там студентом, получается, какого-то там 6-го курса общей прикладной физики на физтехе, занимался как-то полупроводниковыми лазерами среднего инфракрасного диапазона. Да, да, да, да.
1: Слишком сложно.
2: Да, да, да. Для меня тоже, если честно, я вот запомнил это слово, уже почти ничего другого уже не помню с физтеха. Вот. И в один момент появилась программа такая «Тысяча предпринимательских кадров». Она, кстати, абсолютно уникальна, и понятно, что она могла быть только в одном экземпляре сделана. Сергей Борисович Чернышов, такой достаточно известный философ современности, выпускник тоже физтеха, вот он собрал такую банду, там, знаешь, там, не знаю, Глеб Павловский, там был Денис Орецкий, Островский, там куча каких-то политологов, каких-то топовых предпринимателей. Вот, кстати, там был Игорь Рябенький. Вот про него ты мог слышать, на самом деле, потому что он впоследствии, он там несколько раз становился бизнес-ангелом номер один вообще в России, потом он сделал там фонд «Аль-Таир». Он сейчас один из самых успешных инвесторов в мире уже там. Мне кажется, он уже там миллиардер, и вообще это все очень крутой чувак. Вот, и вот он там, кстати, тоже был. Вот, и там была такая программа. Значит, они там сначала отобрали 1000 человек, а потом отобрали 16 человек, и потом отвезли нас в какой-то отель. И вот, вот такой вот бандой, значит, с нами начали рассуждать про разные вот эти интересные вопросы. Типа, а кто такой предприниматель? А чем предприниматель отличается от бизнесмена? А предпринимателем рождается или становится? Вот. И я помню, что это было настолько впечатляюще просто для меня, да. Ну, то есть, представляешь, вот такой контакт с такого уровня людьми, да, вот в таком возрасте, да, что, ну, у меня прям там поселилась вот эта вот бацилла. То есть я был, ну, безвозвратно инфицирован. Да, то есть, в смысле, я точно очень хотел быть предпринимателем, и поэтому я сильно переживал много лет. Значит,
1: точно ли я рожден для этого?
2: Да, то есть я думал, а вдруг реально предприниматели рождаются, да? А вдруг я тогда не рожден предпринимателем?
1: Ага.
2: Вот.
1: Но тебе так понравилась идея, что ты, да, не мог этого принять.
2: Да, и потом это было такое длинное мое исследование, потом меня, конечно, отпустил этот вопрос, но сейчас у меня вообще отдельный взгляд на это. Вот, он там сильно эволюционировал. То есть я там, ну, не знаю.
1: Мы поговорим спросишь, с тобой, мы поговорим с тобой об этом еще немного. Давай пока что я не убегаю. Короткий вопрос по поводу физтеха. Собственно, всегда все, кто вышли из физтеха в бизнес, твое мнение, почему с физтеха выходит такое большое количество успешных деятельных предпринимателей? Какая-то вот одна соль, которую ты мог бы выделить? Или, может быть, не одна, две, три?
2: Слушай, прости я за метафору, значит, вот, знаешь, на Пасху играют вот в яйца,
1: ну,
2: значит,
1: да,
2: вот,
1: да,
2: бьют, да, да, вот это вот. И я выигрываю все время практически, и там могу даже много людей выиграть, вот.
1: Научился яйцо правильным образом держать.
2: Вот, смотри, хороший вопрос, да, а почему, кстати, да, вот, и люди там пытаются понять, как бы, в чем дело, да, вот, у нас даже был там какой-то импровизированный чемпионат, я говорю, я всех выиграю. Я такие, ну, камон, это вообще нереально. Я всех выиграл, вот. Там, ну, ответ очень простой. Самый главный вопрос в выборе яйца. Ну, то есть ты просто выбираешь маленькое, значит, такое
1: острое,
2: да, узкое яйцо, как бы самое маленькое, значит. Ну, ставишь его определенным образом, но это, на самом деле, уже не имеет значения. Так и здесь, на физтех, это просто селекция. То есть там просто такая... Ну, представляешь, я совершенно случайно попал на физтех, потому что меня бросила девушка. Вот, это...
1: Тебе нужно было забыться, да?
2: Ну, такой вот у меня был бунт, я был в Новосибирске, значит, и, в общем, я вот так бунтовал и попал на физтех. Вот, и у меня там половина группы были победители международных олимпиад по физике и по математике. Я, конечно, чувствовал себя совершенно таким самозванцем, вот, но как бы я думаю, что главное это селекция людей, а дальше вот мы, помещенные друг с другом все время в общежитии, постоянно друг с другом обсуждающие вот всякие штуки, перенимающие вот эти вот мемы, ментальные конструкции и так далее, это, мне кажется, это номер один. Ну, естественно, там, естественно, крутые преподаватели, обучение, но как бы, мне кажется, это самое главное.
1: Я понял. То есть, условно говоря, как гении аутсайдера, да, типа, ты отобрали лучших, а дальше, соответственно, уже там просто вся эта химия случалась. И...
2: Ну, дальше они еще друг с другом, взаимодействуют. Вот. Ну, и реально еще очень много свобод дает физтех. Но при этом, слушай, к слову сказать, вышка великолепно выстрелила там последние 10 лет, и там мы в компанию набирали больше людей из вышки, например, чем с физтеха. Хотя вот Олег Тиньков со мной не согласится.
1: Да.
2: Вот. Ну, у него, правда, сильно больше Data Science
1: в Майме.
2: Да, и там, кстати, между прочим, Артем Яманов, его, ну, практически кофаундер, да. Ну, он мой товарищ хороший, мы с ним в общаге в одной прожили все 6 лет.
1: Какой, смотри, давай, так ты сказал, что ты потом там поменял свое восприятие относительно предпринимательства. В тот момент, что тебя так вдохновило вот в предпринимательстве? К чему клоню? Ты достаточно много лет занимаешься именно вот таким вот предпринимательством, стартапы и так далее, и так далее, и так далее. И, наверное, как бы это далеко не всем свойственно. Зачастую, как бы люди, приходя в предпринимательство, они на самом деле занимаются бизнесом, да, пытаются что-то оптимизировать, тут привлек, тут положил, там льготы получил, бам, поехали, вот бизнес. Ты занимаешься такими все-таки изобретательскими штуками, где вероятность успеха, она крайне маленькая. Это вот чистое такое предпринимательство. Почему? Что тебя в тот момент так зацепило и вдохновило в спиче тех людей, которые перед вами вещали, задавали вопросы?
2: Слушай, ну, во-первых, сами люди потрясающие, да, значит, во-вторых, тот уровень вот дискурса, он, конечно, потрясающий. Вот до сих пор вот такого качества рассуждений про предпринимательство, вот, ну, именно вот философски, да, я встречал мало, да, но при этом это не влияет на ответ. Значит, вот сейчас вот сидели подростки передо мной, значит, на стартап-буткемпе, да, 18 лет подростки, да. И вот мы рассказываем про эти штуки, да, ну, там, про предпринимательство, там, про, ну, там, про компании, стартапы и так далее. Ты смотришь, как, знаешь, как лампочка. Один подросток такой, раз, и включился. Второй такой, раз, включился. То есть, и смотришь, а вот эти выключены. Да? И честный ответ, это структура, это, ну, генетическая лотерея, и совпадение разных контекстов в итоге приводит к тому, что как бы ты так устроен, что эта деятельность, она тебя включает, она тебе реально очень хорошо подходит. Вот. И поэтому, ну, я думаю, что это случайность, да. Хотя я, конечно, могу рационализировать, красиво очень рассказать про предпринимательство с разных сторон и почему у меня нету выбора, да, кроме как заниматься. И почему, кстати, абсолютно не обязательно заниматься предпринимательством, например. Вот меня, кстати, немножечко расстраивает, да, то, что там, ну, такой вот сейчас есть очень мощный нарратив, да, там, как это, если ты не предприниматель, то ты там, не знаю, лох позорный, да, как бы. Вот. Я, конечно, там фундаментально так не считаю и думаю, что там все профессии великолепны, и там очень важно соответствовать вот такой, ну, своему внутреннему импульсу, внутренней структуре, значит, ее любить и следовать вот за этим, да,
1: больше. Идти от того, что у тебя внутри есть, да, от отклика такого, да, внутреннего. Да, да. Ну да, но мне кажется, все равно такой это был определенный всплеск, вот такой предпринимательство, сейчас он все-таки чуть более как будто нормализовывается, потому что там люди смотрят и понимают, что в целом большое количество перспектив есть в любой профессии, да, особенно там, в современных реалиях.
2: С точки зрения даже оптимизации денежного потока, мне кажется, стратегии в найме есть. Кстати, я, ну, то есть ничего секретного, да, если ты реально очень крутой специалист, там, сначала работаешь, там, не знаю, на высокую зарплату, да, растишь, как только там почувствовал себя чуть-чуть комфортнее, да, выбираешь стартап, такой post-seed, pre-series A, да, где уже есть product market fit, но при этом еще достаточно маленькая компания, они раздают опционы,
1: ну, да.
2: В этот момент оптимизируешь опцион, да, при этом у тебя все равно достаточно там рыночная зарплата, да, и делаешь так, несколько таких попыток, да, и это очень сильно, у меня есть какое-то количество друзей, значит, которые, ну, заработали сопоставимые деньги там с моим состоянием, вот, выстраивая такую карьеру в найме.
1: Ну да, но у меня даже в гостях было там несколько таких человек, там Дэн Шулейко, например, который, собственно,
2: да, Даня вообще
1: тоже,
2: просто...
1: Тоже пример, пришел же в компанию, которую основал, условно, не он.
2: Кстати, он мне рассказывал, что вот в тот момент, когда Яндекс его хайрил, что его тоже хайрил.
1: А, нет, он мне рассказывал, что там история была с Дэйвом, с Яндексом, там и так далее.
2: Я его тоже собеседовал, я чуть-чуть позже пришел, он уже, значит, принял решение. Вот, ну, Даня великолепнейший пример корпоративного предпринимателя.
1: Да.
2: Вот.
1: Да, мы с ним просто много это достаточно обсуждали как раз. И, собственно, это интересный такой пример становления, что вроде бы ты там не с нуля создавал сам, но ты присоединился к правильному коллективу в правильный момент времени, как бы, и полетел. Ну, как бы, ответ получен. Понял. Дальше давай. Значит, IBM. Ты, тем не менее, не сразу пошел в какую-то вот такую предпринимательскую историю. Ты пошел, собственно, работать в найм. Ты пытался там за опытом каким-то пойти?
2: Нет, я сразу пошел в предпринимательскую.
1: А, ты параллельно
2: ты
1: была.
2: Не знаешь, я создал с моим старшим партнером, значит, там, агентство AdValue. Это было такое... Ну, агентство рекламы и маркетинга, да, я помню, даже сам креативы, баннеры рисовал. Серега, кстати, до сих пор вспоминает, говорит, офигенные были баннеры, вообще очень креативные. Вот. В этот момент, ну, там, мы жили еще в общаге, Серега пришел ко мне, говорит, слушай, он, Серега был моим сотрудником первым.
1: Твой партнер, в смысле?
2: Да. Он занимался оптимизацией SEO, вот, органик, кстати, в золотой век вот этой оптимизации, когда можно было, когда только вот можно было там закупить ссылок, и все летело. Да,
1: знаю я парочку людей, которые сделали на этом состояние, буквально, продвигая некоторые ВКонтакте и Алиэкспресса, например.
2: Я думаю, что мы даже про одного человека...
1: Про одного и того же человека, абсолютно.
2: Про одного, я бы сказал, великого человека.
1: Да. Ровно про него мы, собственно, да, и размышляем. Такое интересное было время.
2: Я его, кстати, очень сильно люблю, дико уважаю вообще.
1: Мы вот встречались сейчас в Лондоне буквально пару недель назад.
2: Да, абсолютно гениальный. Вот. Да, возвращаясь, значит, он был моим первым сотрудником, он научился оптимизировать, он в один момент пришел и говорит, слушай, давай сделаем сайт по репетиторам. Uh-huh. Вот у него тогда вообще не было бизнес-опыта, вот, у меня уже какой-то был, мне казалось, да, и вот мы вместе там придумывали вот эту бизнес-модель, значит, оплата, значит, за каждый заказ, вот, и он там налобал этот сайт. Кстати, мы должны были как агентство, не договорились, должны были 50% получить этого бизнеса, там мой партнер не согласился. Вот. Ну и Серега дальше в одну харю это все налобал. Значит, там первый экран был, знаешь, там я, он, значит, из, непонятно почему, фотография кошки Евы, которая у нас жила. Mm-hmm. Вот. И там еще Леха Соколов, тоже наш друг. Вот там, типа, это самое.
1: Состав команды, да?
2: Да, это были репетиторы. Вот, это были репетиторы. Нет, не состав команды, мы были репетиторы. Вот. И когда начали появляться первые заказы, ну вот Серега этим занялся. Значит, и, ну, справедливости ради, надо сказать, что дальше он реально бутстрейпил, прошел самое сложное время, потому что я в этот момент пошел работать сначала в Amphora, потом в IBM, и потом в один момент я вернулся, да, уже, ну, тогда уже как бы там какое-то время прошло, уже какая-то была выручка, уже какую-то зарплату даже мы могли себе позволить и так далее. Но в целом надо понимать, и это, кстати, вот знаешь, я раньше даже немножечко стеснялся этого факта, да, как будто бы ну, прикольно, вот когда ты прям вот и самое сложное вот это время прошел, да. А сейчас это стало для меня прям очень важным откровением. Я бы там обязательно про это поговорил.
1: А я про это откровение знаю, более того, ты не поверишь. Я у тебя... Ты где-то это написал, мне кажется, и про то, что в целом нет смысла проходить вот этот путь продукт-борисского продукт-маркет-фита, да?
2: Ну, я, да, я
1: и,
2: даже...
1: И меня это на самом деле, я, знаешь, я сидел, я прочитал это, что-то так думаю, а действительно, ведь ну, проще как бы находить продукт уже на стадии того, что уже он нашел какого-то потребителя, и это масштабировать, а не пытаться в органе это с нуля, потому что то, что ты делаешь, скорее всего, параллельно еще 10 разных команд делают, и ты можешь просто присоединяться к правильным людям.
2: Не, абсолютно, смотри, ну, то есть я это говорю так, что просто, да. Ну, типа, у меня слишком короткая жизнь. Да, и вот там у меня есть мой близкий друг Женя Курышев, он когда-то сказал фразу такую, в разговоре между Богом и сложностью мира Бог начинает очень быстро проигрывать. Вот. Ну, то есть, а мысль такая, что, знаешь, некоторые предприниматели, кстати, там, включая меня, в один момент преисполняются, знаешь, такой, типа, у тебя успех, как бы, не знаю, еще, не дай бог, вторая компания получилась, а там, вторая компания тоже получилась, там, вот руки мы вместе делали, вот, и в один момент, как бы, тебе кажется, что ты, как бы, все познал, и ты можешь, значит, сейчас ты будешь, как Тиньков, да, ну, естественно, как Тиньков ты будешь любой бизнес запускать, все будет получаться. Я так пробовал, да, и я понимаю, что насколько бы ты ни был крут, как только ты думаешь, что ты бог, и ты теперь любую идею сделаешь, как бы, ну, очень быстро тебе обломаются крылья. Вот, то есть реально попасть в product market fit, это как в игольное ушко просто. Должно совпасть миллион всего и таланта, и совпадений, и случайностей, и так далее, да. И поэтому вот там, например, я потом еще несколько раз делал эти трюки и присоединялся позже.
1: Угу.
2: Да, ну это великолепно просто работает.
1: А, слушай, ну тем не менее, вот если мы посмотрим на тот момент времени, да, это там 2006-2007 год, соответственно, появление профи, это, по сути, такая... Я вот, к сожалению, очень плохо помню то время, мне еще было достаточно мало лет, я не сильно был в контексте, но, тем не менее, это такая модель определенного маркетплейса.
2: Да, так есть.
1: Да, и, собственно, у меня есть ощущение, что в тот момент этого, может быть, в какой-то мере существовало, но это точно не было такое то, что заполонило условно рынок. И вы, по сути, шли в бизнес-нишу, которая не существовала. И вот здесь вот у меня возникает такой тонкий достаточно вопрос, он, мне кажется, он релевантен в любой момент времени, да, просто тогда это были вот там первые маркетплейсы, а сегодня наверняка это что-то другое. Вот большинство, мне кажется, предпринимателей в сегодняшнем мире, они все-таки как смотрят? Значит, есть какая-то бизнес-модель, мы на 5% чуть там поменяем продукт, тут на 10% чуть улучшим, mm-hmm. и вот, собственно, у нас есть вариант, что у нас что-то сложится. Mm-hmm. Да, а есть, собственно, модель такая, вот работа с низкими вероятностями, когда ты идешь в абсолютно вообще новую штуку, которая не существует. Но там вероятность провала, она гораздо как mm-hmm. бы больше, потому что ты просто создаешь yeah. там что-то новое, несуществующее. Почему в тот момент времени вы вдруг начали этим заниматься? Вам кто-то сказал, что рынок туда идет? Вы сами это увидели? Или это вот просто случайно, что а давай вот это забабашим, и оно получилось?
2: Да, Саш, смотри, мы тогда слово «стартап» не знали, мы не понимали концепцию там фандрейзинга и так далее, ничего этого не было, да? Значит, просто такие, мы сами были чуть-чуть репетиторами, да? Значит, вот там Сереге пришла в голову идея, давай вот сайт с репетиторами, потому что, ну вот, на физтехе у нас здесь много репетиторов, да, давай вот попробуем.

0: значит, какие-то вертикали вообще у нас там не сработали, там мы их закрыли. Потом было там 10 лет экспериментов с разными бизнес-моделями, которые могли бы объединить все, как это единая теория всего, marketplace услуг, которым 20 тысяч услуг, представляешь? Это реально очень сложно, это бесконечно сложно на самом деле. Вот там, не знаю, такси, например, да, это там, ну, 3-5 услуг там. Обычная там бизнес-класс, там, ну, еще там с какими-то твистами, ну, может, там 10-15, да? Вот, а у нас там больше 20 тысяч. Казалось, что это фантастически сложно найти такую модель. Потом я даже помню, у нас был в один момент, мы дошли до того, что у нас был ABCD-тест бизнес-моделей.
1: Угу.
0: Это вообще как бы, ну, немыслимо просто. Вот, и вот сейчас есть какая-то достаточно неплохо работающая, но, кстати, она все еще слабая достаточно, потому что у профи там, ну, проникновение на рынок, там 1.5%, может быть, максимум, да, и это, я думаю, что, возможно, самое высокое проникновение в мире, ну, не берем, правда, Китай, про Китай реально там фиг разберешься, да, вот, ну, потому что до сих пор не найдено идеальной модели. И вот сейчас, кстати, может быть, будет какое-то очень интересное время для профи, потому что, ну, в каком-то смысле AI... Да, это, возможно, такая же, возможно, такой, как GPS для такси. То есть такой
1: персонализация, да?
0: Такой технологический энейблер для того, чтобы создать фундаментально другие модели.
1: Вот. Понял.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: За 8 месяцев этого года объем долгов микрофинансовых организаций, выставленных на продажу через цессию, превысил 80 миллиардов рублей, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. Увеличение предложения на рынке привлекает новых покупателей. В результате этого доля трех крупнейших профессиональных коллекторских организаций в сегменте цессии уменьшилась с 48 до 43%. В банковском сегменте их доля превышает 70%. Гендиректор ПКО «Защита онлайн» Денис Загребельный отмечает, что стоимость приобретения портфелей становится все более важным критерием для покупателей. В секторе МФО растет число компаний с достаточным капиталом и инфраструктурой для регулярных покупок портфелей.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Если вы страдаете от напряженной работы, многозадачности и мало отдыхаете, нужно научиться быстро снимать стресс и напряжение. Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгард назвала два приема, помогающих сделать это быстро. Первый прием – это опустить руки под горячую воду такой температуры, которую можно выдержать на 2-3 минуты. После этого вы сможете ощутить, как уходит напряжение. Горячая вода улучшит микроциркуляцию, поможет сосудам расшириться и конечностям расслабиться. А если руки расслаблены, то и тело начнет расслабляться, сказала врач. Второй прием – это посмотреть в окно на синее небо. Это можно сделать и из офиса, и из дома, если человек трудится удаленно. Когда глаза не цепляются за что-то лишнее, за дома или облака, мышцы глаз расслабляются. А после этого начинают расслабляться и иные мышцы тела, что в целом помогает снять напряжение и стресс.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Какие еще ты видишь вызовы именно вот не как банковской, для банковской индустрии, а вот именно для Совкомбанка?
2: Ну, во-первых, у нас очень серьезные конкуренты. То есть надо сказать, что мы как бы исторически, ну, поднимаясь, мы начали, у нас было 17 человек в банке, мы были там пятый с конца в банк, наверное. Вот, и,
1: это типа тысячный? Или там
2: 1200. Я не помню, сколько тогда было банков. Вот. В общем, по мере того, как ты идешь, у тебя в каждый момент разные вызовы. Понятно, что есть проблемы, которые именно специфичны для маленького банка, потом для среднего. Когда ты вот сильно вырос, у тебя в чем проблема? То есть, чтобы еще дальше куда-то двинуться, там уже самые мощные, серьезные как бы, игроки, с которыми конкурировать непросто. То есть мы сейчас находимся в такой компании, мы не чувствуем сильно конкуренцию снизу, у нас нет с этим проблем. Но конкуренция сверху очень серьезная. То есть в этом смысле нам несложно удерживать свои позиции, но сложно расти, потому что это и технологически супер продвинутые игроки, и компании с отличными брендами, и с сильными очень командами. А все-таки в конечном счете вот конкуренция команд, конкуренция культур, она становится на этом уровне ключевой. Поэтому в этом смысле именно профили наших конкурентов, как действительно лучших из лучших, которые кристаллизовались за эти годы, они, наверное, это является таким, ну, для нас главным, я думаю, вызовом. Вот. Второй момент. Есть уже какие-то более тактические вещи. То есть понятно, что когда ставки вот так бегают вверх-вниз, для нас это самое сложное. То есть банк может легко приспособиться к высоким ставкам, банк может легко приспособиться к низким ставкам. Банку очень тяжело, когда ставки гуляют вверх-вниз. Почему? Потому что, ну, вклады очень быстро все приносят и перекладывают под более высокие ставки, они там не очень длинные, а там кредиты берут, автокредиты, ипотеку и так далее, берут на очень длинный срок, и банк не может повышать ставки. Вот, кстати, тоже хочу сказать, что вот, ну, законодатель пошел на то, чтобы защитить граждан от роста ставок, когда ставка меняется. Кто за это платит? Платит за это опять средний бизнес, потому что, ну, банки, чтобы сбалансировать свои риски,
1: соответственно... Мгновенно репрайсят ставки...
2: Ну, все плавающие, да, портфели. Под фикс, да, ставку практически никто не дает. Вот. Потому что под фикс ставку у нас есть какой-то лимит того, что мы можем дать под фикс ставку. Мы обязаны все это дать гражданам. Ну, в общем, возвращаясь к нашим вызовам, технологические вызовы мы приспосабливаемся. Даже несмотря на то, что отрезало от каких-то западных там вещей, мы находим решение, находим возможность, что-то привозим, что-то делаем, что-то замещаем. Появляются какие-то там, ну вот у всех на телефонах там, ну Pay не работает, но стикер появился там, в Android уже Pay там работает. То есть, ну, идет адаптация, то есть поэтому технологически настолько мощный запас
1: приложение мозгов. Появилось, удалили.
2: Ну, находим способы там, да, удалили мы его с провода, поставим, вот там, слово. Ну, в общем, работа идет, и она будет продолжаться, мы приспособимся вот глобально. Слишком, ну, большой навес потенциала интеллектуального в банках, это самые, действительно, я считаю, ну, одни из самых сильных команд технологических, которые драйвят во многом весь спектр технологий в стране, поэтому здесь все будет нормально. Я, честно говоря, вот так руку на сердце положить, хотел бы поработать в какой-нибудь среде, где для банков технологии были бы не столь критичны. Например, в Америке, если банк работает, ну, нет такого, что там технологии. У нас, ну, благодаря, может, роли личности в истории, там, когда Греф был, когда Тинькофф там создавал свой банк, насколько там амбиции там акционеров Альфа-банка разогрели настолько сильно технологичность банков, что вот мы обогнали все там возможные отрасли, и сегодня ты, ну, либо у тебя супертехнология, либо ты вылетаешь просто из этой истории. Вот, поэтому, действительно, в этом смысле у нас индустрия непростая, но мы все уже к этому все привыкли и работаем. У всех достаточно сильные сложились команды, мы нормально здесь конкурируем. Ну, наверное, все-таки я вот не склонен. Сейчас можно многие вещи, знаешь, у человека есть такое свойство бывает, катастрофизация. Можно взять любой небольшой какой-то риск, его раздуть, как там ужас, кошмар, там все пропадет и так далее. Поскольку, слушай, ну я прошел сколько уже, 6 кризисов сам, вот лично там работаю в банках, соответственно.
1: Это интересно, потому что 6 кризисов, это 98-й первый был.
2: У нас потом был, соответственно, 2004-й специфический банковский, когда там полетели несколько крупных банков, были большие оттоки. Соответственно, 2008-й, 2014-й, 2020-й, 2022-й.
1: Ну, вот. Да, действительно 6, да.
2: Ну да, да, я, к сожалению, считаю. Лучше бы не считался. Уже скоро собьюсь, надеюсь. Ладно. Но я к чему говорю? К тому, что это когда ты их проходишь все время, ты, ну, у тебя вырабатывается некая резистентность, что бы ни произошло, чем бы тебя ни удивило. А если мы посмотрим на эти кризисы, каждый раз шок как. То есть что главное в кризисе? что-то происходит новое, чего еще не было, какой-то шок-контент. Потому что если бы кризисы повторялись, они вообще не происходили бы. Вот. И, но вот это общее свойство, что ну, все проходит, и это пройдет, оно такая, ну, вот устойчивость психологическая, она, конечно, вырабатывается сильно за это время.
1: Оптически вообще как картинка выглядит очень красиво. Но понятно, что на этой траектории успешной были свои очень большие сложности. Вот можешь все-таки сказать, может быть, есть какие-то вещи, которые ты, например, считаешь, там, банк или ты как предприниматель были упущены, какие-то стратегические ошибки вы сделали, за которые потом пришлось дорого платить и исправлять?
2: Есть какие-то вещи, которые нужно было бы сделать. Если ты меня сейчас спросишь, считаю ли я их ошибками, о которых я жалею и так далее, я вообще так к этому и отношусь. Почему? Потому что в это время мы делали что-то другое, какие-то правильные вещи, и строили, как бы шли своей какой-то дорогой. У нас посмотреть, ну, наверное, с точки зрения брокерских услуг можно было пораньше рассмотреть вот этот огромный потенциал, который в этом рынке есть. Нам приходится догонять сейчас. Что еще? Я думаю, что вот, ну, есть какие-то вещи, которые, знаешь, я когда работал... Сейчас можно отвлечься?
1: Конечно.
2: Когда я занимался кинопродюсированием, как я перестал вообще быть продюсером, я тебе должен рассказать. У нас был успешный фильм ДМБ, потом еще какой-то. Потом у меня случилась такая серия. Значит, принесли сценарий на «Бумер». Я что-то думал, торговался, что-то обсуждал, то ли да, то ли нет. Сергей Стельянов раз там забрал, все, нет сценария. Потом, значит, у меня был год права на книжку «Ночной дозор» экранизировать, соответственно. И то, что я переписывали сценарий один раз, второй, там, третий, там, что-то с Эрнстом, с этим, с тем, какие-то разные люди привлекали. И вдруг какой-то момент мне, значит, от Лукьяненко приходит сообщение, что у нас год прошел, у нас все кончилось, я с Первым каналом подписал, значит, все права, поэтому, типа, до свидания. Вот, значит, потом, значит, мне принесли сценарий Звягинцева «Возвращение», который потом, забегая вперед, соответственно, получил в Венеции первую премию. Да, я, да. Мне очень стыдно, но я должен, значит, создаться, я взял вот так, значит, что-то пролистал, все прочитал, выкинул в урну, в ведро, вот. Значит, когда, значит, ну, прошло какое-то время, я посмотрел 1, 2, 3, я понял, я не продюсер, все, должен каждый человек заниматься своим делом. Соответственно, есть люди профессиональные, которые, ну, понимают в этом, как бы, и так далее, потому что, ну, действительно, когда у тебя специализация какая-то есть, то ты, ну, можешь там что-то делать хорошо. Когда ты начинаешь заниматься чужим делом, рано или поздно ты себя... Ну, главное, чтобы рефлексия работала.
1: Ну, видишь, в Википедии не написаны те сценарии, от которых ты отказался.
2: Да.
1: Написаны только те, которые
2: правильно
1: ты сделал.
2: Ну, также да. Про банк, как бы, если мы будем говорить, то успехов много, все, но есть какие-то вещи, которые ты там, соответственно, не сделал. В чем разница? Я, ну, как сказать, не вижу каких-то вещей, которые привели, ну, действительно, ну, как сказать, ну, такие прям, ну, фатальные ошибки или там такие вещи, которые там делали наш неконкурентоспособный или еще что-то. Глобально у нас был свой путь, он состоял из ключевых каких-то вещей, из ключевых принципов, мы им никогда не изменяли, и, ну, все-таки это путь правильный. Но, конечно, какие-то ошибки были. То есть, возвращаясь к сценариям выкинутым, для меня какой аналог? Банк. Соответственно, он тогда назывался 24.ru, отозвали лицензию. Он там что-то продавался там, за 500 или 600 миллионов. Можно было купить команду, технологии и там воссоздать, ну, то, что потом стал точкой.
1: Это тот, который сейчас за 20 миллиардов или сколько там,
2: да,
1: продали.
2: Да, ровно этот банк, соответственно. И что-то мы там торговались, там плюс-минус 100 миллионов, там 200, там что-то. Ну, для нас были большие очень деньги, соответственно. И там Беляев один тогда в открытии, там, он деньги не считал, потому что была одна дыра большая. Ну, типа, там, заплатил там на 150 там, миллионов, может, больше. Ну, жалею об этом? Ну, жалею, да. Наверное, конечно, надо было заплатить, вот. Но, с другой стороны, ну, знаешь как, мы какие-то другие вещи сделали правильно за это время.
1: Видишь, путь к успеху всегда лежит через неудачи. Просто у тебя неудачи случились в другой индустрии.
2: Не, я вот продюсер, это не мое точно.
1: Хочу тебя про пазл спросить, который вот на протяжении многих лет Совкомбанк успешно собирал. И я сам очень удивился, узнав, что банк сделал 26 M&A. Вот 26. Вот я откуда-то эту цифру услышал. M&A – это сделки по слиянию и поглощению. В основном это были все поглощения. Я считаю, что наработана уникальная в банке компетенция, и фактически инструмент M&A явился таким очень мощным механизмом роста для банка. И привлечение, в том числе где-то роста, где-то привлечение новых компетенций. Но при этом я знаю статистику, что большинство M&A, они все-таки неудачные. Вот поделись, пожалуйста, для нашей аудитории опытом, мне кажется, это очень важно. Что вообще самое сложное в M&A, что необходимо для успешного M&A, и что нужно сделать, чтобы не профакапить сделку?
2: Первый выбор цели. Покупать надо не то, что там, ты хочешь купить, а то, что люди хотят продать. Потому что очень часто сделки оказываются неудачными по одной простой причине, ну, просто цена слишком высокая. Потому что двигает людьми не предпринимательская какая-то идея, как на этом заработать, а такой менеджериализм. Я хочу покрупнее, я хочу стать побольше, хочу вырасти в рейтингах. Вот я там не помню, сколько, каком мы там точно на рейтинге находятся, а есть там, там люди, которым там плюс-минус одна позиция, все у них там, знаешь, это супер там цели. Поэтому вопрос, что ты выбираешь, чтобы это было за разумные деньги. Второе, соответственно, это скорость, опять. Скорость интеграции двух бизнесов в один имеет самое большое значение. Если ты посмотришь на ту же статистику про неудачные сделки, потом поговоришь, были такие исследования на Западе с CEO этих компаний, а какие они считают причины, которые привели к неудаче, то две трети будут называть главной причиной – это культурные различия покупателей и покупаемой компании. Но что это на практике означает? Ведь на самом деле, да, все понимают, что надо быстрее перемешать тесто и сделать одну структуру. Но это невозможно сделать, пока у тебя два разных процесса проходят по-разному, а процессы опираются на системы. По сути, любая интеграция – это сложный технологический проект, айтишный. У нас очень высокая компетенция тому, как, соответственно, перевести две организации на одну систему за очень короткий промежуток времени. И тут пазл закрывается. Ты переводишь системы быстро, бескомпромиссно на единый процесс. После этого у тебя процессы становятся одинаковые, и в одинаковых процессах ты можешь перемешать людей. И вот тогда у тебя легаси вот эти, я из такой организации, я из Совкомбанка, а я из ТДД-банка. Вот когда люди перестают это произносить, а для этого нужно технологическую часть сделать, тогда у тебя будет успех. Вот. И второе, всегда, когда мы покупаем какие-то компании, есть, ну, скажем так, люди, которые счастливы от этого, потому что они попадают, они считывают наши ценности и понимают, что они попали в супер для себя комфортную среду, и они хотят тут быть. Есть люди, которые нейтрально, спокойно присматриваются, есть люди, которым это не нравится. Они прям, ну, такие как бы нигилисты, которые не согласны с тем, что будет. Кстати, иногда суперпрофессионалы. Вот третью категорию надо сразу убрать, отпустить. Не надо ничего ждать, какие бы ты компетенции не потерял, какие бы ситуации ни были, никаких компромиссов. Если человек не вписывается по ценностям к тебе, не надо его нанимать на работу. Оставить человека на работе после сделки – это нанять человека на работу. Это синонимы. Если этот человек ты бы не нанял, то, значит, отпусти его как можно быстрее, что бы ни было. Вот. А за душу тех, кто, ну, скажем так, нейтрально колеблется и наблюдает, надо бороться за каждого. Вот. И тогда ты как бы оставишь себе максимум компетенций в итоге. Но это будут те люди, которые хотят и могут работать в объединенной организации. Ну, это так совсем прям, ну, верхушка айсберга, ну, хоть что-то на твой запрос.
1: Нет, я считаю очень содержательно, да. Пусть это верхушка айсберга, но мне кажется, эти простые правила, которым можно следовать, они уже помогут. Главное, что, мне кажется, действительно такой инструмент, с помощью которого можно расти. Сереж, расскажи еще, пожалуйста, что банк делает для нематериальной мотивации сотрудников. Мне кажется, у вас много есть что-то интересного, в особенности, что является таким важным в цикле очень низкой безработицы.
2: Слушай, ну ты знаешь, мы для себя сделали ставку. Что мы увидели вообще, когда начался как бы, отток сотрудников такой большой, вначале по причинам там, мобилизации, еще что-то, потом, соответственно, по причинам того, что безработица очень низкая. Там. Ну то есть мы, в принципе, находимся в таком жестком рынке труда вот два года. Что мы увидели? Что...
1: Очень конкурентным за таланты.
2: Суперконкурентным, да. Но мы видим так, что самая главная причина для людей не уезжать из страны и не уходить из конкретной компании в том, что тут мои друзья. Тут мои товарищи, тут мне хочется общаться. И мы поставили себе задачу.
1: Прям чтобы конкретно. Было больше социальных связей.
2: Да. Мы делаем все, чтобы внутри компании максимизировать число социальных связей. Кто-то называет словом это друг, кто-то товарищ, кто-то приятель, кто-то хороший знакомый, неважно. Но это все равно социальная связь, которая удерживает людей. И ну, мы не можем насильно, знаешь, людей там свести, но мы можем создать условия, в которых эти социальные связи лучше всего возникают. Что мы делаем? Спорт, огромные, соответственно, усилия, но только на групповые вещи. То есть там, где действительно люди могут между собой там максимально... Приходят люди, там, не знаю, 5 человек, 3, 6, соглашаются, мы хотим такую-то секцию, пожалуйста. Приходит один, нет. Вот, дальше. Культурные какие-то мероприятия мы тоже как бы готовы софинансировать участие, если там участвуют группы наших сотрудников. Теперь у нас есть коворкинг, в который, соответственно, из разных регионов приезжают люди и работают в нем... 7 дней приезжают, у них все это командировка, ну, 3 дня они отдыхают, 4 дня работают все вместе. Это посвящено тому, чтобы возникали новые связи внутри банка. Много очень мероприятий таких, ну, условных, кто-то назовет тимбилдинг со стороны, у них может более, мне не нравится это слово, оно выхолащивает, ну, в большой степени суть там того, что происходит, но тем не менее мы очень активно вкладываемся во все то, что действительно позволяет большим группам людей общаться между собой и максимизирует вероятность, что ты вот эту близкую душу себе какую-то внутри банка найдешь. Вот. Там много всего дальше, ну, начинаю чуть, может, экономить наше с тобой время, вот, но философия, она вся построена на то, что это не просто раздать всем каким сестрам по серьгам, вот я тебя застраховал, вот я тебе что-то дал, вот тебе льгота тут, вот тебе кредит подешевле. Но все-таки основные деньги стараемся канализировать на те вещи, которые увеличивают вот это внутреннее общение.
1: Как померить рост социальных связей?
2: А мы меряем, мы проводим внутренние опросы, в которых мы, соответственно, ну, там не то, что сколько там у тебя друзей, но мы делаем похитрее, там, например. Можешь ли ты сказать, что ты был на дне рождения у своих сослуживцев больше, чем 3 раза за прошлый год? Например, такой
1: хорошая вопрос. Метрика.
2: Или там, знаком ли ты с родителями, с каком количеством сотрудников ты знаком с членами его семьи? То есть, ну, когда ты начинаешь чуть там похитрее как бы этот вопрос задавать, он уже, ну, как бы становится менее там с потолка. Ты можешь померить. Опять, там нету много или мало, там вопрос динамики. Мы видим, что показатели растут, значит, мы что-то делаем правильно.
1: Окей. Не могу не пошутить про рост количества браков внутри сотрудников за счет интенсификации социальных связей.
2: Ну,
1: такой нет такой метрики?
2: Ну, мы ее не замеряем специально, вот, но де-факто...
1: Это не противоречит корпоративной культуре?
2: Не-не, у нас вообще не противоречит. У нас есть некоторый особый порядок согласования, если это прямые там, начальник и подчиненный. Вот, но в этом смысле мы приветствуем максимально.
1: Очень мне хочется такой тебя спросить вопрос про благотворительность. Что банк вообще делает для... Ну, поскольку ты озвучил прибыль, которую банк зарабатывает, да, там порядка 100 миллиардов, и... Это огромные деньги. То есть, как банк занимается благотворительностью?
2: Ну, ты знаешь, мы вот в какой-то момент, в том числе в 2022 году, как-то, знаешь, осознали для себя, что ситуация в стране меняется, и, ну, как бы, знаешь, к нам, жирным котам, как общество нас воспринимает, придут и спросят, что вы вообще хорошего делаете. Ну, и до этого, как бы, мы много чего делали, но, скажем так, может быть, не имели такой прям стратегии, как именно и куда мы хотим с этим идти, и в чем мы хотим иметь какое-то позиционирование в этой части. А в 2022 году, ну, как такой wake-up call, ну, потому что социальная роль бизнеса, она сегодня, ну, запрос общества совершенно другой на то, что ты должен делать, если ты как бы претендуешь на то, чтобы вот в этом всем ситуации, которая у нас сейчас есть, иметь право там зарабатывать большие деньги. Соответственно, мы решили делать то, что мы умеем делать лучше всего. Мы решили, соответственно, выстраивать определенные партнерства. Что мы сделали? Вместе со Сколково мы создали платформу, на которой мы собираем сервисы для благотворительных организаций. Платформа технологии добра, на которой уже сотни фондов, соответственно, получают бесплатно определенные услуги. Это и банковские услуги, юридические, информационные, айтишные, хардовые, софты всякие бесплатные и так далее. И мы собрали много компаний, это там Касперский, ВК, то есть много компаний, которые готовы также свои услуги предоставлять бесплатно, как и мы, соответственно. И вот создав вот этот хаб большой, мы, соответственно, получили возможность одновременно помогать сотням организаций, и мы пытаемся уйти от преференций каких-то. То есть мы, когда, допустим, вот у нас 100 рублей, мы там этому дали столько, а почему этому, почему не тому? То есть мы как бы решили, что наша задача, что мы можем сделать, дать не рыбу, а удочку. То есть, соответственно, мы хотим избавить фонды от необходимости заниматься инфраструктурными вещами и от затрат, которые они на это несут, дать им больше инструментов для того, чтобы они действительно могли свои функции оптимально выполнять.
1: Чтобы больше денег из того, что получают фонды, доходило до как бы реальных...
2: Во-первых, чтобы больше денег доходило, это первый момент. А второй момент, соответственно, для того, чтобы просто времени они свое экономили. Там еще очень многие вещи позволяют им экономить время, и какие-то вещи, которые дорогие как бы для них, чтобы это время сэкономить, мы делаем бесплатными. В итоге гигантский спрос, огромный эффект, соответственно, и, ну, для нас это сейчас такой, ну, самый главный для нас проект, который мы увлечены, хотим, делаем и видим, как бы, ну, огромный мультипликативный эффект, который мы создаем. Потому что наша задача – эффект принести на рубль вложенный, вот тот самый мультипликатор, потратить, чтобы на рубль был эффект гораздо больше. Соответственно, второй момент, который мы сделали, мы построили у себя платформу, где наши клиенты с нами могут соинвестировать. Опять, мы пытаемся уйти от выбора. Почему ты дал этому, а не тому, почему ты сделал так, а сяк. Соответственно, мы построили платформу, где наши клиенты своими рублями, своими баллами голосуют за то, куда и как они хотят свои деньги распределить. И это тоже у нас активно развивается. Мы когда к нам приходит фонд, говорит, дайте. Мы говорим, ребят, вот витрина, вот наш маркетплейс, где вы поставили свою конкретную задачу или общую задачу. И если наш клиент своими рублями, ногами, баллами за вас проголосует, то, соответственно, вы получите эту часть нашего благотворительного бюджета. Вот это два таких самых якорных направления, которые в итоге позволяют охватить огромное количество наших клиентов и их мнения, охватить огромное количество фондов, охватить наших партнеров, другие компании, которые хотят сделать что-то хорошее. Мы действительно становимся таким центром, таким хабом, через который действительно мы можем инфраструктуру обеспечивать, а не просто какие-то прямые дотации. Ну и мы, конечно, как прямые вот инвестиции, мы очень много делаем для Костромы, это наш все-таки родной регион, с него все началось, это для нас.
1: Это очень важно, то есть корни по-прежнему в Костроме.
2: Да, мы не теряем корни ни в какой степени, поэтому это...
1: И юрлицо же у банка
2: дети,
1: в Костроме.
2: Ну, конечно, да, и там я сам прописан, там наши акционеры, мы там платим налоги банк, соответственно, и мы...
1: НДФЛ попадает в...
2: Да, конечно, да. То есть мы остаемся как бы максимально с нашей области, с чего все началось, и мы считаем, ну, просто моральную ответственность несем. Потому что в Костроме мало крупного бизнеса. Ну, мы там, Соколов хорошо там. Но в принципе, это регион небольшой, соответственно, в котором там большого бизнеса, который может решать сложные задачи, не так много. А задачи, конечно, есть. Это и образование, и здравоохранение, и спорт, и там все, что связано с заботой о детях. Там. Ну, много как бы вещей, которые мы делаем. Я как бы не люблю это, честно говоря, все там, знаешь, как через запятую все ордена вешать и цифрами бросаться. Но мы, так скажем, несем такую благотворительную ответственность за регион, вот, денег туда инвестируем достаточно много.
1: Я даже слоган слышал «Кострома – столица мира».
2: Это лозунг болельщиков «Спартак» Кострома, команда, которая тоже, к сожалению, хотя Ярцев ее, ты как болельщик меня понимаешь, знаешь, когда Ярцев, он же вообще играл за «Спартак» Кострома, соответственно, перед тем, как перешел в московский «Спартак». И вот, к сожалению, в какой-то момент такая команда с большой историей, которая какая, ну, как-то, можно сказать, как такой фарм тоже был там для московского «Спартака», за который мы там болеем, многие наши акционеры с детства. Команда прекратила свое существование. Ну, финансирования не хватало. Мы ее возродили, помогли ей возродить инициативной группе, соответственно, помогли им там, соответственно, встать на ноги, они играют. Ну, для города это очень важно, там не так много, знаешь, каких-то развлечений, шоу-бизнеса, еще чего-то. В принципе, когда футбол большой уходит из региона, это ужасная абсолютная идея. Вот, ну, слава богу, сегодня футбол в Костроме вернулся. И фанаты, действительно, у них там такой главный их слоган — это «Кострома – столица мира».
1: Сколько, кстати, входит на матч в среднем? Какая посещаемость?
2: Слушай, ты знаешь, у нас, ну, там же мы играем пока во второй лиге, вот, но, тем не менее, у нас вторая после ротора. Там ротор ходит в среднем 10 тысяч, а у нас 2 плюс тысяч.
1: Неплохо.
2: Это очень... Для второй дальше лиги, провал идет. В основном ходит там, не знаю, 100, 200, 300 человек во второй лиге. Там.
1: Супер, супер. Спасибо тебе огромное. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

будете в Бабаюрте, не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Биштинский участок, образованный в 1992 году, является уникальным явлением в административном делении как Республики Дагестан, так и всей Российской Федерации? Его статус был определен не только Конституцией Республики Дагестан, но и законом о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан. В статье 39 Закона Республики Дагестан о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан наделяет статусом муниципальный участок муниципальное образование Биштинский участок в составе Цунтинского района Республики Дагестан.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья, меня зовут Глеб, и я очень люблю кроликов. А наши ученые очень любят скармливать им холестерин, чтобы посмотреть, как быстро будут разрываться их сердца. Конечно, обычно нас это ничему не учит, и этот раз не был исключением. Исследователи, как обычно, рассадили своих жертв по клеткам и, с щедростью, которую позавидовал бы даже Макдональдс, снабжали их вредной пищей. Однако в конце эксперимента исследователи обнаружили, что артерии кроликов, живущих на нижнем ярусе, были забиты аж на 60% меньше, чем у их собратьев на этаж выше. Но чем объяснить такую странную зависимость? Позже выяснилось, что ученые гладили кроликов на первом ярусе и проявляли к ним внимание. До второго же этажа было не дотянуться, поэтому верхние кролики почти не контактировали с людьми. Выходит, что если банально погладить кролика, у него будет на 60% лучше здоровье? Неужели это правда? Что ж, ученые тоже были удивлены и провели несколько дополнительных исследований в уже более строгой обстановке, и находки подтвердились, дав начало целому ряду экспериментов и наблюдений. Например, вскоре мы узнали, что крысы, которых в первые недели жизни по 15 минут в день держат в руках, значительно дольше сохраняют память в старости. То же самое наблюдается и у людей. Например, в исследовании 2014 года выяснилось, что чем чаще ты обнимаешься, тем меньше вероятность, что заболеешь вирусом простуды, а если и заболеешь, то выздоровеешь быстрее других. Но с какой стати простой физический контакт так сильно влияет на здоровье? Ну, дело в том, что природа очень социальна. Без общества не существует индивида. Выживание невозможно без кооперации, а потребность принадлежать какой-то группе – это фундаментальная мотивация любого человека. Прикосновение же – это главный сигнал твоему организму, что такая группа есть, что есть люди, которые в тебе нуждаются и в которых нуждаешься ты. И чем больше контакта с такими людьми, тем больше причин у твоего тела оставаться живым. Иными словами, наш организм решает быть здоровым, если есть для кого быть здоровым. В действительности мы настолько социальные существа и так нуждаемся в близких связях, что изоляция от общества лучше предсказывает смертность, чем ожирение, курение и кровяное давление. Более того, при общественной изоляции организм задействует те же участки мозга, что и при физической боли. То есть, если у человека нет близких, это, по сути, реально больно. Причем сопровождается все это мощными воспалительными процессами в мозге, которые вполне могут вызывать болезни. И наоборот, люди, окруженные надежными друзьями, живут значительно дольше других, и у них на 50% выше шанс быть долгожителями. Что ж, похоже, количество долгожителей будет стремительно снижаться, ведь за последние 30 лет число социально изолированных людей увеличилось в 3 раза. В Америке таких людей теперь половина населения. Интернет и телевидение, конечно, играют ключевую роль, создавая иллюзию социальных отношений. Согласно последним исследованиям, есть прямая, линейная зависимость между тем, сколько времени мы уделяем социальным

0: Наш общий марш в изоляцию – это лишь первый шаг на пути к более здоровому, чистому и успешному обществу. А до тех пор обнимите своих близких. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В России с 1 октября подорожает проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Тарифы вырастут на более чем 9%, следует из распоряжения правительства. Повышение коснется и стоимости перевозки багажа и грузобагажа. Билеты в купе и СВ останутся без изменений, цены на них перевозчики устанавливают отдельно. За период с начала 2023 года тарифы на проезд в плацкарте повышают уже в пятый раз. В результате всех индексаций базовая стоимость билетов увеличилась примерно на 62,5% по сравнению с декабрем 2022 года.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Через деревню шли люди. Они бежали из соседней области от эпидемии. Многие были истощены и просили милостыню. Но деревенские жители наглухо закрыли ворота и ставни. Только один крестьянин не выдержал. Он принес из своего амбара несколько мешков муки и приказал жене: «Пеки хлеб, не могу я спокойно смотреть на горе, хоть чем-то помогу». Жена начала печь хлеб, а крестьянин выходил с теплыми буханками за ворота и раздавал голодным. Один старик протянул крестьянину взамен мешочек и сказал: «Возьми, добрый человек, я захватил этот мешочек из дома, но моя семья погибла, и он мне не нужен». Старик взял хлеб, заплакал и пошел дальше. Крестьянин боялся заразиться и забросил мешочек в угол сарая. Поток беженцев был огромен, и вскоре у крестьянина кончилась мука. Тогда он поехал на мельницу и смолол запас зерна, оставленный для посадки. «Ты с ума сошел? Как ты будешь дальше жить?» — говорили крестьянину соседи. «У меня есть дом и моя семья, а у этих несчастных ничего нет. Будем Богу молиться. Может, пошлет нам пропитание и поддержку», — отвечал крестьянин. Но зимой ему пришлось печь хлеб пополам с травой. Однажды жена прибиралась в сарае и нашла в углу какой-то мешочек. «Посмотри, муж, тут какие-то камушки!» – закричала жена. «Один старик дал мне это за хлеб. Это же драгоценные камни!» – воскликнул крестьянин. Он купил зерно, новую лошадь и помог всем беднякам деревни. На вопрос, откуда у них взялось богатство, жена крестьянина всегда отвечала: «Доброму человеку и небо помогает».
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Если после знакомства турецкие партнеры предлагают свои визитные карточки, то они, вероятно, заинтересованы в том, чтобы построить с вами деловые отношения. Взамен предложите и свою карточку. В ней стоит указать свои ученые степени и титулы. Передавая карточку, поддерживайте зрительный контакт и улыбайтесь. Затем изучите информацию на переданной вам карточке. Так вы проявляете вежливость и показываете, что серьезно заинтересованы в сотрудничестве. Прежде чем заключать сделку, стороны ведут переговоры и обсуждения после встречи. Поддерживайте связь с турецкими партнерами в этот период и сообщайте им о ходе процесса. Помните, что переговоры могут затянуться, поэтому сохраняйте терпение и спокойствие. Когда договоренность будет достигнута, вам потребуется подготовить письменный контракт, который турецкие партнеры будут строго соблюдать. В деловых кругах Турции считается, что приверженность важнее самой документации. Тем не менее, соглашение может быть довольно длинным и детальным. Прежде чем подписывать договор, стоит проконсультироваться с местным юристом. При этом не рекомендуется сажать его за стол переговоров. Это могут расценить как проявление недоверия. Одна из сторон может нарушить подписанный контракт или потребовать внести в него изменения. Сохраняйте гибкость и доверие к партнерам. Только так получится развивать долгосрочные бизнес-отношения.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Большинство людей начинают меняться только при одном из двух условий. Либо в тот момент, когда у них присутствует вдохновение, либо в момент отчаяния. Но лично я считаю, что чаще всего это происходит в момент отчаяния. Потому что когда у человека присутствует вдохновение, у него все слишком хорошо, чтобы предпринимать какие-то дополнительные усилия. Ему не хочется работать, ему хочется наслаждаться. В моменты наслаждения человека посещает мысль, что он уже достиг того, что хотел. Но поверьте, в вашей жизни нет ничего лучше, чем ваши завышенные амбиции. Вы никогда не должны быть полностью удовлетворены своим результатом. Вы всегда должны быть голодны к новым достижениям, желать больших перемен, желать лучшей жизни, которую вы только можете себе представить. Вы всегда должны знать, к чему стремитесь. Ведь вы никогда не сможете осуществить свою мечту, если у вас ее нет. Постоянно завышайте свои амбиции, потому что вы никогда не достигнете большего, чем ваши высшие устремления. Если вы хотите миллион, то вы получите миллион, но не 1,5 миллиона. Если вы хотите 10 миллионов, то 100 миллионов вы никогда не получите. Если вы хотите миллиард, то измените миллиард жизней. Это единственная формула стать миллиардером, изменить этот мир и достичь феноменального успеха. Знаете, какое одно из главных качеств, определяющее успех в жизни? Самоуважение. Самоуважение – это ключ к вашему успеху. Как часто мне приходится встречаться с людьми, у которых преобладает одна и та же проблема – полное отсутствие какого-либо уважения к самому себе и низкая самооценка. Это самая главная проблема людей, которая не позволяет им в полной мере раскрыть весь свой потенциал. Конечно, вы можете подумать, что вас это точно не касается, и что у вас с самооценкой все в порядке. Но если мы соберем, например, 10 человек и начнем их подробно расспрашивать про их достижения, то в какой-то момент все они начнут сомневаться в себе. У них в голове сразу же начнут возникать вопросы. А может, мне просто повезло? Может, это всего лишь удача? Лично я сотни раз задавал себе подобные вопросы. А не повезло ли мне? Но каждый раз я с уверенностью отвечал, что нет, мне не повезло. Да, возможно, в первый раз это было везение, но 20, 30, 40 раз подряд – это уже не везение. Поймите одну простую вещь, что все достижения в вашей жизни возникли не из-за удачи и везения, а благодаря вашему тяжелому труду. Но часто мы наблюдаем обратную картину. Что мы видим? Большинство людей не хотят прикладывать каких-то усилий. Они ничего не хотят делать, чтобы хоть как-то приблизиться к своей цели. Они просто хотят быстрых и легких денег. Но так не бывает. Люди не хотят тяжело работать 2 года, чтобы заработать миллион. Они хотят получать по $100 в день прямо здесь и сейчас. Сегодня так легко сэкономить время, и мне тяжело наблюдать за тем, как бездарно люди его тратят. Все мы знаем, что нам необходимо делать, чтобы получить желаемое. Но нам лень. Все мы надеемся на какое-то чудо, на удачу, на лотерею, на наследство от богатого родственника. Лично мои дети не получат от меня ни единого цента, когда я умру. Возможно, ваши родители говорили вам, что когда вы вырастете, вы сможете делать все, что только захотите. Но это неправильно. Нужно говорить своим детям, что они могут делать все, что захотят, только в том случае, если им это действительно нравится. Ведь именно это облегчает нашу жизнь. Именно занятие любимым делом, которое приносит вам настоящее удовольствие, может сделать вас успешным. Поэтому не бойтесь пробовать то, что вам нравится, даже если вы не получаете никакой поддержки со стороны других людей. Не бойтесь пробовать. Если вам и нужно чего-то бояться, так это бедности. Бойтесь ничего не оставить после себя в этом мире. Бойтесь прожить никчемную жизнь. Знаете, какая разница между мной и любым из вас? В отличие от других, я ничего не боюсь. Я не боюсь потерпеть неудачу, я не боюсь мнения окружающих, я не боюсь хвататься зубами за предоставленные мне возможности. Смотрите, это вы. Вы стоите в стороне и наблюдаете за тем, как все ваши возможности проходят мимо вас. Вы сидите и все чего-то ждете, ждете и ждете. Вы думаете, а может быть сейчас не самый лучший момент? Может быть в следующий раз? Может все-таки в следующий раз? Да, точно, в следующий раз. И вот появляется кто-то вроде меня, тот, кто впивается в эту возможность зубами. Возможно, в следующий раз, да? Ну и кто из нас настоящий лев? Но даже если я схватился за эту возможность и у меня ничего не получилось, я не отчаиваюсь. Я понимаю, что без неудач в нашей жизни невозможно. Но все вокруг хотят только успеха. Никто не хочет испытывать на себе неудачу. Вам нужно понять, что ошибки будут всегда. Любая ваша неудача – это бесценный опыт, который рано или поздно приведет вас к успеху. Поэтому прямо сейчас встаньте и начните что-то делать. Начните предпринимать конкретные шаги. Проанализируйте все стороны своей жизни и выявите то, над чем вам нужно работать. Начните, например, со своего окружения. Покажите мне своих друзей, и я покажу вам ваше будущее. Все мы становимся похожи на тех людей, которые оказывают на нас наибольшее влияние. И совсем не важно, сколько семинаров вы посетили и сколько книг перечитали. Вы всегда будете такими, как те, с кем вы больше всего общаетесь. Вы – это средний тех 5 людей, с которыми вы проводите большую часть своего времени. Поэтому не тратьте свое время на людей и вещи, которые не приносят вам никакой пользы, а только тянут вас постоянно вниз. Концентрируйтесь только на важных для вас вещах, а не раскидывайте свое внимание на все подряд. Ставьте перед собой самые высокие цели и стремитесь их достигнуть. Не бойтесь пробовать что-то новое, хвататься за возможности и идти на риск. Поменяйте свое окружение, если чувствуете, что оно удерживает вас на месте. Поднимите свою самооценку и не бойтесь совершать ошибок, ведь благодаря им вы накопите тот ценный опыт, который сделает из вас по-настоящему успешного человека.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимрынцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй три десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Скажи, пожалуйста, вот ты на удивление начитанный человек. Какие вот 3, может быть, 5 книг ты бы порекомендовал прочитать любому человеку для того, чтобы начать делать как коуч, мыслить как коуч?
2: Угу. Первое. Делай как коуч. Второе. Млодинов «Неосознанное». Ну, я для широкой публики. Томас Харрис «Токи, я окей». Это вообще Библия, я считаю, для родителей в первую очередь. Дальше для всех остальных. Третье. Кто хочет поглубже, просто учебник психологии, первый курс. Базовая психология. Это то, с чего я начал, в принципе, изучать психологию, с учебника по психологии. Правда, хорошая штука. В учебнике, ребят, в учебнике по психологии для первого-второго курса есть столько всего интересного. И третья, и пятую книгу Сиддхартха Гессе я рекомендую прочитать. И я бы сказал так, я бы начал с этой книги и, возможно, прочитал бы ее не раз. Моя книга первая, вообще самая первая, которую мне посоветовала Людмила Александровна, Ричард Бах, это «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Я после прочтения этой книги понял, что можно быть особенным. И те люди, которые хотят действительно изучать коучинг или стать клиентами коуча, им важно признать свою уникальность. И вполне возможно, стоит начать читать эту книгу «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» о том, что можно быть другим. И вот это мое позволение мне быть другим и при этом не бороться с большинством. Кстати, не бороться научил меня коучинг. Вот не бороться, а интегрировать, поддерживать, открывать сердце, быть полезным другой системе. Научил меня коучинг.
1: Сейчас слово «коучинг», как когда-то НЛП было. С НЛП понятно, потому что Гриндер, Бендлер и Спор судятся за это название, и никто не контролирует, кто себя называет НЛПистом, кто нет. В результате, в общем, каждый третий НЛПист. И я уже стараюсь там отстраняться от того, что я когда-то это привез, и поэтому защитил кандидатскую и докторскую. Кстати, доказав, что корни НЛП – это российская и советская психология. Как раз Выгодский,
2: и Лурия,
1: Гальперин,
2: конечно,
1: Узнадзе.
2: Конечно.
1: Кстати, однажды…
2: И я к ним именно и обращался, когда я изучил НЛП, потом я изучил труды на психологии. Я понял, что это просто описание.
1: Да, кульминацией стал Гальперин, который все эти нейрофизиологические, психофизиологические и психолингвистические теории там уложил, в общем, в алгоритмы. Но он работал на армию, поэтому это не очень распространялось. Но однажды во время разговора с Гриндером я его так спровоцировал, что, слушай, да ты же пользуешься тем, что большая часть российских и советских психологов на английский не переведены, и здесь действительно думают, что это ты придумал. На самом деле вы где-то вы переизобрели типа ТТ-модель, но основой-то того, что вы делаете, являются как раз разработки, которые там в начале 20 века и в середине 20 века появились как раз в Советском Союзе и в России. И он вынужден был признать, да, Леш, конечно же, мы там лукавим, что это что-то новое, да, конечно, мы понимаем, но вот это уже маркетинг.
2: Вообще экспериментальная психология – это абсолютно российские корни. Вся научно обоснованная психология – это как раз нейропсихология, это абсолютно наша, но потом утеряна из-за, к сожалению, невежественного отношения к ученым.
1: Ну, это была политика. Просто они слишком умные и понимали, что происходит. Умных боятся. Дальше. И вот когда-то НЛП скомпрометировано было шарлатанами, полуобразованными людьми, прошедшими трехдневные курсы НЛП или там,
2: да,
1: или пикаперство, да, и поэтому в обществе...
2: Я помню эти времена, да.
1: Да, в обществе такое сложилось, даже сейчас есть такие объявления, типа «коуч, не НЛП». То есть человек рекламирует себя, что он не знает НЛП. И теперь с коучингом происходит примерно то же самое за счет того, что каждый третий человек называет себя коучем. Вот большое количество людей, мы это увидели во время ковида, когда мы ожидали, что вот эта тревожность, которая возникла за счет неопределенности будущего, непонимания даже врачами, что нужно делать, как вообще помочь людям, пока там не появилась прививка. И мы ожидали, что люди пойдут к психологам, психотерапевтам снимать вот эту тревожность. А большая часть людей, да, увеличилась примерно в 1,5 раза количество пациентов, но основная масса людей пошла не к психологам, она пошла к такой парапсихологической, околопсихологической сфере, там, астрологам, гадалкам, знахарям, колдуньям, ведуньям. И есть некое предубеждение, что психологи, ну, это люди, имеющие классическое психологическое образование, психотерапевты, имеющие там образование и обязательный диплом клинического психолога. А слово «коучинг» немного уже дискредитировано, и поэтому и вот и появилась идея сертификации, лицензирования коучей. И мы активно сейчас обсуждаем, чтобы обязательно профессиональное сообщество включили, и настаиваем, чтобы это не чиновник делал на основании диплома, а в каком-нибудь, каких-нибудь курсах или заочного какого-нибудь захолустного университета или пединститута, где преподаватели даже не видели и даже не знают вообще, это психически здоровый человек или нет. То есть, не дай бог, там, без профессионального сообщества заняться оценкой профессионалов. И что ты можешь сказать, почему нужно идти к коучу, как выбрать коуча?
2: Понял.
1: Вот осознанно принять решение все-таки пойти к коучу и как определить профессионального коуча от непрофессионального коуча?
2: Я расскажу свой путь. Я когда начал изучать коучинг, я учился год, и в итоге я выяснил, что это психотерапия, а не коучинг. Потом я снова пошел учиться на коуча, снова учился год. И понял, что это коучинг, который не имеет под собой международную аккредитацию соответствующую. То есть это больше некий подход и видение. Очень, кстати, был сопряженный с НЛП-ским подходом. Потом я начал углубляться и встретил Ольгу Рыбину. И Ольга Рыбина первая мне показала, что такое настоящий коучинг. Коучинг, который аккредитован Международной Федерацией Коучинга. Не просто аккредитован, это общественная организация, которая существует 25 лет, где 50 тысяч, уже 65 тысяч активных членов по миру, она всемирно признана, там очень видные деятели, там свои научные разработки, и я начал изучать компетенции. Я человек науки, мне нужны компетенции, где мат-часть, на что опираться. Я прошел первый ассессмент, и понял, что я делаю не коучинг. Ассессмент – это оценка. Что угодно. Это мне ментор говорит: Юр, великолепная работа, но ты не можешь назвать себя коучем. Да, это чистый язык. Да, это... Ну, есть метод чистого языка, наверное, да. Ну, не наверное, то есть я там в разных методах мог работать. Что угодно, но это не коучинг. Я говорю: а что такое коучинг? И я начал учиться заново у Ольги. И я так взялся за голову, оказывается, есть четкая методология работы с клиентом. Вот условно упал, отжался. Ольга, она же в психотерапии, и она вообще спортивный психолог. То есть она не только преподаватель клинической психологии, заканчивала Бехтерева, ну, кандидатскую защищала, но еще и спортивный психолог высшей лиги. А я из бизнеса. И у нас, нам надо все очень четко. Знаете, да, у нас у меня в коучинге, как и у спортивного психолога, точнее, в бизнесе, как и у спортивного психолога, нет ситуации «выиграл на 99%». Ты либо план сделал, либо не сделал. У тебя либо первое место, либо ты кто-то. Все просто. И я начал изучать технологию коучинга, которая пробированная, проверена 25-летним опытом. Раз, где есть четкие компетенции, четкие поведенческие маркеры. Не просто я решил, что это коучинг, а это нет, а есть технология определения. Да, вот мое дальше психологическое образование – это психодиагностика. Я, в принципе, поэтому пошел дальше изучать психодиагностику. И я начал смотреть на свои сессии через призму конкретных инструментов проверки. Это что сейчас? И я год, уже на базе всех своих образований, я год занялся изучением этой истории. И когда я стал самым молодым коучем MCC в мире, мне подтвердили этот статус, 10-м в России, вошел в первую десятку и молодым в мире, я осознал, что такое настоящий коучинг действительно. Я могу называть коучинг, раньше называл чем угодно, но это не было чистым коучингом. И я учу людей как раз тому самому чистому коучингу, чистому подходу, и дальше он может интегрировать любой метод. Как определить, коуч-профессионал или нет? Аккредитована ли эта организация в Международной федерации коучинга или в той организации, ну вот в данном случае у нас сейчас российская есть федерация профессиональных коучей и наставников. Я очень хочу и надеюсь, чтобы на законодательном уровне были очень четкие маркеры и принципы, по которым мы можем определить, это был коучинговый диалог или нет. Не на базе мнения или отзыва клиента, потому что это слишком субъективная позиция. А наш материал, наш с тобой материал, это прямо работа, разговор. У нас жанр разговор. И в зависимости от того, как я использую свой язык, мы можем назвать это консультация, коучинг, тренинг, мотивационная беседа. Слова предопределят этот метод. И вот очень важно, чтобы профессионал очень четко определял, я сейчас какие лингвистические конструкты использую, из какой песни, из коучинговой, из психотерапевтической, из гештальт-подхода. Но должна быть красная линия. То есть первое, образование, которое человек получил, и это важно. Второе, очень важно, чтобы вы, поговорив с человеком, называется интервью, как бы химия, чтобы была химия. Как мой педагог говорил, некоторые думают, что очень важен метод, которым работает специалист для результата клиента. Гештальт, подход психотерапия, психоанализ, коучинг, арт-терапия. Другие думают, что очень важна личность специалиста, личность. Насколько он опытный, насколько он профессионал. Но мой педагог говорит, я считаю. Ну и вообще, говорит, история показывает, клиент определяет, результат будет или нет. И после этого я очень сильно успокоился. Я как коуч выбираю себе клиентов, потому что клиент, когда ко мне приходит, я вижу с помощью разговора, он пришел подтвердить свой негативный сценарий, и тогда я точно порекомендую ему или в паре поработать с психотерапевтом или психологом. И изначально важна личность самого клиента. Он хочет прийти к этому результату или нет? И действительно ли он осознает, к какому результату он хочет прийти? Поэтому несколько критериев. Образование, клиент предопределяет результат и насколько чист тот метод, в котором работает специалист. А чист – это означает, управляет ли осознанно специалист теми методиками, в арсенал которых он имеет. И является ли честным по отношению к клиенту? Вот как ты сказал очень честно, сейчас у нас коучинг, а сейчас у нас психотерапия. И я считаю, что клиент очень четко должен знать. И вот это очень...
1: Ну, короче, должен знать сам специалист.
2: Сам специалист. И когда клиент слышит от специалиста, сейчас мы с тобой работаем в этом подходе. Я клиенту говорю, слушай, сейчас давай можем эксперимент. Можем сейчас поиграть в разговор о будущем. Или я могу сказать, давай сейчас попредставляем. То есть я каждый раз клиенту начинаю, или я могу использовать элементы транзактного анализа. Ну, мне очень, это хоть и бытовая психотерапия, но мне она очень нравится. Я показываю, каким методом я работаю со своим клиентом. Ему это не важно, но мне как специалисту важно, чтобы он понимал, я сейчас кто перед ним. Я сейчас в какой методике перед ним. И мы не определим, на самом деле, профессионально. Я знаю докторов наук, которые великолепно могут читать лекции, но не могут работать с людьми. Я знаю людей, которые не имеют профессионального образования, но феноменально работают с людьми. Феноменально работают с людьми. Поэтому действительно надо создавать защиту от дураков, но нельзя в этом случае подавлять гениев. И в этом и есть большая проблематика, что когда мы создаем очень жесткие правила, и это защита от дурака, в этом случае мы очень часто выдавливаем этих гениев, которые еще не понимают, что они делают. Помимо своей такой коучинговой, знаешь, как я делю, хоть и вроде бы вышел, да, из бинарной модели, но все же какая-то классификация есть. И вот есть сознательная и иррациональная, и иррациональная часть, творческая часть.
1: Ну, Канеман об этом и пишет, за это он получил Нобелевскую премию.
2: Да. И одна из моих творческих частей – это игры, которые я создаю. И по мотивам игры я создал книгу «Алхимия мечты», «Игра атлантов». Это знания, я верю, что существовали, ну ничего, верю, это факт, существовали цивилизации до нас, потому что уже подтверждено, что, оказывается, не самая древняя цивилизация, которая 6 тысяч лет, есть цивилизация, которым 20 тысяч лет, 24 тысячи лет. Учебники почему-то не переписывают, но факты о существовании этой цивилизации есть. Дорого, видимо, переписывать историю. Это художественная книга, миф о знании атлантов, которые нам они передали.
1: Ну, теперь я все буду знать. Спасибо тебе, дорогой. Все прочитаю обязательно.
2: Легкое, художественное.
1: Спасибо большое.
2: Не обязывающее.
1: Спасибо большое, дорогой.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В России число игровых издателей увеличилось более чем в полтора раза. С начала года и по август было зарегистрировано 121 новое юрлицо и индивидуальный предприниматель, занимающийся изданием компьютерных игр. Это на 59% больше по сравнению с предыдущим годом, согласно данным из базы «Русспрофайл». В общей сложности в стране работает 544 игровых издательства, из которых 72% являются индивидуальными предпринимателями. Рынок видеоигр в прошлом году достиг объема в 208 миллиардов рублей. К 2030 году ожидается его рост до 271 миллиарда. В настоящее время лидерами по выручке являются Lesta Games Agency, Astrom и Expo Sever. Эксперты отмечают, что рост числа издателей связан с массовым внедрением нейросетей. Благодаря ИИ снизился порог входа в индустрию, что позволило небольшим командам быстрее создавать и выпускать контент. Дополнительным фактором стало требование о наличии юрлица для получения господдержки.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».